0: Стив быстро справился с задачей и пришел отчитаться о проделанной работе. Пол Джобс посмотрел на забор и сказал: «Но ведь ты не покрасил внутреннюю часть забора». «Да, но зачем ее красить? Никто ведь не увидит внутреннюю часть». «Стив, мы увидим». Этот диалог сильно повлиял на Стива Джобса. В 1980 году, когда началась разработка первого Макинтоша, Стив Джобс поставил следующую задачу перед командой дизайнеров. «Нам нужно сделать компьютер красивым, как произведение искусства, чтобы люди заплакали, когда увидели его. И даже внутренняя часть корпуса должна выглядеть великолепно». «Но, Стив, никто ведь не увидит внутреннюю часть корпуса», — возразили ему сотрудники. «Мы увидим», — ответил Стив. И когда команда инженеров закончила работу над компьютером, и Стив увидел Макинтош, на его глазах появились слезы. Это было настоящее произведение искусства, и тогда он сказал: «Я хочу, чтобы вы добавили один элемент на внутреннюю часть корпуса – гравировку с вашими именами». «Почему, Стив?» – спросил кто-то из тех, кто работал над проектом. «Потому что настоящие художники подписывают свои работы». Так на внутренней части Макинтоша появились имена создателей, и Apple начала революцию в мире компьютеров. И во главе этой революции был выдающийся лидер, человек с вдохновляющими ценностями и мощной миссией – Стив Джобс. Если вы хотите максимально раскрыть свой потенциал, достичь выдающихся результатов, быть гармоничной и счастливой личностью, вам необходимо иметь миссию в жизни. Многие исследования подтверждают, что отдельные люди, семьи, коллективы и организации, у которых есть миссия, достигают более выдающихся результатов, чем те, у которых нет миссии. Миссия – это фундамент, который придает осмысленности вашей жизни и помогает высвободить лучшее, что у вас есть. Возможно, пока что вы не знаете, в чем заключается ваша миссия. Главное – двигайтесь. Сидеть и ждать, пока на вас не зайдет просветление – это самая большая глупость, которую можно себе представить. Призвание нельзя высидеть. Его нужно добыть в практике. Если вы пока не знаете, что именно является вашей миссией, тогда ваша основная задача состоит в том, чтобы проверить как можно больше вариантов. Действуйте. Пробуйте разные знания. Экспериментируйте как настоящий исследователь в лаборатории вашей удивительной жизни. Такой подход формирует вас как личность. Действуя, вы накапливаете самый ценный ментальный актив – ваш опыт. Именно благодаря опыту вы приходите к лучшей версии себя и пониманию того, что является вашей главной миссией в жизни. Поэтому действуйте, и миссия будет становиться все яснее с каждым шагом на вашем пути.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вы сами сказали, что вообще Иви — это такая история, да, как драматическое вы слово использовали. У вас несколько есть интересных таких кейсов прям в истории компании. Вот, собственно, меня интересует, наверное, там три из них. Давайте начнем с первого. Значит, я помню одно из ваших выступлений, как раз, собственно, где вы показывали, что у вас доля 44% на рынке, и вы там показываете конкурентов, про то, что конкуренция растет и так далее, и так далее, и так далее. И в целом вы были уже достаточно большие на тот момент, это уже был большой бизнес. Там, я помню, вы со сцены говорили, что у вас 270 программистов уже в команде на тот момент сидело. И, значит, и вы видели, как у вас за спиной образовываются вот эти вот корпоративные гиганты, назовем их так, да? У Яндекса там появляется Кинопоиск, у Ростелекома, я забываю вечно название, Винкс или Винс, как-то у них вот, я забываю, значит, у Сбера Ока, у МТСа Кион, и наверняка я еще кого-то забыл.
2: Ну, премьер еще был.
1: Премьер, да-да-да-да-да. Значит, появляется огромное количество сильных проектов, и, что очень интересно, с, можно сказать, безграничным запасом капитала за спиной. И вы оказываетесь в ситуации, когда вы самые большие, вы впереди, но наступать начинают на пятки. Вопрос простой, с одной стороны. В какой момент вы начали упускать нить лидерства, и почему? Ведь вы же знали, ведь вы же понимали, ведь вы были впереди них, у вас были сильные инвесторы. Я думаю, у вас уже не было, на самом деле, на тот момент проблем, допустим, с привлечением капитала. Но, тем не менее, долю постепенно начали отъедать. Я посмотрел на текущий момент. Понятное дело, что вы сейчас не в компании уже, не управляете компанией, но, тем не менее, на текущий момент Кинопоиск, собственно, вы поменялись местами с Кинопоиском, и такая же доля, как у Иви, как раз вот у Ростелекомовского агрегатора. Почему это произошло? Почему вы, например, не смогли, я не знаю, если это в деньгах был вопрос, почему не взяли больше денег? Или это, не знаю, опять же, может быть, какое-то корпоративное изменение или еще что-то? Объясните, как это в вашей голове.
2: Первое – Яндекс. Яндекс достаточно долгое время злоупотреблял своей позицией на рынке в части вообще медийного контента. И это касалось двух моментов. Первое – того, как развивалось пиратство в России. И второй момент – как Яндекс перекачивал на свои сервисы интерес аудитории к не только к киноконтенту, но даже как, когда он конкретно был связан с запросами на онлайн-видеосервисы, на другие онлайн-видеосервисы.
1: Условно, человек вбивает кино Иви, а ему показывается ему реклама Кинопоиска.
2: Да, не просто реклама, а
1: пять первых слотов
2: заняты Кинопоиском.
1: Да.
2: Понимаете? И мы выиграли дело в ФАСе. Мы выиграли дело в ФАСе против Яндекса по поводу...
1: Антимонопольного.
2: По поводу нечистоплотной конкуренции. Они это признали. И это была коалиция мы, Авито, там еще несколько компаний. Это было очень болезненно. Это первый момент. Второй момент... По поводу пиратства. Яндекс как таковой, он достаточно цинично на пиратстве, ну, можно сказать, капитализировался, да? При этом он говорит, что я не имею к этому отношения никакого. Но это был достаточно циничный ответ, потому что понятно, что когда Google вычищал пиратский контент, а Яндекс его показывал, то аудитория шла искать все, что ему нужно было найти, на Яндекс, да, и тем самым выигрывала конкуренцию у Гугла. А это огромные деньги. Каждый процент выигрыша в доле рынка в поисковой выдаче, это ж какие миллиарды в капитализации. Вы понимаете?
1: Да, не, я прекрасно понимаю.
2: Вот. Поэтому, когда мы говорили о том, что, ребята, кончайте кормить пиратов, мы строим цивилизованное общество, значит, нам как бы как будто бы непонимающими глазами на нас смотрели, так сказать, какие пираты, так сказать, вы о чем говорите, так сказать, да? но это смешно. Вот. Ну, это я считаю, что было просто не очень добросовестно. А что касается силы Яндекса, безусловно, когда они объединили в одну подписку все свои медийные сервисы и дали этому весь тот набор инструментов и финансирования, и трафика, который они могли дать для своей подписки, потому что они сделали упор на Яндекс.Плюс.
1: Ну да, там, в который входит и музыка, и
2: фильмы. Входит музыка, да. И кино, и там еще многое чего другое входит, да, и просто Кинопоиск, естественно, вот как бы часть вот этого большого пакета стал набирать вес. Поэтому здесь, ну, не совсем яблоки с яблоками сравниваются. Здесь яблоки сравниваются со фруктовой корзинкой, если вы понимаете, да?
1: Да-да-да.
2: Вот. Ростелеком — это, ну, тоже это там огромная просто база дистрибуции, где они подключили свою мощь. Но это уже, кстати говоря, случилось после меня.
1: Да, это как раз последние
2: пару последние лет. Последние три года, да. Это случилось бы наверняка, если бы я был. Это не то, что, так сказать, там, совершенно не так, что я ушел и там изменилось для рынка. Я вообще считаю, что просто команда наша делает такую великолепную работу. Моя гордость, что я ушел, и ребята продолжают очень достойно, успешно развивать бизнес.
1: За последние два года я видел, что компания по обороту выросла почти в два раза.
2: Да, да, да, молодцы, просто супер. Супер команда, супер ребята, умнички. И что еще очень важно, что мы поднимали деньги в условиях, когда игра в капитализацию еще имела какой-то смысл. И мы вообще... Напомню, мы в 2021 году должны были сделать IPO на...
1: Это мой следующий вопрос, мы на него сейчас дойдем
2: NASDAQ, обязательно. Да, там с капитализацией близкой к миллиарду долларов. И там я отвечу на вопросы, там, с этим связанные, конечно. Но потом все поменялось, и никакой игры в капитализацию просто нету в России. И сейчас совершенно верно ребята тоже делают, что сосредоточились на экономической эффективности бизнеса. И неважно доля рынка, главное, чтобы бизнес был окупаемый, самодостаточный. И это абсолютно правильно. И все, что делается, имеет сейчас большой смысл. Поэтому тогда это был рост доли рынка, капитализация, NASDAQ. Это была своя стратегия, своя игра, которая имела смысл. Сейчас совсем другое. Но ребята молодцы.
1: Почему в какой-то момент у вас не случилось сделки со стратегом? Или вообще такого и не было в планах? Почему не вас купил Яндекс или Ростелеком? Причем, что вроде бы как интересанты-то были?
2: Не было интересного предложения. Было много разговоров. А предложения, которое бы имело смысл, для нас не было. У нас были разговоры и с МТСом, и с Ростелекомом, с Яндексом серьезных разговоров не было де-факто после того, как они купили Кинопоиск. Поэтому мы приняли решение, что мы идем на биржу, и это для нас имело смысл, и фактически мы практически реализовали эту стратегию. Как вы знаете, просто в 2021 году нас... Ну, за 4 недели
1: закон до... же, законопроект выдвинули.
2: Давайте
1: сразу тогда ко второму вопросу. Значит, эта история тут я понял. Вторая тоже такая, взлет и падение компании. Значит, вы планируете IPO, соответственно, у вас там шикарное время, пандемия, онлайн-кинотеатры растут, все развивается прекрасно. Вы планируете выходить на NASDAQ с оценкой там больше миллиарда долларов или что-то там, в районе миллиарда. Соответственно, и появляется законопроект чуть ли вот не под ваши сроки, в котором говорят, что доля иностранных инвесторов в медиакомпании не должна превышать, по-моему, 20%, если
2: точно,
1: не ошибаюсь. Да. Соответственно, вам это блокирует все в моменте. Тем не менее, законопроект остается законопроектом, проходит какое-то время, да, и, соответственно, идея IPO снова возвращается. Или как там было?
2: Да. Идея IPO возвращается, потому что мы, в принципе, разобрались с теми беспокойствами, которые у них были. И на самом деле, если как-то это все было сделано более разумно и умело, то и не надо было нам изначально IPO по существу
1: блокировать.
2: Ну, блокировать, да, потому что настолько это неумело было сделано за, в буквальном смысле слова, за 4 недели до того, как мы сделали IPO, был в этот брос, да, в Думу. Мы сделали большой раунд
1: на 250 миллионов.
2: На 250 миллионов, да. Там двух траншей, второй транш так, по-моему, и не пришел. Я это, правда, уже не знаю, это уже после... После моего ухода, пришел он или не пришел, но первый транш пришел, и мы, собственно говоря, планировали, что мы будем продолжать двигаться к IPO, но потом случился 22-й год, февраль.
1: Да, IPO, соответственно, не случилось.
2: И, наверное, уже не случится, по крайней мере, на NASDAQ.
1: Значит, вы оцениваете этот путь, вы смотрите, вы построили большую компанию, в ней трудится огромное количество людей, компания растет, развивается. Соответственно, вы никогда не раскрывали, какая у вас была доля. Насколько я там знаю, порядка 5% у вас по итогу осталось, плюс был опцион, если не ошибаюсь, 10. Что-то, вот у меня какие-то такие данные. Вы нигде их никогда не подтверждали. Это чисто мои какие-то размышления, доводы. Значит, во-первых, вы не рассказывали, как, что. Я так понимаю, это приватная информация. Вы не рассказываете, как вы вышли из компании?
2: Нет, нет.
1: Окей,
2: я могу только подтвердить, что я полностью вышел.
1: Полностью вышли из компании. Да. Окей, как ваши внутренние ощущения тогда, сейчас? Вы, вот, к слову про успех, вы, в общем, часто довольно используете слово «успех», да, когда пытаетесь объяснить, ну, как бы, философию какую-то, да, я слышал ваши размышления. Как вы в итоге оцениваете? Это Иви, и вы в Иви. Это успех или это не успех? Что это для вас? Давайте порассуждаем.
2: Ну, для меня однозначно это успех. Это, ну, я считаю, что это... Жизненный успех, потому что мы создали бизнес, который стал таким household name в России, которого знают, ну, практически все у нас там узнаваемость бренда 98%, которым пользуются, ну, 50 миллионов человек заходят на сервис ежемесячно, 23 миллиона смотрят, 5 миллионов или 6 миллионов сейчас платят за этот сервис. Я знаю, что это сейчас прибыльная компания, и как это еще можно назвать? Я считаю, что это большой успех. Я не горделивый человек в том плане, что я вообще как-то вот какие-то достижения, я их ставлю на полочку, так и для себя выстраиваю новую систему координат, а это вот мне приятно полюбоваться, что это у меня было, было в жизни. Вот. Поэтому мне очень приятно, что это вообще было у меня. И, как я сказал, для меня успех не только... Там, я, по ходу дела, выходил еще, кстати говоря, из бизнеса. Это не то, что я вот последние какие-то проценты свои продал уже. Но не это даже самое... Главное, а вот в 2006 году я создал Digital Access, в 2008 мы выкупили его с Богуславским, в 2010 мы запустили Иви, в 2011 я стал CEO, в 2022 году я покинул позицию CEO. Это большая часть моей жизни, собственно говоря, и она была связана с этой компанией и с людьми, с которыми я работал, это было очень здорово.
1: Класс. Если верить интернету, год назад вы начали новую компанию, связанную с AI. Я посмотрел то, что я понял про продукт, да, это такой некий AI-ассистент для продаж и для такого глубокого консультирования. Вот. Но мне про компанию интересно, но у меня такой, знаете, вот смотрите, сейчас я... Самый важный здесь как бы момент, что вы это, насколько я понимаю, начали в 59 лет.
2: И, да, практически.
1: Да, и как бы вы просто, я помню, говорили, что вот вы начали там Иви в 45, и да, это очень поздно, вы хотели бы раньше, тут вы начинаете новый стартап спустя еще 15 лет. Почему не фонд, например? Очень многие ваши коллеги, друзья, товарищи, партнеры, они в этом возрасте уже, собственно, там переходили от предпринимательства, например, к инвестированию. И я более чем уверен, что вы, имея ваш багаж, нетворка и опыта и так далее, очень легко бы привлекли бы там любой объем денег в любой фонд, который вы захотели бы. Почему не фонд, а почему новая компания?
2: Мне нравится сама идея создания бизнеса.
1: Угу.
2: Больше, чем ходить и смотреть на чужие бизнесы. Вот у меня есть идея, у меня есть видение, у меня есть понимание, мне классно, кайфово от того, что я какую-то поймал пользовательскую потребность и думаю, как ее исправить. Как и в любом бизнесе, это может получиться, может не получиться. Угу. Я понимаю все риски. Если получится, кстати говоря, это может быть более быстрая дорога к деньгам, нежели фонд, потому что фонд это тоже... Фонд это...
1: 5+3+3+2.
2: 5+3+2 плюс это 10 лет минимум, да? Поэтому концентрация на каком-то бизнесе имеет какой риск у тебя? Один бизнес, а не портфель бизнесов, да? Вот. Но, может быть, так сказать, там более... Если ты правильно схватил там жар-птицу за хвост, значит, ты раньше перо вытащил свое золотое.
1: Сейчас, вот, например, на текущем этапе вы смотрите на эту компанию, на новую, как на то, что нужно чем-то заниматься, и я что-то просто делаю, или вы реально, как бы, это такая новая большая игра, в которую вы...
2: Ну, хочется, чтобы второе было, конечно. Угу. Либо вообще не надо заниматься этим, тогда... Я бы какую-то другую тему придумал себе. Кстати говоря, вот еще один очень важный принцип, о котором я хотел бы сказать, мне кажется, может быть, абсолютно ключевой, это то, что в каждый момент времени, особенно в переломные моменты, у нас открывается новая система координат, и она всегда в точке ноль находится.
1: Mm-hmm.
2: И это, на мой взгляд, очень мощный, окрыляющий принцип, потому что что бы с тобой в жизни ни происходило, как хорошего, так и плохого, у тебя всегда есть дорога вверх и вперед в твое развитие, что будет тебя мотивировать и вдохновлять, и держать тебя в позитиве. Потому что если произошло что-то очень плохое, и ты прям находишься, вот, казалось бы, внизу, и если ты будешь... свою систему координат строить от точки, в которой ты был, ты будешь в дикой депрессии.
1: Очень сложно.
2: Ты будешь просто в дикой депрессии, и, может быть, ты никогда из этой депрессии не выйдешь. Потому что, может быть, та точка, в которой ты был, никогда уже тебе не вернется. И, кстати говоря, по объективным или субъективным причинам это может быть и какие-то физические изменения, да, и болезнь. Ты не можешь вернуться, ты не можешь давать те рекорды, которые ты давал в 20 лет, да? В спорте, например, да? Не можешь, да? Или ты... Там, мы же знаем истории очень богатых людей, которые полностью лишались всего, что у них было. Вот. Но это также работает, вот обнуление координаты, да? То есть если ты скажешь, в этой точке зрения, в этой точке ты ноль, в смысле, в этой точке это нулевая точка, вот возьми, что у тебя есть сейчас, не думай о том, что у тебя было. Возьми то, что у тебя есть сейчас, как базу, как в школе. Дано требуется найти. Вот дано тебе то, что у тебя есть сейчас, да? Что ты из этой точки можешь делать? Как ты можешь выстроить свою жизнь из этой точки? Не смотри, что было. Из этой точки. Как ты можешь? Какие ты можешь себе поставить цели амбициозные, да? И у тебя опять возникнет какой-то новый смысл жизни. И это работает, я хотел закончить мысль, это работает не только, когда в жизни произошло что-то плохое, но когда в жизни произошло что-то офигенно хорошее, и ты стал чемпионом мира, и ты стоишь на вершине Эвереста, там, условного Эвереста, да, и, казалось бы, ну все, все награды получены.
1: Дальше начинается новый отрезок.
2: Десятикратный олимпийский чемпион, и куда дальше бежать уже, все, да? Или все деньги заработаны, да? И очень многие люди с этого момента, на самом деле, теряют мотивацию жизненную, да? И поэтому мы знаем так много людей, которые и богатые, и успешные, и знаменитые, которые заканчивают, не знаю, там, наркотики или самоубийство, или еще что-то, да? Не могут найти точку, не могут в этой точке, точке своего максимального успеха, ее обнулить. и сказать, вот это на самом деле точка ноль. Опять-таки, мне дано вот, вот это, да? Вот из этой точки, где я сейчас нахожусь, что я могу великого сделать еще? И это очень мощно, потому что это опять тебя, тебе опять заставляет мобилизовать всю свою как бы энергию и выстроить на новый план своей жизни.
1: Ну, интересно, буквально вчера вечером сидел, читал статью про основателя Minecraft игры. Он создал ее там в очень раннем возрасте. И, по-моему, 32 года ему было, когда он продал ее Майкрософту за... Там смешная история была, что он, типа, в какой-то день очень сильно устал, и просто написал в Твиттере, что никто не хочет, может, купить компанию. Мы написали Microsoft и купили буквально там за неделю за 2,5 миллиарда долларов. Да, и он после налогов чистыми деньгами получил 1,6 миллиарда себе в карман. И после этого он купил дом в Калифорнии за 70 миллионов долларов и на много лет свалился в какую-то адскую депрессию и просто не мог ничего делать вообще. И сейчас причем занимается какой-то ересью, насколько я понял, я так почитал, но, в общем, не, так и не нашел ничего нового для себя, хотя ему уже почти 50 лет сейчас.
2: Вот это ровно тот пример, который я сказал. Ты должен сказать себе, окей, все, я в точке ноль, и у меня есть деньги. Угу. Что я могу великого такого сделать, чтобы меня мотивировало, чтобы... не знаю, я что-то сделал осмысленное и большое. Ну, просто с этой точки уже.
1: Ну да, она... причем на разном этапе. Кто-то с нулем долларов не знает, что делать, а кто-то с 2 миллиардами не понимает, что делать. Примерно то же самое, по
2: Абсолютно
1: сути.
2: Точно.
1: То есть вопрос, какую новую идею ты для себя нарисуешь на новом этапе твоей
2: Абсолютно
1: жизни.
2: Абсолютно точно. Но вот эта тема обнуления координат, она всегда дает тебе возможность жить в позитиве и искать новый смысл.
1: Ну да, да, да, потому что тебя начинают, по сути, там, радовать и маленькие новые успехи, маленькие победы, новые маленькие идеи и так далее.
2: Есть.
1: Заканчивая про бизнес, вы много занимаетесь творчеством. Я вот то, что меня удивило, что у вас такое начальное музыкальное прошлое, да, что, я так понимаю, отец вас подвигал очень в музыку, и вы продолжаете писать музыку. То есть вы как бы и альбомы выпускаете, и как бы это такое большое творчество. Плюс, помимо этого, там книгу написали, не знаю, есть ли в планах еще что-то, но тем не менее. И я слышал в одном из интервью коротких ваших, что вообще в целом, вы когда там размышляли про детей, про своих, что такая вот творческая составляющая, это мега важная штука в современном мире, и и вообще это то, на что как бы обязательно нужно делать акцент. Что для вас ваше творчество? Зачем вы этим занимаетесь? Это хобби или в этом какой-то более высокий сакральный смысл?
2: Не, безусловно, хобби. Я это называю это профессиональное хобби, если мы говорим про музыку. Ну, хобби, потому что все-таки деньги я сделал на другом.
1: Ага.
2: А профессиональное, потому что те проекты, которые я делаю со своей музыкой, я делаю с ну, просто выдающимися музыкантами, с одними из лучших музыкантов, которые можно найти. И в частности, вот у меня работы в Бразилии, на Кубе, в Италии. И в Бразилии я находил ну, просто легенд бразильской кубинской музыки, лучших музыкантов, и я просто счастлив, что у нас есть с ними совместные работы. Warner Music, кстати говоря, вот бразильский диск, мало того, что они лицензировали все эти диски, но они, последний диск, вот этот бразильский On the Way from Brazil, они его послали на Грэмми. К сожалению, не выиграли, но просто сам факт, что... Вот,
1: уровень.
2: Уровень. Я сейчас там достаточно скромно про себя говорю, уровень музыкантов, которые там записанные, он очень высокий. И я очень рад. Я очень рад тому, что это мое хобби, а не моя профессия. Объясню, почему. Я не очень высокого мнения о современных музыкальных чартах, топах музыкальных чартах, потому что мне кажется, музыкальности там вообще очень мало. Там в основном топы музыкальных чартов практически любой страны — это рэп, такой вот речитатив. Там музыки становится все меньше и меньше и меньше. Музыки с точки зрения музыкальности и так далее. Вот. А это именно то, что сейчас зарабатывает. То есть вот топы чартов — это то, что приносит большие деньги. И если бы моя финансовая составляющая зависела от попадания в эти чарты, мне наверняка приходилось бы делать то, что, ну, как бы противоречит моему понятию музыкальности. Mm-hmm. Но поскольку это не является моим средством зарабатывания и обеспечения себя, я могу творить все, что я хочу. У меня очень высокие критерии к качеству музыки, к мелодизму, к ритму, аранжировкам. И я очень рад, что я могу вот таким образом выражаться, совершенно не думая о том, на что мы будем жить завтра, потому что там какие-то деньги даже идут, но это не то, что кормит меня, и поэтому я могу заниматься свободным творчеством.
3: Класс. Супер. Финальный блиц. Книга, которая жизнь поменяла.
2: Маленькая книжка Виктора Франкла «Скажи жизни да».
3: Супер. Классная книга. Очень. На ваш взгляд, в следующее десятилетие какой самый важный навык для предпринимателя, который хочет преуспеть в своем деле?
2: Адаптивность к переменам.
3: Зафиксировали. Финальный совет себе 18-летнему.
2: Мечтай. Мечтай и не бойся идти по жизни своей мечты. Я считаю, это вот самое главное. Кто-то бы мне сказал бы, меня бы это сильно раскрепостило.
3: Супер. Спасибо вам большое. Не знаю, как мог еще более приятно пройти Нью-Йоркский день. На самом деле, еще столько всего, что у меня в голове есть, и что можно было бы обсудить, но я боюсь, что наши слушатели просто
2: немножко устали от меня.
3: Не смогут, да, поэтому у меня будет повод прилететь еще раз в Нью-Йорк и позвать вас еще раз в гости. Спасибо большое. На самом деле, что очень ценно, и вообще для меня всегда очень ценно, когда человек, имеющий огромный опыт, рассказывает о нем вот так, как это есть, то, как он это видит, да, не пытаясь приукрасить его, не пытаясь принизить его, а вот показывая ту действительность, и это всегда очень ценно, потому что мы, там, занимаясь бизнесом и там, глядя на людей на экранах или еще где-то, мы всегда их идеализируем, пытаемся, да, как-то подстроиться, а мир, он не совсем такой, как мы видим его на картинке.
2: Надеюсь, я размечал этот идеал.
3: Вот, но очень ценно, очень много полезных мыслей, и на самом деле у вас невероятно интересная история бизнеса и жизни, которая при всем учете и того, что были взлеты и падения, классно вдохновляет и вообще заряжает и наводит на мысли. Спасибо большое.
2: Было очень приятно поговорить. Надеюсь, может быть, кому-то что-то покажется полезным, интересным.
3: Уверен, что так и будет.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Словакии включает правила поведения в профессиональной обстановке, которые учитывают культурные особенности страны. Некоторые аспекты этикета – приветствие и прощание, деловые переговоры, правила дарения подарков и деловой переписки. Приветствие, рукопожатие и прямой зрительный контакт. Мужчины первыми протягивают руку, затем женщины. Некоторые дамы могут отказаться от рукопожатия, предпочитая легкий поклон головой. Прощание – обмен рукопожатиями. Иногда достаточно одного приветствия без рукопожатия. Установление контакта. Для новых встреч – знакомство. Для знакомых – приветственный маленький разговор – small talk. Обсуждение ключевых моментов. Стороны уточняют формат встречи и ее продолжительность. Прояснение позиции партнера. Участники обозначают свои цели и задают вопросы, ответ на которые хотят получить в ходе переговоров. Финальная стадия – закрепление договоренностей. Решение, принятое в ходе переговоров, фиксируется в протоколе встречи или электронном письме. Важно поблагодарить партнеров за встречу и завершить переговоры на позитивной ноте. Подарки не обязательны, но служат приятным жестом. Если подарок выбран, он должен быть уместным и отражать культуру или продукцию компании. Не рекомендуется дарить, например, хризантемы или калы, которые считаются традиционными похоронными цветами. Также не стоит дарить дорогие подарки, так как в большинстве компаний существуют ограничения на их стоимость. Подарок вручается в конце встречи или после успешного завершения переговоров и обычно открывается сразу после его получения. Приглашение на встречу принято отправлять по электронной почте, указывая место, время и предполагаемую продолжительность. В письмах используется профессиональный и уважительный тон, вопросы формулируются четко и коротко. Подпись в электронной почте – профессиональная, с указанием имени, должности и контактной информации. Своевременные ответы. Рекомендуется отвечать на письма в течение 24-48 часов, даже если это просто подтверждение.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Что такое характер? Характер – смесь того, что мы получаем по наследству, и те нагрузки, которые мы получаем в общении. И очень важно, какой у нас будет характер. Он может быть веселый и жизнерадостный, а может быть мрачный и хмурый. Много есть экспериментов, если хотите, можно привести, что проводили запись состояния в 20 лет, а потом еще через 25-30. Так вот, радостные и веселые живут дольше и меньше болеют. И это очень важно. Что главный наш защитник в организме? Главный наш защитник – симпатическая нервная система. Она включается, когда человек делает что-то для него важное и интересное и поддерживает его такую деятельность. Если ему неинтересно, неважно, он через силу, она не включается. И тогда он быстро устает и говорит, что у меня нет сил, я такую тяжелую работу или такую сложную делать не в силах. Ну а зачем нужны отрицательные эмоции? Они нужны для быстрой мобилизации наших сил в трудной ситуации. Все это связано с тем, что мы живем в социальном обществе. Вот человек пришел в возмущение по какому-то поводу. Он кипит, он шипит, он не знает, куда деться. Наконец, все это прорвалось, и он ругается. Ругается, и ему тут становится немножко легче. Значит, что происходит? Мы живем в социальном обществе. Нам хочется стукнуть, крикнуть, выругаться, но мы не имеем права. И вот это «не имеем права» зажимает нам глотку, и не только глотку. Зажим распространяется от глотки и на легкие, и в конце концов на желудок. Там есть несколько остановок, которые включаются последовательно. Вот социально мы не имеем права проявить себя так, как мы хотим. И это делает зажимы. Но можно зажать одну мышцу, можно другую, а можно получить так называемый мышечный пояс, зажатый. И тогда человек начинает плохо двигаться, медленно реагировать. В общем, мышечный каркас очень плохо влияет на человека. Но мы стали искать способ снять это безобразие. И нашли. Но тут выяснилось, что есть некая заковыка. Ведь он возникал, потому что нам что-то не нравилось. И мы это в себя спрятали. Не только в мышце, но и в памяти. Запретили вспоминать. А когда мы начинаем снимать этот мышечный каркас, то эти воспоминания снова приходят и снова на нас давят. И поэтому очень важно подготовить человека, чтобы он их встретил и оценил на новом поле. То есть помирился с ними. И тогда снимается эта зажатость, и человек снова чувствует себя спокойным и нормально может себя вести. Поэтому, понимаете, это все довольно серьезные вещи.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.
3: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Центробанк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличными физлицами. Особое внимание будет уделяться пополнению счетов на сумму от 5 миллионов рублей или внесению 10 раз подряд или более 10 транзакций по 100 тысяч рублей за короткий период времени, с последующим переводом значительной части средств за границу или юридическим лицам. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, такие операции проводятся очень редко. Меры усложнят жизнь тем, кто пытается использовать банки для нелегальных операций. Однако добросовестные клиенты, регулярно оперирующие крупными суммами наличных, не столкнутся с неудобствами. Им будет достаточно предоставить документы, подтверждающие источник средств по запросу банка. Для людей, располагающих такими суммами, это не составит труда, считает Аксаков. Проверка происхождения средств уже проводилась ранее в рамках закона о противодействии легализации доходов. Банки имеют право запрашивать у клиентов информацию о доходах и обновлять эти данные не реже одного раз в год. Новые правила уточняют существующую систему проверок и указывают на конкретные признаки, на которые следует обращать внимание, пояснил депутат.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 109. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые правила делового этикета в Словении. Деловые встречи рекомендуется планировать как минимум за 2 недели. Переговоры обычно проводятся в офисах или специально оборудованных переговорных комнатах. Лучшее время для деловой встречи – с 9 до 12.00. Словенцы серьезно относятся ко времени. Опоздание на встречу может быть воспринято как проявление неуважения. Мужчинам рекомендуется носить классический костюм темных цветов – серого, синего, черного, рубашку белого или пастельных тонов и галстук. Обувь должна быть чистой и ухоженной. Для женщин оптимальным вариантом является костюм или платье классического стиля и аккуратная обувь на невысоком каблуке. В Словении приветствия между мужчинами и женщинами в деловой среде остаются довольно формальными, особенно при первом знакомстве или в официальных ситуациях. Мужчины чаще всего обмениваются рукопожатием. Это делается уверенно, но без излишней силы. В профессиональной среде принято обращение на «вы», используя титул и фамилию. Использование имени возможно только если предложили перейти на более неформальное общение. Важно четко определить свою позицию и подготовить все необходимые материалы. Во время обсуждения предпочтение отдается конструктивным диалогам, где обе стороны могут высказывать свое мнение. В Словении не принято дарить подарки на первой встрече. Будет уместнее подарить подарок позже, после заключения сделки. Деловые обеды и ужины – это важная часть бизнес-культуры Словении. Это возможность установить более неформальные отношения и обсудить вопросы в непринужденной обстановке.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахмак остакудобт ильгит лвахулим. В руках дурака и палка выстрелить. Ахмак остакудобт ильгит лвахулим. Бет эрхалтичуни хат алсокхала. Если голова не работает, ноги устают. Бет эрхалтичуни хат алсокхала. Алжан шучуни жужахаги хакап. Если в рай не попадешь, будет хотя бы ад. Алжан шучуни жужахаги хакап. Бацгиль тхир хисула, амал хисулару. Волк меняет окраску, но не привычки. Бацгиль тхир хисула, амал хисулару. Мунгал бацватани, адамал анкал гурель. Если ты лев, то и другие не зайцы. Мунгал бацватани, адамал анкал гурель.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: В 1539 году кардинал Реджинальд Пул заявил: «Никола Макиавелли – враг всего человеческого рода». Макиавелли советовал правителям не стремиться к тому, что правильно с точки зрения морали, а делать то, что эффективно. Он считал, что ради достижения цели можно прибегнуть к злу, если оно служит делу. Манипуляции, ложь, убийство, даже истребление целых семей, включая детей – все это допускалось, если это укрепляло власть правителя. Под этой мрачной, почти дьявольской философией скрывается неудобная правда о человеческой природе. Макиавелли обнажил суровую реальность власти, и его идеи, какими бы жесткими они ни были, применимы и сегодня, не только в политике, но и в повседневной жизни. Макиавелли не смотрел на людей сквозь мораль. Он считал, что человек по своей природе эгоистичен, лжив, алчен и слаб. Поэтому, по его мнению, правитель не должен строить свою власть на добродетелях. Он должен понимать реальность и играть по ее правилам. Именно этот реализм сделал Макиавелли скандальным, но и невероятно точным. Его философия звучит жестоко, но если посмотреть на историю и современность, не так ли все и работает? Он пришел к печальному выводу: всегда исходи из худшего. Предполагая, что тебя хотят обмануть, ты защищаешь себя. Для Макиавелли успех зависел от пессимистичного взгляда на людей. Ожидая худшее, ты не разочаруешься и не станешь жертвой. Он считал, что власть удерживается не добротой, а точным пониманием и использованием темных сторон человеческой натуры. Но как управлять народом, если он столь непредсказуем и жесток? Ответ Макиавелли – через страх. Страх важнее любви. Что лучше – быть любимым или внушать страх? – спрашивает Макиавелли. И сам же отвечает: идеально – быть и тем, и другим. Но если выбирать, гораздо безопаснее – внушать страх. Любовь, по его мнению, недолговечна. Люди любят, пока им это выгодно. Но страх остается. Он глубоко укореняется и продолжает действовать даже в трудные времена. Чтобы сохранить власть, правитель должен быть готов к суровым мерам. Макиавелли подчеркивает: жестокость оправдана, если она служит стабильности и безопасности государства. Для Макиавелли страх – это инструмент управления, позволяющий достигать целей, которые иначе были бы невозможны. На первый взгляд это кажется бездушным, но его главная цель – защитить государство любой ценой. И если для этого нужны жесткие меры, они оправданы. Принцип причины государства. Людей следует либо любить, либо уничтожать. Если причинишь им малое зло, они отомстят. Если же сокрушишь их, отомстить будет некому. Эта мысль – одна из самых спорных в философии Макиавелли. Именно из-за подобных идей его книга «Государь» была запрещена на протяжении веков. Макиавелли наблюдал, как его родина переходила из рук в руки, от одного слабого и жадного правителя к другому. Все они теряли власть, потому что были слишком мягкими. Он пришел к выводу: чтобы сохранить государство, правитель должен быть готов переступить моральные нормы. Если нужно обмануть – обманывай. Если нужно применить насилие – применяй. Главное – удержать контроль и защитить страну от внутренних и внешних угроз. Одним из первых советов Макиавелли было: «Будь и лисой, и львом. Окружай себя умными и верными людьми». Первый способ оценить ум правителя – посмотреть, кого он держит рядом. Он знал, что настоящие вирту, добродетельные и умные мужчины – редкость, но именно такие союзники – залог успеха государства. И в то же время он утверждал: если враг может причинить вред, ударь первым и так сильно, чтобы он не мог ответить. Радикальность его философии заключалась в том, что он отделил политику от религии. Он уважал религию как инструмент социального порядка, но категорически не принимал идею, что мораль и теология должны диктовать, как правитель должен управлять. Особенно он критиковал идеалистическую мораль Фомы Аквинского. Макиавелли утверждал, правитель не обязан быть добродетельным. Он обязан быть эффективным. Будь и лисой, и львом. Лев не может защититься от ловушек, а лиса – от волков. Поэтому правитель должен быть и лисой, чтобы распознавать ловушки, и львом, чтобы отпугивать волков. Макиавелли советует правителям объединить в себе два архетипа – лиса – ум, хитрость, гибкость, лев – сила, власть, устрашение. Быть лисой – значит понимать, когда нужна хитрость или обман, чтобы избежать ловушек в политических играх. Быть львом – значит быть способным к жесткой реакции, когда требуется подавить угрозу и внушить страх. Макиавелли был реалистом. Он понимал, не каждый конфликт можно решить в лоб. Если победу можно одержать обманом, это предпочтительнее, чем силой. Он видел, как легко людей обмануть, если дать им то, что они хотят услышать. Люди редко смотрят вглубь. Они верят тому, что удобно и выгодно в моменте, даже если это ложь. Умный правитель должен использовать эту слабость и управлять, зная психологию толпы. Но есть нюанс. Манипулировать – значит ходить по лезвию. Нужно быть достаточно умным, чтобы не попасть в собственные же ловушки. Хорошие люди не продвигаются далеко. Макиавелли считал, что добродетельные лидеры обречены. Их высокие идеалы мешают им выживать в жестоком и грязном мире политики. Он утверждал, чтобы удержать власть, нужно уметь рисковать. Нужно быть готовым отказаться от морали, когда этого требует ситуация. Нужно принимать непопулярные и жесткие решения, если это нужно для стабильности. Макиавелли видел, что хороших правителей быстро смещают. Их обходит тот, кто не боится действовать. Эта идея пересекается с философией Фридриха Ницше и его понятием сверхчеловека. Того, кто создает собственные ценности, а не подчиняется навязанным. Макиавелли верил в самодостаточность правителя. Его первая и главная обязанность перед государством. Если он даст морали связать себе руки, он потеряет власть и не сможет защитить ни людей, ни территорию. Что не так с Макиавелли? Идеи Макиавелли провокационны. Они дают острое понимание человеческой природы и политики. Но они несут и опасность. Его акцент на страхе, манипуляции и грубой силе отбрасывает на задний план права и благополучие отдельных людей. В центре у него государство любой ценой, даже если ценой становится сам человек. Когда мораль исключается из политики, это ведет к хаосу и тирании. Такое правление отрывается от народа, превращается в безликое, жестокое и отчужденное. Кроме того, Макиавелли недооценивал роль религии. Он уважал ее как инструмент социального контроля, но не признавал ее как источник морального руководства. А ведь религия исторически формировала общество, задавала ориентиры правителям, учила совести и ответственности. Итак, его идеи могут работать, но в условиях, где цель оправдывает любые средства. В этом подходе много силы, но мало человечности. Макиавелли учит думать трезво, видеть мир без розовых очков. Но его подход не должен быть догмой. Как говорил Брюс Ли, «Поглощай то, что полезно, отбрось то, что бесполезно, добавь то, что делает это твоим». Макиавелли можно слушать, но мудрость начинается с выбора, что принять, а что отвергнуть. Иллюзия добродетели. Макиавелли видел, как правители облачаются в мантию добродетели не для того, чтобы быть нравственными, а чтобы казаться такими. Он ясно дал понять – образ важнее сути. «Люди судят по внешнему виду», – писал он, – «и лишь немногие способны заглянуть в суть вещей. Это означает, если ты хочешь править, ты должен уметь играть роль. Ты можешь быть жестким и холодным внутри, но снаружи – сиять справедливостью, благородством и заботой о народе. Ты должен казаться милосердным, честным, религиозным и верным, даже если эти качества тебе не присущи. Потому что народ не хочет правды, он хочет утешительной иллюзии. Макиавелли прекрасно понимал человеческую психологию. Большинство людей не углубляется в действия лидера. Они смотрят на речь, выражение лица, жесты и делают вывод: «Он один из нас». И этого достаточно, чтобы удержать власть. Он не призывал к лицемерию ради обмана. Он говорил: «Если ты хочешь выжить, ты должен понимать, как устроен театр власти. Политика – это сцена. Лидер – это актер. Публика – народ. Провал – не тогда, когда ты сделал что-то плохое. Провал – это когда ты позволил другим увидеть, кто ты есть на самом деле». По Макиавелли, настоящая добродетель – это способность контролировать свое лицо перед миром, даже когда внутри буря. И в этом его жестокая, но честная правда. В политике быть добродетельным недостаточно. Нужно выглядеть добродетельным. Управляй судьбой, или она управляет тобой. Макиавелли часто рассматривался как хладнокровный стратег, убежденный, что все в руках человека. Но это не совсем так. Он прекрасно понимал силу фортуны, судьбы, случая, удачи. Он писал: «Фортуна – это женщина. И чтобы ее подчинить, нужно действовать решительно и дерзко». Для него судьба была как дикая река. В засуху она спокойна и предсказуема. Но в половодье она разрушает все на своем пути. И вот вопрос. Ты просто ждешь, когда она сметет тебя с лица земли? Или строишь дамбы, пока не поздно? Макиавелли верил: да, судьба влияет на жизнь, но только наполовину. Вторую половину определяет характер. Он презирал тех, кто жаловался на обстоятельства. Слабый – винит внешнее. Сильный – адаптируется, готовится, действует. Успешный правитель – это не тот, кому повезло. Это тот, кто, когда повезло, был готов к моменту, а когда не повезло, нашел способ обернуть удар себе на пользу. Макиавелли уважал тех, кто шел вперед, ломал барьеры, рисковал и побеждал, несмотря на все. Потому что в его мире ты либо управляешь реальностью, либо она ломает тебя. На протяжении веков Макиавелли называли демоном политики, учителем коварства, философом бездушия. Его имя стало синонимом хитрости и предательства. Но это поверхностное понимание. Он не учил быть злым. Он учил не быть наивным. Он не призывал к жестокости ради удовольствия, а показывал: если ты не готов быть жестким, тебя уничтожат те, кто готов. Макиавелли – это противоядие от иллюзий. Он не предлагал мечтать о справедливом мире. Он предлагал выживать в том, что есть. Он знал: люди могут быть неблагодарны. Друзья могут стать врагами. Добродетель без силы бесполезна. И потому он учил: будь холодным, когда нужно, будь хитрым, когда обстоятельства требуют, будь сильным, чтобы защитить то, что тебе дорого. Но даже в этом мрачном реализме он оставил ключ к победе. Ты должен играть в грязную игру, но не становиться ее заложником. Ты можешь быть лисой и львом, можешь внушать страх, но избирать, когда проявить милость. Можешь использовать обман, но не потерять себя. Это и есть настоящий макиавеллизм. Не опускаться до зла, а быть готовым смотреть в его глаза и не моргнуть. Итог прост. Мир не делится на хороших и плохих. Он делится на тех, кто понимает правила, и тех, кто платит за свою слепоту. Макиавелли дал выбор. Или ты живешь в сказке и становишься жертвой, или ты принимаешь реальность и становишься тем, кто ее формирует.
0: Мысли вслух.

будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В интернете можно встретить много советов о том, как стать счастливее. Не верьте им. Верьте нейрофизиологам, эти ребята дольше всех изучают наш мозг и поведение. Например, Алекс Корп, исследователь и нейрофизиолог, в своей книге «Восходящая спираль» делится последними наблюдениями науки. Он утверждает, что есть четыре основных компонента счастья. Первый – благодарность. Когда вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, есть всего два варианта, как вы можете на нее отреагировать. Либо с благодарностью, либо с чувствами стыда, вины и беспокойства. И мы выбираем именно то, к чему привыкли. Если с детства нас окружали пессимистичные люди, то мы считаем, что это нормально, и наше тело с большим удовольствием испытывает вину, стыд и беспокойство. Стоп, с каким еще удовольствием? Ведь эти чувства крайне неприятны. Однако на уровне нейробиологии эти ощущения активизируют систему вознаграждения. Да, ваш мозг радуется, когда вам плохо. Все потому, что когда вы переживаете, вы думаете о проблеме и как будто бы ее решаете. Это все же лучше, чем ничего не делать. Однако это не сделает вас счастливее и не всегда решит проблему. Гораздо более продуктивно испытывать благодарность. Например, Тим Крейдер в своей книге «Мы не учимся ничему» рассказывает об ужасном эпизоде его жизни, когда его ударили ножом в горло. Он описывает это как одно из лучших событий его жизни. После этого целый год он не мог быть несчастливым. И он не сумасшедший, просто счастье быть живым перекрывает любые проблемы. Так что благодарность уместна даже в самых неуместных ситуациях. Если вы столкнулись с проблемой, гораздо полезнее найти в ней положительный урок и быть за него благодарным, вместо того, чтобы топать ножками, как маленький разгневанный ребенок. В действительности, благодарность – это самый проверенный с точки зрения науки способ быть счастливее. В своей книге «Психология счастья» Соня Любомирский утверждает, что аж 40% счастья возникает в результате наших сознательных действий. И всего 10% благодаря непредвиденным обстоятельствам. Так что именно вы – творец своего счастья. Я понимаю, что трудно неожиданно стать благодарным за проблемы, особенно если у тебя что-то украли, предали или если не хватает денег. Но помните, что я сказал в начале? Все дело в привычке. Роберт Эммонс в своих исследованиях пришел к выводу, что мы можем научить свой мозг быть благодарным. Все, что нам нужно, это каждое утро уделять 5 минут времени на заполнение дневника благодарности. Я это делаю в простой тетради. Записываю 5 пунктов, за которые благодарен. Это может быть все, что угодно. От вкуса свежевыжатого сока до благодарности за то, что тебе дан еще один день. Если делать это достаточно долго, то скоро ваш мозг буквально перепрограммирует сам себя и будет по-другому реагировать на происходящие события. Это сделает вас счастливее. Второй пункт очень необычный. Дай название своему страданию. Например, вы по какой-то причине ужасно себя чувствуете. Окей, дайте название ужасности. Грусть, тревога, злость или страх. Нейробиолог Дэвид Рок в своей книге «Мозг. Инструкция по применению» объясняет, что мы привыкли подавлять негативные эмоции, но они никуда не уходят, они лишь прячутся на второй план и влияют на нас незаметно. Единственный способ избавиться от этого фонового негатива – это обратить внимание на источник эмоций и придумать для нее название. Тогда наш мозг как бы выключает негативную эмоцию. По этому же принципу работает медитация. Вы концентрируетесь на источнике беспокойства, анализируете его, и он пропадает. В следующий раз, когда вы будете чувствовать себя плохо, подумайте, что за эмоция вами овладела. Дайте ей имя и поразмышляйте над ней. Где ее источник? К моему удивлению, эта методика идеально сработала в моей жизни, и я пользуюсь ей довольно часто. Третий компонент очень простой. Приноси пользу. В книге «Проект долголетия» Говард Фридман раскрывает удивительную деталь о нашем счастье. Мы настолько довольны жизнью, насколько способны помочь другим. И вовсе не обязательно исполнять мечты всех окружающих, достаточно небольшой помощи. Да, как бы банально это ни звучало, просто переведи бабушку через дорогу, или купи ужин нищему, или помоги сдать отчет коллеге. Словом, пусть это будет что-то простое для вас, но важное для другого. Исследования показывают, что самые счастливые из нас – это те, кто может осчастливить других. Четвертый и самый приятный компонент – трогай других людей. Замеры мозговой активности показывают, что когда мы долго никого не касаемся, активизируются те же участки мозга, что и при физической боли. А когда обнимаемся, особенно долго, изменяется вся химия нашего тела, что делает нас значительно счастливее, особенно в долгосрочной перспективе. Ученые утверждают, что всего 5 объятий в день значительно повышают удовлетворенность жизнью. Итак, сделать себя счастливее – это не так просто, но и не так сложно, как многие говорят. Все сводится к 4 привычкам – быть благодарным, распознавать свои негативные эмоции, помогать другим и обниматься. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Учитель принес сундук и сказал ученикам: «Прежде чем учиться, вы должны открыть его любым способом». Ученики столпились вокруг сундука. Один пробовал открыть его с помощью инструментов, но замок оказался слишком сложным. Другой принес из дома разные ключи, но ни один из них не подошел. Третий попытался разбить сундук топором, но безуспешно. «Учитель, может, начнем учиться?» – робко спросил один ученик. «Я изучу разные замки и когда-нибудь открою этот сундук. Но для этого мне нужны знания и время». Учитель обнял его и объявил: «Ты прав. Образование – клад, а труд – ключ к нему. Только получив знания, вы сможете открыть этот клад».
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что основоположник генетического почвоведения Василий Докучаев дважды был в Дагестане? В 1876 году Вольное экономическое общество наметило программу изучения чернозема. Василий Докучаев изучил весь накопленный до него опыт и провел изучение всей черноземной зоны. Картографическими методами удалось определить точные границы зоны, дать дробную классификацию чернозема. В труде «Русский чернозем» он создал научную концепцию растительно-наземного происхождения черноземов. Говоря о целях своего путешествия, он писал: «Чтобы выяснить спорный вопрос о нахождении чернозема в Центральном Кавказе, я решился предпринять в 1878 году поездку по Дагестану от Петровска на Темирхан-Шыру и Хасавюрт. На сегодня чернозем является национальным достоянием России, и площадь его в нашей стране составляет 52% от мировых площадей».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врач Александр Мясников назвал самое опасное лекарство для россиян. Это аспирин. Как пояснил врач, аспирин способен вызывать кровоизлияние в мозг и сильные кровотечения. Его назначение за рубежом не показано в тех случаях, если у человека нет опасного для жизни сужения сосудов, отметил Мясников. Он не впервые говорит об аспирине, предупреждая россиян, что принимать подобное лекарство можно только по назначению врача. В противном случае это чревато кровотечениями, в том числе в желудочно-кишечном тракте. Препарат убивает в 3% случаев, и риски его применения зачастую могут перевешивать пользу, отмечал ранее Мясников. Кардиолог Вадим Казиев, в свою очередь, рассказывал, что грамотный прием аспирина способен защитить от повторных ишемических инфарктов и инсультов, отмечая, что назначить его прием может только врач, и он должен уметь объяснить пациенту баланс риска и пользы в конкретном случае.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Число диагностированных случаев психических расстройств в мире за последние 33 года выросло почти в два раза, пишет The Lancet на основе исследования за 2023 год. По оценкам ученых, коэффициент частоты заболеваемости составляет 14,2 тысячи на 100 тысяч человек. Показатели выросли по всем психическим заболеваниям, но ведущими остаются тревожные расстройства на 158% к 1990 году, клиническая депрессия на 131%. Также выросли показатели по анорексии, шизофрении и расстройствам поведения. Доля некоторых резко увеличилась после пандемии COVID-19. Особенно уязвимыми группами называются молодые люди от 15 до 19 лет и женщины.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Хорошо. Были моменты, когда ты хотел все-таки все бросить, все сказать, вот как помнишь, там барбершоп
2: был? Да.
1: Ничего не получилось, катись оно все. Может быть, ты расскажешь о моментах, конфликтах с партнерами, я знаю, у тебя были разные события. Может быть, помнишь, когда мы с тобой познакомились,
2: да.
1: И я увидел компанию твою, которая была явно вот, ну, где-то в кризисе, там, помнишь, Кипр, там деньги какие-то зависли. То есть вот расскажи о кризисах. Они зачастую являются не то, что нас убивает. Расскажи об этом.

0: вот о том, что является драйверами изменений.
1: Да, вообще кризисом именно надо быть благодарным, потому что любой кризис, он сделан для тебя. Mm. Если ты его переживешь, он такой, что ты его можешь пережить. Да, только надо в адеквате быть, там, с эго своим работать, сфокусированно на него смотреть. То ты потом поймешь, что, слава богу, что все это произошло, и насколько он сделал тебя сильнее. Вот. Если говорить там про кризис отношений, вот мы с партнером, с Сашей, мы уже 30 лет вместе. Вот. Мы создали бизнес вдвоем с Николаем Гудовских.
0: Был Гудовский с партнером.
1: Да, Коля. Так. Вот. И Саша, он практически сразу там присоединился к нам с небольшим запозданием. Коля позже вышел из бизнеса, да, а мы с Сашей, соответственно, остались.
0: То есть было три изначально партнера, один вышел.
1: Было два, потом три, потом снова два. Вот. Соответственно, у нас с точки зрения, вот, знаешь, как мы с Александром 7 лет знакомы, вот. Моя мама, она была концертмейстер для него, когда он в музыкальной школе на саксофоне играл.
0: Да, вот. Такие семейные даже пересечения, там, музыкально-семейные.
1: Тогда еще не общались, потом уже начали общаться, когда Саша тоже на физтех поступал. И, соответственно, он у меня жил...
0: Все трое физтехи, да?
1: Да, все трое физтехи.
0: Окей.
1: Да, вот. Соответственно, у нас много конфликтов было таких бытовых, то есть там разный взгляд на какие-то процессы, на стратегию, причем по молодости, да, сейчас уже вот уровень взаимопонимания, он совсем там на 10 порядков выше. Mm-hmm. Да, вот. Но при этом мы всегда понимали и знали, что в базе, в ценностной, мы полностью совпадаем. Mm-hmm. Когда у тебя есть взаимное доверие, взаимное уважение, и ты знаешь, что я хочу сделать действительно что-то великое, хорошее, что я буду принимать справедливое решение, что у меня нет задачи там, тебя обскакать или там, что-то у тебя забрать. И в любом случае, если я что-то буду делать, это будет честно. А я то же самое знаю про тебя, да, то в итоге что происходит? Ну, мы с тобой там, можем не договориться, ты говоришь, нужно там деньги вкладывать в ассортимент, а я говорю, надо открывать магазины. Можем с тобой спорить, ругаться, там, особенно по молодости.
0: Жестко, да?
1: Вспоминаешь. Но потом ты же уходишь, я же ухожу, и как бы это тихнет, а в ценности, в базе своей, я помню, что я могу Саше доверять полностью. Да, и я знаю, что он хочет, он из хорошего идет. И у меня здравый смысл включается. А надо все-таки его услышать.
0: Возникает синтез.
1: Да, а почему он так говорит? А какие, соответственно, он видит белые пятна, которые я не вижу? Ну и понятно, что там это все по молодости.
0: Сперва надо устать.
1: Да, сейчас
0: устать.
1: Мне кажется, к текущему возрасту мы гораздо более... слышим, гораздо больше открыто. Я часто, и я понимаю, что я делаю много ошибок, поэтому я не претендую в своем мнении на первенство, да, хотя обязательно хочу услышать конструктивную критику или конструктивное обсуждение. Да, вот. Ну, то есть сейчас в этом плане уже синхрон совсем другой.
0: У тебя было точка, место, событие, разговор, где вот произошло вот это вот такое принятие, которое ты написал? Вот я тебе сейчас расскажу на примере наших взаимоотношений с Сергеем. Мы жили вместе, мы были рука об руку, мы в одной комнате. Мы ее обустроили, мы даже телефон провели к себе. Ну, мы там все подчинили, значит. Это потом все было. А вначале, когда мы получали первый заказ, я пришел, я его получил, первый заказ, и говорю: «Серег, вот у меня есть заказ, давай сделаем его вместе, значит, тебе 20%, а мне 80%. Серега такой говорит: давай, говорит, делать вместе, и тогда по 50 на 50. Я такой: я же принес заказ, типа. Я такой вышел, прошелся по первому этажу общаги, прихожу, говорю: давай. И был такой элемент, знаешь, вот, ну, как рождение. Вот родилась фирма «Технониколь», компания «Технониколь», как вот там 50 на 50. Это был момент, когда и мы стали вот партнерами, соединенными на некой глубине ценностей, а не вот это деление, какой у тебя там вклад, какой у меня. Я сейчас рассказываю это на фоне того, что я много вижу предпринимателей, которые партнеры, которые постоянно оценивают, кто что вложил, кто сколько времени просидел в офисе, а кто меньше, а кто больше. И через какое-то время это скапливается и возникает драма для этого бизнеса. Интересно, может быть, да, у тебя было что-то такое, может, ты что-то вспомнишь. Расскажи об этом, потому что это критически важная вещь, да, когда рождается взаимопроявляющее партнерство, а не партнерство, так сказать, по расчету.
1: Я расскажу такое немножко свое видение, да, детали того, что происходило внутри, как буду рассказывать так, чтобы это было уважительно ко всем, да, сам понимаешь.
0: Естественно, это такой глубинный момент.
1: Поэтому. Да, когда нас было трое, три партнера, соответственно, каждый делал там какой-то вклад, и понятно, что этот вклад отличался. То есть кто-то делал, там, скажем, X10, а кто-то делал X. И, соответственно, то, как я всегда к этому относился? Я всегда к этому относился так, что, смотри, есть таблетка. Да, у таблетки есть разные вещества, химия, из которой она состоит. Там, может, один ингредиент стоит одну копейку, а еще там несколько ингредиентов разные стоят там, по миллиону рублей. Но если ты не возьмешь этот ингредиент, который стоит одну копейку, то у тебя таблетка не будет иметь то свойство, которое она должна иметь. Поэтому не нужно рассуждать, там, сколько я вложил, сколько ты вложил, сколько кто. Вот компания — это таблетка. Все. Соответственно, она работает как единый организм. Дальше ты делаешь максимум, ты вкладываешься, и каждый делает столько, сколько он готов и сколько он считает нужно. Да? Ну и каждый закрывает какие-то свои области. Каждый делает свою работу так, как он считает профессионально и хорошо. Если это не удается, со временем все равно поправится. Ну, то есть жизнь, она расставит все на свои места.
0: Перенастроится, перепроявится.
1: Да, да. Поэтому вот эта история, когда ты начинаешь делить, начинаешь там, думать над тем, что у меня больше, у тебя меньше, я там больше делаю, ты меньше делаешь и так далее, она убивает в зачатке компанию. И что важно, да? То, что там какие-то внутренние вещи не буду рассказывать. Да,
0: но... А вот хотелось бы. Ты представляешь, сколько людей не попадут в драматические, я бы не сказал драматические, трагедийные события, просто если ты скажешь, ребят, ну вот так было.
1: Вот у нас сейчас с партнером, да, с Сашей, мы полностью 50 на 50. Да, и почему это важно? Это, кстати, не так давно стало. У меня всегда, я поделюсь хорошо, открою какую-то информацию, да, это я надеюсь, что это будет идти, думаю, это будет этично. У меня всегда была большая доля. То есть я как основатель и с самого начала, как с первого ступенька, у меня всегда была большая доля. Вот. Соответственно, мы сделали совместно цели и договорились, что как только мы эти цели достигаем, мы делаем полное партнерство. 50 на 50. Да? И почему это важно? Потому что тогда я чувствую, что партнер на 100%, ну, он чувствует справедливые отношения, и я чувствую справедливые отношения. То есть есть равноправие. Нет того, что кто-то важнее, кто-то, соответственно, там не такой важный. И я понимаю, что для того, чтобы я раскрывался и партнер раскрывался, им это равноправие важно. Да? Но это уже вот там, мы достигли не так давно. И я думаю, что благодаря тому, что эта договоренность была, и благодаря тому, что это вот равноправие было, мы и достигли тех целей, которые поставили, и дальше там двигаемся, и дальше себе цели ставим. Понимаешь?
0: Понимаю, да. И очень спасибо тебе за этот разворот. Когда мы с Колесником Сергеем делали 50 на 50 компанию всю жизнь, всю дорогу мы получали отзыв с рынка, это невозможно. Это долго не протянет. Это так не бывает. Но Технониколь одна из самых успешных компаний в мире. И она проходит через очень серьезные кризисы, раз за разом демонстрирует. Слушай, я очень рад, что на физтехе не просто появилась, а уже эволюционно, да, проявилась компания «Все инструменты», которая тоже через 50 на 50 партнерство действует. Сразу ли это было, или оно пришло к этому, да? Это очень важно, на мой взгляд, то, что сейчас раскрыл. Так называемое полное партнерство, ну, это как символ того, что как только перестает быть вот это учет вкладов, вот это, да. Это, да, то возникает другая
1: энергия.
0: И это другая, даже не синергия, это иной расклад, иное, когда ты перестаешь думать о том, из чего вы сложены, проявляется истинный феномен. Ведь феномен, если его разобрать по косточкам и пытаться понять, почему феномен проявляется, все ученые говорят, так вообще непонятно, почему он проявляется. Почему сложение вот этих ингредиентов дает ту алхимию? Поэтому никто феномен не разбирает. Он говорит, слушайте, давайте вот этот феномен будет полный. А представляешь, что такое начать феномен делить? Кстати, у нас был такой период с Сергеем Колесниковым.
1: Когда
0: мы начали рубиться. Я тебе о нем в самолете рассказывал. Да. И потом этот опять кризис привел к тому, что мы перешли в акционерную больше позицию, и опять перестав пытаться этот феномен подвергать анализу, признали, что феномен такой существует. Слушай, и что случилось? И этот феномен стал раскрываться дальше. Причем с такой умопомрачительной скоростью, если сейчас... Мы же тоже не публичные компании Технониколь, но если сейчас посмотреть на темпы и скорость развития компании, то...
1: Какая у вас выручка по прошлому году?
0: Ответочку, да? Прошлый год 220.
1: Ну, у вас...
0: Ибидовый бизнес.
1: То, что я тебе... 40. Да, у вас ибида 40 миллиардов. Вот да? Это, конечно.
0: Слушай, у вас все будет, дождитесь.
1: Даст Бог. Да. Вот это вот как раз основа, что... Ты можешь там 5 копеек на старте пытаться отжать, да, и тем самым в основу, в фундамент заложить какую-то червоточину. Либо ты делаешь полное партнерство, и тогда вот эти 5 копеек, они там не сыграют для тебя никакой роли, если ты создашь огромный бизнес. То же самое вот с партнерами, с командой руководителей, я всегда говорю, не жалко заплатить много, отдать лишние акции, не жалко абсолютно вообще. Жалко, если из-за того, что мы этого не сделаем, мы потом не сделаем рывок вперед или потеряем того командного игрока, который мог бы совместно иметь ключевое значение в этом рывке. Да. То есть вот, никогда не жалко там отдать несколько процентов, да, но зато ты, если ты хочешь стать миллиардером, рядом с тобой должны быть миллионеры. Другого не бывает. А 100%. Лучше, если рядом с тобой миллиардеры, тогда у тебя есть шанс стать не просто миллиардером, а дальше двигаться.
0: И к 2030 году, конечно, и университет, и эндаумент в твоей школе, много чего, и детские сады, и школы. Потому что при жизни формировать наследие, ведь след, который мы создадим при жизни, он переживет нас. Возможно, это не бизнес-компания, а бизнес-компания же инструмент диалога с реальностью на равных. А вот то, что останется после нас, это может быть медицина, может быть школы, может быть что-то, может быть boarding school, может быть интернат для ребятишек, которые в деревнях сейчас, очень пытливые, юные, способные, но им нету шанса оказаться на фестивале.
1: Пока еще нет вот единого стандарта такого хорошей школы. Да. То есть школа Летова, например, она уникальная, да? Я, кстати, удивлен, что ты много тоже школ прошел. Был в Доброграде, в школе «Мир». А мне, я тоже изучаю школу, мне не очень нравится. Мне говорят, вот Игорь 3 дня назад у нас был, говорит, бегал тут все это самое.
0: Я сейчас создаю boarding school тоже.
1: Да, не перебиваю.
0: Да, все. Поэтому мы еще на эту тему специально сделаем чуть позже выпуск. Давай сейчас пойдем по такому.
1: У нас, кстати, есть тоже 2 школы в Коврове-Владимире. Но они такие, это не школа общеобразовательная, это дополнительное образование.
0: А, ДПО. Угу.
1: Да, там ментальная арифметика, скорочтение, которые
0: подготовка ты патронируешь,
1: к школе.
0: Да?
1: Ну, поддерживаем.
0: Поддерживаешь.
1: Да. Ну, и...
0: Когда я профессор практики, и когда я вроде бы пришел учить, но когда, оказываясь со студентами, и тем более отвечая на их вопросы какие-то, размышляя с ними, я вижу, что я учусь очень многим проявлениям. Да, и вроде я пришел учить, но я вдруг попадаю в какое-то поле, пространство, где я актуализируюсь. Может, у тебя были какие-то свои ощущения? Поделись, пожалуйста. Вот.
1: Я в целом люблю делиться, тоже люблю быть полезным. Да, особенно ценно, когда ты слышишь обратную связь и понимаешь, что то, что ты даешь, оно нужно. Да? Мы, кстати, очень часто серьезно недооцениваем то, что мы знаем, то, что мы умеем, нам кажется, что это как бы окей, все и так это могут, а вот человек, который что-то уникальное делает, вот он-то вот как бы такой. Поэтому, когда я рассказываю там свой опыт, рассказываю свой взгляд на менеджмент, безусловно, это структурирует меня, то есть ты его сам еще лучше понимаешь. Mm-hmm. Вот. Во-вторых,
0: ты разглядываешь себя,
1: да,
0: через,
1: да, рефлексируешь
0: через кого-то.
1: Особенно, да, тоже вот вопросы очень хорошо идут. Плюс ты же, когда выступаешь, ты в определенном таком ярком эмоциональном состоянии, ты как-то вот синхронизируешься энергией с группой, с командой, и у тебя другой уровень, скорость мышления. Я не знаю, что, как это работает, но чуткость и скорость, она прям становится x10. Соответственно, ты можешь гораздо больше...
0: Ты прям не просто профессор практики, а ты x10 профессор.
1: X10. Вот, поэтому, если говорить про выступление, ну, да, про да, когда ты делишься, безусловно, это полезно и для тебя, и круто, когда ты слышишь обратную связь. Вот, сегодня мы, когда к тебе приехали, меня паренек встретил Тихон.
0: Тихо.
1: Да, который как раз был на выступлении, он говорит, вот вы представляете, вы мне тогда сказали про B2B, B2C маркетинг, что надо там их отделять, я сделал, у меня через неделю сразу все поперло. А, ну, приятно же, да?
0: Ну, ты стал причиной проявленности человека.
1: Да, да, или когда...
0: Прилив сил, да?
1: Да, то есть у тебя что-то получилось, у тебя раз, у тебя плюс один в твою карму, в то, что есть смысл.
0: Прилив,
1: да,
0: сил. Да.
1: Прилив, ну, прилив сил.
0: Я это называю такое, ты испытываешь. Вот, вот, кстати, нечто божественное такое.
1: Да, и здесь, кстати, вот внутри же всегда много стимулов. То есть нет такого, что у тебя только один какой-то стимул работает, а все остальное не так. И там несколько. Есть стимул собственной пользы, признания. Да. Есть стимул какого-то вау, я вот как бы уважаем. Есть стимул, ну,
0: нужность,
1: нужности. Такой, да, да, да, да. Mm-hmm. То есть есть стимул саморазвития.
0: Роль, да, роль, статус,
1: ты
0: признание.
1: Ты ученик, да, в это время.
0: Принадлежность.
1: Принадлежность, да.
0: Ощущение такой автономности, ну, mm-hmm, ты деятельный. Ну, в общем, ты прям, ты как будто бы природный носитель учения актуальности. Вот, здорово.
1: Вот для меня основа и что меня реально драйвит, это то, что я могу приносить пользу, и я вижу, как растут люди, я вижу, как растет компания, структура, там, физика, склады. Вот, это серьезно вдохновляет. Я вижу, какую пользу мы несем с точки зрения там, благодарности, которую мы получаем ежедневно, там. Наша база там 700 тысяч юридических лиц, 10 миллионов физиков, это наши клиенты, которые уважают нас и доверяют. Вот это, оно вдохновляет. Но больше всего, да, больше всего меня вдохновляет, когда растут люди. Когда растут люди, когда ты видишь, как рядом с тобой идет развитие, идет драйв, mm-hmm, и ты понимаешь, что там есть твоя толика, и ты к этому прикоснулся, да, и там, там есть твоя ДНК. Вот это вот прям супер, это то, что заряжает и дает энергию. Деньги, они как мотиватор, я думаю, они очень серьезная проблема, потому что в какой-то момент ты точно их достигнешь, mm-hmm, и вот когда ты их заработаешь, это болезнь предпринимателя, который работал ради денег, и все, дальше он фрустрирован, угу, он уже ничего не хочет, ничего не может, потому что у него финансы-то появились, а он не понимал, что он на самом деле-то хочет. Финансы есть, а желаний-то нету никаких. Да, и мало
0: и
1: того,
0: в запределье он не пошел.
1: И в запределье не пошел,
0: все.
1: Да.
0: А вот все.
1: То есть вообще, чтобы быть счастливым, что внутри должно быть? Что такое счастье? Это я немножко... Тут я не профессионал,
0: давай,
1: но я немножко поделюсь своим
0: ты
1: рассуждением.
0: Ты делись своей бизнес-практикой. Да. Это да, очень важно, хорошо, что ты бизнес-практик, и ты профессор бизнес-практики. Поэтому, пожалуйста, кого ты где называешь еще профессионалами в бизнес-практике? Ты наивысший профессионал бизнес-практики. Поэтому, пожалуйста, не...
1: Мы учимся друг у друга.
0: Да, не соотноси себя с теми, кто книги пишет. Пожалуйста.
1: Для того, чтобы быть счастливым, что такое счастье? Счастье — это состояние. Да, а состояние, оно подразумевает внутри ощущения, да. Счастье — это ощущение доброе, это ощущение какой-то любви, ощущение теплоты, заботы, радости. Это все положительные, яркие, греющие эмоции. Поэтому ты не можешь чувствовать счастье, если ты вовне делаешь негативные вещи. Да? То есть если ты там рубишь, режешь, отнимаешь и так далее, у тебя внутри не будет этого. Понимаешь? Вот это вроде простая вещь. То есть для того, чтобы ты был счастливым, внутри должна быть любовь. А для того, чтобы внутри должна была любовь, тебе нужно вовне, в первую очередь, с кем? С людьми. Да, выстраивать отношения, выстраивать окружение, выстраивать люди, вот эту людей, теплоту, доверие, людей. Развитие, да, развитие как основную базу. И без этого у тебя внутри будет что? Будет черство.
0: Комок.
1: Комок. Да. Будет
0: функция.
1: Не дерево даже, а какой-нибудь металл, да, ну и, соответственно.
0: Камень.
1: Да.
0: Скала.
1: Да, достигаторство и вот фокусировка и битие, нужно ли оно? Ну, на раннем этапе, ну и вообще, конечно, нужно. Оно позволяет быстрее достигать к цели. Да, другой вопрос, что ты же вот как раз переходишь от достигаторства к
0: сотворению.
1: К сотворению, да, потому что если только достигаторство, то ты дойдешь до какой-то цифры, и все, и дальше будешь фрустрирован. А если ты в сотворении, то тогда у тебя вот это достигаторство, оно будет переходить дальше и дальше и дальше. И, соответственно, у тебя уровень энергии будет другим. То есть ты как бы переходишь от денег, то, что там в основном молодежь видит как главное, к ощущению счастья. Да.
0: От метрик,
1: да,
0: к внутреннему.
1: Но я еще раз скажу, я пока только над этим размышляю. Да.
0: Раз размышляешь, смотри, мысль и протаптывает дорогу,
1: да,
0: твоему, ну, не знаю, будущему, ты формируешь. Размышляя, формируешь будущее. Поэтому, может, ты уже там. Просто так получается, что глубинная память...
1: Спасибо тебе, Игорь, за поддержку.
0: Да, глубинная память еще содержит много паттернов прошлого. Но то, что ты накапливаешь в этих беседах вот и здесь, так это и протаптывает дорогу в желаемое будущее, вот эти размышления. Хорошо, смотри, значит, русский Forbes живет под эгидой «деньги имеют значение». Я хочу на рынке бывшего Советского Союза установить новые правила, не то что вместо Forbes, журнала Forbes, а... Ну, которые мне более близки, возможно, тебе они покажутся близки. Деньги имеют значение, окей. Но люди имеют значение для меня больше. Ты сейчас вот об этом говорил, о развитии людей. Я бы сказал, innovation, когда я говорю о инновациях, я говорю innovation people. То есть люди имеют значение, люди имеют критически более важное значение. То есть деньги и все остальное, материальное следствие того, как люди развиваются, как люди процветают. Ты знаешь, можно страну с невероятными природными богатствами сделать очень бедной. Но для меня сейчас деньги имеют значение? Имеют. Но люди имеют большее значение. Поэтому слоган Рыбаков, журнал Рыбаков «Новый русский Forbes», так и звучит. Люди имеют значение. И я его противопоставляю, все еще, видишь, противопоставляю журналу Forbes, который говорит «деньги имеют значение». Я приглашаю всех людей, которые чувствуют, что люди имеют значение, стать героями нового журнала Рыбаков, новый русский Forbes, и тебя...
1: Ой, я с удовольствием.
0: Да, приглашаю, потому что, слушай.
1: То, что ты говоришь, люди имеют значение, да, это то, что я вот прям разделяю на 200%.
0: Супер. Итак, финализирую. Экспресс-вопрос, экспресс-ответ. Очень быстро, коротко, как на духу, на лету. Итак, что делает тебя счастливым?
1: Семья, вызовы, результаты, сложности, развитие, обучение.
0: Ты считаешь себя везучим человеком?
1: Очень, очень.
0: Lucky man.
1: Супер.
0: Так, какой будет твоя компания через 10 лет?
1: Я думаю, будет 9 стран, команда 1080, выручка порядка 15 миллиардов. Главное будет прибыльность.
0: 15 миллиардов долларов?
1: Долларов, да. Прибыльность должна быть 12%. Мы же большие, пока по прибыли только растем.
0: Понятно. С нами был Виктор Кузнецов, значит, феноменальный человек. Напомню, с физтеха. Напомню, профессор бизнес-практики ШИР МФТИ. Спасибо, Виктор. Мне кажется, это была феноменальная беседа, которая раскрывает вот эти все особенности человеческого мироздания. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Игорь. Да.
0: Да.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Лучший проект, над которым ты когда-либо работал, это ты сам. Нет такого проекта, который даст большую отдачу от инвестиций. Нет такого проекта, который даст тебе лучшие отношения, лучшие результаты, лучшие финансы. Нет такого проекта, который даст тебе лучшую жизнь. Нет такого проекта, который даст тебе больше, чем проект работы над собой. Величайшая версия тебя ждет. Но эта версия будет реализована только в том случае, если ты сделаешь свою работу. Проблема в том, что большинство людей не хотят вкладываться в эту работу. Они скорее возьмут пиво вместо книги, потому что книга может напомнить им, что им предстоит долгий путь. И большинство людей не хотят идти на такое расстояние. Однако они не понимают, что все эти легкие и удобные выборы сейчас ведут к более трудной жизни позже. Все эти варианты выбора, которые не требуют мозговой активности на данный момент, не дадут результаты в дальнейшем. Все эти варианты мало-помалу складываются в большую-большую проблему позже. И эта проблема называется разочарованием. И действительно, нет больше боли, чем разочарование в самом себе. Хорошая новость заключается в том, что никогда не поздно начать работать над лучшей версией себя. Никогда не поздно сказать: «Сегодня тот самый день. Сегодня первый день моей жизни». Никогда не поздно начать обращать вспять все плохие решения, которые вы приняли, создавая новые, более сильные привычки, которые приведут к новым, впечатляющим результатам. Проблема номер два, однако, уже не за горами. И эта проблема заключается в том, что у большинства людей нет стойкости. Они либо не видят немедленных результатов и уходят слишком рано, или они достигают определенного уровня, далекого от их реального потенциала, а затем они возвращаются к своим старым привычкам, которые принесут те же самые старые результаты. Послушай меня. Тебе не нужен лучший телефон. Тебе не нужен дом получше. Тебе не нужны лучшие обстоятельства. Тебе нужно лучше настроиться. Менталитет – это все. Это разница между обычной жизнью и жизнью волшебной. Ты никогда не узнаешь свою величайшую сущность, если сдашься. И как бы это было бы печально. Ты никогда не встретишь лучшую версию самого себя, потому что ты сдался слишком рано. Зная, что ты мог бы нажать намного сильнее, чтобы установить другой пример, чтобы сломать невидимый барьер предела, который стоял в течение многих поколений. Ты можешь быть тем, кто сломает этот барьер. Ты должен решить сам. Нет более великого проекта, над которым ты мог бы работать, чем ты сам. Чем лучше ты, тем лучше все в твоем мире. Твой пример увидит все, кого ты любишь. Увидят ли они положительный пример? Или они увидят кого-то, кто никогда не стремился к своему истинному потенциалу? Увидят ли они кого-то, кто отдал все, чтобы быть самым лучшим, кем он мог бы быть? Или они увидят кого-то, кто согласился на каждый легкий вариант, который был поставлен перед ним? Ты должен сражаться. Ты должен бороться за свою лучшую жизнь. Великие жизни не раздаются. Они не появляются через Netflix и социальные сети. Нужно работать над собой, чтобы вывести эту версию из себя. И эта работа не одноразовая вещь. Это стиль жизни. Это обязательство. И это честь. Начни отбрасывать все, что тебя тянет вниз. И замени эти вещи только тем, что делает тебя сильнее, лучше, счастливее. Развивай ежедневную практику, которая делает тебя лучше. Сделай эту практику привычкой, частью твоего подсознания. Делай это каждый божий день. Я имею в виду, что ничто не может встать на пути этого ежедневного ритуала, который ты создаешь для себя. Чтение, обучение, благодарность, медитация, упражнения, подготовка, здоровье, богатство. Все, что имеет для тебя значение. Это твоя новая жизнь. Это новый ты, лучший ты, которого ты создаешь. Самый большой проект, над которым ты когда-либо работал, заслуживает приоритета над всем, потому что он влияет на все. Делай эту работу над собой всегда.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!
1: Диалог FM. Все время по делу.
2: Мысли вслух.
3: Ты просыпаешься, смотришь в телефон и, еще не встав с кровати, уже куда-то спешишь. Не телом, внутри нужно выполнить цели, ответить на сообщения, добиться результатов. Ты много работаешь, развиваешься, растешь, достигаешь того, что несколько лет назад казалось невозможным. И на несколько минут, может, на пару часов, чувствуешь тихую волну удовлетворения. Но она проходит, и на ее месте появляется что-то другое. Если успех должен делать нас свободными, почему он делает нас напряженными? Если мы достигаем больше, чем когда-либо, почему так боимся все потерять? Почти 2000 лет назад в самом сердце Римской империи один человек наблюдал то же самое. Он жил среди богатства, власти и влияния, и все же писал о тревоге, страхе и внутреннем рабстве. Его звали Сенека. Что может знать о тревоге тот, кто окружен абсолютной властью? Представь Рим на пике его могущества, самая сильная империя в мире. Золото в обращении, непобедимые армии. Сенат решает судьбы целых народов, и в центре этой огромной машины один человек наблюдает за всем не с трибуны, а прямо со сцены. Сенека не был отшельником в горах, он был советником Нерона, наставником молодого императора, одним из самых богатых людей Рима, влиятельным, уважаемым, опасным. У него было все, что сегодня мы называем успехом – статус, деньги, доступ к власти. И все же он писал о тревоге. В своих письмах он говорил о беспокойных ночах, о страхе потерять то, что имеешь, о ловушке жизни, зависящей от чужого мнения. Он видел изнутри то, что замечают немногие. Чем выше поднимается человек, тем больше начинает бояться. Обычный человек боится не иметь, амбициозный начинает бояться потерять. И чем больше достижения, тем выше риск, тем больше открытость, тем сильнее давление снова и снова доказывать свою ценность. Сенека жил в постоянном политическом напряжении. Близость к императору была привилегией, но и угрозой. Одна ошибка, один слух. Одно изменение настроения, и все могло рухнуть. Вершина не была устойчивой, она кружила голову. И, возможно, именно там, в самом центре нестабильности, он понял нечто неприятное. Власть не убирает тревогу. она делает ее тоньше и сильнее. Потому что амбиция не заканчивается, когда ты достигаешь цели. Она меняется. Ты хочешь не только добиться, ты хочешь удержать, хочешь превзойти. И тогда возникает неизбежный вопрос. Если даже человек в центре величайшей империи чувствовал себя уязвимым, не рождается ли тревога именно из желания подниматься все выше и выше? Что происходит внутри нас, когда желание перестает быть выбором и становится необходимостью? Сенека замечал то, от чего мы и сегодня отворачиваемся. Нас тревожит не достижение само по себе. Нас тревожит привязанность к нему. Желание расти – естественно. Стремление улучшить жизнь – нормально. Поиск мастерства может быть благородным. Но есть невидимая граница, и почти никто не замечает, когда ее переходит. Пока желание легкое, оно направляет. Когда оно становится частью личности, оно начинает держать в плену. Стоики говорили, главная ошибка – путать две вещи. То, что зависит от нас, и то, что не зависит. Наши усилия зависят от нас. Наши намерения зависят. Наш характер зависит. А результат – никогда полностью. Признание, повышение, одобрение, стабильность рынка, мнение людей – все это вне нашего полного контроля. И все же именно на этом мы строим ощущение собственной ценности. Вот здесь и рождается тревога. Если то, что подтверждает мою значимость, находится вне меня, значит, и мой покой тоже вне меня. А внешний мир по своей природе нестабилен. Сегодня мы побеждаем, завтра нас обходят. Сегодня нами восхищаются, завтра о нас забывают. Амбиция начинается как творческий импульс. Но тихо и незаметно она может стать эмоциональной зависимостью. А зависимость рождает постоянную настороженность. Ты работаешь не только ради достижения. Ты работаешь, чтобы не потерять, не упасть, не отстать, не разочаровать. Успех перестает быть праздником и превращается в постоянное удержание позиции. А бесконечное удержание изматывает. Сенека предупреждал, чем больше вещей ты считаешь необходимыми для своего благополучия, тем уязвимее становишься. Потому что каждая новая необходимость – это и новая угроза. Тревога – не случайность, это логичный результат. Если моя личность привязана к нестабильному, я сам становлюсь нестабильным. И тогда возникает неизбежный вопрос. Если проблема не в самой амбиции, а в том, что мы с ней делаем, что на самом деле находится под нашим контролем? Можно ли быть амбициозным и не стать заложником собственной амбиции? Для Сенеки ответ начинается с простой, но непривычной мысли. Мир может забрать у тебя все, кроме того, как ты решаешь это понимать. В этом и есть стоический переворот. Большинство строит жизнь вокруг результатов. Он предлагал строить ее вокруг принципов. Мы измеряем успех внешними достижениями. Он предлагал измерять его внутренней целостностью. Для стоиков добродетель – это не морализаторство, это устойчивость, это умение поступать правильно, независимо от зрителей. Сохранять ясность, когда мир качается. В таком подходе амбиция не обязана исчезать, но она должна сменить центр. Ты можешь стремиться к росту, можешь создавать, руководить, зарабатывать. Разница в эмоциональной привязке. Если ты побеждаешь – прекрасно. Если проигрываешь, ты все равно остаешься целым, потому что твоя личность была не в трофее, а в поступках. Сенека тренировал себя на возможную потерю, не из пессимизма, а ради свободы. Он советовал представлять падение, изгнание, разорение не как неизбежную трагедию, а как часть человеческой реальности. Так страх терял силу. Когда ты принимаешь, что можешь потерять, страх потери слабеет. И происходит любопытная вещь. Амбиция становится легче. Она перестает быть отчаянием под маской решимости. Она становится осознанным выбором. Ты действуешь не для того, чтобы доказать свою ценность, а потому что действовать хорошо стало частью твоего решения о том, кем быть. Мир остается нестабильным, но есть территория, которую нельзя захватить, твое суждение. В этом и заключается радикальная идея – перенести центр тяжести жизни с внешнего на внутреннее. Но в культуре, где награждают тех, кто никогда не бывает доволен, реально ли жить так сегодня? Что на самом деле изменилось за 2000 лет, а что осталось прежним? В Риме не было социальных сетей, но была публика. Политики боролись за аплодисменты в Сенате. Полководцы демонстрировали победы на триумфальных шествиях. Репутация была валютой, сравнение – постоянным. Социальная ценность зависела от видимости. Сегодня мы заменили форум бесконечной лентой, но логика та же. Мы измеряем прогресс цифрами, подписчиками, доходом, должностями, списком достижений. И у каждого достижения есть тихая тень. Кто-то уже сделал больше. Амбиция, подпитываемая постоянным сравнением, никогда не отдыхает. Сенека предупреждал: тот, кто живет в поиске внешнего одобрения, становится собственностью чужого мнения, а нет ничего более нестабильного, чем мнение. Сегодня эта нестабильность только усилилась. Культура постоянной эффективности учит нас, что отдых – это отставание, что удовлетворенность – это слабость, что нужно все время подниматься на новый уровень, но куда подниматься и до каких пор? Современная тревога рождается не только из нехватки, она рождается из избытка ожиданий. Мы хотим больше успеха, больше признания, больше влияния. И хотим этого быстрее. Время на радость сократилось. Пауза между целями исчезла. Вершина перестала быть пунктом назначения. Она стала беговой дорожкой. И чем быстрее мы бежим, тем труднее с нее сойти. Если нас разрушает не успех, а зависимость от него, как желать большего и не превращать каждое достижение в доказательство собственного существования? А что, если настоящий успех – это научиться проигрывать? Для Сенеки свобода была не в том, чтобы покорить мир, а в том, чтобы не нуждаться в том, чтобы мир подтверждал твою ценность. Он не защищал посредственность, не призывал к бездействию. Он ставил под сомнение зависимость. Есть тихая разница между тем, чтобы чего-то хотеть, и верить, что ты станешь кем-то только тогда, когда этого добьешься. Первое дает движение, второе сковывает. Когда твой покой зависит от следующего достижения, ты живешь в подвешенном состоянии. Настоящее превращается всего лишь в коридор к будущему, а будущее, наступив, длится секунды и сразу становится новым требованием. Сенека предлагал радикальное упражнение – мысленно проигрывать потерю, не из пессимизма, а ради внутренней силы. Если завтра твое положение исчезнет, останется ли у тебя характер? Если твою репутацию поставят под сомнение, останется ли чистая совесть? Если ты потеряешь имущество, будешь ли ты по-прежнему знать, кто ты? Амбиция, которая не разрушает, это та, что не определяет твою личность. Ты можешь хотеть расти, можешь стремиться к мастерству, можешь мечтать по-крупному, но твой покой не в результате. Он в честности процесса. Когда ценность идет изнутри, мир перестает быть судом. Он становится сценой, и, возможно, именно в этом тихом сдвиге меняется все. Работать не для того, чтобы доказать, что ты достаточно хорош, а действовать, исходя из уверенности, что ты уже достаточно хорош. Амбиция остается, но она перестает быть бегством. Она становится выражением. И тогда остается последний честный и неизбежный вопрос. Если все, что ты построил, исчезнет завтра, кем ты останешься? Если завтра все, что ты построил, исчезнет, что действительно останется? На протяжении истории рушились империи, исчезали состояния, прославленные имена забывались. Сам мир Сенеки, такой могущественный, такой непоколебимый, превратился в пыль на страницах истории. И все же человеческая тревога остается той же. Мы продолжаем бежать, продолжаем накапливать. Возможно, амбиция никогда не была проблемой. Проблема в невидимом договоре, который мы с ней заключаем. «Я отдам тебе все, но ты должна дать мне покой», а она его не дает. Потому что амбиция обещает прибытие к цели, но работает как горизонт. Чем дальше идешь, тем дальше он отодвигается. Сенека понимал нечто одновременно неприятное и освобождающее. Внешний мир всегда нестабилен. Строить в нем неизбежно. Зависеть от него – выбор. Ты можешь расти и не терять себя. Можешь достигать и не становиться рабом. В конце концов, вопрос, возможно, не в том, как далеко я могу зайти, а в том, что во мне нельзя отнять. Потому что когда покой не зависит от вершины, вершина перестает пугать.
2: Мысли вслух.

0: нескольких факторов, наложившихся друг на друга. Высокой ключевой ставки, сжатие потребительского спроса и повышение налоговой нагрузки. Считает руководитель банкротной практики юридической группы Гришин Павлова и партнеры Максим Качнов. В своих материалах Федресурс также дает портрет гражданина, который наиболее часто прибегает к банкротству. Женщина 56% от всех должников в возрасте от 25 до 54 лет 77%.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Избыточное употребление сахара приводит к увеличению веса, резистентности к инсулину и развитию воспаления, что повышает риск развития рака даже у человека, убравшего из рациона спиртные напитки. При этом многие люди не осознают, что сладкие напитки и обработанные углеводы по своему разрушительному влиянию на организм могут стать заменой тому же алкоголю. Как объяснил профессор Франклин Джозеф, сладкие газированные напитки, как показали исследования, при регулярном употреблении разрушительно воздействуют на организм, повышая риск развития двух видов рака – кишечника и поджелудочной железы. Фактически, тот же сахар, если его много, разрушает поджелудочную, как алкоголь. Переход на обычную

0: Чистую воду, газированную воду с фруктами или несладкий чай может резко снизить риски. Что касается непосредственно алкоголя, то Франклин Джозеф включил его в число наиболее недооцененных факторов риска рака. Алкоголь настолько социально приемлем, что люди забывают, что это канцероген. Это проблема, отметил специалист. По его словам, даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск развития рака молочной железы, печени и пищевода. Среди других факторов риска врач назвал переедание, особенно в вечернее время, и недостаток физической активности. Отмечается, что всего одна силовая тренировка помогает запустить в организме процессы, способные подавлять раковые клетки.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Ичида возникло примерно 500 лет тому назад на левом берегу Андийского Кайсу. По преданию, село получило название от имени уроженца села Тинди Эчили, который со своим братом решил остаться в этом месте. Вначале село располагалось в местностях Цагири и Бесала. Подтверждением этому является кладбище и захоронение. При раскопках в 1969 году экспедиция из Махачкалы нашла медные железные украшения. Археологи высказали мнение, что вначале там жили христиане. Там имелись мельница, посевные поля и так далее. Постепенно люди из местностей Цагири и Бесала ушли, оставив эти места. На их место пришли вышеупомянутые два брата из села Тинди. В период революции в селении произошел бой. Повстанцами руководил Муслим Атаев. Он со своими людьми приехал в Ичида, провел много времени на территории Ичидинского округа в борьбе против врагов революции. Узнав, что Муслим Атаев находится в этом селе, жители Цунты и Ункратля начали готовить засаду. Так начался кровопролитный бой между революционерами и противниками революции в Ичида и ее окрестностях. Убитых хоронили на сельском кладбище. Сельчане задолго до этого боя покинули село со своими семьями. Вскоре в Ичида прибыли новые силы революционеров, и они взяли под контроль весь Ункратль. После победы революции в Дагестане начали появляться районы. Стали уделять большое внимание развитию колхозов и совхозов. К началу Великой Отечественной войны в Ичида было 60 хозяйств. В этой войне также приняли участие 44 сельчанина. 17 человек вернулись домой с орденами и медалями. Самым известным выходцем села считается герой Советского Союза и участник Великой Отечественной войны Абакаров Кади Абакарович. 17 апреля 1945 года в бою за железнодорожную станцию «Вербик» под командованием Кади Абакарова была отражена контратака танков и штурмовых орудий гитлеровцев. В результате боя группа из 4 человек под командованием старшины Абакарова уничтожила 7 танков, 2 штурмовых орудия и несколько десятков гитлеровцев. А лично старшина Кади Абакаров уничтожил 5 танков и 1 штурмовое орудие. В 1965 году в селе открыли среднюю школу. Был построен пришкольный интернат для учащихся окрестных деревень, а также участковая больница и здание почтовой связи. С начала возникновения села Ичида на ее территории произошло 3 военных конфликта, включая небезызвестные августовские события 1999 года.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: К Адаму приходили разные животные, чтобы поприветствовать его. Одними из первых пришли антилопы. Адам сделал им дуа и погладил по спине, после чего Всевышний вселил в них мускусный мешок с приятным ароматом. Почувствовав этот аромат, другие животные спросили о причине его появления, и антилопы ответили, что причиной послужило посещение Адама. Звери, желая источать такой же аромат, отправились к Адаму. Тот также сделал дуа и погладил их по спинам. Но ни у кого из них аромата не появилось, и они с удивлением спросили у антилоп: «Мы тоже пошли к Адаму. Он нам тоже сделал дуа и погладил по спине. Но у нас не появилось аромата, как у вас. Почему?» На что антилопы ответили: «Мы посетили Адама ради Всевышнего, и за это Всевышний одарил нас этим ароматом».
1: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Черногории включает некоторые особенности, связанные с культурой страны. Важно учитывать эти нормы при общении с коллегами, партнерами или клиентами. Участники делового общения ожидают друг от друга уважительного отношения, грамотности и соблюдения формальностей. При обсуждении задач и результатов проекта черногорцы, как правило, излагают свои мысли ясно и целенаправленно. Если встреча проходит с коллегами или специалистами в одной области, можно использовать технические термины, если с людьми из разных отделов, излагать информацию доступным и понятным языком. Часто используются титулы, и обращение к человеку по его титулу демонстрирует уважение. По мере развития отношений общение может стать более неформальным, но базовый уровень уважения остается важным. Переговоры часто начинаются с того, что стороны узнают друг друга, прежде чем углубляться в детали. Деловые обеды и ужины – обычное явление. Их рассматривают как возможность построить личные отношения. Переговоры могут включать несколько раундов. Не принято давить на собеседника с целью принятия быстрых решений. При встрече с коллегой или партнером принято здороваться крепким рукопожатием, прямым зрительным контактом и теплой улыбкой. Уходящий первым прощается с остающимися, но инициатива пожать руку должна исходить от старшего по статусу. В электронных письмах важно писать четко и корректно, избегать сокращений и грамматических ошибок.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть меры. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: У нас сегодня в гостях Игорь Рыбаков, самый медийный предприниматель, долларовый миллиардер, человек, который одновременно и бизнесмен, и филантроп, и блогер, и певец, и писатель. Вот все вот это собрано в одном человеке. Привет.
2: Здорово.
1: Игорь, ну, во-первых, знаешь, я когда думал тебя представлять, я так понимаю, что ты, во-первых, один из самых разносторонних людей, которых я когда-нибудь знал в своей жизни. Но для меня главное, что ты мой друг и выпускник моей альма-матер того самого легендарного физтеха.
2: Физтех рулит.
1: Да, физтех рулит. Я в нашем выпуске хотел бы много вопросов к тебе, на самом деле, и это следствие твоей разносторонности. Но вначале давай мы поговорим о том, что сделало тебя миллиардером, о компании «Технониколь». Как вообще возникла идея первого бизнеса? Какие вот самые такие первые шаги?
2: В 15 лет я оказался в стройотряде. Я умел штукатурить, плотничать и так далее. А в стройотряде никто это не умел. Поэтому я начал учить студентов. И так я понял, что достигать своей цели с помощью других — это, ну, более изящный способ, чем упахиваться самому. Это была такая первая прививка. Дальше, оказавшись на физтехе, ты знаешь, там все либо крыли крыши летом, потому что денег-то не было, хотелось там и гульнуть, там, и девчонок.
1: Такая первая подработка.
2: Пригласить, да. И потом стройотряд, я первое, что стал интересоваться после первого курса, куда мы поедем бабки зарабатывать, где, что. И мне сказали, вот крыши крыли. Но все стройотряды развалились, и поэтому в 90-е годы, значит, блин, мы так страдали от того, что они типа развалились. Это был 91-й год.
1: 91-й год.
2: Да. Мы такие очень расстроились, разъехались, а потом к концу лета нам уже сообщили, что там собирается какая-то бригада, и мы быстро вернулись, пошли, значит, вышли на крышу, начали вот, значит, учиться, как это, крыть крыши. Вот. И, ты знаешь, заработали уже первые деньги, причем, ну, мы же хорошо работали, мы же, в отличие от других, могли прочитать инструкцию, как технологию соблюдать, да, нас так любили те, кто нас нанимал, потому что мы делали все быстро, качественно и очень по технологии. Ну, а дальше, смотри, произошло вот что. На следующий год мы вернулись на крышу уже матерыми кровельщиками, и тут происходит событие, нам не привозят кровельный материал. Мы сидим неделю на крыше, и нам никто не платит за простой, и мы такие сидим с Серегой, типа, блин. А почему не привозят? Потому что, говорят, материала нет. Что-то там, мы не знаем, что там, почему нет, но мы такие, так, ну, материала нет, значит, как бы, ну, надо его производить, что ли, значит, чтобы у всех кровельщиков мира, значит, было. И мы такие мечтаем об этом. А ты знаешь, что такое мечты? Это желание, намерение и вот. Ну и, конечно, какие-то разговоры туда-сюда, мы стали искать и так далее. И в очередной раз, когда нас уже позвали переделывать чужую кровлю, чужой брак, мы брали тройной ценник за переделку чужого брака, вдруг появлялась возможность, смотри, предложить, чтобы мы уже не от имени компании сделали это, как кровельщики, а я сам ворвался в кабинет, значит, директрисы этой обувной фабрики и говорю, слушайте, давайте мы вам сделаем эту кровлю сами, вы нам предоплату кинете, а мы сделаем вам в два раза дешевле. И ты знаешь, она поверила. Я говорю Сереге Колесникову, Серег, это шанс. Я, конечно, дрожал, как банный лист. Там. Серега меня ждал на крыше, и она вдруг сказала, хорошо. И вот я врываюсь на крышу, говорю, Серега, мы теперь не кровельщики, мы теперь
1: бизнесмены,
2: владельцы, да, кровельной компании. Уже через неделю мы привезли на эту крышу физтехов, которые стали кровельщиками, а мы, стало быть, с Серегой стали владельцами компании и быстро поняли, что это жесть, потому что мы попали в вот этот малый бизнес, в котором очень большая неустойчивость, большая нервозность, но это была открывашка для того, что случилось потом.
1: Супер, тебе было 18 лет, правильно, в этот момент?
2: 19.
1: 19 лет, супер. Расскажи, пожалуйста, вот у каждого предпринимателя есть какая-то траектория, и в этой траектории буквально там 2-3 поворотных момента, которые вот, ну, как-то, не знаю, дают какой-то импульс. Можешь про них рассказать?
2: Да. Слушай, ключевой момент – это партнерство. У нас с Сергеем случилось очень глубокое партнерство. Причем мы настолько разные, а партнерство случилось именно во взаимодополняющем или даже взаимопроявляющем контексте. То есть наш симбиоз обладал свойствами, которыми, видимо, не обладал ни одно там партнерство, и потому это было так стойко. А началось оно с того, что когда я получил заказ на ту крышу в швейной фабрике, я его получил, я прихожу к Сереге. Серега, говорю, я тебя нанимаю, иди делай заказ, ну ты знаешь, как это. Серега говорит, это типа, мы живем в одной комнате, ты что? Он говорит, не, вот давай так, либо full partnership, значит. Я говорю, окей. И вот это был такой вот момент.
1: 50-50, да, да вот, тогда, прям ну, с первого дня.
2: Да, вот. Я говорю, все, окей. Это очень важно, потому что full partnership, а не вот это, знаешь, там, я тебя нанял, там, потом они делят, значит, кто что сделал, кто там, вклад какой сделал. Я потом по дороге жизни и бизнеса видел очень много моментов, когда ну, не случилось многое из-за того, что люди делят границы, ну, кто что делает, кто какой вклад вносит, и партнерства распадаются.
1: Я согласен, то, что все-таки вот у вас длинная история, 30 лет, это очень много, да, то есть это и на протяжении всех этих лет вы смогли ваш вот этот паритет сохранить.
2: Да. Естественно, были по дороге и кризисы, и очень большие, когда мы собирались потом расходиться там, но мы преодолели это. Мы смогли создать, то есть теперь я знаю, как проходить это все, создание любой конфигурации в бизнесе или там в социальном бизнесе или где-то через конфигурацию людей, которые ведут себя как коллективная субъектность. В основе чего лежит способность создавать партнерские модели, пересобирать их, меняться самому. Кстати, кризисы все, которые были, страшные кризисы, были именно потому, что я не умел пересобираться. Я научился. Вот. И это усилило способность создавать еще более надежные или актуальные партнерства, которые меняются еще со временем, по мере того, как ситуация меняется, события меняются и люди меняются. Ну, вот так.
1: Ну, я, кстати, знаю, что ваш с Сергеем симбиоз, он выходит за периметр бизнеса, поскольку вы женаты на двойняшках, насколько я понимаю, да?
2: Да, да.
1: И у вас как таксиметрично, у каждого по четверо детей, правильно?
2: Да.
1: То есть у вас, по сути, одна такая большая семья.
2: Жены, родные сестры, одна теща на двоих.
1: Одна теща на двоих.
2: Что очень сильно, так сказать, стабилизирует.
1: 90-е такой сложный бизнес, знаешь, у меня такой каламбур, прям хочется спросить, вот у тех, кто делает крышу, крыша-то была в этот момент?
2: Хороший вопрос. У нас рекламная кампания, которую я придумал, листовка такая. Там есть такое название, это «Если у вас нет крыши или старая крыша требует ремонта, тогда вам к нам».
1: Супер.
2: Да?
1: Ну, невозможно было не обыграть, правильно?
2: Да, конечно.
1: То есть, да.
2: И, в общем, иногда в отдел сбыта компании «Технониколь» приходили какие-то такие люди, говорят, мне нужна крыша. Но им говорят, ну вот там кровельные материалы. Он говорит, нет, вы не поняли. Мне крыша, говорит, нужна. Я говорю, да нет, у нас это кровельные материалы.
1: Ну, а когда вот был момент, когда вы поняли, что все, вот, знаешь, вот был какой-то момент, когда, не знаю, вот раз, и там, знаешь, как в фильмах показывают, вот стоял там, не знаю, помнишь, девушка швабры эти продавала, и вот она ни одну не продает, потом раз, и заказы полетели. Вот было что-то такое, когда прям выстрелило, вы поняли, что все, вот уже большой бизнес.
2: Слушай, однажды, тогда же все обнал делали, сейчас это за сроком давности можно уже говорить, да?
1: Конечно.
2: Вот. Это были там 90-е, середина, 95-й год, 97-й. Я приезжаю в очередной раз за Наликом там что-то, и Леха Абрамов, кстати.
1: Мерлеон.
2: Леха Абрамов, да, он сидел там, выдавал мне кэш, и такой говорит, Игорь, а ты вот, какой у вас размер бизнеса? Я только думаю, ух ты. То есть, ну, я вдруг понял, что, знаешь, с 90 там, условно, второго года, когда мы формально зарегистрировали компанию, и до вот этого 97-го, то есть мы никогда не подсчитывали там, какой размер там, какие там, что это. Я вот прям при нем там стал, и вдруг я удивился, что у нас, значит, там что-то 5 миллионов долларов. Он такой говорит, ну,
1: Оборот?
2: А, да, оборот.
1: В год?
2: Да. Да. Угу. Я говорю, о, как, ну, такой, там, 97-й год, там, 5 миллионов, это было тогда, ну, просто там что-то такое. Я говорю, ничего себе. Ну, то есть вот, ну вот, собственно говоря.
1: В этот момент ты уже
2: понял, что... В этот момент я понял, что, ну, блин, это уже не просто там какая-то подработка, а это что-то... При этом я это понял не в смысле сам, а Леха Абрамов тогда говорит, ничего себе у вас там. Вот я хочу сейчас всем предпринимателям, ну, которые часто в своей жизни используют безумство и отвагу, как драйвер вот преодолеть это без времени, когда, смотри, когда все вокруг мне сказали, Игорь, это невозможно. Невозможно наступать в превосходящие силы там конкурента, не имея ничего, не имея никаких конкурентных преимуществ. Я говорю, как никаких? У нас наша территория, наша торговая сеть, у нас, ну, наши партизанские отряды, хорошо. Ну, он говорит, это мало, короче. Нет технологий, нет капитала. Слушай, у нас был свободный капитал, я тебе скажу, сколько. У нас оборот компании к тому времени был, ну, около 40 миллионов долларов. Чтобы ты понимал, завод такой, один каменный ватный, 50 стоит. То есть у нас капитала нет, но мы такие...
1: Не, ну супер, были амбиции.
2: Да, вот, амбиции, да?
1: Да. То есть в целом, смотри, в целом ты ему очень благодарен, походу,
2: правильно? Я ему не просто благодарен.
1: Бесконечно
2: благодарен. Разжег вот желание, амбиции, желание, жажду. И дал мне вот эту возможность с Сергеем прожить вот эту, ну, знаешь, энергию отказа. И за full partnership, смотри, ну вот, мы как бы, видишь, как резонатор сработал. Все, идем. Потому что, в общем-то, мы уже были приперты сзади вот этим, потому что мы стали чемпионы в кровле. И если бы мы не перешли в системный бизнес, ну, в поставку комплектов, поставку комбинированных систем, наше будущее было бы вот таким. Мы опять выбрали свое будущее. Используя энергию отказа, мы выбрали расширение. Даже при этом все практические и прагматические мейнстрим показывал нам, что не надо туда идти. Мы пошли. Но мы не туда пошли. Мы пошли в свое будущее. Так я появляюсь. Я сейчас тебе про салфетку расскажу. У тебя же называется...
1: На салфетке. Бизнес на салфетке. Ну,
2: в общем, когда я понял, что это действительно жопа, действительно нет технологий, мне никто не верит, никто. Хорошо, что Серега в это время занимался кровлей, и он, ну, потому что если бы Серега посмотрел, что я принял решение на салфетке, ну или как это вот, знаешь, вот называется по наитию, наверное, у нас были бы больше таких системных дискуссий, потому что финансовая модель, я тебе скажу, в основе этого решения не просто не было. Ну,
1: не прослеживалось.
2: Не прослеживалось. Вот. В общем, я нашел одного человека, его зовут Мирка Апара, он крестный отец каменной ваты Технониколь. Мирка Апара, словенец, с немецкой школы инжиниринга, с опытом строительства заводов в Африке. Он в то время приехал в Россию и искал, возможно, клиентов для того, кому продать каменноватную технологию предыдущего поколения. Uh-huh. Я познакомился с ним, и я почувствовал, что у него есть в инженерных центрах чертежи машин, которые есть у Рокула. Uh-huh. Но идеи воспроизвести эти машины у него не было, потому что это under license, патенты, и его... Как я понял из разговора, однажды Рокул очень сильно нагнул за патенты, и, mm-hmm. он был раздосадован, злой, ну, короче, и опасался. И вот мы с ним сидим один раз, второй раз. Я ему говорю, Мирка, я понимаю, что он отказывается мне продать эти машины. Он говорит, Игорь, это очень большой риск. Мы никогда не строили, мы имеем чертежи, но мы никогда не строили эти машины, и первая машина будет сырая. И даже вторая, и даже третья. Я его убеждал, говорю, Мирка, понимаешь, если мы ставим предыдущее поколение технологий, мы сразу проиграли. Если мы ставим сырые машины, текущие технологии, у нас есть шанс. Угу. Ну, называется вот, я говорю, я ему рассказываю про Вторую мировую войну, когда у Советского Союза там, ну не было определенных технологий, они создавались на коленке. Я ему рассказываю, что немецкий вермахт просчитался, когда считал, что промышленность из Ленинграда невозможно эвакуировать на Урал, я говорю, замечательные немецкие инженеры тогда просчитались. Все-таки советы смогли увезти что-то. И, ну, если бы они ничего не увезли, не было бы промышленного потенциала и так далее. Блицкриг бы, ну. Я ему это все говорю, и он, ну, ни в какую. Ни один аргумент. И тогда я вспоминаю, Мирка, тебя когда-нибудь трогал? Ну, когда ты... Он такой, глазки у него сверкнули, он такой, да, вот.
1: Однажды, это уже ты ему вколол мотивацию.
2: Да, однажды там я, там вот, они меня по патенту там что-то так поимели, и глазки блестят. Я говорю, Мирка, я хочу отомстить за тебя. Я чувствую, он такой, а он уже в такой возрасте, ну ты знаешь, вот человек в возрасте, он вдруг, он вот так вот прямо, у него плечи расправляются. Мирка, я говорю, я не могу отомстить за тебя сам, но я создам новый русский рок, который за тебя отомстит. Я смотрю, он вот такой вот уже дышит вот так. Я говорю, Мирка, продай мне эту машину. Ну, а это что значит машина? Это огромный промышленный комплекс, куча машин. Он такой, я беру салфетку, мы сидим в ресторане, там, 2 ночи, мы там вино пьем, я беру салфетку, ну, смотря на него, не отпуская взгляд, я говорю, Мирка, вот.
1: А ты написал параметры.
2: Да, я написал параметры. Он сидит такой, берет салфетку такая. Я забираю эту салфетку, говорю, Мирка, я хотел завтра с утра вылетать в Москву, я остаюсь. Я же знаю, что будет завтра. Завтра он придет с этой салфеткой к своим ребятам, и те ему скажут, Мирка, ты сошел с ума, и он будет испытывать гигантское давление. Я остаюсь 2 дня, я хожу по ему по офису, он с этой салфеткой ходит своим инженером, они говорят, Мирка, это нельзя, это невозможно. В общем, конец 2-го дня, инженеры его, ну, соглашаются поддержать Мирку, ну, то есть он их вовлек, он, ну, они тоже видят, что он не отступит, потому что Мирка испытал такое все, новый русский Рокул получил рождение. И я на финальной встрече, когда мы уже подписывали договор, я говорю, ребят, через 25 лет от этой даты либо мы купим Рокул, либо, ну, Рокул будет далеко оттеснен на пространстве бывшего Советского Союза. Я вам обещаю. Ну, прожектерство прожектерством, смотри, 2004 год это был подпис... Но это было ничего по сравнению с тем, что я сказал, ребята, мне нужна не эта машина, а мне нужен завод 20, не позднее, 25 мая. Оставалось 12 месяцев. Я тебе так скажу, такие заводы строятся, ну, от момента проектирования до этого, да, 3 года.
1: 3 года.
2: Я говорю, ребят, чтобы новый русский Rockwell был, мне нужны оружие, мне нужны патроны, мне нужны, ну, продукты. Они такие говорят, Игорь, ты совсем с ума сошел? Я говорю, нет. Я говорю, советы эвакуировали за 4 месяца, там, или что, за 3 месяца. Ребята, у нас 12. Сейчас Технониколь и каменная вата Технониколь — это более 1 000 000 тонн каменной ваты. Высоченное мировое качество, высоченная производительность труда, 30 миллионов рублей на человека на всех заводах. Производительность труда — это, ну, феноменальная производительность труда. Это мировой, один из
1: 30 миров... миллионов рублей на человека. На человека.
2: Да,
1: производительность труда. Это фантастика.
2: Да. Это у нас параметр, который вот самый главный во всех производственных комплексах, которые мы запускаем. Все. Сейчас, пока мы бились вот за этот рынок, бывшего Советского Союза, да, мы стали номер 2 в мире по каменной вате. Ник Винса уволили, потому что он...
1: Что с этой датской компанией? Какая у нее доля рынка?
2: Нет, она номер 1 в мире, она устойчивая, большая, но в России она потеряла долю рынка, сейчас Технониколь доминирует здесь. Rockwell сейчас находится на 2-й, 3-й уровне, но сильно оттеснен от Технониколь. Техноколь абсолютный лидер на... Так начиналось с салфетки, с азарта, с огня. И поэтому я всем говорю, кто слышит про салфетку и думает, что это все, киношные истории. Да. Нет, это вот история. Я рассказал одну из таких историй, когда родился Технониколь, каменная вата, номер два в мире, и феномен, и сейчас в основе успехов Технониколь в значительной мере это вот эта история.
1: Супер.
2: И она продолжается.
1: Супер. Дай нам несколько цифр. Технониколь сейчас это?
2: Технониколь сейчас это около 300 миллиардов выручки. Условно, 60 миллиардов чистой прибыли. Там это порядка 60 заводов.
1: Разных, 60 заводов.
2: Технологических линий, объединенных там где-то в комбинаты, а где-то это стендалон заводы. Да, недавно мы вышли из Европы. Мы продали европейские подразделения из-за вот этой всей истории, которая сейчас есть. Польский завод у нас забрали европейцы. Мы продолжаем судиться и намерены взыскать.
1: Сколько стоил этот актив?
2: Актив стоил 200 миллионов долларов. Вот. Польша просто экспроприация и так далее. Сейчас грабит этот завод. Но мы судимся в европейских судах и так далее. Мы не отпустим все люди, которые к этому были причастны. Мы их будем доставать по миру. Но мы решили сосредоточиться в текущих моментах на матушке России. Экспорт обрезается из-за давлений. Но мы решили сосредоточиться на России, но это решение вынужденное. Мы сейчас видим феноменальный потенциал именно в России, и из-за ограничений, которые возникают, как барьеры, которые надо перешагивать, мы решаем, что мы, кузнечики, что ли, перепрыгивать через эти барьеры. Я так много людей сейчас вижу, которые со всего мира стекаются в Россию. Это огромный интеллектуальный и промышленный потенциал. Я хочу поддержать это. Школами, детскими садами, новыми производствами, каналами, вот этими выпусками. Да, я очень хочу поддержать. Это как будто бы новое время. Реально новое время, когда феноменально накопленный потенциал знаний, компетенций, веры, он вдруг концентрируется вокруг того, чтобы благоустроить, наконец, свою страну.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья, меня зовут Глеб, и сегодня мы поговорим о светлом технологическом будущем. В современном мире ходит мнение, что мы вот-вот решим все проблемы с помощью технологий. Многие утверждают, что за углом нас ждет прекрасный мир, в котором мы сольемся с машинами и станем разумнее, быстрее, эффективнее и в целом лучше. Но я бы хотел задать вот какой вопрос. Способны ли технологии в принципе решать глубокие моральные проблемы? Если хорошему вору дать автоматизированную руку, которая эффективнее его собственной руки в 100 раз, он не станет неожиданно хорошим человеком. Этот вор из хорошего вора превратится в отличного вора. Если невежде, считающему себя самым умным, дать доступ к интернету и знаниям, он не станет неожиданно искать новую информацию, пытаясь докопаться до истины. Такой человек лишь найдет больше подтверждений своим ложным убеждениям. И более того, если этому же человеку внедрить в голову чип, позволяющий находить данные в 1000 раз быстрее, это лишь ухудшит ситуацию. Он останется тем же глупцом, но с ним будет невероятно трудно спорить. Технологии — это как лупа. Они берут то, что уже есть в каждом из нас, и увеличивают в сотни, а то и в 1000 раз. Технологии действительно способны сделать тебя мудрее, но только в том случае, если ты уже мудр. Стремящегося к силе они сделают сильнее, но не обеспечат разумное применение этой силы. Раба, желающего оставаться таковым, они утвердят в его желаниях, а угнетателя сделают более изощренным в своих методах угнетения. В современном мире меня настораживает громадный акцент на технологическом развитии и абсолютное невнимание к воспитанию. Ведь недостаточно просто механически улучшить качество жизни, необходимо также параллельно с той же скоростью прогрессировать в этике, логике, философии и морали. Прежде чем масштабировать нашу суть, следует убедиться, что эта суть гармонична. Однако в современном мире, с одной стороны, я вижу повсеместный рост нигилизма, падение уровня образования и отсутствие морального компаса, а с другой – элитизацию образования и идеологии. Нетрудно представить, что результатом такого развития будет еще больше войн, страданий и расслоения общества. По всем параметрам. Как сказал Шон Паркер, дайте нам, миллиардерам, еще 100 лет, и вы узнаете, что такое настоящее неравенство. Мы не позволяем детям играть со спичками и не выдаем разрешения на оружие психически неуравновешенным людям. Но как мы не видим опасности во все ускоряющемся технологическом прогрессе, который не соответствует нашему моральному прогрессу? Как бы сильно мы ни развивали технологии, насколько бы умными бы ни стали машины и как далеко бы мы ни забрались в космос, это не решит наших проблем, а сделает их еще более сложными. Мы можем перевоспитать ребенка, склонного к насилию, который издевается над жучками, но когда он вырастет, обретет силу, ресурсы и сможет отстаивать свои интересы, его уже нельзя будет остановить, и его садистские наклонности проявятся во всю силу. Также и мы, прежде чем массово вводить технологии, нам следует массово ввести воспитание. Остановить технологический прогресс невозможно, точно так же, как невозможно остановить рост ребенка. Гениальные идеи будут приходить в головы людям, но это наша ответственность – сделать так, чтобы порох не превратился в пулю, ядерная энергия в бомбу, а искусственный интеллект, генная инженерия и нанотехнологии в инструмент массового уничтожения. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с ДТП с участием микроавтобуса. По предварительным данным, 24 мая этого года на федеральной автодороге вблизи

0: Внимание уделено пешеходным переходам, как регулируемым, так и нерегулируемым. Работы проводятся в ночное время для удобства водителей. На отдельных участках возможны кратковременные ограничения движения и установка временных знаков. Аналогичные работы продолжаются и на других улицах города. Мошенники стали чаще использовать махинации с голосовым подтверждением. Обманным путем они выманивают и записывают голос жертвы, подтверждающий предоставление тех или иных данных, а затем начинают манипулировать им для достижения своих целей. Об этом предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Большинство россиян поддерживают введение студенческой ипотеки с низким первоначальным взносом. За такую идею выступили почти 70% опрошенных, показало исследование Выберу.ру. Эксперты считают, что программа может заинтересовать молодежь в крупных городах, где аренда жилья уже стоит почти как ипотека. Geely представила бизнес-седан Galaxy Star 7, который в китайских СМИ уже называют заменой Toyota Camry. Автомобиль получил двигатель до 425 лошадиных сил, полный привод, адаптивную подвеску и премиальный набор опций, а стоит в Китае около 1 миллиона рублей. Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза принял решение снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях под эгидой UEG. Об этом сообщила пресс-служба организации. Теперь гимнасты России и Белоруссии могут на полноценной основе участвовать в чемпионатах Европы и других континентальных соревнованиях под государственной символикой своих стран. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале «Диалог FM».
1: Вы слушаете «Диалог FM». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Доброе утро, друзья! На календаре 25 мая – тот самый день, когда будильник уже устал от нас больше, чем мы от этих понедельников. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM, программу, где кофе бодрит не хуже новостей, а ведущий, кстати, меня зовут Расим Загиров, уже сделал вид, что вы проснулись добровольно. Впереди у нас самая короткая рабочая неделя года в связи с тем, что в нашей республике с 27 числа объявлен праздник Курбан-Байрам, и будем отдыхать еще 5 дней, поэтому эти два дня как-то надо продержаться, друзья. И дальше здравствуй, лето. Кстати, если с утра все валится с рук, как у меня, не переживайте. Это организм проверяет, точно ли вы готовы к рабочей неделе на два дня или все-таки хотите опять в майске. Музыка, хорошее настроение, немного безумия и новостей. Все, как вы любите. Поехали здесь, в программе «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и к другим новостям. Сегодня в Дагестане стартует международный проект «Путешествие по великому шелковому пути 2026». В течение 4 дней участники проекта, это делегация ООН в составе 15 человек, будут знакомиться с животноводческими традициями нашего Дагестана. Делегация ООН посетит Буйнакский, Казбековский и Тарумовские районы, увидит пастбище, познакомится с научными достижениями в сфере животноводства. Туристический аграрный маршрут охватит 3 российских региона. Делегация ООН – это Дагестан, Астраханская область и Калмыкия. Но в Дагестане сохраняется ограничение движения на участках автодорог, которые пострадали в результате обильных ливневых дождей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. Я напомню, что на данный момент полностью закрыты 2 участка дорог. Без транспортного сообщения остаются 2 населенных пункта Курахского района республики. Это села Урсун и Хпюк. Еще 17 участков закрыты с обеспечением объездных путей. Ну а в Махачкале в рамках арт-проекта «Самородки» Республиканского дома народного творчества открылась выставка «Краски гор». Экспозиция разместилась в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова. На суд зрителей предстоит 50 воспитанников и выпускников арт-студии «Краски гор» из Хасаюрта. Студия при Дворце культуры «Спартак» является, я напомню, что единственной в Дагестане площадкой, которая специализируется на технике постельной живописи. В Минтрансе России заявили о готовности рассмотреть введение 50% скидки на железнодорожные билеты для многодетных семей. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос депутатов Госдумы, об этом сообщает РИА Новости. По словам Минтранса, скидка может быть утверждена только при наличии необходимых средств в федеральном бюджете для компенсации расходов перевозчиков. Ну а чемпион UFC Ислам Махачев поздравил футбольный клуб «Динамо» Махачкала с сохранением прописки в российской премьер-лиге. Я напомню, что 23 мая дагестанская команда обыграла Екатеринбургский «Урал» в ответном переходе в матче со счетом 2-0. По итогам регулярного чемпионата «Динамо» финишировала на 14-й строчке таблицы российской премьер-лиги. Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM, студия Расим Загиров. И искусственный интеллект произвел прорыв в теории чисел, решив задачу 80-летней давности. О прорыве в математике в развитии искусственного интеллекта сообщила OpenAI. Модель без узкой специализации для математических задач самостоятельно нашла решение. Речь идет о задаче, которая сформулирована была в 1946 году. Она была посвящена поиску максимального количества пар точек на плоскости, расстояние между которыми равно 1 единице. Достоверность решения проверили независимые специалисты. По мнению экспертов, это открытие может существенно расширить возможности дискретной геометрии и показать, что методы теории чисел способны помочь в решении других сложных математических задач. Ну и подарки школьным учителям на последний звонок и выпускной в России не должны превышать 3000 рублей. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения Михаил Авдеевко. Он же пояснил, что если родители решат вручить несколько подарков, то лимит действует отдельно на каждый из них. Он также рекомендовал сохранять чеки на покупки и по возможности передавать их вместе с подарками, чтобы при необходимости можно было подтвердить стоимость. Эксперт отметил, что такая норма служит дополнительной защитой для педагогов, помогает избежать необоснованных обвинений. Но газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на иранские источники сообщила о содержании меморандума, который готовит Иран и США. По данным издания, документ предусматривает временное открытие Ормузского пролива для судоходства. На первом этапе проход судов через пролив будет осуществляться без пошлин и дополнительных сборов. В ответ США, как утверждают, приостановит морскую блокаду Ирана. Также меморандум предлагает временное прекращение боевых действий, в том числе и в Ливане. По информации СМИ, соглашение носит временный характер и должно действовать на период дальнейших переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ключевым спорным вопросам. А эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в сфере ЖКХ. Наиболее распространенной схемой стали фейковые сообщения от якобы инфоцентра ЖКХ за должности за коммунальные услуги. Пользователям отправляют уведомления о штрафах, долгах, предлагая перейти по ссылке для оплаты. О самых популярных схемах мошенничества в этой среде рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. На втором месте сообщение от имени управляющей компании или ТСЖ с просьбой уточнить данные жильцов. Подобные запросы также распространяются через поддельные домовые чаты, после чего человека просят перейти по ссылке или ввести код подтверждения. Третьей распространенной схемой стало мошенничество, связанное с установкой домофонов. Аферисты ссылаются на якобы проведенные собрания жильцов и предлагают проголосовать через ссылку тем, кто не присутствовал на встрече. Еще одной схемой юрист назвал рассылку поддельных квитанций с требованием доплатить налог на имущество или пройти сверху начисление. Друзья, выявление ранних признаков выгорания позволяет вовремя притормозить, прежде чем состояние перейдет в хроническую форму и начнет негативно сказываться на здоровье, отношении и качестве жизни. Об этом рассказал психолог Мария Игнатьева. По ее словам, самый первый признак – усталость, как отметил эксперт. Именно ее люди чаще всего игнорируют. Еще одним тревожным сигналом является снижение концентрации и продуктивности. Привычные задачи начинают требовать больше усилий, проявляются рассеянность, ошибки и ухудшение мышления. Также среди признаков выгорания психолог выделила эмоциональную отстраненность и раздражительность. Ранее приятные занятия могут вызвать безразличие, а общение с коллегами, близкими или детьми начинает восприниматься как дополнительная нагрузка. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на следующей неделе депутаты приступят к рассмотрению законопроектов о дальнейшем ужесточении миграционной политики. Среди инициатив – значительное повышение пошлин для мигрантов. В частности, пошлину для оформления российского гражданства предлагают увеличить почти в 12 раз – с 4 до 50 тысяч рублей. Также планируется повысить стоимость оформления разрешения на временное проживание с 2 до 15 тысяч рублей, а вида на жительство – с 6 до 30 тысяч рублей. Кроме того, предполагается увеличить пошлину за выдачу разрешения на привлечение иностранных работников до 15 тысяч рублей за каждого специалиста. Кстати, по словам Володина, такие меры могут навести порядок в миграционной сфере и принесут бюджету дополнительные доходы, которые предварительно оцениваются в 15 миллиардов рублей ежегодно. Спикер Госдумы отметил, что сейчас на рассмотрении парламента находится еще 10 законопроектов, которые связаны с миграционной политикой. С 2024 года в этой сфере уже принято 22 федеральных закона. Володин подчеркнул, что желающие жить и получить гражданство России должны знать русский язык идеально, соблюдать российские законы и уважать культуру и традиции нашей страны.

0: Американские ученые собираются воскресить гигантскую птицу моа. Этот вид обитал, я напомню, что в Новой Зеландии, но был полностью истреблен около 50 лет назад. Компания Glogas Business сообщила о создании искусственной системы инкубации. В ней уже родились первые цыплята, но в будущем корпорация надеется масштабировать проект для выведения древней птицы. Тему продолжат мои коллеги. Анна Кулецкая. Анна, доброе утро. Тебе слово.
1: Моа совсем не умели летать. Длинные мощные ноги, шея, перья, ростом более 3 метров и весом свыше 200 килограммов. Эти птицы были похожи на страусов, динозавров и странных лесных духов. Американская Colossal Biosciences, которая занимается восстановлением вымерших видов, вырастила 26 пока еще обычных цыплят в искусственной скорлупе. Разработанная ими система инкубации с силиконовой мембраной оказалась эффективнее существующих аналогов. Для эксперимента ученые взяли куриные яйца и поместили эмбрионы в искусственную скорлупу.
2: Я держала в руках цыпленка, который появился из искусственного яйца, а в голове крутится одно – это же настоящее чудо! Хочется прыгать, кричать от счастья, спустя миг укутать его, защитить от всего мира. А он пытается встать, исследовать окружающее пространство, впервые знакомиться с реальностью. А потом внезапно засыпает. Мы называем это фазой перезагрузки. После снова смотрит, двигается, живет. И мне выпало счастье быть рядом в момент его рождения. Просто поразительно.
1: Искусственная скорлупа – это первый шаг к восстановлению вымерших видов птиц. Однако кандидат биологических наук, генетик Кирилл Волков, сомневается, что последующие шаги будут успешными.
3: Вопрос в основном в том, а есть ли возможность получить неповрежденную ДНК. Если это все хранится в вечной мерзлоте, то такая возможность потенциально есть. Что касается южных стран, можем, наверное, участки ДНК, кусочки извлечь, размножить их, попробовать вот эти конкретные кусочки вставить в ближайший вид ДНК страуса, заменяя те кусочки, которые были у страуса. Но это все равно будет такая мозаика, живой муляж. Понятно, человеку всегда хочется животных, которые вымерли, восстановить. Динозавров всем хочется, парк юрского периода. Не зря же имеет огромную популярность.
1: Портфолио Colossal Biosciences – щенки, похожие на вид большого волка, вымершие около 13 тысяч лет назад. Они появились на свет в прошлом году и выглядят как лютоволки из «Игры престолов». Также у компании амбициозные планы по воскрешению мамонта. Критики в научном сообществе уверены – это не более чем дорогой пиар. В прошлом году общий объем привлеченного капитала Colossal Biosciences превысил $500 миллиона долларов, а оценка компании перевалила за 10 миллиардов. Молекулярный биолог, сотрудник МГУ Сергей Харитонов согласен, что эти яркие проекты – скорее реклама. Однако, по его словам, научная ценность в них тоже высока.
4: Компания Colossal Biosciences нашла оригинальный такой творческий метод, как привлекать средства. Если вы говорите о том, что вы собираетесь интерпретировать поврежденные урацилы в палеоДНК, вас не поймут, денег вам никто не даст. А если вы говорите, я воскрешаю лютоволка, вымершую гигантскую нелетающую птицу моа, к такому проекту можно привлечь интерес, прикрываясь такой яркой маркетинговой заслонкой, привлекая деньги для того, чтобы делать реальную, интересную, сложную, но такую дотошную науку. В этой истории с птицей, помимо методов редактирования ДНК, еще применяют методы искусственной инкубации, что, безусловно, важно и для сельского хозяйства, и, возможно, в будущем даже для людей.
1: В 2025-м Colossal Biosciences показала всему миру симпатичных грызунов – мышей с густой золотистой шерстью. Это был своего рода мини-прототип будущего мамонта. Ожидается, что уже к концу года ученые получат его первые эмбрионы, подсадят их в суррогатной слонихе, а в 2028-м на свет появится так называемый мамонтенок. Но скептики упорно твердят, что даже если все получится, то какая же судьба его ждет? Вряд ли это создание по синему морю к зеленой земле отправится искать сородичей. Скорее всего, он просто умрет в замешательстве. Вероятно, как и птицы моа.
0: О погоде в Махачкале, друзья, сейчас за окном в Махачкале плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра, по данным Гидрометцентра Дагестана, поднимутся аж до плюс 25. Местами облачно, возможен небольшой дождь и ветер. То есть погода идеальная. Утром, ой, прохладно, днем. Зачем я надел куртку, а вечером, ну вот теперь нормально. Берите с собой хорошее настроение. И здесь, в программе «Утро» на Диалог FM, мы подбодрим этим самым топливом.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Центробанк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличными физлицами. Особое внимание будет уделяться пополнению счетов на сумму от 5 миллионов рублей или внесению 10 раз подряд или более 10 транзакций по 100 тысяч рублей за короткий период времени, с последующим переводом значительной части средств за границу или юридическим лицам. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, такие операции проводятся очень редко. Меры усложнят жизнь тем, кто пытается использовать банки для нелегальных операций. Однако добросовестные клиенты, регулярно оперирующие крупными суммами наличных, не столкнутся с неудобствами. Им будет достаточно предоставить документы, подтверждающие источник средств по запросу банка. Для людей, располагающих такими суммами, это не составит труда, считает Аксаков. Проверка происхождения средств уже проводилась ранее в рамках закона о противодействии легализации доходов. Банки имеют право запрашивать у клиентов информацию о доходах и обновлять эти данные не реже одного раз в год. Новые правила уточняют существующую систему проверок и указывают на конкретные признаки, на которые следует обращать внимание, пояснил депутат.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
2: Ну а в русском языке насчитывается более 4000 слов на букву «А». Такое количество назвал заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что при подсчете исключались повторы слов, устойчивые словосочетания и другое. Так, например, в толковом словаре под редакцией Ожегова в издании 1992 года присутствует более 1000 слов на букву «А», а в малом академическом словаре Евганьевой 1984 года более 1500 слов. В Госдуме предложили установить допустимую долю материалов, которые созданы искусственным интеллектом, в учебных и выпускных работах студентов. Такие тесты предлагают проверять с помощью системы антиплагиат. Как сообщает РИА Новости, допустимой может считаться показатель менее 10%. Если система обнаружит такой объем ИИ контента, это не должно автоматически снижать оценку, мешать допуску к защите или становиться основанием для признания работы недобросовестной. В этом случае результат проверки должен лишь стать поводом внимательнее изучить содержание работы. Кроме того, депутаты рекомендовали Миноборнауке совместно с вузами и экспертами подготовить единые правила оценки материалов, которые созданы с помощью нейросетей. Ну и Владимир Путин рассчитывает, что новое руководство Дагестана сделает все необходимое для помощи жителям республики, которые пострадали от наводнения. Об этом он заявил на встрече с выпускниками программы «Время героев». Его слова передает Интерфакс. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил также проработать возможность переселения жителей Дагестана, чьи дома находятся в зонах оползней. Кроме того, правительство рассмотрит вопрос об организации летнего отдыха для детей из пострадавших семей. Помимо прочего, жителям нашей республики, а также Республики Чечни, выплатят более 1 миллиарда 100 миллионов рублей. Помощь получат свыше 58 тысяч человек. Банкам рекомендуют внимательно оценивать клиентов с высокой долговой нагрузкой. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает Российская газета. Со следующего года регулятор планирует запретить банкам признавать хорошими или среднее финансовое состояние компаний, у которых накоплен значительный объем долгов. При этом Набиуллина отметила, что сейчас большинство корпоративных клиентов банков остаются прибыльными и исправно выполняют свои обязательства. Центробанки признали перегрев цен на рынке недвижимости. Об этом сообщает РБК. Стоимость жилья вызывает серьезный вопрос. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. Он признался, что не понимает, сколько нужно зарабатывать для покупки недвижимости. По его словам, рынок переживает период перестройки после сокращения льготных ипотечных программ. На фоне этого ажиотажа спроса прошлых лет цены на жилье оказались перегреты. Сейчас я напомню, что продажи стабилизировались и регулятор ожидает формирования нового баланса на рынке. В России выросло число нелегальных кредиторов. За первый квартал этого года их стало на 36% больше, чем за последние три месяца прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Регулятор уже направил на блокировку более 1300 интернет-ресурсов. Эксперты связывают рост теневого рынка с новыми правилами для микрофинансовых организаций. Я напомню, что с 1 марта при выдаче онлайн-займов они обязаны использовать биометрию. Социальный фонд России начал пересматривать вынесенные ранее отказы в едином пособии для многодетных семей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства. Я напомню, что с 22 мая вступили в силу новые правила. Теперь, если доход семьи превысил прожиточный минимум более чем на 10%, выплату сохранят еще на один год. Ее размер составит 50% от регионального прожиточного минимума. В среднем это около 9200 рублей на ребенка. Пересмотр всех ранее вынесенных отказов пройдет автоматически. Уведомления о решении начнут поступать уже в этих числах через портал госуслуги. В Дагестане за один день выявили сразу две нелегальных майнинг-фермы. Как сообщил филиал ДГЭнерго, в селе Леваши Левашинского района обнаружили 4 устройства для добычи криптовалюты, а также в селе Унцукуль Унцукульского района сразу 10 таких аппаратов. Таким образом, суммарная мощность оборудования в Левашах составила 14 кВт, в Унцукуле 35 кВт. В обоих случаях оборудование было подключено к электросети без договора с энергоснабжающей организацией. На место происшествия вызвали оперативные группы представителей энергокомпании. Все оборудование сейчас изъято до выяснения обстоятельств. Но Роспотребнадзор накануне приостановил работу операционной на дому в Махачкале. В ходе проверки, проведенной после поступившейся жалобы, в одной из квартир по улице Магомедгаджиева, 4, была выявлена незаконная медицинская деятельность. Специалисты установили грубые нарушения, которые создают угрозу для жизни и здоровья пациентов. В квартире оказывались услуги по пластической хирургии и косметологии. При этом не было необходимых условий и набора помещения, врачи не имели разрешения и лицензии. Инструментарий не стерилизировался должным образом, многократно использовали одноразовые шприцы. Медицинские изделия хранились в холодильнике вперемешку с продуктами. Ну а правительство утвердило поручение по поэтапному допуску неопытных водителей к управлению автомобилями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Кабинета министров. Проработка инициативы займется МВД. Ведомству поручено подготовить и представить доклад по этому вопросу до 2027 года. Кроме того, в МВД совместно с Минтрансом рассмотрит возможность введения дифференцированного допуска для водителей, чья работа напрямую связана с управлением транспорта. Для таких автомобилистов могут установить дополнительные квалифицированные требования. Центробанк рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за наличными денежными средствами. Речь идет о крупных суммах, которые клиенты вносят на счета. Регулятор считает, что это может указать на легализацию преступных доходов. В Центробанке добавили, что меры не коснутся физических лиц, в отношении которых есть уже информация о их финансовом положении. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро. Тебе слово.
3: Расим, доброе утро. Гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самеев считает, что подозрения, вероятно, вызовут суммы от нескольких миллионов рублей. По его словам, самый главный признак махинации – это отсутствие у человека какого-либо оборота безналичных на счетах, но при этом периодическое поступление крупных объемов наличности. Рекомендация, по его мнению, простая. Если это действительно понятная операция, которую можно обосновать, то опасаться нечего. Единственная санкция, которую может последовать, это блокировка со стороны банка. Но после разъяснений счета возвращаются и разблокируются. Спорные ситуации могут возникнуть, если, к примеру, человек продал квартиру за наличные, допустил основатель юрагентства «Картесиус» Игнат Лихунов. По его словам, если вы продали квартиру, а потом положили наличные на счет, то банк может вас заблокировать. После этого необходимо обратиться к регулятору и написать пояснение о легальном передвижении средств. Если после этого вас разблокируют, то вопросы отпадут. Если же вы всю жизнь нигде не работали, а кладете на счет 10 миллионов рублей, то, очевидно, это связано с какими-то схемами по обналичиванию, уходу от налогов и легализации доходов, добавил Лихунов. Тогда будет логично, что банк продолжит блокировать средства. Лихунов отметил, что если вы ведете предпринимательскую деятельность, то должны были оформить ИП или ООО, где действует совсем другой налоговый режим. Тогда ваши средства будут видны на расчетном счету. Если вы этого не делали, то с точки зрения государства поступили неправильно, и до вас можно докопаться. Придется искать отход. Например, открыть счет, положить туда менее 600 тысяч рублей, а через неделю открыть другой счет и снова менее 600 тысяч. При возникновении вопросов нужно будет сказать, что это личные накопления, полученные, например, за время работы. Впрочем, по словам Лихунова, в таких случаях довольно легко доказать легальное происхождение средств. По данным Центробанка, объем наличных в обращении в апреле вырос на 700 миллиардов рублей и в общей сложности достиг 20 триллионов. Регулятор объяснил эту динамику, в том числе регулярными отключениями мобильного интернета. В Сбербанке отметили, что на расчеты наличными переходят в основном малый бизнес и индивидуальные предприниматели. Тенденцию в банке назвали очень тревожным звонком и уходом от белой экономики. Расим.
2: Спасибо большое. Это был мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, спасибо еще раз тебе большое. Мы продолжим утро на Диалог FM.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
2: В России могут увеличить количество социальной рекламы, которая призывает забирать питомцев из приютов. Такую инициативу озвучили во время встречи с зоозащитниками в Госдуме, пишет ТАСС. Реклама предлагает транслировать на телевидении, на радио и в региональных СМИ. У субъектов есть возможность выделить средства на такое информирование. По мнению авторов идеи, широкая социальная кампания может сформировать в обществе гуманное отношение к животным и чувством ответственности за них. Также важно напоминать, что нельзя бесконтрольно разводить, бросать или оставлять питомцев на улицу. Инициативу уже обсуждают, я напомню, что в профильных ведомствах. А почти треть мужчин уверены, что шаурма и роллы – это полноценный подарок для любимой. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на опрос. Согласно исследованию, еще 16% опрошенных считают, что простое аккуратное поведение, отсутствие разбросанных носков уже заслуживает женской благодарности. При этом женщины видят ситуацию иначе. Самыми популярными подарками у них остаются цветы, их получает 75% опрошенных. Далее идут гаджеты, техника, деньги, сертификаты и путешествия. Каждая десятая участница опроса призналась, что ей дарили квартиру или автомобиль. Россияне, у которых есть зарубежные счета или иностранные электронные кошельки, обязаны отчитаться в движении средств до 1 июня включительно. Об этом напомнили Федеральной налоговой службе. Об этом сообщает РИА Новости. Подать отчет за 2025 год нужно. Это касается граждан России, иностранцев с видом на жительство или лиц без гражданства, которые провели в стране более 183 дней. Удобнее всего направить документ через личный кабинет налогоплательщика. Там уже предзаполнены основные данные, остается только внести сумму оборотов и остатков. Также можно подать отчет лично в налоговый орган через представителя по доверенности или заказным письмом. Отчитываться не нужно, если счет открыт в странах Евразийского экономического союза или в государствах с автоматическим обменом финансовой информации, но при условии, что обороты или остаток не превышают 600 тысяч рублей или эквивалента в валюте. Ну и каковы претензии бизнеса к автоматизированной упрощенной системе? Многие предприниматели остались недовольны переходом на автоматизированную систему налогообложения в этом году. В числе главных проблем – дополнительные издержки, ограниченный круг банков и невозможность вернуться к прежнему режиму. Об этом рассказали Коммерсанту представители компании. Тему продолжит мой коллега, журналист Юлия Савина. Юль, доброе утро, тебе слово.
4: Особенно автоматическая упрощенная система налогообложения заинтересовала тех, кто из-за превышения лимитов 20 миллионов рублей на обычной упрощенке стал бы платить НДС. Но уже через несколько месяцев выяснилось, эта система подходит не всем. Нельзя нанимать больше 5 сотрудников, все они должны быть налоговыми резидентами России, оборот не более 60 миллионов рублей. А обслуживать счета можно только в банках, одобренных ФНС. Все это приводит к дополнительным расходам, рассказала основатель Claritus Consulting Татьяна Матвиенко.
5: Обещанные преимущества, которые ФНС анонсировала, будет единый, по сути, налог. Конечно же, ставка, которую обещали, 8%, это меньше, чем 11%, в связи с тем, что упрощенцы начали платить НДС. Какие же проблемы сейчас? ФНС достаточно часто ошибается в автоматических своих расчетах, банки путаются в разметке операций до 7 числа. Это все нужно откорректировать и выверить. Техподдержка, которая решает эти вопросы из жизни предпринимателей до случая, что это происходит очень долго, очень нудно.
4: Компании, которые уже перешли на АОСН, смогут перейти обратно на обычную, упрощенную систему налогообложения только в следующем году. Единственный способ сделать это досрочно – официально потерять право на применение АОСН, говорит эксперт бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» Евгения Самарова.
6: Самое неприятное то, что добровольно уйти с автоупрощенки в течение года не получится. Закон требует применять автоматизированную упрощенку как минимум 12 месяцев. Звучит это, конечно, как ловушка, но выход все же есть. Если бизнес просто банально перестанет соответствовать тем условиям, которые устанавливаются для автоматизированной упрощенки. Среди самого простого – открыть расчетный счет в неуполномоченном банке. Можно нанять 6-го сотрудника.
4: Если компания потеряла право на автоматизированную систему и хочет податься на УСН, то действовать надо быстро, говорят собеседники Коммерсант-ФМ. Во-первых, предупредить налоговую. Если не успеть, тебя автоматически переведут на общую систему. А это, по словам экспертов, самый сложный и финансово затратный налоговый режим. И хотя штрафов за потерю права на автоматическую систему нет, делать это специально не рекомендуется, считает старший юрисконсульт юрфирмы Сджинши Иван Федоров.
7: Если в результате вашего эволюционного развития бизнеса действительно увеличивается выручка или увеличивается штат, и вы прекращаете соответствовать, никаких проблем, спокойно меняете на тот режим, который вам нужен. Но если вы специально это сделали, налоговая прямо видит, чтобы обойти закон, является злоупотреблением правом. Как таковой практики пока что, когда ФНС обращалась в суд или назначала камеральную или выездную налоговую проверку, ее пока что нет. Говорить о каких-то конкретных последствиях негативных нам не приходится. Можем говорить только о гражданской ответственности.
4: Автоматизированная УСН действует в экспериментальном режиме практически во всех регионах России до 31 декабря 2027 года.
2: Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. Накануне ушел из жизни выдающийся политический государственный деятель Дагестана Хизри Шихсаидов. Я напомню, что он был экс-председателем Народного собрания Республики Дагестан и секретарь Дагестанского регионального отделения партии «Единая Россия». Хизри Шихсаидов, я напомню, что родился 1 августа 1947 года в Буйнакске. Его трудовой путь был тесно связан с развитием Дагестана и включал множество ответственных постов. С 1970 по 1991 год он работал агрономом, возглавляя агропромхимия, занимал должность заместителя председателя Госкомприроды, а также был председателем Буйнакского райсовета народных депутатов и заместителем председателя Верховного совета Республики Дагестан. С 1990 года по 1995 год Хизри Шихсаидов был народным депутатом Верховного Совета Республики Дагестан. Одна из наиболее значимых периодов в его карьере пришлось на 1997-2004 годы, когда он занимал пост председателя правительства Республики Дагестан и первого заместителя председателя Госсовета Республики. С 2004 по 2007 год он вновь возглавлял Счетную палату Республики. До 2011 года Хизри Шихсаидов представлял интересы Дагестана в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. С 2013 года Хизри Исаевич являлся председателем Народного собрания Республики Дагестан, а также секретарем Дагестанского регионального отделения партии, внося значимый вклад в политическую и законодательную жизнь Республики Дагестан. Хизри Шихсаидов был известен как опытный руководитель, мудрый политик и человек, преданный интересам своего народа и региона. Его вклад в становление и развитие Дагестана трудно переоценить. Коллектив радиостанции «Диалог ФМ» приносит соболезнования всем родным и близким Хизри Исаевичу. Итак, друзья, на календаре 26 мая вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. В 1896 году именно в этот день Николай II официально стал императором России. Тогда еще никто не знал, что комментарии под новостями будут страшнее Октябрьской революции. В 1928 году стартовала первая гонка «24 часа Лемана». С тех пор мужчины по всему миру получили официальное оправдание фразе «Я просто смотрю, как машины ездят по кругу». 1972 году в СССР запустили космический аппарат «Космос». Потому что на Земле уже бардак, пора осваивать там другие космические варианты. А еще именно в этот день, 25 мая, отмечается День снежного барса. Очень скрытое животное, кстати. Насколько многие начальники используют его тактику на работе? Появился, посмотрел, строго так и исчез. История, друзья, удивительная штука. Сотни людей назад тут уже не высыпались, опаздывали и надеялись, что... Эта короткая рабочая неделя пройдет очень быстро. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Продолжим очень скоро.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.
1: В Госдуме подготовили законопроект, который должен разрешить проблему с так называемыми бабушкинскими схемами. Речь идет о ситуации, когда продавец после сделки заявляет, что его обманули и через суд требует квартиру обратно. Согласно поправкам, если суд признает сделку недействительной, жилье вернется прежнему владельцу только после того, как он полностью возместит покупателю уплаченные деньги. Об этом нам сообщила «Комсомольская правда». Поправки вносятся в законопроект о регистрации недвижимости в Гражданский кодекс. Сейчас законопроект направлен на отзыв в Росреестр и Верховный суд. Кстати, по словам парламентариев, нововведение защитит добросовестных покупателей, которые годами не могут вернуть ни денег, ни квартиры. Проблема получила широкую огласку после громких судебных разбирательств. Ну и я напомню, что с 22 мая многодетные семьи могут сохранить единое пособие, даже если доход на одного члена семьи немного превысил прожиточный минимум. Допустимая планка теперь составляет 10%. В России могут отменить все февральские ужесточения по семейной ипотеке. С такой инициативой выступили в Госдуме. Там предложили не только вернуть прежние условия, но и сделать ставки еще более доступными. Для семей с двумя детьми 4%, с тремя 2%. А молодым многодетным родителям стоит выдавать беспроцентные суды. Об этом пишет газета.ру. Авторы инициативы поясняют, что введенные ограничения серьезно ударили по рынку новостроек. Семьи с одним ребенком теперь вынуждены торопиться с оформлением кредита, пока ребенку не исполнилось 7 лет. Получить вторую льготную ипотеку на более просторное жилье уже невозможно. Кроме того, в Госдуме признали, что снизить ключевую ставку нужно до 10%. Это поможет сократить разрыв между рыночными и льготными условиями и не загонять людей в долговую яму. Но в Нидерландах разгорелся интересный скандал вокруг останков, которые могут принадлежать Д'Артаньяну. Этой весной возможные остатки графа Шарля де Бетс случайно обнаружили при ремонте в одной из церквей города Маастрих. Свой поступок ученый объяснил медленной и неаккуратной работой местной инспекции по охране культурного наследия. Тему продолжат мои коллеги, им слово.
2: Задерживать археологов голландской полиции приходится, конечно, нечасто. Отмечают с некоторым недоумением местные СМИ. Главный герой этой исторической детективной драмы – пенсионер Вим Дейкман. Фигура в Нидерландах культовая, но неоднозначная. Он проработал городским археологом Маастрихта больше 40 лет, а в 2016-м за выдающийся вклад в сохранение наследия города был удостоен рыцарского звания. Но была у археолога одна страсть. Почти 30 лет он искал могилу знаменитого мушкетера Д'Артаньяна. И этой весной поиски, вероятно, завершились. Под просевшим полом церкви в пригороде Маастрихта был обнаружен скелет. Именно в этом месте и мог быть захоронен капитан королевского мушкетеров, который получил смертельное ранение в 1673-м при осаде города, рассказал в интервью АБС News диакон церкви Жос Вальке.
3: У нас рассыпались несколько плит, и мы хотели их починить. Когда мы их вынимали, то внезапно обнаружили какую-то перегородку в земле. Мы ее немного почистили и нашли кости. Тогда мы остановились и обратились к Виму Дейкману. Предложили ему приехать и провести расследование, изучить останки.
2: Находка может стать кульминацией долгих поисков, говорил тогда Дейкман СМИ и объявил себя руководителем раскопок. Но идентификация останков идет очень медленно, сетовал археолог в одном из последних интервью местному радио БНР.
4: Это была череда совпадений, и то, над чем я работал годами, превратилось в прекрасные документальные фильмы. Расследования идут до сих пор. Мы нашли челюсть с зубами, взяли образцы ДНК. 13 марта ее отправили на экспертизу в Мюнхен, но результатов пока нет. Но, возможно, результаты исследований никогда не будут опубликованы. Но мы продолжаем работу. В любом случае, это уже вызвало большой общественный интерес. Изучают сейчас и пулю. Была ли она выпущена из ружья или из пистолета, потому что тело было полностью обезображено выстрелом. А еще в могиле мы нашли монету примерно 1660 года.
2: Проблемы начались как раз после экспертизы в Мюнхене. Муниципалитет Маастрихта отправил туда два зуба и фрагмент плечевой кости скелета обычной почтой. Это могло повредить останки, поэтому археолог решил самолично привезти их обратно, а после оставил себе. Голландские власти решение сочли, мягко говоря, странным и потребовали вернуть артефакты. А после отказа Дейкмана 20 мая к нему домой нагрянула группа захвата. Исследователи обвинили в присвоении и сокрытии археологических находок, а также в нарушении регламента проведения самих раскопок. Впрочем, задержание продлилось недолго, рассказала с Парижа Дарья Злотникова.
5: После допроса он сообщил местонахождение останков, после этого его освободили, хотя формально он все-таки остается подозреваемым. Почему так произошло? С точки зрения археолога, он говорит о том, что местные власти достаточно плохо организовали раскопки, недостаточно бережно относились к останкам, они могли быть повреждены, просили пересылать эти останки почтой, что совершенно не соответствует стандартам археологии, тем более для такой крупной находки, и говорит, что действовал не из личной выгоды, а ради исторической справедливости и ответственности.
2: Позже Дейкман признал, что действовал необычно. Местные власти ситуацию комментировать отказались, в отличие от пользователей соцсетей. Подавляющее большинство советуют местной полиции с таким же рвением задерживать преступников, а археологу дать работать.
1: К другим новостям. Управление Россельхознадзора по Дагестану предупредило мусульман перед праздником Курбан-Байрам об обязательном оформлении ветеринарных документов на скот и запрет на забой вне специально отведенных мест. Я напомню, как мы ранее сообщали, что для проведения обряда в Махачкале будет организовано 5 специализированных площадок, которые зарегистрированы в системе Цербер. В Россельхознадзоре еще раз подчеркнули, что забой разрешен только на убойных пунктах и официальных площадках. Ввоз животных без документов расценивается как потенциально угроза заноса болезней, общих для человека и животных, а также категорически запрещен. Центробанки признали перегрев цен на рынке недвижимости, об этом сообщает РБК. Стоимость жилья вызывает серьезные вопросы, об этом заявил директор Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. Он признался, что не понимает, сколько нужно зарабатывать для покупки недвижимости. По его словам, рынок переживает период перестройки после сокращения льготных ипотечных программ. На фоне ажиотажного спроса прошлых лет цены на жилье оказались перегреты. Сейчас продажи стабилизировались, и регулятор ожидает формирования нового баланса на рынке. Ну а для жителей Дагестана, чьи дома находятся в зоне оползня, могут разработать программу переселения. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Минстрою, Минфину и Минэкономразвития совместно с властями республики поручено до 15 июля проработать заключение тех мер в государственную жилищную программу. Кроме того, правительство рассмотрит возможность организовать летний отдых для детей и семей, которые пострадали от последствий паводков. Но в Минздраве нашей страны забили тревогу из-за массового ожирения. Ухудшение фиксируется во всех возрастных группах, но особенно врачей беспокоит рост числа детей с лишним весом. Наблюдается резкое увеличение случаев ожирения среди несовершеннолетних. 80% из них не имеют никакой наследственной предрасположенности. Как сообщает РИА Новости, ожирение приводит к артериальному гипертензии, сахарному диабету и сосудистым нарушениям.
6: По словам источников CBS, администрация Трампа готовилась к новым ударам по Ирану в пятницу. Однако окончательное решение американский президент снова не принял. Теперь глава Белого дома намерен провести переговоры с военными и представителями разведки в выходные. Ради этого Трамп не только отменил игру в гольф в Нью-Джерси, но и свой визит на свадьбу сына. Решение он объяснил обстоятельствами, связанными с работой правительства и любовью к Соединенным Штатам. В то же время Пентагон начал обновлять списки призыва, отмечает CBS. Они касаются военных, которые размещены на Ближнем Востоке. Телеканал допускает, что контингент могут сократить на случай возможных ответных ударов со стороны Тегерана. Трамп всерьез допускает новую атаку на Иран, говорят источники Axios, которые лично общались с президентом. Боевые действия возможны, если в последний момент не случится никакого прорыва в переговорах. Для этого, по словам собеседников, должно произойти что-то неожиданное. Сейчас же обсуждение мирной сделки можно назвать мучительной. Проекты документов пересылаются туда и обратно каждый день, без какого-либо прогресса. Впрочем, Дональд Трамп уже несколько раз с начала перемирия был близок к возобновлению войны и каждый раз не решался на этот шаг. Некоторые чиновники по-прежнему считают, что успех в переговорах возможен, причем в ближайшие сутки, заключает Axios. Переговоры с Тегераном Вашингтон ведет через пакистанских посредников. Накануне к процессу присоединился Катар, пишет Рейтер. По словам источников, в Тегеран прибыла делегация из Дохи, которая будет работать координации с США. Эмират считается важным союзником Вашингтона на Ближнем Востоке. На его территории Пентагон развернул авиабазу «Аль-Удейд», крупнейшую в регионе. Перед войной Ирана с США Катар был посредником в нескольких конфликтах, в том числе вокруг Газы, но дистанцировался в марте после того, как Тегеран атаковал страну сотнями ракет и беспилотников. Из-за этих ударов, а также блокады Армузского пролива, остановился экспорт и производство СПГ в Эмирате. Кроме этого, добиться мира в регионе пытаются другие арабские страны, пишет Bloomberg. По словам источников, Саудовская Аравия и ОАЭ призвали Дональда Трампа дать дипломатам больше времени для мирных переговоров.
1: О погоде в Махачкале, друзья, сейчас за окном в Махачкале плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра, по данным гидрометцентра Дагестана, поднимутся аж до плюс 25. Местами облачно, возможен небольшой дождь и ветер. То есть погода идеальная. Утром, ой, прохладно, днем. Зачем я надел куртку, а вечером, ну вот теперь нормально. Берите с собой хорошее настроение. И здесь, в программе «Утро» на Диалог FM, мы подбодрим этим самым топливом.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог». В Дагестане 8 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В МЧС Дагестана предупредили о неблагоприятных погодных условиях, которые продлятся до 26 мая. Так, в республике ожидаются сильные дожди, грозы, град, а также повышение уровня воды в реках и сходы селевых потоков. Кроме того, в сообщении ведомства даны рекомендации по безопасности. Находясь на улице, важно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также держаться подальше от линий электропередач и деревьев. В Дербентском районе стартовало строительство автодороги длиною более 9 километров, которая соединит будущий Всероссийский детский центр «Дагестан» с другими территориями. Проект, реализуемый в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», должен улучшить транспортную доступность прибрежных районов. Завершение работы запланировано на конец следующего года. В мае наиболее частой мошеннической схемой в сфере ЖКХ стали

0: экономическому потенциалу и контролю над ключевыми транспортными артериями. В рамках своей предвыборной программы премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении отменить визовый режим с Евросоюзом в течение ближайших 2 лет. Он подчеркнул, что Армения достигнет этого результата быстрее, чем Украина и другие страны, стремящиеся к членству в ЕС. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух из лаборатории «Гемотест» объяснила, как проявляется аллергия на алкоголь. По ее словам, наиболее распространенными симптомами являются кожные реакции, покраснение, зуд и высыпание, чаще всего на лице и шее. Также могут отекать губы, веки или гортань. В некоторых случаях у человека, страдающего аллергией на алкоголь, начинаются приступы чихания, кашля и затрудняется дыхание, отметила Кашух. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Доброе утро, друзья! На календаре 25 мая, тот самый день, когда будильник уже устал от нас больше, чем мы от этих понедельников. Вы слушаете «Утро» на Dialog.fm, программу, где кофе бодрит не хуже новостей, а ведущий, кстати, меня зовут Расим Загиров, уже сделал вид, что вы проснулись добровольно. Впереди у нас самая короткая рабочая неделя года, в связи с тем, что в нашей республике с 27 числа объявлен праздник Курбан-Байрам, и будем отдыхать еще 5 дней, поэтому эти 2 дня как-то надо продержаться, друзья. И дальше здравствуй, лето. Кстати, если с утра все валится с рук, как у меня, не переживайте. Это организм проверяет, точно ли вы готовы к рабочей неделе на 2 дня или все-таки хотите опять в майске. Музыка, хорошее настроение, немного безумия и новостей. Все, как вы любите. Поехали здесь, в программе «Утро» на Dialog.fm.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Ну и, друзья, за эти выходные сборная Дагестана по вольной борьбе победила команду Северной Осетии в матчевой встрече со счетом 8-2. Сборные двух республик встретились в Международный день спортивной борьбы во Дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске. Я напомню, что предыдущая встреча сборных Дагестана и Северной Осетии прошла в декабре во Владикавказе. Она завершилась равным счетом. Ну и Роспотребнадзор Дагестана приостановил работу операционной на дому в Махачкале. В ходе проверки, проведенной после поступившейся жалобы в одной из квартир по улице Магомеда Гаджиева, 4, была выявлена незаконная медицинская деятельность. Специалисты установили грубые нарушения, которые создают угрозу жизни и здоровью пациентов. В квартире оказывались услуги по пластической хирургии и косметологии. При этом не было необходимых условий набора помещения, а врачи не имели разрешения и лицензии. Инструментарий не стерилизовался должным образом, многократно использовались одноразовые шприцы, применяли лекарства с истекшим сроком годности. Медицинские изделия хранились в холодильнике вперемешку с продуктами. И, как нам рассказали в Роспотребнадзоре, процитирую их, несмотря на попытки воспрепятствования законным требованиям, спектром функционирования кабинета приостановлено. Нам, Диалог ФМ, пояснили, что готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Россети озвучили план работ по защите подстанции Дагестана от подтоплений. Об этом доложил Виктор Абаимов. По подстанции Приморская предусмотрено, он сказал, работы по вертикальной планировке уже определен проективщик. Комментируя ситуацию с подстанцией Восточной, Абаимов доложил, что по предварительной оценке организация инженерных сооружений, которые обеспечат отвод воды с реки Черкес-Озень, а также запланированные дноуглубительные работы и расчистка русла, исключит риски подтопления станции. При этом решение еще не окончательное. Проводится анализ ситуации на объекте, после чего будут приняты все необходимости и технические решения на самой подстанции. Одной из ключевых зон, по его словам, остается проблема в распределительных сетях, особенно в городе Махачкала. Петр Конюшенко подчеркнул, что реализуемые в республике программы в обязательном порядке должны предусматривать возможные риски повторения подобных природных явлений. Федор Щукин утвердил 15 членов Общественной палаты Республики Дагестан нового состава, в их числе председатель Союза женщин Дагестана Хасаибат Валиева, директор филиала Российского общества знания в Дагестане Шевкет Крумов, председатель регионального отделения движения первых, это Людмила Саидова, а также политолог Эдуард Уразаев. Все они включены в состав по представлению различных общественных объединений. Отметим, что всего в Общественную палату войдут 45 человек, срок их полномочий составит 3 года. В Дагестане увековечат память троих выдающихся деятелей республики. Заседание комиссии при главе Дагестана по увековечиванию памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в республике прошло еще в субботу под руководством вице-премьера Дагестана Муслима Теликабова. По предварительному рассмотрению лиц, имеющиеся выдающие достижения особой заслуги перед республикой, были внесены имена троих дагестанцев. Среди них советник юстиции Гаджи Магомедбеков, народный поэт Дагестана Абдулла Даганов и заслуженный художник Российской Федерации Альберт Хаджаев. По представлению Совета старейших Гумбетовского района на здание прокуратуры муниципалитета принято решение установить мемориальную плиту советнику юстиции Гаджи Магомедбекову, который, проживший с 1926 по 1990 годы, он, кстати, награжден медалями за доблестный труд в Великой Отечественной войне и за трудовую доблесть, и за доблестный труд в ознаменовании столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. По итогам рассмотрения мемориалов комиссия подготовит и направит все органы местного самоуправления заключение о целесообразности увековечивания памяти заслуженных лиц. Но и выходцы из Дагестана достойно сражаются в ходе специальной военной операции. Многие получают звание Героя России. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев» еще 22 мая.
2: Один из ключевых субъектов Российской Федерации на Кавказе, самое многочисленное по населению, с глубочайшими традициями, причем традициями верности и своей малой родины Дагестану, и большой России в целом. ребята-выходцы из Дагестана, вот такие же, как и вы, с медалью Героя Российской Федерации на груди, воюют достойно, вы это знаете, и вы лучше этому подтверждение. И сейчас, и на командных должностях, и просто в рядовых боевых порядках, на очень высоких должностях у нас выходцы из Дагестана показывают свои лучшие качества дагестанцев.
1: Ну и, друзья, Тимерлан Амбуталибов принял участие во встрече президента России с выпускниками первого потока образовательной программы «Время героев». Беседа с главой государства в Кремле началась с трагических событий в Луганской Народной Республике. Продолжая разговор, президент России назвал героев, прошедших СВО, солью земли русской, которые должны составить костяк будущих управленцев. В ходе беседы временно исполняющий министра по национальной политике и делам религии героя России Тимерлан Амбуталибов рассказал Владимиру Путину о своем боевом пути и погибшем командире. Также Тимерлан Амбуталибов поблагодарил главу государства за постоянную поддержку Дагестана, его жителей, и выразил признательность за возможность принять участие в проекте «Время героев», поделился впечатлениями о пройденном обучении.
3: Хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за особое отношение к моей родной республике. Вы всегда вместе с Дагестаном. Так было в 1999 году, когда в республику вторглись международные террористы. И сегодня, когда в результате паводков люди лишились привычного уклада своей жизни, своих домов, хозяйств. На помощь моей республике пришли тысячи людей от Владивостока до Калининграда. Программа «Время героя» помогла мне приносить пользу своей родине и многонациональной республике. В год единства народов России в Дагестане проводится очень много мероприятий, и хочу сказать о том, что единство наших народов крепнет с годами и становится основной нашей опорой. Завершить свое выступление хотелось бы, уважаемый Владимир Владимирович, цитатой из стихотворения нашего народного поэта Расула Гамзатова: «Мне все народы очень нравятся, и трижды будет проклят тот, кто вздумает, кто попытается чернить какой-нибудь народ». Доклад окончил.
0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Продолжаем утро на «Диалог ФМ». Цены снижаются, хотя весьма выборочно. Импортеры, с которыми поговорил «Коммерсант», рады укреплению рубля, но на долгий тренд на это не рассчитывают. Я напомню, что на прошлой неделе российская валюта вернулась к уровню 2023 года. В выходные Центробанк вообще установил официальный курс доллара на уровне 71 рубля 21 копейки. Тему продолжит мой коллега Александр Мезенцев. Саш, доброе утро, тебе слово.
4: В мае рубль продолжил укрепляться. Доллар сначала ушел в район 75 рублей, а на этой неделе и вовсе ниже 71. Мнения экономистов разнятся, но одна из точек зрения – такая валютная динамика – серьезный антиинфляционный плюс. В мае, по данным Росстата, уже две недели из трех показали небольшое снижение цен. Сезон индекса со знаком минус в этом году начался раньше обычного. Например, на десятки процентов подешевели путевки за рубеж по отдельным направлениям, сообщают туроператоры. Еще из показательного – фотографии в соцсетях с сравнением стоимости российских овощей и ягод на прилавке рядом с сезонными экзотическими фруктами. Импортные манго встречаются по 65-100 рублей за штуку, а килограмм местной клубники – 750 рублей. Дешевеют массовые позиции, вроде бананов из Африки, говорит исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
5: Есть примеры с южных регионов Ростовской области. Нектарины, персики из Турции подешевели на 25%, апельсины на 20%. Все-таки у нас доминирующую позицию занимает ритейл. Он не сильно заинтересован в снижении цен, но, наверное, понимая в том числе, что это может быть временный. Поставщики ритейла, тем более, не меняют цены. Опустить легко можно и за один день, а договориться потом, чтобы приняли новую повышенную цену, иногда приходится несколько месяцев.
4: В секторе продовольствия отмечают влияние крепкого рубля даже на местных производителей. Должны подешеветь семена и некоторые сельскохозяйственная техника. Российские бренды одежды также валютный курс восприняли как очень позитивный фактор, особенно после серьезного охлаждения потребительской активности, говорит гендиректор Finflair Ксения Рясова.
6: Практически все бренды наши известные, они все производятся в Юго-Восточной Азии, Индии, Китай, Бангладеш, и поэтому у всех сейчас идет корректировка вниз. Мы, главное, платим таможенные сборы, а они тоже рассчитываются, исходя из ставки валютной, поэтому у нас сейчас очень очень хорошие цены, ниже, чем в прошлом году. У нас большой рост лайк-фо-лайк покупок. Курс ЦБ – это курс ЦБ, а все равно мы покупаем немножко дороже. Но 75-77 – это очень хороший курс. Мне кажется, это фантастические цены, мы уже от них отвыкли.
4: Для части импортеров крепкий рубль – повод хотя бы не повышать цены. Исполнительный директор Ford Wine Александр Лепилин считает, что в противном случае вино из недружественных стран только бы дорожало ускоренными темпами, а вслед за ним и российское.
7: Если мы смотрим какие-то акции, они идут достаточно активно, так что в целом цена немного снижается. Но надо понимать, что рост стоимости транзакций, логистики, дорожание оформления таможенных подакцизных грузов, плюс в этом году вырос акциз, импортный алкоголь дорожал в первую очередь из-за смены фискальной политики, резко увеличена была пошлина в 2024-2023 годах. До сих пор наблюдаем рост цен, товаропроводящая цепочка достаточно длинная, поэтому импортное вино, если мы берем нынешние цены к не 25-му, а 24-му году, 23-му году, она, конечно, все равно существенно подорожала, и причина тут не в курсе.
4: Защищают так не только российских виноделов. Сначала власти кратно повысили утильсбор на автомобили, а с 1 сентября Минпромторг планирует ввести особый техсбор со смартфонов и ноутбуков. Профильная ассоциация производителей и продавцов техники уже попросила его отсрочить. Сейчас, по ее мнению, не время. И так слишком слабый спрос. Техника в целом, по данным Росстата, дешевеет уже давно и относительно стабильно. СМИ, например, обращали внимание на падение цен на айфоны и Samsung. Помимо крепкого рубля, из-за плохого для продавцов периода низкого потребительского спроса, импортная электроника просто могла скопиться на складах.
1: О погоде в Махачкале, друзья, сейчас за окном в Махачкале плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра, по данным Гидрометцентра Дагестана, поднимутся аж до плюс 25. Местами облачно, возможен небольшой дождь и ветер. То есть погода идеальная. Утром, ой, прохладно, днем. Зачем я надел куртку, а вечером, ну вот теперь нормально. Берите с собой хорошее настроение. И здесь, в программе «Утро» на Диалог FM, мы подбодрим этим самым топливом.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
6: Диалог ФМ. Пробки на дорогах.
7: Ну и давайте заглянем, что у нас творится здесь на дорожной карте в Махачкале. Сейчас обстановка в городе оценивается 2 балла, друзья, по данным аналитического центра Яндекс.Пробки. Небольшие затруднения под мостом 1000 мелочей на проспекте Имама Шамиля в сторону центра. Также движение на улице Петра Первого в обе стороны в районе перекрестка улицы Азизова. Это район Бейбулатова, получается, в том районе на Петра Первого у нас также небольшое затруднение. Затруднение в обе стороны, друзья, у нас на кольце Кавказа, это проспект Насрудинова, Хаджи Булача и проспект Петра Первого. Вот такая вот ситуация на дорогах сейчас в Махачкале. Все данные предоставлены аналитическим центром Яндекс.Пробки.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Общественная организация «Жизнь без слез» в Махачкале планирует возродить социальное кафе для людей с инвалидностью, которое закрылось в 2024 году из-за долгов более 1 миллиона рублей. Однако жители соседнего дома по улице Хаджи Булача 6 не хотят отдавать под заведение землю, где жители планировали детскую площадку и высадили деревья. Земельный участок под строительство мэрии, я напомню, что выделила еще в 2025 году, но местные жители выступили резко против. На встрече с руководителем организации Айшат Гамзаевой они заявили, что муниципалитет не учел их интересу. Я процитирую сейчас Гамзаеву, которую она дала Мирмолу. «У нас ни музыки не будет, ни выпивки. У нас ребята очень спокойные. Ваши деревья никто рубить не собирается. Мы их просто перенесем по периметру, поставим». Так цитирует Гамзаева издание «Мирмолу». Я напомню, что предыдущее кафе «Ветер перемен» работало с 2018 года и было создано на президентский грант в 2 миллиона рублей. Там готовили, кстати, пиццу и кофе сотрудники с ментальными и физическими нарушениями. Заведение закрылось, когда арендодатель поднял плату, а долги превысили 1 миллион рублей. Я напомню, что сейчас бывшие работники, по словам Гамзаевой, сидят по домам и плачут, не понимая, почему у них отняли конфету. Ситуацию попытались урегулировать омбудсмен Запир Алхасов, который пообещал жильцам помочь с ремонтом фасада дома и обустройством детской площадки на соседнем участке. Айшат Гамзаева говорит, что строительство могут начать хоть завтра, если разногласия удастся снять жильцами по улице Хаджи Булача 6 в Махачкале. Махачкала вернула в городскую собственность 20 участков за 190 миллионов рублей. Об этом сообщает Джамбулат Салавов, глава города. Ключевой стала победа в Верховном суде Дагестана, где удовлетворили иски о возврате участка площадью более 10 гектар в поселке Новокушет стоимостью свыше 70 миллионов рублей. Кроме того, арбитражный суд республики поддержал требования мэрии о возврате 18 участков в Приморском жилом районе между Махачкалой и Каспийском. И, кстати, площадь составила более 3 гектаров, кадастровая стоимость около 130 миллионов рублей. Параллельно Ленинский районный суд постановил вернуть городу еще один участок в том же поселке Новый Хушет площадью 4500 квадратных метров. Ну и, друзья, из Астрахани в Дагестан запустили 4 новых автобусных рейса. Стоимость поездки до Кизляра с Астрахани будет 1200 рублей, до Махачкалы 1600 рублей, до Дербента 1800. Данное решение – это шаг в развитии межрегионального туризма и укрепление связи между югом России и Дагестаном. Но и Минобр-Дагестана запретил школам республики менять даты и места проведения последних звонков, выпускных вечеров и соображений безопасности. Об этом сообщили нам ведомстве. Я напомню, что завтра, в день последних звонков, руководители школ должны будут лично контролировать и передавать в министерство информацию о возвращении домой каждого ребенка. Школам также поручено активизировать и профилактические уроки с привлечением сотрудников ГИБДД в связи с ростом числа аварий и участием подростков. Все меры направлены на обеспечение безопасности детей в праздничные дни и каникулярный период. Ну и, друзья, мы в предыдущем выпуске «Утро на Диалог ФМ» говорили о том, что банкоматы переключатся в офлайн режим, то бишь они без интернета будут работать. Эльвира Набиуллина пообещала запустить банкоматы без интернета. Глава Банка России заявила, что Минцифры и операторы уже знают, как заставить платежные терминалы работать при отсутствии сети. По ее мнению, такой механизм решит проблемы с доступом к личным финансам. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро и расскажи об обещаниях Эльвиры Набиуллиной.
2: Расим, доброе утро. Набиуллина также уточнила, что процесс подключения к системе будет поэтапным. В первую очередь туда попадут системно значимые банки. По словам председателя Совета Ассоциации «Электронные деньги» Виктора Достова, основной задачей телекоммуникации для банкомата является связь с банком Эквайра. Соответственно, как она будет реализована, не очень принципиально. Самое простое, если интернет работает нормально, то делать ее через общую сеть. Если же нет, то можно поднимать отдельный сегмент сети, что в принципе реализуемо. Набиуллина также рассказала, что регулятор хочет включить все банки в белые списки, но для этого сначала нужно проработать идею с Минцифры. При этом глава Центробанка признала, что подключение всех кредитных организаций сразу невозможно из-за ограничений технологий. Для реализации проекта много времени не понадобится, так считает глава Ассоциации финансовой инновации Роман Прохоров. По его словам, например, для того же самого цифрового рубля предусмотрено совершение операций офлайн. В принципе, такую технологию можно распространить и на обычную валюту, в том числе для использования в банкоматах. При этом он добавил, что это все-таки не мгновенный процесс, потому как технологию нужно протестировать. В начале мая Ассоциация банков России предложила премьер-министру Михаилу Мишустину включить все кредитные организации с лицензией Центробанка в белые списки. Там отметили, что ограничение доступа к сервисам некоторых кредитных учреждений из-за отсутствия интернета вредит конкуренции на рынке. Расим.
1: Спасибо большое. Это был мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, спасибо еще раз тебе большое. Мы продолжим утро на Диалог FM.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM. Студия Расим Загиров. Родители выпускников 9 и 11 классов Махачкалы озвучили сумму предстоящих расходов на организацию выпускных вечеров и приобретение праздничных нарядов. Согласно исследованию, проведенному платформой SuperJob, бюджет на прощание со школой значительно варьируется в зависимости от класса и пола выпускника. Средняя стоимость участия в выпускном вечере для учеников 9 классов в Махачкале составляет в районе 15 тысяч рублей, для 11 классов 19 тысяч рублей. Я напомню, что это исследование, которое проведено порталом SuperJob. При этом 13% родителей Дагестана, 9-классников, сообщили об отказе от проведения организованных вечеров, тогда как среди 11-классников эта доля ниже, там 7%.
3: Ну, если говорить о затратах, то на костюм и рубашку уже ушло около 19 тысяч рублей. Кстати, мы взяли самый недорогой, но качественный, ткань хорошая. Туфли обошлись в 6 тысяч рублей, галстук 1500 рублей, запонки 500 рублей. Ремень и носки еще примерно около 3 тысяч рублей. И в итоге на основной наряд получилось, ну, порядка 28 тысяч. Плюс еще нужно заложить расходы на стрижку и по мелочи, вот, траты в сам выпускной день, это тоже порядка 2-3 тысяч рублей.
1: Отдельно значимой статьей расходов является выпускной наряд. Для юношей и девятиклассников одежда и обувь приходится в среднем 18 тысяч рублей. Для девушек 16 тысяч рублей. Однако к 11 классу тенденция меняется. Наряды для дочерей становятся дороже, где-то в районе 22 тысяч рублей, превышая расходы на юношей в 20 тысяч рублей.
4: В этом году моя дочь выпускница. Ну, конечно, с девочками дела обстоят иначе. Мальчикам там, думаю, намного проще. Начиная с винеток, всего прочего. Это если не считая именно школы. Ну, наверное, порядком около 10 тысяч. А вот наряды, прически и все прочее, ну, мамочки, держитесь, потому что, ну, допустим, у моей дочери запросы ого-го. В плане того, что у нее все должно быть самым лучшим, она должна быть самой красивой и все прочее. Но мы потратились порядком 20 тысяч на платье и макияж с прической где-то 1008. Ну, не считайте там девочкам там маникюр, педикюр, поэтому я считаю, что мамам мальчишек очень повезло в этом плане. Вот. Но будьте готовы к сумме от 40 до там уже запросов, какие у каждого, наверное, индивидуально. Вот, выпускной — это такое вот мероприятие, такое вот случается раз в жизни, поэтому как-то думаешь, что нужно, как полагается, вложиться в это.
1: Тем не менее, не все родители готовы тратиться на новые праздничные комплекты. 23% родителей, сыновей девятиклассников и 18% родителей, дочерей из девятых классов обходятся без специальных обновок. Среди выпускников, кстати, 11 классов их-то практика менее распространена. 15% для юношей и 11% для девушек.
0: Радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Белый дом в последний момент оказался принимать новое регулирование искусственного интеллекта. Дональд Трамп отложил подписание указа после разговора с Илоном Маском, пишет The Washington Post. Изначально на торжественную церемонию пригласили лидеров ведущих компаний-разработчиков, но в итоге некоторым из них пришлось разворачивать самолеты на полпути к Вашингтону. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы здесь на Диалог ФМ.
5: 20 мая стало одним из самых насыщенных дней в истории индустрии искусственного интеллекта, пишет Axios. За несколько часов Anthropic объявил о выходе на прибыльность, NVIDIA о рекордных доходах, OpenAI рассказала о решении геометрической задачи, над которой ученые бились 80 лет. На этом фоне Трамп собирался подписать указ о новой системе отношений между государством и техногигантами. Документ предполагал добровольную передачу правительству новых моделей за 90 дней до официального релиза ради проверки на киберугрозы. По данным последних опросов, которые приводит издание, 70% американцев считают, что нейросети развиваются слишком быстро. Именно общественный страх массовых увольнений, роста цен на электричество и концентрации власти у техногигантов стал политической проблемой для Белого дома. Как пишет Washington Post, указ сорвался буквально за несколько часов до церемонии подписания, после серии звонков от лидеров индустрии, включая Илона Маска и Марка Цукерберга. Ключевую роль также сыграл бывший криптосоветник Белого дома Дэвид Сакс. Им удалось убедить президента, что даже добровольная система проверок может превратиться в скрытое лицензирование. Компании опасаются, что фактически им придется получать одобрение государства на выпуск новых моделей. Особенно действенным оказался аргумент о соперничестве с Китаем. В индустрии заметили, что любые дополнительные проверки замедлят американские компании и дадут Пекину шанс вырваться вперед в гонке нейросетей. Впрочем, отмена церемонии, по мнению политика, обернулась политической неловкостью. Трамп публично раскритиковал документ, который готовила его собственная команда. «Мне не понравились некоторые пункты. Сейчас мы опережаем и Китай, и вообще всех в мире, и ничто не должно помешать этому лидерству», приводит слова президента издания. При этом сам Белый дом, видимо, до конца не понимал, насколько сильным будет сопротивление в индустрии. Главы некоторых компаний, включая OpenAI и Anthropic, вообще отказались лично приезжать на церемонию. Рейтер отмечает, что Белый дом не отказался от идеи контроля над искусственным интеллектом. Документ не только вводил проверки моделей, но и обязывал власти активнее использовать нейросети для защиты банков, больниц и государственных сетей от кибератак. Поводом для тревоги стала новая модель Mythos от Anthropic. Компания сама предупреждала, что такие системы могут резко увеличить возможности хакеров. При этом нынешняя история показала, насколько сильным остается влияние крупнейших технологических компаний на Белый дом, заключает Рейтер.
1: Итак, друзья, на календаре 26 мая вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. В 1896 году именно в этот день Николай II официально стал императором России. Тогда еще никто не знал, что комментарии под новостями будут страшнее Октябрьской революции. В 1928 году стартовала первая гонка «24 часа Лемана». С тех пор мужчины по всему миру получили официальное оправдание фразе «Я просто смотрю, как машины ездят по кругу». В 1972 году в СССР запустили космический аппарат «Космос», потому что на Земле уже бардак, пора осваивать там другие космические варианты. А еще именно в этот день, 25 мая, отмечается День снежного барса. Очень скрытое животное, кстати. Насколько многие начальники используют его тактику на работе, появился, посмотрел, строго так и исчез. История, друзья, удивительная штука. Сотни людей назад тут уже не высыпались, опаздывали и надеялись, что эта короткая рабочая неделя пройдет очень быстро. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Продолжим очень скоро.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Реклама на «Диалог-ФМ».
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната
14: всех насыщенней вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
2: Диалог ФМ. Пробки на дорогах. Ну и давайте заглянем, что у нас творится здесь на дорожной карте в Махачкале. Сейчас обстановка в городе оценивается 2 балла, друзья, по данным аналитического центра Яндекс.Пробки. Небольшое затруднение под мостом 1000 мелочей на проспекте Имама Шамиля в сторону центра. Также движение на улице Петра Первого в обе стороны в районе перекрестка улицы Азизова. Это район Бейбулатова, получается, в том районе на Петра Первого у нас также небольшое затруднение. Затруднение в обе стороны, друзья, у нас на кольце Кавказа, это проспект Насрудинова, Хаджи Булача и проспект Петра Первого. Вот такая вот ситуация на дорогах сейчас в Махачкале. Все данные предоставлены аналитическим центром Яндекс.Пробки.
0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
2: Инвестиции, новые рабочие места. На дагестанском заводе запустили производство энергоэффективного стекла. Уникальный проект реализуется на базе Салават-стекло Каспий. Предприятие, я напомню, за эти выходные посетил временно исполняющий главу Дагестана Федор Щукин и премьер-министр Магомед Рамазанов. Общий объем инвестиций в проект составил более 2 миллиардов рублей. На предприятии создано 30 дополнительных рабочих мест, а также налоговое отчисление до 2030 года прогнозируется на уровне до 1 миллиарда рублей. Планируемая мощность новой линии составляет до 12 миллионов квадратных метров стекла в год. Реализация проекта позволит предприятию успешно конкурировать с зарубежными аналогами и будет способствовать импортозамещению в сфере стекольной промышленности. Ну и в продолжении темы Магомед Рамазанов также посетил осмотр завода «Салават-стекло Каспий», где за эти выходные была запущена новая линия. Вот его комментарии.
18: В первую очередь я хотел бы поблагодарить руководство завода за то, что они решили и открыли на территории нашей республики крупное предприятие. Продукция востребована на многих рынках и за рубежом, и в России, поэтому спрос на нее будет, и мы сделаем все для того, чтобы поддержать руководство завода в развитии и продвижении продукции на рынках за рубежом и в России.
2: Ну и Федор Щукин и Магомед Рамазанов поздравили динамовцев с победой. Я напомню, что наши махачкалинцы держали уверенную победу со счетом 2-0 и сохранили место в российской премьер-лиге на следующий сезон. После игры руководитель Дагестана и премьер-министр пообщались с командой в раздевалке. «Вы всех обрадовали», — говорит Магомед Рамазанов, желая хорошо отдохнуть, чтобы сборы прошли без травм и вошли в новый чемпионат с новыми силами. Федор Щукин добавил, что, ребят, спасибо за праздник, вы лучшая команда, только вперед.
19: Спасибо за радость, спасибо за праздник, спасибо за победу. Ребята, вы лучшие, лучшая команда, всех сопричастных, всех игроков, всех болельщиков за праздник, который подарили. Только вперед!
2: На Дагестане стартует международный маршрут путешествия по Великому Шелковому пути под руководством вице-премьера Наримана Муталибова с участием руководителя агрохимслужбы России Лидии Бакуменко состоялось совещание по подготовке организации прохождения на территории Дагестана международного маршрута путешествия по Великому Шелковому пути. Мероприятия на территории Дагестана пройдут по 26 мая с участием представителей международных организаций, федеральных органов власти и делегации ООН, о которых мы здесь говорили в прошлом выпуске «Утро на Диалог ФМ». Маршрут, кстати, охватит Буйнакский, Казбековский, Тарумовский и Ногайский районы Республики Дагестан.

0: Крепкий рубль оживил туристический рынок. Как отмечают игроки рынка, только с 19 мая количество проданных путевок выросло на треть по сравнению с предыдущей неделей. В отдельных случаях спрос увеличился почти вдвое. Особенно активно россияне начали бронировать поездки в Турцию, Египет, Вьетнам и Китай. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро, тебе слово.
1: Доброе утро, Расим. На фоне более выгодного курса недельный отдых за границей на двоих теперь можно найти по цене ниже 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Level Travel. Там отметили, что положительная тенденция есть и в турах по России, и в Абхазию, хотя влияние курса валют на такие поездки не очевидно. Структура продаж также немного поменялась. Так, поездки в Турцию нарастили долю с 38 до 43%. Есть небольшой рост доли у Вьетнама и Китая, стабильные позиции у Египта и Таиланда. А вот доля России в проданных за последние дни турах сократилась с 15 до 9%. По данным Level Travel, тур на двоих с перелетом и проживанием на неделю в Турции в отеле 3-4 звезды стоит в среднем 98 тысяч рублей вместо 114 тысяч недели ранее. Уверенные 4 звезды теперь обойдутся в 120 тысяч вместо 130. Отдых в 5-звездных отелях Турции пока не реагирует на курс рубля. Средний чек все так же составляет 195 тысяч рублей. При этом туры в Египте также стали доступнее. Двоим отдохнуть неделю в гостинице категории 4 звезды стоит в среднем 112 тысяч рублей вместо 122 тысяч. Похожую динамику наблюдают и другие сервисы. Так, в ассоциации туроператоров ожидают, что по азиатским направлениям падение цен продолжится ближайший месяц, а стоимость путешествий в Турцию будет зависеть от наличия горящих туров. Начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская отмечает, что с начала мая подрос интерес покупателей и к более эксклюзивным предложениям. По ее словам, в лидерах сейчас Турция, потому что летом многие хотят поехать в безвизовые страны и отдохнуть на море. На втором месте, как ни странно, Мальдивы. Лето считается там не сезоном, но на самом деле погода остается хорошей. Тур в приличный отель на неделю на двоих можно попробовать уложить в 600-800 тысяч рублей на двоих. Но если хочется выбрать самый лучший отель, то тогда цены скакнут уже за миллион. Авторы исследования добавляют, что крепкий рубль сделал россиян решительнее. Так, доля тех, кто готовы полететь отдыхать в ближайшую неделю, выросла с 11 до 15%. Но чаще всего туристы выбирают путешествие за 2 недели или месяц до вылета. С 19 марта рубль укрепился к доллару на 20%. Расим.
0: Спасибо большое. Это был мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, спасибо еще раз тебе большое. Мы продолжим утро на Диалог FM. США готовят новые удары по Ирану, если прогресса в переговорах не удастся достичь. Такой сценарий Дональд Трамп обсуждал с главой Пентагона и ЦРУ. Вашингтон вновь готовит дать властям Ирана несколько дней на ответ. Впрочем, в перспективах переговоров все больше сомневаются чиновники из Белого дома. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
2: По словам источников CBS, администрация Трампа готовилась к новым ударам по Ирану в пятницу. Однако окончательное решение американский президент снова не принял. Теперь глава Белого дома намерен провести переговоры с военными и представителями разведки в выходные. Ради этого Трамп не только отменил игру в гольф в Нью-Джерси, но и свой визит на свадьбу сына. Решение он объяснил обстоятельствами, связанными с работой правительства и любовью к Соединенным Штатам. В то же время Пентагон начал обновлять списки призыва, отмечает CBS. Они касаются военных, которые размещены на Ближнем Востоке. Телеканал допускает, что контингент могут сократить на случай возможных ответных ударов со стороны Тегерана. Трамп всерьез допускает новую атаку на Иран, говорят источники Axios, которые лично общались с президентом. Боевые действия возможны, если в последний момент не случится никакого прорыва в переговорах. Для этого, по словам собеседников, должно произойти что-то неожиданное. Сейчас же обсуждение мирной сделки можно назвать мучительной. Проект проекты документов пересылаются туда и обратно каждый день, без какого-либо прогресса. Впрочем, Дональд Трамп уже несколько раз с начала перемирия был близок к возобновлению войны и каждый раз не решался на этот шаг. Некоторые чиновники по-прежнему считают, что успех в переговорах возможен, причем в ближайшие сутки, заключает Axios. Переговоры с Тегераном Вашингтон ведет через пакистанских посредников. Накануне к процессу присоединился Катар, пишет Рейтер. По словам источников, в Тегеран прибыла делегация из Дохи, которая будет работать в координации с США. Эмират считается важным союзником Вашингтона на Ближнем Востоке. На его территории Пентагон развернул авиабазу «Аль-Удейд», крупнейшую в регионе. Перед войной Ирана с США Катар был посредником в нескольких конфликтах, в том числе вокруг Газы, но дистанцировался в марте после того, как Тегеран атаковал страну сотнями ракет и беспилотников. Из-за этих ударов, а также блокады Ормузского пролива, остановился экспорт и производство СПГ в Эмирате. Кроме этого, добиться мира в регионе пытаются другие арабские страны, пишет Bloomberg. По словам источников, Саудовская Аравия и ОАЭ призвали Дональда Трампа дать дипломатам больше времени для мирных переговоров.
0: О погоде в Махачкале, друзья, сейчас за окном в Махачкале плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра, по данным гидрометцентра Дагестана, поднимутся аж до плюс 25. Местами облачно, возможно, небольшой дождь и ветер. То есть погода идеальная. Утром, ой, прохладно, днем. Зачем я надел куртку, а вечером, ну вот теперь нормально. Берите с собой хорошее настроение. И здесь, в программе «Утро» на Диалог FM, мы подбодрим этим самым топливом.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Тегеране прошла церемония памяти Расула Гамзатова, сопровождаемая обсуждением планов дальнейшего взаимодействия между иранскими и дагестанскими вузами. Участники встречи обсудили возможность проведения стажировок для студентов, специализирующихся на лингвистике, как в Тегеране, так и в Махачкале. Кроме того, были определены направления сотрудничества в сферах климатологии, геологии и использования спутниковых технологий, разработанных ДГУ. Студент железнодорожного колледжа Дербента Сахип Ахундов занял первое место в международном конкурсе «Памятники и исторические места моего родного края». Его работа «Дербент сквозь тысячелетия. Смена эпох и цивилизаций» была признана лучшей в номинации «Историческое наследие и связь поколений». Мошенники начали чаще убеждать россиян подтверждать свои данные голосом, чтобы впоследствии использовать запись для психологического давления и проведения последующих мошеннических схем. Об этом сообщили в МВД. После этого мошенники начинают внушать жертвам, что их голос якобы использовался для оформления доверенности, входа в различные сервисы или кражи биометрических данных. В ведомстве подчеркнули, что голосовые подтверждения не предоставляют доступ к банковским счетам или порталу госуслуги. Представители 12 недружественных стран, активно выступающие за развитие конструктивных отношений с Россией, приедут на первый международный форум по безопасности. Об этом сообщили в аппарате Совета безопасности России. Ранее замсекретаря Совбеза Александр Венедиктов сообщил, что Россия пригласила ряд стран Запада, прежде всего Америки, на предстоящий форум по безопасности и что у них есть

0: Позволяют свои устройства не откладывать покупку новой модели. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис – и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Доброе утро, друзья! На календаре 25 мая – тот самый день, когда будильник уже устал от нас больше, чем мы от этих понедельников. Вы слушаете «Утро» на Dialog.fm – программу, где кофе бодрит не хуже новостей, а ведущий, кстати, меня зовут Расим Загиров, уже сделал вид, что вы проснулись добровольно. Впереди у нас самая короткая рабочая неделя года в связи с тем, что в нашей республике с 27 числа объявлен праздник Курбан-Байрам, и будем отдыхать еще 5 дней, поэтому эти два дня как-то надо продержаться, друзья. И дальше здравствуй, лето. Кстати, если с утра все валится с рук, как у меня, не переживайте. Это организм проверяет, точно ли вы готовы к рабочей неделе на два дня или все-таки хотите опять в майске. Музыка, хорошее настроение, немного безумия и новостей. Все, как вы любите. Поехали здесь, в программе «Утро» на Dialog.fm.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и к другим новостям. Сегодня в Дагестане стартует международный проект «Путешествие по великому».

Великому шелковому пути 2026. В течение 4 дней участники проекта, это делегация ООН в составе 15 человек, будут знакомиться с животноводческими традициями нашего Дагестана. Делегация ООН посетит Буйнакский, Казбековский и Тарумовские районы, увидят пастбище, познакомятся с научными достижениями в сфере животноводства. Туристический аграрный маршрут охватит 3 российских региона. Делегация ООН — это Дагестан, Астраханская область и Калмыкия. Ну а в Дагестане сохраняется ограничение движения на участках автодорог, которые пострадали в результате обильных ливневых дождей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана. Я напомню, что на данный момент полностью закрыты 2 участка дорог. Без транспортного сообщения остаются 2 населенных пункта Курахского района республики. Это села Урсун и Хпюк. Еще 17 участков закрыты с обеспечением объездных путей. Ну а в Махачкале в рамках арт-проекта «Самородки» Республиканского дома народного творчества открылась выставка «Краски гор». Экспозиция разместилась в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова. На суд зрителей предстоит 50 воспитанников и выпускников арт-студии «Краски гор» из Хасаюрта. Студия при Дворце культуры «Спартак» является, я напомню, что единственной в Дагестане площадкой, которая специализируется на технике постельной живописи. В Минтрансе России заявили о готовности рассмотреть введение 50% скидки на железнодорожные билеты для многодетных семей. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос депутатов Госдумы, об этом сообщает РИА Новости. По словам Минтранса, скидка может быть утверждена только при наличии необходимых средств в федеральном бюджете для компенсации расходов перевозчиков. Ну а чемпион UFC Ислам Махачев поздравил футбольный клуб «Динамо» Махачкала с сохранением прописки в российской премьер-лиге. Я напомню, что 23 мая дагестанская команда обыграла Екатеринбургский «Урал» в ответном переходе в матче со счетом 2-0. По итогам регулярного чемпионата «Динамо» финишировала на 14-й строчке таблицы российской премьер-лиги. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, студии Расим Загиров. И искусственный интеллект произвел прорыв в теории чисел, решив задачу 80-летней давности. О прорыве в математике в развитии искусственного интеллекта сообщила OpenAI. Модель без узкой специализации для математических задач самостоятельно нашла решение. Речь идет о задаче, которая сформулирована была в 1946 году. Она была посвящена поиску максимального количества пар точек на плоскости, расстояние между которыми равно 1 единице. Достоверность решения проверили независимые специалисты. По мнению экспертов, это открытие может существенно расширить возможности дискретной геометрии и показать, что методы теории чисел способны помочь в решении других сложных математических задач. Ну и подарки школьным учителям на последний звонок и выпускной в России не должны превышать 3000 рублей. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения Михаил Авдеевко. Он же пояснил, что если родители решат вручить несколько подарков, то лимит действует отдельно на каждый из них. Он также рекомендовал сохранять чеки на покупки и по возможности передавать их вместе с подарками, чтобы при необходимости можно было подтвердить стоимость. Эксперт отметил, что такая норма служит дополнительной защитой для педагогов, помогает избежать необоснованных обвинений. Но газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на иранские источники сообщила о содержании меморандума, который готовит Иран и США. По данным издания, документ предусматривает временное открытие Ормузского пролива для судоходства. На первом этапе проход судов через пролив будет осуществляться без пошлин и дополнительных сборов. В ответ США, как утверждают, приостановит морскую блокаду Ирана. Также меморандум предлагает временное прекращение боевых действий, в том числе и в Ливане. По информации СМИ, соглашение носит временный характер и должно действовать на период дальнейшего переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ключевым спорным вопросам. А эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в сфере ЖКХ. Наиболее распространенной схемой стали фейковые сообщения от якобы инфоцентра ЖКХ о задолженности за коммунальные услуги. Пользователям отправляют уведомления о штрафах, долгах, предлагая перейти по ссылке для оплаты. О самых популярных схемах мошенничества в этой среде рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. На втором месте сообщения от имени управляющей компании или ТСЖ с просьбой уточнить данные жильцов. Подобные запросы также распространяются через поддельные домовые чаты,
после чего человека просят перейти по ссылке или ввести код подтверждения. Третьей распространенной схемой стало мошенничество, связанное с установкой домофонов. Аферисты ссылаются на якобы проведенное собрание жильцов и предлагают проголосовать через ссылку тем, кто не присутствовал на встрече. Еще одной схемой юрист назвал рассылку поддельных квитанций с требованием доплатить налог на имущество или пройти сверху начисление. Друзья, выявление ранних признаков выгорания позволяет вовремя притормозить, прежде чем состояние перейдет в хроническую форму и начнет негативно сказываться на здоровье, отношении и качестве жизни. Об этом рассказал психолог Мария Игнатьева. По ее словам, самый первый признак – усталость. Как отметил эксперт, именно ее люди чаще всего игнорируют. Еще одним тревожным сигналом является снижение концентрации и продуктивности. Привычные задачи начинают требовать больше усилий, проявляются рассеянность, ошибки и ухудшение мышления. Также среди признаков выгорания психолог выделила эмоциональную отстраненность и раздражительность. Ранее приятные занятия могут вызвать безразличие, а общение с коллегами, близкими или детьми начинает восприниматься как дополнительная нагрузка. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на следующей неделе депутаты приступят к рассмотрению законопроектов о дальнейшем ужесточении миграционной политики. Среди инициатив – значительное повышение пошлин для мигрантов. В частности, пошлину для оформления российского гражданства предлагают увеличить почти в 12 раз – с 4 до 50 тысяч рублей. Также планируется повысить стоимость оформления разрешения на временное проживание с 2 до 15 тысяч рублей, а вида на жительство – с 6 до 30 тысяч рублей. Кроме того, предполагается увеличить пошлину за выдачу разрешения на привлечение иностранных работников до 15 тысяч рублей за каждого специалиста. Кстати, по словам Володина, такие меры могут навести порядок в миграционной сфере и принесут бюджету дополнительные доходы, которые предварительно оцениваются в 15 миллиардов рублей ежегодно. Спикер Госдумы отметил, что сейчас на рассмотрении парламента находится еще 10 законопроектов, которые связаны с миграционной политикой. С 2024 года в этой сфере уже принято 22 федеральных закона. Володин подчеркнул, что желающие жить и получить гражданство России должны знать русский язык идеально, соблюдать российские законы и уважать культуру и традиции нашей страны.

0: Американские ученые собираются воскресить гигантскую птицу моа. Это вид обитал, я напомню, что в Новой Зеландии, но был полностью истреблен около 50 лет назад. Компания Glogas Business сообщила о создании искусственной системы инкубации. В ней уже родились первые цыплята, но в будущем корпорация надеется масштабировать проект для выведения древней птицы. Тему продолжат мои коллеги. Анна Кулецкая. Ан, доброе утро, тебе слово.
1: Моа совсем не умели летать. Длинные мощные ноги, шея, перья, ростом более 3 метров и весом свыше 200 килограммов. Эти птицы были похожи на страусов, динозавров и странных лесных духов. Американская Colossal Biosciences, которая занимается восстановлением вымерших видов, вырастила 26 пока еще обычных цыплят в искусственной скорлупе. Разработанная ими система инкубации с силиконовой мембраной оказалась эффективнее существующих аналогов. Для эксперимента ученые взяли куриные яйца и поместили эмбрионы в искусственную скорлупу.
2: Я держала в руках цыпленка, который появился из искусственного яйца, а в голове крутится одно — это же настоящее чудо! Хочется прыгать, кричать от счастья, спустя миг укутать его, защитить от всего мира. А он пытается встать, исследовать окружающее пространство, впервые знакомиться с реальностью. А потом внезапно засыпает. Мы называем это фазой перезагрузки. После снова смотрит, двигается, живет. И мне выпало счастье быть рядом в момент его рождения. Просто поразительно.
1: Искусственная скорлупа – это первый шаг к восстановлению вымерших видов птиц. Однако кандидат биологических наук, генетик Кирилл Волков, сомневается, что последующие шаги будут успешными.
3: Вопрос в основном в том, а есть ли возможность получить неповрежденную ДНК. Если это все хранится в вечной мерзлоте, то такая возможность потенциально есть. Что касается южных стран, можем, наверное, участки ДНК, кусочки извлечь, размножить их, попробовать вот эти конкретные кусочки вставить. В ближайший вид ДНК страусов, заменяя те кусочки, которые были у страуса. Но это все равно будет такая мозаика, живой муляж. Понятно, человеку всегда хочется животных, которые вымерли, восстановить. Динозавров всем хочется, парк юрского периода. Не зря же имеет огромную популярность.
1: Портфолио Colossal Biosciences – щенки, похожие на вид большого волка, вымершие около 13 тысяч лет назад. Они появились на свет в прошлом году и выглядят как лютоволки из «Игры престолов». Также у компании амбициозные планы по воскрешению мамонта. Критики в научном сообществе уверены – это не более чем дорогой пиар. В прошлом году общий объем привлеченного капитала Colossal Biosciences превысил $500 миллиона, а оценка компании перевалила за 10 миллиардов. Молекулярный биолог, сотрудник МГУ Сергей Харитонов согласен, что эти яркие проекты – скорее реклама. Однако, по его словам, научная ценность в них тоже высока.
4: Компания Colossal Biosciences нашла оригинальный такой творческий метод, как привлекать средства. Если вы говорите о том, что вы собираетесь интерпретировать поврежденные урацилы в палео-ДНК, вас не поймут, денег вам никто не даст. А если вы говорите, я воскрешаю лютоволка, вымершую гигантскую нелетающую птицу моа, такому проекту можно привлечь интерес, прикрываясь такой яркой маркетинговой заслонкой, привлекают деньги для того, чтобы делать реальную, интересную, сложную, но такую дотошную науку. В этой истории с птицей, помимо методов редактирования ДНК, еще применяют методы искусственной инкубации, что, безусловно, важно и для сельского хозяйства, и, возможно, в будущем даже для людей.
1: В 2025-м Colossal Biosciences показала всему миру симпатичных грызунов – мышей с густой золотистой шерстью. Это был своего рода мини-прототип будущего мамонта. Ожидается, что уже к концу года ученые получат его первые эмбрионы, подсадят их суррогатной слонихе, а в 2028-м на свет появится так называемый мамонтенок. Но скептики упорно твердят, что даже если все получится, то какая же судьба его ждет? Вряд ли это создание по синему морю к зеленой земле отправится искать сородичей. Скорее всего, он просто умрет в замешательстве. Вероятно, как и птица моа.
0: О погоде в Махачкале, друзья, сейчас за окном в Махачкале плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра, по данным Гидрометцентра Дагестана, поднимутся аж до плюс 25. Местами облачно, возможен небольшой дождь и ветер. То есть погода идеальная. Утром, ой, прохладно, днем. Зачем я надел куртку, а вечером, ну вот теперь нормально. Берите с собой хорошее настроение. И здесь, в программе «Утро» на Диалог ФМ, мы подбодрим этим самым топливом.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
2: Диалог FM. Пробки на дорогах.
3: Ну и давайте заглянем, что у нас творится здесь на дорожной карте в Махачкале. Сейчас обстановка в городе оценивается 2 балла, друзья, по данным аналитического центра Яндекс.Пробки. Небольшое затруднение под мостом 1000 мелочей на проспекте Имама Шамиля в сторону центра. Также движение на улице Петра Первого в обе стороны в районе перекрестка улицы Азизова. Это район Бейбулатова, получается, в том районе на Петра Первого у нас также небольшое затруднение. Затруднение в обе стороны, друзья, у нас на кольце Кавказ, это проспект Насрудинова, Хаджи Булача и проспект Петра Первого. Вот такая вот ситуация на дорогах сейчас в Махачкале. Все данные предоставлены аналитическим центром Яндекс.Пробки.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
3: Ну а в русском языке насчитывается более 4000 слов на букву «А». Такое количество назвал заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что при подсчете исключались повторы слов, устойчивые словосочетания и другое. Так, например, в толковом словаре под редакцией Ожегова в издании 1992 года присутствует более 1000 слов на букву «А», а в малом академическом словаре Евганьевой 1984 года более 1500 слов. В Госдуме предложили установить допустимую долю материалов, которые созданы искусственным интеллектом, в учебных и выпускных работах студентов. Такие тесты предлагают проверять с помощью системы антиплагиат. Как сообщает РИА Новости, допустимой может считаться показатель менее 10%. Если система обнаружит такой объем ИИ контента, это не должно автоматически снижать оценку, мешать допуску к защите или становиться основанием для признания работы недобросовестной. В этом случае результат проверки должен лишь стать поводом внимательнее изучить содержание работы. Кроме того, депутаты рекомендовали Миноборнауке совместно с вузами и экспертами подготовить единые правила оценки материалов, которые созданы с помощью нейросетей. Ну и Владимир Путин рассчитывает, что новое руководство Дагестана сделает все необходимое для помощи жителям республики, которые пострадали от наводнения. Об этом он заявил на встрече с выпускниками программы «Время героев». Его слова передает Интерфакс. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил также проработать возможность переселения жителей Дагестана, чьи дома находятся в зонах оползней. Кроме того, правительство рассмотрит вопрос об организации летнего отдыха для детей из пострадавших семей. Помимо прочего, жителям нашей республики, а также Республики Чечни, выплатят более 1 миллиарда 100 миллионов рублей. Помощь получат свыше 58 тысяч человек. Банкам рекомендуют внимательно оценивать клиентов с высокой долговой нагрузкой. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает Российская газета. Со следующего года регулятор планирует запретить банкам признавать хорошими или среднее финансовое состояние компаний, у которых накоплен значительный объем долгов. При этом Набиуллина отметила, что сейчас большинство корпоративных клиентов банков остаются прибыльными и исправно выполняют свои обязательства. Центробанки признали перегрев цен на рынке недвижимости. Об этом сообщает РБК. Стоимость жилья вызывает серьезные вопросы. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. Он признался, что не понимает, сколько нужно зарабатывать для покупки недвижимости. По его словам, рынок переживает период перестройки после сокращения льготных ипотечных программ. На фоне этого ажиотажа спроса прошлых лет цены на жилье оказались перегреты. Сейчас я напомню, что продажи стабилизировались и регулятор ожидает формирования нового баланса на рынке. В России выросло число нелегальных кредиторов. За первый квартал этого года их стало на 36% больше, чем за последние три месяца прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Регулятор уже направил на блокировку более 1300 интернет-ресурсов. Эксперты связывают рост теневого рынка с новыми правилами для микрофинансовых организаций. Я напомню, что с 1 марта при выдаче онлайн-займов они обязаны использовать биометрию. На Социальный фонд России начал пересматривать вынесенные ранее отказы в едином пособии для многодетных семей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства. Я напомню, что с 22 мая вступили в силу новые правила. Теперь, если доход семьи превысил прожиточный минимум более чем на 10%, выплату сохранят еще на один год. Ее размер составит 50% от регионального прожиточного минимума. В среднем это около 9200 рублей на ребенка. Пересмотр всех ранее вынесенных отказов пройдет автоматически. Уведомления о решении начнут поступать уже в этих числах через портал госуслуги. В Дагестане за один день выявили сразу две нелегальных майнинг-фермы. Как сообщил филиал ДГЭнерго, в селе Леваши Левашинского района обнаружили 4 устройства для добычи криптовалюты, а также в селе Онцукуль Онцукульского района сразу 10 таких аппаратов. Таким образом, суммарная мощность оборудования в Левашах составила 14 кВт, в Онцукуле 35 кВт. В обоих случаях оборудование было подключено к электросети без договора с энергоснабжающей организацией. На место происшествия вызвали оперативные группы представителей энергокомпании. Все оборудование сейчас изъято до выяснения обстоятельств. Но Роспотребнадзор накануне приостановил работу операционной на дому в Махачкале. В ходе проверки, проведенной после поступившейся жалобы, в одной из квартир по улице Магомед Гаджиева, 4, была выявлена незаконная медицинская деятельность. Специалисты установили грубые нарушения, которые создают угрозу для жизни и здоровья пациентов. В квартире оказывались услуги по пластической хирургии и косметологии. При этом не было необходимых условий и набора помещения, врачи не имели разрешения и лицензии. Инструментарий не стерилизировался должным образом, многократно использовали одноразовые шприцы. Медицинские изделия хранились в холодильнике вперемешку с продуктами. Ну а правительство утвердило поручение по поэтапному допуску неопытных водителей к управлению автомобилями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Кабинета министров. Проработка инициативы займется МВД. Ведомству поручено подготовить и представить доклад по этому вопросу до 2027 года. Кроме того, в МВД совместно с Минтрансом рассмотрит возможность введения дифференцированного допуска для водителей, чья работа напрямую связана с управлением транспорта. Для таких автомобилистов могут установить дополнительные квалифицированные требования. Центробанк рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за наличными денежными средствами. Речь идет о крупных суммах, которые клиенты вносят на счета. Регулятор считает, что это может указать на легализацию преступных доходов. В Центробанке добавили, что меры не коснутся физических лиц, в отношении которых есть уже информация о их финансовом положении. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро. Тебе слово.
4: Расим, доброе утро. Гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самеев считает, что подозрения, вероятно, вызовут суммы от нескольких миллионов рублей. По его словам, самый главный признак махинации – это отсутствие у человека какого-либо оборота безналичных на счетах, но при этом периодическое поступление крупных объемов наличности. Рекомендация, по его мнению, простая. Если это действительно понятная операция, которую можно обосновать, то опасаться нечего. Единственная санкция, которую может последовать, это блокировка со стороны банка. Но после разъяснений счета возвращаются и разблокируются. Спорные ситуации могут возникнуть, если, к примеру, человек продал квартиру за наличные, допустил основатель юрагентства «Картесиус» Игнат Лихунов. По его словам, если вы продали квартиру, а потом положили наличные на счет, то банк может вас заблокировать. После этого необходимо обратиться к регулятору и написать пояснение о легальном передвижении средств. Если после этого вас разблокируют, то вопросы отпадут. Если же вы всю жизнь нигде не работали, а кладете на счет 10 миллионов рублей, то, очевидно, это связано с какими-то схемами по обналичиванию, уходу от налогов и легализации доходов, добавил Лихунов. Тогда будет логично, что банк продолжит блокировать средства. Лихунов отметил, что если вы ведете предпринимательскую деятельность, то должны были оформить ИП или ООО, где действует совсем другой налоговый режим. Тогда ваши средства будут видны на расчетном счету. Если вы этого не делали, то с точки зрения государства поступили неправильно, и до вас можно докопаться. Придется искать отход. Например, открыть счет, положить туда менее 600 тысяч рублей, а через неделю открыть другой счет и снова менее 600 тысяч. При возникновении вопросов нужно будет сказать, что это личные накопления, полученные, например, за время работы. Впрочем, по словам Лихунова, в таких случаях довольно легко доказать легальное происхождение средств. По данным Центробанка, объем наличных в обращении в апреле вырос на 700 миллиардов рублей и в общей сложности достиг 20 триллионов. Регулятор объяснил эту динамику, в том числе регулярными отключениями мобильного интернета. В Сбербанке отметили, что на расчеты наличных переходят в основном малый бизнес и индивидуальные предприниматели. Тенденцию в банке назвали очень тревожным звонком и уходом от белой экономики. Расим.
3: Спасибо большое. Это был мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, спасибо еще раз тебе большое. Мы продолжим утро на Диалог FM.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
3: В России могут увеличить количество социальной рекламы, которая призывает забирать питомцев из приютов. Такую инициативу озвучили во время встречи с зоозащитниками в Госдуме, пишет ТАСС. Реклама предлагает транслировать на телевидении, на радио и в региональных СМИ. У субъектов есть возможность выделить средства на такое информирование. По мнению авторов идеи, широкая социальная кампания может сформировать в обществе гуманное отношение к животным и чувством ответственности за них. Также важно напоминать, что нельзя бесконтрольно разводить, бросать или оставлять питомцев на улицу. Инициативу уже обсуждают, я напомню, что в профильных ведомствах. А почти треть мужчин уверены, что шаурма и роллы – это полноценный подарок для любимой. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на опрос. Согласно исследованию, еще 16% опрошенных считают, что простое аккуратное поведение, отсутствие разбросанных носков уже заслуживает женской благодарности. При этом женщины видят ситуацию иначе. Самыми популярными подарками у них остаются цветы, их получает 75% опрошенных. Далее идут гаджеты, техника, деньги, сертификаты и путешествия. Каждая десятая участница опроса призналась, что ей дарили квартиру или автомобиль. Россияне, у которых есть зарубежные счета или иностранные электронные кошельки, обязаны отчитаться в движении средств до 1 июня включительно. Об этом напомнили Федеральной налоговой службе. Об этом сообщает РИА Новости. Подать отчет за 2025 год нужно. Это касается граждан России, иностранцев с видом на жительство или лиц без гражданства, которые провели в стране более 183 дней. Удобнее всего направить документ через личный кабинет налогоплательщика. Там уже предзаполнены основные данные. Остается только внести сумму оборотов и остатков. Также можно подать отчет лично в налоговый орган через представителя по доверенности или заказным письмом. Отчитываться не нужно, если счет открыт в странах Евразийского экономического союза или в государствах с автоматическим обменом финансовой информации, но при условии, что обороты или остаток не превышают 600 тысяч рублей или эквивалента в валюте. Ну и каковы претензии бизнеса к автоматизированной упрощенной системе? Многие предприниматели остались недовольны переходом на автоматизированную систему налогообложения в этом году. В числе главных проблем – дополнительные издержки, ограниченный круг банков и невозможность вернуться к прежнему режиму. Об этом рассказали Коммерсанту представители компании. Тему продолжит мой коллега, журналист Юлия Савина. Юль, доброе утро, тебе слово.
5: Особенно автоматическая упрощенная система налогообложения заинтересовала тех, кто из-за превышения лимитов 20 миллионов рублей на обычной упрощенке стал бы платить НДС. Но уже через несколько месяцев выяснилось, эта система подходит не всем. Нельзя нанимать больше 5 сотрудников, все они должны быть налоговыми резидентами России, оборот не более 60 миллионов рублей. А обслуживать счета можно только в банках, одобренных ФНС. Все это приводит к дополнительным расходам, рассказала основатель Claritus Consulting Татьяна Матвиенко.
6: Обещанные преимущества, которые ФНС анонсировала, будет единый, по сути, налог. Конечно же, ставка, которую обещали, 8%, это меньше, чем 11%, в связи с тем, что упрощенцы начали платить НДС. Какие же проблемы сейчас? НДС достаточно часто ошибается в автоматических своих расчетах, банки путаются в разметке операций до 7 числа. Это все нужно откорректировать и выверить. Техподдержка, которая решает эти вопросы из жизни предпринимателей до случая, что это происходит очень долго, очень нудно.
5: Компании, которые уже перешли на АОСН, смогут перейти обратно на обычную, упрощенную систему налогообложения только в следующем году. Единственный способ сделать это досрочно – официально потерять право на применение АОСН, говорит эксперт бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» Евгения Самарова.
7: Самое неприятное то, что добровольно уйти с автоупрощенки в течение года не получится. Закон требует применять автоматизированную упрощенку как минимум 12 месяцев. Звучит это, конечно, как ловушка, но выход все же есть. Если бизнес просто банально перестанет соответствовать тем условиям, которые устанавливаются для автоматизированной упрощенки. Среди самого простого – открыть расчетный счет в неуполномоченном банке. Можно нанять 6-го сотрудника.
5: Если компания потеряла право на автоматизированную систему и хочет податься на УСН, то действовать надо быстро, говорят собеседники Коммерсант ФМ. Во-первых, предупредить налоговую. Если не успеть, тебя автоматически переведут на общую систему. А это, по словам экспертов, самый сложный и финансово затратный налоговый режим. И хотя штрафов за потерю права на автоматическую систему нет, делать это специально не рекомендуется, считает старший юрисконсульт юрфирмы Сджинши Иван Федоров.
8: Если в результате вашего эволюционного развития бизнеса действительно увеличивается выручка или увеличивается штат, и вы прекращаете соответствовать, никаких проблем, спокойно меняете на тот режим, который вам нужен. Но если вы специально это сделали, налоговая прямо видит, чтобы обойти закон, является злоупотреблением правом. Как таковой практики пока что, когда ФНС обращалась в суд или назначала камеральную или выездную налоговую проверку, ее пока что нет. Говорить о каких-то конкретных последствиях негативных нам не приходится. Можем говорить только о гражданской ответственности.
5: Автоматизированная УСН действует в экспериментальном режиме практически во всех регионах России до 31 декабря 2027 года.
3: Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. Накануне ушел из жизни выдающийся политический государственный деятель Дагестана Хизри Шихсаидов. Я напомню, что он был экс-председателем Народного собрания Республики Дагестан и секретарь Дагестанского регионального отделения партии «Единая Россия». Хизри Шихсаидов, я напомню, что родился 1 августа 1947 года в Буйнакске. Его трудовой путь был тесно связан с развитием Дагестана и включал множество ответственных постов. С 1970 по 1991 год он работал агрономом, возглавляя агропромхимия, занимал должность заместителя председателя Госкомприроды, а также был председателем Буйнакского райсовета народных депутатов и заместителем председателя Верховного совета Республики Дагестан. С 1990 года по 1995 год Хизри Шихсаидов был народным депутатом Верховного Совета Республики Дагестан. Одна из наиболее значимых периодов в его карьере пришлось на 1997-2004 годы, когда он занимал пост председателя правительства Республики Дагестан и первого заместителя председателя Госсовета Республики. С 2004 по 2007 год он вновь возглавлял Счетную палату Республики. До 2011 года Хизри Шихсаидов представлял интересы Дагестана в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. С 2013 года Хизри Исаевич являлся председателем Народного собрания Республики Дагестан, а также секретарем Дагестанского регионального отделения партии, внося значимый вклад в политическую и законодательную жизнь Республики Дагестан. Хизри Шихсаидов был известен как опытный руководитель, мудрый политик и человек, преданный интересам своего народа и региона. Его вклад в становление и развитие Дагестана трудно переоценить. Коллектив радиостанции «Диалог ФМ» приносит соболезнования всем родным и близким Хизри Исаевичу. Итак, друзья, на календаре 26 мая вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. В 1896 году именно в этот день Николай II официально стал императором России. Тогда еще никто не знал, что комментарии под новостями будут страшнее Октябрьской революции. В 1928 году стартовала первая гонка «24 часа Лемана». С тех пор мужчины по всему миру получили официальное оправдание фразе «Я просто смотрю, как машины ездят по кругу». В 1972 году в СССР запустили космический аппарат «Космос», потому что на Земле уже бардак, пора осваивать там другие космические варианты. А еще именно в этот день, 25 мая, отмечается День снежного барса. Очень скрытое животное, кстати. Насколько многие начальники используют его тактику на работе, появился, посмотрел, строго так и исчез. История, друзья, удивительная штука. Сотни людей назад тут уже не высыпались, опаздывали и надеялись, что... Эта короткая рабочая неделя пройдет очень быстро. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров. Продолжим очень скоро.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
2: В Госдуме подготовили законопроект, который должен разрешить проблему с так называемыми бабушкинскими схемами. Речь идет о ситуации, когда продавец после сделки заявляет, что его обманули, и через суд требует квартиру обратно. Согласно поправкам, если суд признает сделку недействительной, жилье вернется прежнему владельцу только после того, как он полностью возместит покупателю уплаченные деньги. Об этом нам сообщила «Комсомольская правда». Поправки вносятся в законопроект о регистрации недвижимости в Гражданский кодекс. Сейчас законопроект направлен на отзыв в Росреестр и Верховный суд. Кстати, по словам парламентариев, нововведение защитит добросовестных покупателей, которые годами не могут вернуть ни денег, ни квартиры. Проблема получила широкую огласку после громких судебных разбирательств. Ну и я напомню, что с 22 мая многодетные семьи могут сохранить единое пособие, даже если доход на одного члена семьи немного превысил прожиточный минимум. Допустимая планка теперь составляет 10%. В России могут отменить все февральские ужесточения по семейной ипотеке. С такой инициативой выступили в Госдуме. Там предложили не только вернуть прежние условия, но и сделать ставки еще более доступными. Для семей с двумя детьми 4%, с тремя 2%. А молодым многодетным родителям стоит выдавать беспроцентные суды. Об этом пишет газета.ру. Авторы инициативы поясняют, что введенные ограничения серьезно ударили по рынку новостроек. Семьи с одним ребенком теперь вынуждены торопиться с оформлением кредита, пока ребенку не исполнилось 7 лет. Получить вторую льготную ипотеку на более просторное жилье уже невозможно. Кроме того, в Госдуме признали, что снизить ключевую ставку нужно до 10%. Это поможет сократить разрыв между рыночными и льготными условиями и не загонять людей в долговую яму. Но в Нидерландах разгорелся интересный скандал вокруг останков, которые могут принадлежать Д'Артаньяну. Этой весной возможные остатки графа Шарльда де Бетс случайно обнаружили при ремонте в одной из церквей города Маастрих. Свой поступок ученый объяснил медленной и неаккуратной работой местной инспекции по охране культурного наследия. Тему продолжат мои коллеги, им слово.
3: Задерживать археологов голландской полиции приходится, конечно, нечасто. Отмечают с некоторым недоумением местные СМИ. Главный герой этой исторической детективной драмы – пенсионер Вим Дейкман. Фигура в Нидерландах культовая, но неоднозначная. Он проработал городским археологом Маастрихта больше 40 лет, а в 2016-м за выдающийся вклад в сохранение наследия города был удостоен рыцарского звания. Но была у археолога одна страсть. Почти 30 лет он искал могилу знаменитого мушкетера Д'Артаньяна. И этой весной поиски, вероятно, завершились. Под просевшим полом церкви в пригороде Маастрихта был обнаружен скелет. Именно в этом месте и мог быть захоронен капитан королевского мушкетеров, который получил смертельное ранение в 1673-м при осаде города, рассказал в интервью АБС Ньюс диакон церкви Жос Вайке.
4: У нас рассыпались несколько плит, и мы хотели их починить. Когда мы их вынимали, то внезапно обнаружили какую-то перегородку в земле. Мы ее немного почистили и нашли кости. Тогда мы остановились и обратились к Виму Дейкману. Предложили ему приехать и провести расследование, изучить останки.
3: Находка может стать кульминацией долгих поисков, говорил тогда Дейкман СМИ и объявил себя руководителем раскопок. Но идентификация останков идет очень медленно, сетовал археолог в одном из последних интервью местному радио БНР.
5: Это была череда совпадений, и то, над чем я работал годами, превратилось в прекрасные документальные фильмы. Расследования идут до сих пор. Мы нашли челюсть с зубами, взяли образцы ДНК. 13 марта ее отправили на экспертизу в Мюнхен, но результатов пока нет. Но, возможно, результаты исследований никогда не будут опубликованы. Но мы продолжаем продолжаем работу. В любом случае, это уже вызвало большой общественный интерес. Изучают сейчас и пулю. Была ли она выпущена из ружья или из пистолета, потому что тело было полностью обезображено выстрелом. А еще в могиле мы нашли монету примерно 1660 года.
3: Проблемы начались как раз после экспертизы в Мюнхене. Муниципалитет Мастрихта отправил туда два зуба и фрагмент плечевой кости скелета обычной почтой. Это могло повредить останки, поэтому археолог решил самолично привезти их обратно, а после оставил себе. Голландские власти решение сочли, мягко говоря, странным и потребовали вернуть артефакты. А после отказа Дейкмана 20 мая к нему домой нагрянула группа захвата. Исследователи обвинили в присвоении и сокрытии археологических находок, а также в нарушении регламента проведения самих раскопок. Впрочем, задержание продлилось недолго, рассказала с Парижа Дарья Злотникова.
6: После допроса он сообщил местонахождение останков, после этого его освободили, хотя формально он все-таки остается подозреваемым. Почему так произошло? С точки зрения археолога, он говорит о том, что местные власти достаточно плохо организовали раскопки, недостаточно бережно относились к останкам, они могли быть повреждены, просили пересылать эти останки почтой, что совершенно не соответствует стандартам археологии, тем более для такой крупной находки, и говорит, что действовал не из личной выгоды, а ради исторической справедливости и ответственности.
3: Позже Дейкман признал, что действовал необычно. Местные власти ситуацию комментировать отказались, в отличие от пользователей соцсетей. Подавляющее большинство советуют местной полиции с таким же рвением задерживать преступников, а археологу дать работать.
2: К другим новостям. Управление Россельхознадзора по Дагестану предупредило мусульман перед праздником Курбан-Байрам об обязательном оформлении ветеринарных документов на скот и запрет на забой вне специально отведенных мест. Я напомню, как мы ранее сообщали, что для проведения обряда в Махачкале будет организовано 5 специализированных площадок, которые зарегистрированы в системе Цербер. В Россельхознадзоре еще раз подчеркнули, что забой разрешен только на убойных пунктах и официальных площадках. Ввоз животных без документов расценивается как потенциально угроза заноса болезней, общих для человека и животных, а также категорически запрещен. Центробанки признали перегрев цен на рынке недвижимости, об этом сообщает РБК. Стоимость жилья вызывает серьезные вопросы, об этом заявил директор Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. Он признался, что не понимает, сколько нужно зарабатывать для покупки недвижимости. По его словам, рынок переживает период перестройки после сокращения льготных ипотечных программ. На фоне ажиотажного спроса прошлых лет цены на жилье оказались перегреты. Сейчас продажи стабилизировались, и регулятор ожидает формирования нового баланса на рынке. А для жителей Дагестана, чьи дома находятся в зоне оползня, могут разработать программу переселения. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Минстрою, Минфину и Минэкономразвития совместно с властями республики поручено до 15 июля проработать заключение тех мер в государственную жилищную программу. Кроме того, правительство рассмотрит возможность организовать летний отдых для детей и семей, которые пострадали от последствий паводков. Но в Минздраве нашей страны забили тревогу из-за массового ожирения. Ухудшение фиксируется во всех возрастных группах, но особенно врачей беспокоит рост числа детей с лишним весом. Наблюдается риск увеличения случаев ожирения среди несовершеннолетних. 80% из них не имеют никакой наследственной предрасположенности. Как сообщает РИА Новости, ожирение приводит к артериальному гипертензии, сахарному диабету и сосудистым нарушениям.
7: По словам источников CBS, администрация Трампа готовилась к новым ударам по Ирану в пятницу. Однако окончательное решение американский президент снова не принял. Теперь глава Белого дома намерен провести переговоры с военными и представителями разведки в выходные. Ради этого Трамп не только отменил игру в гольф в Нью-Джерси, но и свой визит на свадьбу сына. Решение он объяснил обстоятельствами, связанными с работой правительства и любовью к Соединенным Штатам. В то же время Пентагон начал обновлять списки призыва, отмечает CBS. Они касаются военных, которые размещены на Ближнем Востоке. Телеканал допускает, что контингент могут сократить на случай возможных ответных ударов со стороны Тегерана. Трамп всерьез допускает новую атаку на Иран, говорят источники Axios, которые лично общались с президентом. Боевые действия возможны, если в последний момент не случится никакого прорыва в переговорах. Для этого, по словам собеседников, должно произойти что-то неожиданное. Сейчас же обсуждение мирной сделки можно назвать мучительной. Проект проекты документов пересылаются туда и обратно каждый день, без какого-либо прогресса. Впрочем, Дональд Трамп уже несколько раз с начала перемирия был близок к возобновлению войны и каждый раз не решался на этот шаг. Некоторые чиновники по-прежнему считают, что успех в переговорах возможен, причем в ближайшие сутки, заключает Axios. Переговоры с Тегераном Вашингтон ведет через пакистанских посредников. Накануне к процессу присоединился Катар, пишет Рейтер. По словам источников, в Тегеран прибыла делегация из Дохи, которая будет работать в координации с США. Эмират считается важным союзником Вашингтона на Ближнем Востоке. На его территории Пентагон развернул авиабазу Аль-Удейд, крупнейшую в регионе. Перед войной Ирана с США Катар был посредником в нескольких конфликтах, в том числе вокруг Газы, но дистанцировался в марте после того, как Тегеран атаковал страну сотнями ракет и беспилотников. Из-за этих ударов, а также блокады Армузского пролива, остановился экспорт и производство СПГ в Эмирате. Кроме этого, добиться мира в регионе пытаются другие арабские страны, пишет Bloomberg. По словам источников, Саудовская Аравия и ОАЭ призвали Дональда Трампа дать дипломатам больше времени для мирных переговоров.
2: О погоде в Махачкале, друзья, сейчас за окном в Махачкале плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра, по данным Гидрометцентра Дагестана, поднимутся аж до плюс 25. Местами облачно, возможен небольшой дождь и ветер. То есть погода идеальная. Утром, ой, прохладно, днем. Зачем я надел куртку, а вечером, ну вот теперь нормально. Берите с собой хорошее настроение. И здесь, в программе «Утро» на Диалог FM, мы подбодрим этим самым топливом.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». В Дагестане 10 часов. Время. «Диалог ФМ». Кратко. По делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В связи с ухудшением погоды городские службы по распоряжению главы Махачкалы Джамбулата Салавова работают в усиленном режиме. Для оперативного реагирования на любые ситуации подготовлены 20 бригад и спецтехника, которая готова к круглосуточной работе. В Махачкале также полностью остановлена подача воды в главный канал КОР. Об этом сообщили в Дакмелеоводхозе. Сотрудники филиала работают в режиме повышенной готовности. Постоянно ведется наблюдение за состоянием гидротехнических сооружений и объектов водоснабжения. В Госдуме предложили выдавать квартиры в новостройках участникам спецоперации бесплатно. Депутаты считают, что это поможет решить проблему нераспроданного жилья. У застройщиков накопилось от 49 до 67% пустых квартир. Государство может выкупать эти квартиры со скидкой до 30%, чтобы потом бесплатно раздавать их нуждающимся. Среди получателей будут участники спецоперации, многодетные семьи и дети-сироты. По мнению экспертов из Yale и Fortune, в сфере IT-технологии теперь нужно будет больше лгать, чтобы получить работу. Возрастные рамки для найма сузились до рекордно низкого уровня. Теперь трудоустройство возможно только для людей в возрасте от 27 до 34 лет. Это связано с развитием искусственного интеллекта, который заставляет компании сокращать штат под предлогом оптимизации. Под удар уже попали миллениалы. В связи с этим эксперты советуют много врать. Молодым людям до 22 лет раздувать навыки и портфолио. YouTube начал ограничивать доступ к видео при использовании VPN и прокси-серверов. Пользователи чаще сталкиваются с уведомлениями, требующими отключения сервисов обхода блокировок для просмотра контента. Низкокачественный кофе вреден для здоровья и может вызывать изжогу. Об этом рассказал основатель кофейной компании «Макондо» в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон. Эксперт отметил, что кофе может вызвать изжогу, если он был подвергнут неправильной ферментации. В зернах завелась плесень.

0: Это удобство, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Доброе утро, друзья! На календаре 25 мая, тот самый день, когда будильник уже устал от нас больше, чем мы от этих понедельников. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM, программу, где кофе бодрит не хуже новостей, а ведущий, кстати, меня зовут Расим Загиров, уже сделал вид, что вы проснулись добровольно. Впереди у нас самая короткая рабочая неделя года в связи с тем, что в нашей республике с 27 числа объявлен праздник Курбан-Байрам, и будем отдыхать еще 5 дней, поэтому эти два дня как-то надо продержаться, друзья. И дальше здравствуй, лето. Кстати, если с утра все валится с рук, как у меня, не переживайте. Это организм проверяет, точно ли вы готовы к рабочей неделе на два дня или все-таки хотите опять в майске. Музыка, хорошее настроение, немного безумия и новостей. Все, как вы любите. Поехали здесь, в программе «Утро» на Диалог FM.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Ну и, друзья, за эти выходные сборная Дагестана по вольной борьбе победила команду Северной Осетии в матчевой встрече со счетом 8-2. Сборные двух республик встретились в Международный день спортивной борьбы во Дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске. Я напомню, что предыдущая встреча сборных Дагестана и Северной Осетии прошла в декабре во Владикавказе. Она завершилась равным счетом. Ну и Роспотребнадзор Дагестана приостановил работу операционной на дому в Махачкале. В ходе проверки, проведенной после поступившейся жалобы в одной из квартир по улице Магомеда Гаджиева, 4, была выявлена незаконная медицинская деятельность. Специалисты установили грубые нарушения, которые создают угрозу жизни и здоровью пациентов. В квартире оказывались услуги по пластической хирургии и косметологии. При этом не было необходимых условий набора помещения, а врачи не имели разрешения и лицензии. Инструментарий не стерилизовался должным образом, многократно использовались одноразовые.

0: Шприцы применяли лекарства с истекшим сроком годности. Медицинские изделия хранились в холодильнике вперемешку с продуктами. И, как нам рассказали в Роспотребнадзоре, процитирую их, несмотря на попытки воспрепятствования законным требованиям, спектром функционирования кабинета приостановлено. Нам, Диалог ФМ, пояснили, что готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Россети озвучили план работ по защите подстанции Дагестана от подтоплений. Об этом доложил Виктор Абаимов. По подстанции Приморская предусмотрено, он сказал, работы по вертикальной планировке уже определен проективщик. Комментируя ситуацию с подстанцией Восточной, Абаимов доложил, что по предварительной оценке организация инженерных сооружений, которые обеспечат отвод воды с реки Черкес-Озень, а также запланированные дноуглубительные работы и расчистка русла, исключит риски подтопления станции. При этом решение еще не окончательное. Проводится анализ ситуации на объекте, после чего будут приняты все необходимости и технические решения на самой подстанции. Одной из ключевых зон, по его словам, остается проблема в распределительных сетях, особенно в городе Махачкала. Петр Конюшенко подчеркнул, что реализуемые в республике программы в обязательном порядке должны предусматривать возможные риски повторения подобных природных явлений. Федор Щукин утвердил 15 членов Общественной палаты Республики Дагестан нового состава. В их числе председатель Союза женщин Дагестана Хасаибат Валиева, директор филиала Российского общества знания в Дагестане Шевкет Крумов, председатель регионального отделения движения первых, это Людмила Саидова, а также политолог Эдуард Уразаев. Все они включены в состав по представлению различных общественных объединений. Отметим, что всего в Общественную палату войдут 45 человек. Срок их полномочий составит 3 года. В Дагестане увековечат память троих выдающихся деятелей республики. Заседание комиссии при главе Дагестана по увековечиванию памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в республике прошло еще в субботу под руководством вице-премьера Дагестана Муслима Телекабова. По предварительному рассмотрению лиц, имеющиеся выдающие достижения особой заслуги перед республикой, были внесены имена троих дагестанцев. Среди них советник юстиции Гаджи Магомедбеков, народный поэт Дагестана Абдулла Даганов и заслуженный художник Российской Федерации Альберт Хаджаев. По представлению Совета старейших Гумбетовского района на здании прокуратуры муниципалитета принято решение установить мемориальную плиту советнику юстиции Гаджи Магомедбекову, который, проживший с 1926 по 1990 годы, он, кстати, награжден медалями за доблестный труд в Великой Отечественной войне и за трудовую доблесть, и за доблестный труд в ознаменовании столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. По итогам рассмотрения мемориалов комиссия подготовит и направит все органы местного самоуправления заключение о целесообразности увековечивания памяти заслуженных лиц. Ну и выходцы из Дагестана достойно сражаются в ходе специальной военной операции. Многие получают звание Героя России. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев» еще 22 мая.
1: Один из ключевых субъектов Российской Федерации на Кавказе, самое многочисленное по населению, с глубочайшими традициями, причем традициями верности и своей малой родины Дагестану, и большой России в целом. Ребята-выходцы из Дагестана, вот такие же, как и вы, с медалью Героя Российской Федерации на груди, воюют достойно, вы это знаете, и вы лучшее тому подтверждение. И сейчас, и на командных должностях и просто в рядовых боевых порядках на очень высоких должностях у нас выходцы из Дагестана показывают свои лучшие качества дагестанцев.
0: Ну и, друзья, Тимерлан Амбуталибов принял участие во встрече президента России с выпускниками первого потока образовательной программы «Время героев». Беседа с главой государства в Кремле началась с трагических событий в Луганской Народной Республике. Продолжая разговор, президент России назвал героев, прошедших СВО, солью земли русской, которые должны составить костяк будущих управленцев. В ходе беседы временно исполняющего министра по национальной политике и делам религии Героя России Тимерлан Амбуталибов рассказал Владимиру Путину о своем боевом пути и погибшем командире. Также Тимерлан Абуталибов поблагодарил главу государства за постоянную поддержку Дагестана, его жителей, и выразил признательность за возможность принять участие в проекте. Время героев поделился впечатлениями о пройденном обучении.
2: Хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за особое отношение к моей родной республике. Вы всегда вместе с Дагестаном. Так было в 1999 году, когда в республику вторглись международные террористы. И сегодня, когда в результате паводков люди лишились привычного уклада своей жизни, своих домов, хозяйств. На помощь моей республике пришли тысячи людей от Владивостока до Калининграда. Программа «Время героя» помогла мне приносить пользу своей родине и многонациональной республике. В год единства народов России в Дагестане проводится очень много мероприятий, и хочу сказать о том, что единство наших народов крепнет с годами и становится основной нашей опорой. Завершить свое выступление хотелось бы, уважаемый Владимир Владимирович, цитатой из стихотворения нашего народного поэта Расула Гамзатова: «Мне все народы очень нравятся, и трижды будет проклят тот, кто вздумает, кто попытается чернить какой-нибудь народ». Доклад окончил.
3: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
0: Продолжаем утро на Диалог ФМ. Цены снижаются, хотя весьма выборочно. Импортеры, с которыми поговорил Коммерсант, рады укреплению рубля, но на долгий тренд на это не рассчитывают. Я напомню, что на прошлой неделе российская валюта вернулась к уровню 2023 года. В выходные Центробанк вообще установил официальный курс доллара на уровне 71 рубля 21 копейки. Тему продолжит мой коллега Александр Мезенцев. Саш, доброе утро, тебе слово.
4: В мае рубль продолжил укрепляться. Доллар сначала ушел в район 75 рублей, а на этой неделе и вовсе ниже 71. Мнения экономистов разнятся, но одна из точек зрения – такая валютная динамика – серьезный антиинфляционный плюс. В мае, по данным Росстата, уже две недели из трех показали небольшое снижение цен. Сезон индекса со знаком минус в этом году начался раньше обычного. Например, на десятки процентов подешевели путевки за рубеж по отдельным направлениям, сообщают туроператоры. Еще из показательного – фотографии в соцсетях с сравнением стоимости российских овощей и ягод на прилавке рядом с сезонными экзотическими фруктами. Импортные манго встречаются по 65-100 рублей за штуку, а килограмм местной клубники – 750 рублей. Дешевеют массовые позиции, вроде бананов из Африки, говорит исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
5: Есть примеры с южных регионов Ростовской области. Нектарины, персики из Турции подешевели на 25%, апельсины на 20%. Все-таки у нас доминирующую позицию занимает ритейл. Он не сильно заинтересован в снижении цен, но, наверное, понимая в том числе, что это может быть временный. Поставщики ритейла, тем более, не меняют цены. Опустить легко можно и за один день, а договориться потом, чтобы приняли новую повышенную цену, иногда приходится несколько месяцев.
4: В секторе продовольствия отмечают влияние крепкого рубля даже на местных производителей. Должны подешеветь семена и некоторые сельские. Сельскохозяйственная техника. Российские бренды одежды также валютный курс восприняли как очень позитивный фактор, особенно после серьезного охлаждения потребительской активности, говорит гендиректор Finflare Ксения Рясова.
6: Практически все бренды наши известные, они все производятся в Юго-Восточной Азии, Индии, Китай, Бангладеш, и поэтому у всех сейчас идет корректировка вниз. Мы, главное, платим таможенные сборы, а они тоже рассчитываются, исходя из ставки валютной, поэтому у нас сейчас очень хорошие цены, ниже, чем в прошлом году. У нас большой рост like-for-like покупок. Курс ЦБ – это курс ЦБ, а все равно мы покупаем немножко дороже. Но 75-77 – это очень хороший курс. Мне кажется, это фантастические цены, мы уже от них отвыкли.
4: Для части импортеров крепкий рубль – повод хотя бы не повышать цены. Исполнительный директор Fort Wine Александр Лепилин считает, что в противном случае вино из недружественных стран только бы дорожало ускоренными темпами, а вслед за ним и российская.
7: Если мы смотрим какие-то акции, они идут достаточно активно, так что в целом цена немного снижается. Но надо понимать, что рост стоимости транзакций, логистики, дорожание оформления, оформления таможенных подакцизных грузов. Плюс в этом году вырос акциз. Импортный алкоголь дорожал в первую очередь из-за смены фискальной политики. Резко увеличена была пошлина в 2024-2023 годах. До сих пор наблюдаем рост цен. Товаропроводящая цепочка достаточно длинная. Поэтому импортное вино, если мы берем нынешние цены к не 2025, а 2024 году, 2023 году, оно, конечно, все равно существенно подорожало, и причина тут не в курсе.
4: Защищают так не только российских виноделов. Сначала власти кратно повысили утильсбор на автомобили. А с 1 сентября Минпромторг планирует ввести особый техсбор со смартфонов и ноутбуков. Профильная ассоциация производителей и продавцов техники уже попросила его отсрочить. Сейчас, по ее мнению, не время. И так слишком слабый спрос. Техника в целом, по данным Росстата, дешевеет уже давно и относительно стабильно. СМИ, например, обращали внимание на падение цен на айфоны и самсунги. Помимо крепкого рубля, из-за плохого для продавцов периода низкого потребительского спроса, импортная электроника просто могла скопиться на складах.
0: О погоде в Махачкале, друзья, сейчас за окном в Махачкале плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра, по данным Гидрометцентра Дагестана, поднимутся аж до плюс 25. Местами облачно, возможен небольшой дождь и ветер. То есть погода идеальная. Утром, ой, прохладно, днем. Зачем я надел куртку, а вечером, ну вот теперь нормально. Берите с собой хорошее настроение. И здесь, в программе «Утро» на Диалог ФМ, мы подбодрим этим самым топливом.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров,
15: абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната
17: всех насыщеннее вкусней.
18: Слива с яблоком вкусней.
19: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
20: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Общественная организация «Жизнь без слез» в Махачкале планирует возродить социальное кафе для людей с инвалидностью, которое закрылось в 2024 году из-за долгов более 1 миллиона рублей. Однако жители соседнего дома по улице Хаджи Булача 6 не хотят отдавать под заведение землю, где жители планировали детскую площадку и высадили деревья. Земельный участок под строительство мэрии, я напомню, что выделила еще в 2025 году, но местные жители выступили резко против. На встрече с руководителем организации Айшат Гамзаевой они заявили, что муниципалитет не учел их интересу. Я процитирую сейчас Гамзаеву, которую она дала Мирмолу. «У нас ни музыки не будет, ни выпивки. У нас ребята очень спокойные. Ваши деревья никто рубить не собирается. Мы их просто перенесем по периметру, поставим». Так цитирует Гамзаева издание «Мирмолу». Я напомню, что предыдущее кафе «Ветер перемен» работало с 2018 года и было создано на президентский грант в 2 миллиона рублей. Там готовили, кстати, пиццу и кофе сотрудники с ментальными и физическими нарушениями. Заведение закрылось, когда арендодатель поднял плату, а долги превысили 1 миллион рублей. Я напомню, что сейчас бывшие работники, по словам Гамзаевой, сидят по домам и плачут, не понимая, почему у них отняли конфету. Ситуацию попытались урегулировать омбудсмен Запир Алхасов, который пообещал жильцам помочь с ремонтом фасада дома и обустройством детской площадки на соседнем участке. Айшат Гамзаева говорит, что строительство могут начать хоть завтра, если разногласия удастся снять жильцами по улице Хаджи Булача 6 в Махачкале. Махачкала вернула в городскую собственность 20 участков за 190 миллионов рублей. Об этом сообщает Джамбулат Салавов, глава города. Ключевой стала победа в Верховном суде Дагестана, где удовлетворили иски о возврате участка площадью более 10 гектар в поселке Новый Хушет стоимостью свыше 70 миллионов рублей. Кроме того, арбитражный суд республики поддержал требования мэрии о возврате 18 участков в Приморском жилом районе между Махачкалой и Каспийском. И, кстати, площадь составила более 3 гектаров, кадастровая стоимость около 130 миллионов рублей. Параллельно Ленинский районный суд постановил вернуть городу еще один участок в том же поселке Новый Хушет площадью 4500 квадратных метров. Ну и, друзья, из Астрахани в Дагестан запустили 4 новых автобусных рейса. Стоимость поездки до Кизляра с Астрахани будет 1200 рублей, до Махачкалы 1600 рублей, до Дербента 1800. Данное решение – это шаг в развитии межрегионального туризма и укрепление связи между югом России и Дагестаном. Но и Минобр-Дагестана запретил школам республики менять даты и места проведения последних звонков, выпускных вечеров и соображений безопасности. Об этом сообщили нам ведомстве. Я напомню, что завтра, в день последних звонков, руководители школ должны будут лично контролировать и передавать в министерство информацию о возвращении домой каждого ребенка. Школам также поручено активизировать и профилактические уроки с привлечением сотрудников ГИБДД в связи с ростом числа аварий и участием подростков. Все меры направлены на обеспечение безопасности детей в праздничные дни и каникулярный период. Ну и, друзья, мы в предыдущем выпуске «Утро на Диалог ФМ» говорили о том, что банкоматы переключатся в офлайн режим, то бишь они без интернета будут работать. Эльвира Набиуллина пообещала запустить банкоматы без интернета. Глава Банка России заявила, что Минцифры и операторы уже знают, как заставить платежные терминалы работать при отсутствии сети. По ее мнению, такой механизм решит проблемы с доступом к личным финансам. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро, и расскажи об обещаниях Эльвиры Набиуллиной.
2: Расим, доброе утро. Набиуллина также уточнила, что процесс подключения к системе будет поэтапным. В первую очередь туда попадут системно значимые банки. По словам председателя Совета Ассоциации «Электронные деньги» Виктора Достова, основной задачей телекоммуникации для банкомата является связь с банком Эквайра. Соответственно, как она будет реализована, не очень принципиально. Самое простое, если интернет работает нормально, то делать ее через общую сеть. Если же нет, то можно поднимать отдельный сегмент сети, что в принципе реализуемо. Набиуллина также рассказала, что регулятор хочет включить все банки в белые списки, но для этого сначала нужно проработать идею с Минцифры. При этом глава Центробанка признала, что подключение всех кредитных организаций сразу невозможно из-за ограничений технологий. Для реализации проекта много времени не понадобится, так считает глава Ассоциации финансовой инновации Роман Прохоров. По его словам, например, для того же самого цифрового рубля предусмотрено совершение операций офлайн. В принципе, такую технологию можно распространить и на обычную валюту, в том числе для использования в банкоматах. При этом он добавил, что это все-таки не мгновенный процесс, потому как технологию нужно протестировать. В начале мая Ассоциация банков России предложила премьер-министру Михаилу Мишустину включить все кредитные организации с лицензией Центробанка в белые списки. Там отметили, что ограничение доступа к сервисам некоторых кредитных учреждений из-за отсутствия интернета вредит конкуренции на рынке. Расим.
1: Спасибо большое. Это был мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, спасибо еще раз тебе большое. Мы продолжим утро на Диалог FM.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM. Студия Расим Загиров. Родители выпускников 9 и 11 классов Махачкалы озвучили сумму предстоящих расходов на организацию выпускных вечеров и приобретение праздничных нарядов. Согласно исследованию, проведенному платформой SuperJob, бюджет на прощание со школой значительно варьируется в зависимости от класса и пола выпускника. Средняя стоимость участия в выпускном вечере для учеников 9 классов в Махачкале составляет в районе 15 тысяч рублей, для 11 классов 19 тысяч рублей. Я напомню, что это исследование, которое проведено порталом SuperJob. При этом 13% родителей Дагестана, 9-классников, сообщили об отказе от проведения организованных вечеров, тогда как среди 11-классников эта доля ниже, там 7%.
3: Ну, если говорить о затратах, то на костюм и рубашку уже ушло около 19 тысяч рублей. Кстати, мы взяли самый недорогой, но качественный, ткань хорошая. Туфли обошлись в 6 тысяч рублей, галстук 1500 рублей, запонки 500 рублей. Ремень и носки еще примерно около 3 тысяч рублей. И в итоге на основной наряд получилось, ну, порядка 28 тысяч. Плюс еще нужно заложить расходы на стрижку и по мелочи, вот, траты в сам выпускной день, это тоже порядка 2-3 тысяч рублей.
1: Отдельно значимой статьей расходов является выпускной наряд. Для юношей 9-классников одежда и обувь приходится в среднем 18 тысяч рублей. Для девушек 16 тысяч рублей. Однако к 11 классу тенденция меняется. Наряды для дочерей становятся дороже, где-то в районе 22 тысяч рублей, превышая расходы на юношей в 20 тысяч рублей.
4: В этом году моя дочь выпускница. Ну, конечно, с девочками дела обстоят иначе. Мальчикам там, думаю, намного проще. Начиная с винеток, всего прочего. Это если не считая именно школы. Ну, наверное, порядком около 10 тысяч. А вот наряды, прически и все прочее, ну, мамочки, держитесь, потому что, ну, допустим, у моей дочери запросы ого-го, в плане того, что у нее все должно быть самым лучшим, она должна быть самой красивой и все прочее. Но мы потратились порядком 20 тысяч на платье и макияж с прической где-то 1008, ну, не считать там девочкам там маникюр, педикюр, поэтому я считаю, что мамам мальчишек очень повезло в этом плане. Вот. Но будьте готовы к сумме от 40 до там уже запросов, какие у каждого, наверное, индивидуально. Вот, выпускной — это такое вот мероприятие, такое вот случается раз в жизни, поэтому как-то думаешь, что нужно, как полагается, вложиться в это.
1: Тем не менее, не все родители готовы тратиться на новые праздничные комплекты. 23% родителей, сыновей 9-классников и 18% родителей, дочерей из 9 классов обходятся без специальных обновок. Среди выпускников, кстати, 11 классов их-то практика менее распространена. 15% для юношей и 11% для девушек.
0: Радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Белый дом в последний момент оказался принимать новое регулирование искусственного интеллекта. Дональд Трамп отложил подписание указа после разговора с Илоном Маском, пишет The Washington Post. Изначально на торжественную церемонию пригласили лидеров ведущих компаний-разработчиков, но в итоге некоторым из них пришлось разворачивать самолеты на полпути к Вашингтону. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы здесь на Диалог ФМ.
5: 20 мая стало одним из самых насыщенных дней в истории индустрии искусственного интеллекта, пишет Axios. За несколько часов Anthropic объявил о выходе на прибыльность, NVIDIA о рекордных доходах, OpenAI рассказала о решении геометрической задачи, над которой ученые бились 80 лет. На этом фоне Трамп собирался подписать указ о новой системе отношений между государством и техногигантами. Документ предполагал добровольную передачу правительству новых моделей за 90 дней до официального релиза ради проверки на киберугрозы. По данным последних опросов, которые приводит издание, 70% американцев считают, что нейросети развиваются слишком быстро. Именно общественный страх массовых увольнений, роста цен на электричество и концентрации власти у техногигантов стал политической проблемой для Белого дома. Как пишет Washington Post, указ сорвался буквально за несколько часов до церемонии подписания, после серии звонков от лидеров индустрии, включая Илона Маска и Марка Цукерберга. Ключевую роль также сыграл бывший криптосоветник Белого дома Дэвид Сакс. Им удалось убедить президента, что даже добровольная система проверок может превратиться в скрытое лицензирование. Компании опасаются, что фактически им придется получать одобрение государства на выпуск новых моделей. Особенно действенным оказался аргумент о соперничестве с Китаем. В индустрии заметили, что любые дополнительные проверки замедлят американские компании и дадут Пекину шанс вырваться вперед в гонке нейросетей. Впрочем, отмена церемонии, по мнению политика, обернулась политической неловкостью. Трамп публично раскритиковал документ, который готовила его собственная команда. «Мне не понравились некоторые пункты. Сейчас мы опережаем и Китай, и вообще всех в мире, и ничто не должно помешать этому лидерству», приводит слова президента издания. При этом сам Белый дом, видимо, до конца не понимал, насколько сильным будет сопротивление в индустрии. Главы некоторых компаний, включая OpenAI и Anthropic, вообще отказались лично приезжать на церемонию. Рейтер отмечает, что Белый дом не отказался от идеи контроля над искусственным интеллектом. Документ не только вводил проверки моделей, но и обязывал власти активнее использовать нейросети для защиты банков, больниц и государственных сетей от кибератак. Поводом для тревоги стала новая модель Mythos от Anthropic. Компания сама предупреждала, что такие системы могут резко увеличить возможности хакеров. При этом нынешняя история показала, насколько сильным остается влияние крупнейших технологических компаний на Белый дом, заключает Рейтер.
1: Итак, друзья, на календаре 26 мая вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. В 1896 году именно в этот день Николай II официально стал императором России. Тогда еще никто не знал, что комментарии под новостями будут страшнее Октябрьской революции. В 1928 году стартовала первая гонка «24 часа Лемана». С тех пор мужчины по всему миру получили официальное оправдание фразе «Я просто смотрю, как машины ездят по кругу». В 1972 году в СССР запустили космический аппарат «Космос», потому что на Земле уже бардак, пора осваивать там другие космические варианты. А еще именно в этот день, 25 мая, отмечается День снежного барса. Очень скрытое животное, кстати. Насколько многие начальники используют его тактику на работе, появился, посмотрел, строго так и исчез. История, друзья, удивительная штука. Сотни людей назад тут тоже не высыпались, опаздывали и надеялись, что эта короткая рабочая неделя пройдет очень быстро. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Меня зовут Расим Загиров. Продолжим очень скоро.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Реклама на «Диалог-ФМ».
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда, соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
16: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
17: Инвестиции, новые рабочие места. На дагестанском заводе запустили производство энергоэффективного стекла. Уникальный проект реализуется на базе салават-стекло «Каспий». Предприятие, я напомню, за эти выходные посетил временно исполняющий главу Дагестана Федор Щукин и премьер-министр Магомед Рамазанов. Общий объем инвестиций в проект составил более 2 миллиардов рублей. На предприятии создано 30 дополнительных рабочих мест, а также налоговое отчисление до 2030 года прогнозируется на уровне до 1 миллиарда рублей. Планируемая мощность новой линии составляет до 12 миллионов квадратных метров стекла в год. Реализация проекта позволит предприятию успешно конкурировать с зарубежными аналогами и будет способствовать импортозамещению в сфере стекольной промышленности. Ну и в продолжении темы Магомед Рамазанов также посетил осмотр завода «Салават-стекло Каспий», где за эти выходные была запущена новая линия. Вот его комментарии.
18: В первую очередь я хотел бы поблагодарить руководство завода за то, что они решили и открыли на территории нашей республики крупное предприятие. Продукция востребована на многих рынках и за рубежом, и в России, поэтому спрос на нее будет, и мы сделаем все для того, чтобы поддержать руководство завода в развитии и продвижении продукции на рынках за рубежом и в России.
17: Ну и Федор Щукин и Магомед Рамазанов поздравили динамовцев с победой. Я напомню, что наши махачкалинцы держали уверенную победу со счетом 2-0 и сохранили место в российской премьер-лиге на следующий сезон. После игры руководитель Дагестана и премьер-министр пообщались с командой в раздевалке. «Вы всех обрадовали», — говорит Магомед Рамазанов, желая хорошо отдохнуть, чтобы сборы прошли без травм и вошли в новый чемпионат с новыми силами. Федор Щукин добавил, что «Ребят, спасибо за праздник, вы лучшая команда, только вперед».
19: «Спасибо за радость, спасибо за праздник, спасибо за победу. Ребята, вы лучшие, лучшая команда, всех сопричастных, всех игроков, всех болельщиков за праздник, который подарили». Только вперед.
17: На Дагестане стартует международный маршрут путешествия по Великому Шелковому пути под руководством вице-премьера Наримана Муталибова с участием руководителя агрохимслужбы России Лидии Бакуменко состоялось совещание по подготовке организации прохождения на территории Дагестана международного маршрута путешествия по Великому Шелковому пути. Мероприятия на территории Дагестана пройдут по 26 мая с участием представителей международных организаций, федеральных органов власти и делегации ООН, о которых мы здесь говорили в прошлом выпуске «Утро на Диалог ФМ». Маршрут, кстати, охватит Буйнакский, Казбековский, Тарумовский и Ногайский районы Республики Дагестан.

0: Крепкий рубль оживил туристический рынок. Как отмечают игроки рынка, только с 19 мая количество проданных путевок выросло на треть по сравнению с предыдущей неделей. В отдельных случаях спрос увеличился почти вдвое. Особенно активно россияне начали бронировать поездки в Турцию, Египет, Вьетнам и Китай. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро, тебе слово.
1: Доброе утро, Расим. На фоне более выгодного курса недельный отдых за границей на двоих теперь можно найти по цене ниже 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Level Travel. Там отметили, что положительная тенденция есть и в турах по России, и в Абхазию, хотя влияние курса валют на такие поездки не очевидно. Структура продаж также немного поменялась. Так, поездки в Турцию нарастили долю с 38 до 43%. Есть небольшой рост доли у Вьетнама и Китая, стабильные позиции у Египта и Таиланда. А вот доля России в проданных за последние дни турах сократилась с 15 до 9%. По данным Level Travel, тур на двоих с перелетом и проживанием на неделю в Турции в отеле 3-4 звезды стоит в среднем 98 тысяч рублей вместо 114 тысяч недели ранее. Уверенные 4 звезды теперь обойдутся в 120 тысяч вместо 130. Отдых в 5-звездных отелях Турции пока не реагирует на курс рубля. Средний чек все так же составляет 195 тысяч рублей. При этом туры в Египте также стали доступнее. Двоим отдохнуть неделю в гостинице категории 4 звезды стоит в среднем 112 тысяч рублей вместо 122 тысяч. Похожую динамику наблюдают и другие сервисы. Так, в ассоциации туроператоров ожидают, что по азиатским направлениям падение цен продолжится в ближайший месяц, а стоимость путешествий в Турцию будет зависеть от наличия горячих туров. Начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская отмечает, что с начала мая подрос интерес покупателей и к более эксклюзивным предложениям. По ее словам, в лидерах сейчас Турция, потому что летом многие хотят поехать в безвизовые страны и отдохнуть на море. На втором месте, как ни странно, Мальдивы. Лето считается там не сезоном, но на самом деле погода остается хорошей. Тур в приличный отель на неделю на двоих можно попробовать уложить в 600-800 тысяч рублей на двоих. Но если хочется выбрать самый лучший отель, то тогда цены скакнут уже за миллион. Авторы исследования добавляют, что крепкий рубль сделал россиян решительнее. Так, доля тех, кто готовы полететь отдыхать в ближайшую неделю, выросла с 11 до 15%. Но чаще всего туристы выбирают путешествие за 2 недели или месяц до вылета. С 19 марта рубль укрепился к доллару на 20%. Расим.
0: Спасибо большое. Это был мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, спасибо еще раз тебе большое. Мы продолжим утро на Диалог FM. США готовят новые удары по Ирану, если прогресса в переговорах не удастся достичь. Такой сценарий Дональд Трамп обсуждал с главой Пентагона и ЦРУ. Вашингтон вновь готовит дать властям Ирана несколько дней на ответ. Впрочем, в перспективах переговоров все больше сомневаются чиновники из Белого дома. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
2: По словам источников CBS, администрация Трампа готовилась к новым ударам по Ирану в пятницу. Однако окончательное решение американский президент снова не принял. Теперь глава Белого дома намерен провести переговоры с военными и представителями разведки в выходные. Ради этого Трамп не только отменил игру в гольф в Нью-Джерси, но и свой визит на свадьбу сына. Решение он объяснил обстоятельствами, связанными с работой правительства и любовью к Соединенным Штатам. В то же время Пентагон начал обновлять списки призыва, отмечает CBS. Они касаются военных, которые размещены на Ближнем Востоке. Телеканал допускает, что контингент могут сократить на случай возможных ответных ударов со стороны Тегерана. Трамп всерьез допускает новую атаку на Иран, говорят источники Axios, которые лично общались с президентом. Боевые действия возможны, если в последний момент не случится никакого прорыва в переговорах. Для этого, по словам собеседников, должно произойти что-то неожиданное. Сейчас же обсуждение мирной сделки можно назвать мучительной. Проект проекты документов пересылаются туда и обратно каждый день, без какого-либо прогресса. Впрочем, Дональд Трамп уже несколько раз с начала перемирия был близок к возобновлению войны и каждый раз не решался на этот шаг. Некоторые чиновники по-прежнему считают, что успех в переговорах возможен, причем в ближайшие сутки, заключает Axios. Переговоры с Тегераном Вашингтон ведет через пакистанских посредников. Накануне к процессу присоединился Катар, пишет Рейтер. По словам источников, в Тегеран прибыла делегация из Дохи, которая будет работать в координации с США. Эмират считается важным союзником Вашингтона на Ближнем Востоке. На его территории Пентагон развернул авиабазу «Аль-Удейд», крупнейшую в регионе. Перед войной Ирана с США Катар был посредником в нескольких конфликтах, в том числе вокруг Газы, но дистанцировался в марте после того, как Тегеран атаковал страну сотнями ракет и беспилотников. Из-за этих ударов, а также блокады Армузского пролива, остановился экспорт и производство СПГ в Эмирате. Кроме этого, добиться мира в регионе пытаются другие арабские страны, пишет Bloomberg. По словам источников, Саудовская Аравия и ОАЭ призвали Дональда Трампа дать дипломатам больше времени для мирных переговоров.
0: О погоде в Махачкале, друзья, сейчас за окном в Махачкале плюс 17 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра, по данным гидрометцентра Дагестана, поднимутся аж до плюс 25. Местами облачно, возможно, небольшой дождь и ветер. То есть погода идеальная. Утром, ой, прохладно, днем. Зачем я надел куртку, а вечером, ну вот теперь нормально. Берите с собой хорошее настроение. И здесь, в программе «Утро» на Диалог FM, мы подбодрим этим самым топливом.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
2: В конце XIX века русский художник-панорамист, академик и руководитель батальной мастерской Академии художеств, основоположник Российской школы панорамной живописи Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму под названием «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. В 1924 году панорама хранилась в Артиллерийском историческом музее в Петрограде и пострадала во время наводнения. В 1928 году ее в плохом состоянии передали в Дагестанский краеведческий музей, где перед войной разрезали на части. Сохранились три фрагмента, которые в настоящее время отреставрированы и хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой в Махачкале.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
0: В Дагестане 11 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В Тегеране прошла церемония памяти Расула Гамзатова, сопровождаемая обсуждением планов дальнейшего взаимодействия между иранскими и дагестанскими вузами. Участники встречи обсудили возможность проведения стажировок для студентов, специализирующихся на лингвистике, как в Тегеране, так и в Махачкале. Кроме того, были определены направления сотрудничества в сферах климатологии, геологии и использования спутниковых технологий, разработанных ДГУ. Студент железнодорожного колледжа Дербента Сахип Ахундов занял первое место в международном конкурсе «Памятники и исторические места моего родного края». Его работа «Дербент сквозь тысячелетия. Смена эпох и цивилизаций» была признана лучшей в номинации «Историческое наследие и связь поколений». Мошенники начали чаще убеждать россиян подтверждать свои данные голосом, чтобы впоследствии использовать запись для психологического давления и проведения последующих мошеннических схем. Об этом сообщили в МВД. После этого мошенники начинают внушать жертвам, что их голос якобы использовался для оформления доверенности, входа в различные сервисы или кражи биометрических данных. В ведомстве подчеркнули, что голосовые подтверждения не предоставляют доступ к банковским счетам или порталу госуслуги. Представители 12 недружественных стран, активно выступающие за развитие конструктивных отношений с Россией, приедут на первый международный форум по безопасности. Об этом сообщили в аппарате Совета безопасности России. Ранее замсекретаря Совбеза Александр Венедиктов сообщил, что Россия пригласила ряд стран Запада, прежде всего Америки, на предстоящий форум по безопасности и что у них есть интерес к мероприятию. Средняя цена подержанного легкового автомобиля в России снизилась в апреле на 1% до 1 миллиона 400 тысяч, согласно исследованию «Автостат». Отмечается, что это первое снижение с начала года, когда цены только росли. Эксперт Дмитрий Ярыгин объяснил это увеличением предложения на рынке. Гендиректор Xiaomi Лей Цзюнь предупредил о дальнейшем росте цен на смартфоны. Причиной этого стало подорожание основных компонентов. Тенденция будет сохраняться в течение следующих 2 лет. Цзюнь призвал пользователей, которые обычно регулярно обновляют свои устройства, не откладывать покупку новой модели. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания.

0: Новости спорта.
1: Вслед за победой в Кубке Гагарина хоккеисты ярославского «Локомотива» выиграли и Кубок Харламова, который разыгрывается в молодежной хоккейной лиге. В решающем матче «Лок» обыграл в гостях «Спартак» 5-0 и выиграл со счетом 4-2 финальную серию. Россиянка Нуринисо Махмудова стала победительницей чемпионата Европы по стрельбе из лука. В финале соревнований по стрельбе из классического лука Махмудова со счетом 6-4 победила испанку Элию Каналес. На этом чемпионате в Турции Махмудова стала единственной россиянкой, которая выиграла медаль на турнире. Рекордный почти 73 тысячи зрителей собрал суперфинал Кубка России, в котором встретились футболисты Краснодара и Спартака. Матч в Лужниках завершился в ничью 1-1. Спартаковцы открыли счет в первом тайме, краснодарцы отыгрались во втором. На последних минутах главный тренер москвичей, испанец Хуан Карлос Карседо, решился на замену вратаря. Илья Помазун вышел вместо Александра Максименко, и именно Помазун взял два послематчевых пенальти. Спартак выиграл серию 11-метровых 4-3 и стал обладателем кубка. А тем временем один из лидеров краснодарской команды Эдуард Спиртсян после матча заявил, что, возможно, это была его последняя игра за клуб. В Монако на традиционных международных соревнованиях по плаванию «Маре Ностром» Евгения Чекунова заняла первое место в заплыве на 200 метров брасом. Кроме этого, на 100-метровке брасом золотую медаль выиграл Иван Кожакин, а Кирилл Пригода в этой же дисциплине стал третьим. Первый этап этих соревнований завершится 31 мая. На открытом чемпионате Франции по теннису удачно стартовала Мира Андреева, которая уверенно переиграла француженку Фиону Ферро 6-3, 6-3. У Карена Хачанова тоже в соперниках был представитель Франции Артюр Жак, которого Хачанов обыграл в трех партиях. На тульском велотреке, которому в этом году исполняется 130 лет, стартовали традиционные международные соревнования Гран-при Тулы. И уже в первый день турнира спортсмены из команды «Марафон Тула» выиграли 4 золота, 6 серебряных наград и 3 бронзы. И это только начало соревнований. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хивский район, селение Архит. Предание о возникновении аула повествует, что основан он выходцами из других селений. Вокруг Архита находятся также развалины селений Хангер и Гумгит. А причиной оставления названных селений предание называет нашествие змей, которые якобы даже падали с неба, как дождь. Это предание очень распространено в Табасаране и в некоторых других частях Дагестана. Оно же легло в основу фантастической сказки о легендарной змее, за один день отравившей все население брошенных аулов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Почти на 30% больше предпринимателей обанкротилось через суд в первом квартале. Такие данные опубликовал Федресурс. Рост числа банкротств индивидуальных предпринимателей на 29% стал закономерным итогом нескольких факторов, наложившихся друг на друга. Высокой ключевой ставки, сжатие потребительского спроса и повышение налоговой нагрузки. Считает руководитель банкротной практики юридической группы Гришин Павлова и партнеры Максим Качнов. В своих материалах Федресурс также дает портрет гражданина, который наиболее часто прибегает к банкротству. Женщины 56% от всех должников в возрасте от 25 до 54 лет, 77%.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России представили беспроводную газонокосилку. Компания Dream объявила о выходе на российский рынок роботизированной газонокосилки Dream A1 Pro 2000. Одной из ключевых особенностей модели стала система OmniSense с поддержкой 3D-лидар-навигации. Газонокосилка способна строить карту территории и ориентироваться на участки без дополнительных маяков и проводов, которые обычно используются в подобных устройствах. A1 Pro 2000 поддерживает создание 3D-карт участка и U-образное планирование маршрута. В отличие от хаотичного перемещения, устройство формирует последовательную траекторию движения и корректирует ее в реальном времени для более равномерного покрытия газона. Высоту среза можно регулировать через приложение в диапазоне от 30 до 70 мм. По данным компании, за сутки модель способна обработать до 1000 квадратных метров в стандартном режиме. Также предусмотрена система распознавания препятствий. Газонокосилка умеет объезжать деревья, садовую мебель, игрушки домашних животных и другие объекты на участке. Для работы на сложном рельефе устройство оснастили колесами с усиленным сцеплением. Заявлена поддержка уклонов до 45%. Через приложение Dream Home можно создавать отдельные зоны кошения, настраивать расписание и использовать несколько маршрутов. Поддерживается работа с двумя картами, что позволяет применять одну газонокосилку сразу на двух территориях. Среди дополнительных функций — автоматическое возвращение на зарядную станцию, датчик дождя, защита корпуса по стандарту IPX6 и система быстрой замены лезвий без инструментов. Роботизированная газонокосилка Dream A1 Pro 2000 уже поступила в продажу в России. Устройство доступно на официальном сайте бренда, фирменных магазинах и у розничных партнеров. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Диалог FM.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Минтранс России совместно с Минпромторгом, МВД и Институтом НАМИ до 2028 года проведут масштабное исследование. Его цель – оценить, насколько автомобили с правым рулем опасны для российских дорог, следует из документа правительства, с которым ознакомилась РИА Новости. Отмечается, что речь идет о комплексном анализе рисков участия таких машин в дорожном движении. Поручение о подготовке доклада Кабмину уже дано, но это не единственная мера. Дополнительно власти намерены проработать вопрос введения спецобучения для водителей праворулек. Этим займутся Минпросвещение, МВД и Минпромторг. Они должны доложить о целесообразности разработки программ подготовки водителей для управления автомобилями с правым рулем. В 2026 году купальный сезон может начаться раньше привычных сроков из-за устойчивого тепла, однако комфортно купаться удастся только после устойчивого прогрева воздуха и водоемов. Об этом газете «Известия» сообщила ведущий специалист метеоновостей Татьяна Позднякова. По словам эксперта, традиционно купальный сезон в средней полосе России можно открывать на следующий день после Троицы. В 2026 году этот праздник пройдет 31 мая, поэтому условной датой начала сезона считается 1 июня. Однако синоптик объяснила, что официальным началом купального сезона будет момент, когда температура воды достигнет плюс 16 и плюс 17 градусов. При этом даже такие значения не обеспечивают комфортное нахождение в водоеме. И в завершении выпуска социальная сеть «Одноклассники» провела исследование среди своих пользователей старше 55 лет и выяснила, как меняется их культурный досуг с наступлением лета. Результаты исследования есть в распоряжении газеты «Ру». Чаще всего старшее поколение выбирает для культурного досуга в летний период концерты, так ответили 43% респондентов, на втором месте театр, спектакли и постановки 16%, еще 8% отметили интерес к праздникам и массовым мероприятиям, включая государственные даты и городские события. Чаще всего о мероприятиях респонденты узнают от знакомых, друзей и родственников, таких 33%. В интернете и онлайн-поиске 17%, еще по 8% узнают о событиях через объявления и афиши, а также через пуш-уведомления. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Привет! Сегодня мы с вами обсудим массовые блокировки бизнеса от налоговой, будущий визит переговорщиков Трампа в Москву, разборки ЦБ с бельгийским евроклиром, ситуацию с топливом в России прямо сейчас, новые инициативы правительства и Госдумы по недвижимости, вкладам, семейным выплатам и еще много чего с вами обязательно обсудим. Налоговая заметно ужесточила взыскание долгов с бизнеса. Теперь компаниям не просто блокируют счета, а фактически замораживают все имущество юрлица. Запрещают продавать, закладывать и переоформлять активы без согласия инспекции. Под ограничения попадают не только деньги, недвижимость и машины, но и товарные знаки, патенты, программы и даже права на бренд. Если раньше такие меры применялись точечно, то сейчас примерно в 85% спорных случаев. Как пишут «Известия», подход действует с 26 года и закреплен в письме ФНС, то есть компания формально владеет активами, но продать бренд или оформить лицензию без согласия налоговой уже не может. Для обычной торговли это неприятно, но как бы можно пережить, а вот для IT-бизнеса, маркетплейсов и онлайн-школ сценарий критичен. Их интеллектуальная собственность и есть главный актив. В отдельных случаях дело может и до банкротства дойти. Решения принимаются на основе системы SQUAD. Она анализирует риск-профиль компании и замечает нарушения, ну а потом подключается инспектор. В налоговой говорят, что ставка делается на взыскание долгов еще до банкротства. В прошлом году это принесло бюджету 1,5 триллиона рублей, причем письма счастья могут прилететь и связанным с компанией лицам. С них через SQUAD уже взыскали более 220 миллиардов. В зоне особого внимания компании с признаками дробления и сомнительными контрагентами. Ну а с октября к системе подключатся еще и маркетплейсы. Они будут ежемесячно передавать в ФНС данные о выручке продавцов и выплатах. То есть налоговая будет напрямую видеть, сколько каждый в кассу кладет. Ну, в общем, собираемость налогов решили поднять во что бы то ни стало. Тем временем продолжается эпопея с замороженными активами Банка России. Он потребовал немедленно исполнить решение московского арбитража по иску к бельгийскому депозитарию Евроклир. 15 мая суд удовлетворил иск ЦБ в полном объеме на 200 миллиардов евро. Это больше 18 триллионов рублей на минуточку, ну или почти половина всех запланированных доходов федерального бюджета на следующий год. В такую сумму суд оценил ущерб от блокировки российских активов в 2022 году. Сам Евроклир решение, разумеется, не признает и исполнять не собирается. Он находится под бельгийской юрисдикцией и обязан соблюдать санкционный режим. Центробанк это, конечно, понимает. Как говорят юристы, для регулятора было важно создать встречный правовой нарратив и получить исполнительный лист, который можно использовать за рубежом. У Евроклира тоже есть активы в России, но совсем небольшие. Около 80 миллиардов рублей на счетах типа С и меньше 4 миллиардов на счетах типа И. Но взыскать их тоже не получится. Есть указ президента, по которому активы нужно сохранять для дальнейших обменов. Один из немногих вариантов, и то только в теории, попытаться взыскать компенсацию в странах, не присоединившихся к санкциям. Китай, то бишь Гонконг, или Арабские Эмираты. Но пойдут ли они на такой шаг, это вопрос как бы открытый. Признание подобных решений – это скорее акт международной вежливости. Теперь немного внешнеполитических новостей. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер в ближайшие недели снова приедут в Россию. Об этом журналистам рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, контакты с Вашингтоном идут постоянно и продолжатся по линии администрации двух стран. Точные даты визита пока не называются. Ранее о скором приезде Уиткофа говорил и спецпредставитель президента Владимира Путина Кирилл Дмитриев. В Госдуме уже предположили, что подтолкнуть американских переговорщиков по украинскому конфликту к новому визиту могли недавние поездки Дональда Трампа и Владимира Путина в Китай. Визиты, если что, я напомню, были отдельные. Прорывов от встречи эксперты не ждут, позиции сторон публично не менялись, но кроме Украины могут обсудить Иран, безопасность на Ближнем Востоке и итоги визитов президентов России и США в Китай. Но будем следить. Теперь давайте поговорим о делах более бытовых. Биржевые продажи бензина упали до 21,5 тонны в сутки. Это минимум за 3 года. Участники рынка все активнее говорят о дефиците предложения и высоком спросе. Ну, чтобы вы понимали, неудовлетворенный спрос на 92-й бензин уже составил почти 41 тысячу тонн, ну а на 95-й больше 30 тысяч. Нехватка топлива усилилась из-за аварийных и плановых ремонтов крупных НПЗ. По данным некоторых СМИ, многие заводы Центральной России снизили производство бензина. Официальных подтверждений нет, но западные СМИ называют цифру 83 миллиона тонн мощностей в год около четверти общероссийских. И тут, повторюсь, информация не подтверждена, поэтому осторожнее с такими цифрами. Биржевые аналитики пока не видят ажиотажа в оптовых ценах. Действует запрет на экспорт бензина до 31 июля. Но при резком падении продаж именно на бирже, независимые сети АЗС, как всегда, уязвимее крупных вертикально интегрированных игроков. Массового закрытия заправок эксперты не ждут, а вот точечные банкротства мелких сетей, да, вполне вероятны, как они говорят. Но проблемы с топливом автомобильному рынку расти не мешают, особенно с пробегом. По данным Автостата, в апреле продажи подержанных машин выросли на 6,5% год к году и на 14% к марту. В цифрах это более 500 000 штук за месяц, 540 тысяч, если быть точнее. Лучший результат с начала года. Главный драйвер – сезонный спрос, но эксперты говорят и о стабилизации цен после небольшой тряски. Продажи новых авто тоже выросли на 15%. Участники рынка динамику связывают именно с сезонным восстановлением, а не структурными сдвигами. Но все-таки курс рубля устойчив, законодательных изменений в последний месяц не было. В мае цены на подержанные авто, по прогнозам, если изменится, то незначительно. А лидером вторичного рынка остается, угадайте кто, «Лада». Правда, это единственный бренд из топ-10, который показал снижение продаж почти на 7%. Далее у нас идут Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen. Импорт подержанных машин тоже вырос, почти 60% ввоза сейчас приходится на Японию. Структурно растет спрос на бюджетные модели. Машины дешевле 1 000 000 рублей занимают почти 2/3 вторичного рынка. Доля китайских автомобилей приближается к 20%. Прогнозы дилеров на май оптимистичны, хотя превзойти апрель будет непросто. Теперь о недвижимости. Я думаю, еще у всех свежи в памяти события вокруг квартиры Ларисы Долиной, той самой. После них схемы, где человек продает жилье, а потом через суд возвращает его себе, стали называть в честь народной артистки. Сегодня суды часто аннулируют сделку купли-продажи, но деньги покупателю не возвращают. Так вот, в Госдуме подготовили пакет законопроектов с поправками в Гражданский кодекс и закон о госрегистрации недвижимости. Суть проста, да нельзя. Если сделку признают недействительной, продавец не сможет вернуть жилье и перерегистрировать права, пока полностью не рассчитается с покупателем. Ну, звучит примитивно просто, но такие законопроекты только сейчас появились. Инициатива должна защитить семьи, которые купили жилье в ипотеку и остались без всего из-за прежних владельцев, действовавших под влиянием обмана или по злому умыслу. Документы уже направлены в Росреестр и Верховный суд для замечаний, и после анализа их вроде как в Госдуму должны оперативно внести. Но, друзья, не забываем, на вторичном рынке кроме мошенников есть еще куча других подводных камней. Ну, например, вы купили квартиру, а через месяц появляется троюродная тетя бывшего собственника с пожизненным правом проживания, и выселить ее как бы нельзя. Ну, или выясняется, что продавец без 5 минут банкрот, и сделку оспаривают приставы. Тем временем есть интересные инициативы и на рынке вкладов. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило законопроект об увеличении страхового покрытия по долгосрочным вкладам. Если банк закрывается, агентство по страхованию вкладов возмещает депозит, но есть лимит 1 400 000 рублей. Если вклад больше, полностью его не вернут. Теперь лимит хотят увеличить до 2 000 000. Но тут есть нюанс. Смотрите, новая сумма распространится на депозиты, открытые более чем на 3 года, ну а также на вклады, удостоверенные безотзывными сертификатами сроком от года до 3. При этом вклады с безотзывными сертификатами сроком от 3 лет уже имеют покрытие до 2 800 000 рублей. Массовая эта история, понятно, не станет, но для консервативных граждан, которые готовы деньги надолго положить, мера неплохая. Хотя вопрос, а сами банки, как бизнес, как сектор экономики, к этому моменту будут ли еще существовать? Раз уж мы на эту территорию зашли, вот еще статистика. Темпы прироста банкротств граждан в первом квартале замедлились. Об этом говорят данные Федресурса. Хотя все далеко не гладко. Статус банкрота через суд получили 137 тысяч человек и индивидуальных предпринимателей на 13,7% больше, чем годом ранее. Много. Но для сравнения, в первом квартале 2025 прирост составлял почти 35%. Замедляется и внесудебное банкротство. Через МФЦ возбуждено 16 тысяч дел, рост всего 5% против 24 годом ранее. При этом растет популярность реструктуризации долгов. Суды утвердили в 2,5 раза больше планов, чем за аналогичный период. Для банков и МФО цифры довольно мрачные, кредиторы все чаще остаются ни с чем, в 74% случаев они не получили ничего. Доля погашения требований снизилась до 6%. Ну что ж, Центробанк еще пару лет назад предупреждал о последствиях безумной раздачи кредитов всем страждущим. Ну, хотя, конечно, это не объясняет абсолютно всю статистику. На этом у меня на сегодня все.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
4: Диалог FM. Это этикет.
5: Зачастую отодвигание или задвигание стула сопровождается страшным звуком. В этикете есть маленький лайфхак. Достаточно слегка наклонить стул так, чтобы он остался на одной ножке, и аккуратно повернуть его.
4: Диалог FM. Это этикет.

0: Дорожные новости. Автокредиты в России продолжают становиться доступнее. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Арендные электросамокаты хотят приравнять к общественному транспорту. В руководстве кикшеринга U-Rent предложили включить их в стратегию «Мобильность как сервис». Сейчас ее разрабатывают в Минтрансе. Общая задумка в том, чтобы объединить все виды общественного транспорта в одну систему. Можно будет в одном сервисе построить сложный маршрут и оплатить поездки в метро, автобусе, такси и так далее. Если в программу включат СИМ, можно будет и арендовать электросамокат. В общем, перемещаться по городу станет проще. Автокредиты в России становятся доступнее. В апреле доля отказов снизилась до 76%. Показатель снижается уже 3 месяца подряд. 1-2 года назад ситуация была хуже. Доля отказов по автокредитам достигала 85%. Параллельно растут количество выданных кредитов и продажи новых автомобилей. Если вы планировали покупку машины в кредит, ситуация на рынке улучшается. Сейчас это может быть проще, чем раньше, но учитывайте свои финансовые возможности. На автомобиле без номеров можно ездить в течение 10 дней после покупки. Официальный телеграм-канал ГАИ напомнил актуальные требования по госномерам. В этом случае у водителя при себе должны быть права и документы, подтверждающие покупку транспортного средства. А просто переписать договор по истечении 10 дней не получится. Полис ОСАГО сейчас нужно покупать сразу же после покупки. Ездить без страховки нельзя. Напомним, езда на незарегистрированном автомобиле карается штрафом от 500 до 5000 рублей. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Мысли вслух.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, советский и российский партийный и государственный деятель, экономист и публицист, кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор.
2: Ситуация развивается так, что алгоритмы форматирования человеческой психики, алгоритмы глобального управления человеком, превращением его в планктон, они отработаны за 3000 лет, да? Они отработаны до идеала, и давно установлено, что раб никогда не будет хорошим рабом, если он осмыслил, что он раб, да, то есть когда на него одели кандалы, когда ему одели на шею ошейник, то тогда он будет все время озабочен тем, как ему из этого состояния выйти. Поэтому схема рабовладения должна выстраиваться так, и она только тогда работает эффективно, когда ни один из рабов не осознает себя в качестве раба. И для этого изобретено было очень тонкое такое информационное оружие, что называется, в основе нынешней глобальной цивилизации лежит, безусловно, кредитно-финансовая система с ненулевым судным процентом. То есть, если у вас запущена кредитно-финансовая система с ненулевым судным процентом, то она, система такая развивается по экспоненте. Экспонента – это принцип развития раковой опухоли. То есть, она может паразитировать на каком-то организме до поры до времени, а потом губит организм и губит себя точно так же. Поэтому история вот цивилизации, основанной на ростовщичестве, это история неизбежных периодических кризисов, а не периодичность, значит, белой полосы и черной, она связана с размером судного процента. И она, в принципе, математически достаточно быстро рассчитываема. Для того, чтобы решать вот эти задачки, действительно применяется метод культурного сотрудничества, когда мы говорим прежде всего о необходимости дружить и с тем, и с этим, и так далее, и развивать в обществе толерантность, да, то есть вот толерантность, она как бы предполагает запуск механизмов псевдокультурного сотрудничества. Толерантность, если посмотреть на исконный смысл этого слова, изначальный, он вообще вышел из медицины. Толерантность предполагает отсутствие у организма механизмов защиты от внедрения в этот организм каких-то чуждых для этого организма элементов. То есть это ослабление, по сути, иммунитета, отсутствие иммунитета, и организм подвержен возможности влияния вредоносных разного рода факторов извне. Вот что такое толерантность. Так вот, навязывая нам сегодня толерантность, это абсолютно то же самое. Навязываются некие факты и явления, абсолютно чуждые нашей природе, нашей генетике, нашей культуре. Но нас призывают к толерантности и говорят, нам нужно сотрудничать со всеми и вся. Но это и есть попытка переформатировать наш генетический код. Истребить вот тот дух, потому что этот дух справедливости – единственное, что стоит на пути глобализаторов в рамках ныне господствующей концепции управления. Когда эта информация так начинала выходить, мы не предполагали, что эта информация, она получит такое быстрое развитие. Потому что, когда речь идет о процессах, измеряемых тысячелетиями, да, и устойчиво развивающихся тысячелетия, то рассчитывать на их какие-то серьезные перемены в течение, там, так сказать, 5-10 лет или жизни одного поколения не так просто. Но, к счастью, такое изобретение нынешней цивилизации, как интернет, тем не менее, решила задачи другой цивилизационной парадигмы. И в этом, вот, наверное, особенность текущего момента, потому что, если угодно, так или иначе включается алгоритмика Божьего водительства вот, по отношению к тем линиям, которые по своему замыслу находятся в русле Божьего промысла. И сейчас это вряд ли выглядит как-то необычно, потому что эта информация распространена достаточно широко. Она сегодня доступна всем и вся. И вы знаете прекрасно об эффекте сотой обезьяны, да, то есть когда накапливается информация в обществе, она не может влиять на происходящее в нем. Это становится уже достоянием общественности достаточно широко. И, соответственно, когда человек, в общем-то, представляющий и государственные органы власти, находится в этом информационном поле, здесь нет абсолютно никаких противоречий, потому что такая страна, мир изменился.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, экономист и публицист, профессор.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В связи с ухудшением погоды городские службы по распоряжению главы Махачкалы Джамбулата Салавова работают в усиленном режиме. Для оперативного реагирования на любые ситуации подготовлены 20 бригад и спецтехника, которая готова к круглосуточной работе. В Махачкале также полностью остановлена подача воды в главный канал КОР. Об этом сообщили в ДАК Мелиоводхозе. Сотрудники филиала работают в режиме повышенной готовности. Постоянно ведется наблюдение за состоянием гидротехнических сооружений и объектов водоснабжения. В Госдуме предложили выдавать квартиры в новостройках участникам спецоперации бесплатно. Депутаты считают, что это поможет решить проблему нераспроданного жилья. У застройщиков накопилось от 49 до 67% пустых квартир. Государство может выкупать эти квартиры со скидкой до 30%, чтобы потом бесплатно раздавать их нуждающимся. Среди получателей будут участники спецоперации, многодетные семьи и дети-сироты. По мнению экспертов из Yale и Fortune, в сфере IT-технологии теперь нужно будет больше лгать, чтобы получить работу. Возрастные рамки для найма сузились до рекордно низкого уровня. Теперь трудоустройство возможно только для людей в возрасте от 27 до 34 лет. Это связано с развитием искусственного интеллекта, который заставляет компании сокращать штат под предлогом оптимизации. Под удар уже попали миллениалы. В связи с этим эксперты советуют много врать. Молодым людям до 22 лет раздувать навыки и портфолио. YouTube начал ограничивать доступ к видео при использовании VPN и прокси-серверов. Пользователи чаще сталкиваются с уведомлениями, требующими отключения сервисов обхода блокировок для просмотра контента. Низкокачественный кофе вреден для здоровья и может вызывать изжогу. Об этом рассказал основатель кофейной компании «Макондо» в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон. Эксперт отметил, что кофе может вызвать изжогу, если он был подвергнут неправильной ферментации. В зернах завелась плесень или их испортили насекомые. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Поездки из России в Китай в апреле в среднем стали стоить на 23 тысячи рублей меньше, чем месяцем ранее, подсчитал РИА Новости по данным статистики. Так, в марте поездка в Поднебесную на 8 дней с перелетом одному человеку обходилась в среднем 117 тысяч рублей, а в апреле уже 94 тысячи. Таким образом, за месяц цена снизилась на 19% или на 23 тысячи рублей. В то же время поездки из России в страны Юго-Восточной Азии в апреле подешевели на 19 тысяч до 82 тысяч рублей, а в Египет на 6 тысяч до 78. Китай в сентябре прошлого года ввел, напомним, 30-дневный безвизовый режим для россиян. Россия ответила аналогично в декабре.
0: Идея на миллион.
1: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести на ценниках и упаковке охлажденной продукции отметку «разморожено», если товар ранее подвергался заморозке. Соответствующее обращение к главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. «Предлагаю внести изменения в действующие требования к маркировке пищевой продукции, мяса, рыба, икра, морепродукты, полуфабрикаты или иные товары, реализуемые в охлажденном виде после предварительной заморозки, установив обязательное указание информации о том, что товар ранее подвергался заморозке, с размещением на упаковке и ценниках пометки «разморожено» крупным и хорошо читаемым шрифтом», говорится в документе. В обращении отмечается, что размороженная продукция имеет особенности, напрямую влияющие на ее потребительские свойства.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Качество шоколада в мире может ухудшиться из-за того, что производители ищут различные заменители подорожавшему какао, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Какао стало одним из самых подорожавших продуктов в мире. Цены на какао-бобы на лондонской бирже выросли за март почти на 20%, за апрель на 8%. На фоне резких скачков цен на какао и его дефицита производители уже снижают долю какао и заменяют его более дешевыми жирами и ароматизаторами, заявил директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков. Производители не могут повышать цены на итоговый продукт – шоколад, так как в этом случае товар перестанет быть конкурентоспособным, поэтому они вынуждены искать заменители и менять рецептуру, отметил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Куппа расположен в долине Казикумукского Койсу, западнее его среднего течения. Его территория граничит с землями ряда даргинских и аварских селений Нижнего и Верхнего Арши, Салты, Хвартикуни, Гиргебеля, Хаджилмахи и Ташкапура. Дело в том, что в самом центре аул обрывается, что происходит из-за глубокого речного обрыва. Однако схема построения аулы, единство архитектурного ансамбля обеих его частей, дает основание полагать, что раньше эти половины соединялись между собой над обрывом, а это могло осуществиться только при помощи свода купола. Согласно легенде, Куппа основали три брата, якобы выходцы из Казанищ. Они положили начало трем тухумам, самым многочисленным и жизнеспособным считается тухум Хан Сабе, представители которого отличаются своей предприимчивостью. Большинство из более чем 170 сегодняшних купинских тухумов считается местного происхождения. Выходцев из соседних судахарских сел или инородных тухумов немного. Прежде в Куппа широко было распространено террасное земледелие. Возделывали кукурузу, фасоль, тыкву. В советское время с образованием колхоза террасы были заброшены и сейчас используются как пастбища. До первой половины 19 века Куппа оставался самым крупным садоводческим селением Судахарского союза. Купинцы культивировали яблоки, груши, вишню, черешню, сливу, айву, персики, априкосы, виноград, грецкие орехи. Наряду с полевым земледелием и садоводчеством важной отраслью хозяйства купинцев являлось скотоводство. Полунатуральный тип хозяйства, малоземелье, высокая плотность населения, наличие сырья и избыток рабочих рук привели к тому, что в Куппа с давних пор развивались домашние кустарные промыслы и ремесла. Одним из главных из них и по сей день является изготовление папах, шапок-ушанок и других головных уборов. В советское время шитье шапок стало своеобразной визитной карточкой жителей аула Куппа. Наиболее распространенными типами папах, которые шились мастерами-купинцами, были так называемые бухари и осетинки. Каракулевые шкурки привозились из Баку, Бухары и других мест.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
3: Центробанк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличными физлицами. Особое внимание будет уделяться пополнению счетов на сумму от 5 миллионов рублей или внесению 10 раз подряд или более 10 транзакций по 100 тысяч рублей за короткий период времени, с последующим переводом значительной части средств за границу или юридическим лицам. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, такие операции проводятся очень редко. Меры усложнят жизнь тем, кто пытается использовать банки для нелегальных операций. Однако добросовестные клиенты, регулярно оперирующие крупными суммами наличных, не столкнутся с неудобствами. Им будет достаточно предоставить документы, подтверждающие источник средств по запросу банка. Для людей, располагающих такими суммами, это не составит труда, считает Аксаков. Проверка происхождения средств уже проводилась ранее в рамках закона о противодействии легализации доходов. Банки имеют право запрашивать у клиентов информацию о доходах и обновлять эти данные не реже одного раз в год. Новые правила уточняют существующую систему проверок и указывают на конкретные признаки, на которые следует обращать внимание, пояснил депутат.
2: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
13: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
20: В России приступили к пересмотру отказов в единых пособиях для многодетных семей, которые не получали их из-за небольшого превышения дохода. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе социального фонда. Социальный фонд приступил к проактивному пересмотру отказов, вынесенных семьям из-за превышения доходов, говорится в сообщении. Пересмотр отказов, сделанных в 2026 году, будет сделан автоматически. Пособие назначат без каких-либо действий со стороны семьи. О решении родители смогут узнать через госуслуги. Уведомления начнут приходить с 22 мая. В среднем по стране пособие для многодетных семей составляет 9200 рублей на человека. Типичные самозанятые 26 года – это мужчина или женщина в возрасте от 30 до 40 лет с высшим образованием и детьми, житель Москвы или Московской области. При этом, если мужчина чаще работает в строительстве или такси, в этих сферах заняты 15% от общего числа самозанятых и 90% из них мужчины, то женщина в сфере красоты или IT, где сосредоточены 7% плательщиков НПД, 96,7% представителей прекрасного пола соответственно. Об этом рассказали аналитики портала «Самозанятость онлайн». По их словам, серьезных сдвигов в социально-демографическом портрете за 5 с лишним лет не произошло, однако ключевое изменение все же есть. Это переход самозанятых от роли временных фрилансеров к системной единице малого бизнеса. И в завершении выпуска. Роман Яны Вагнер «Тоннель» стал самым востребованным детективом среди россиян. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе «Кион Строки». «Тоннель» — напряженная психологическая история, где атмосфера замкнутого пространства усиливает драму и ощущение тревожной неопределенности. Следом за ней идет исторический детектив граф Аверин, колдун Российской империи Виктора Дашкевича. Замыкает тройку лидеров «Черной кувшинки» Мишеля Бюсси. В топ-5 также попали «Брокен Харбор», «Таны Френч» и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.
1: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ.
1: Отмена электронных транспортных накладных не предвидится. Крупнейшие латифундисты перестали активно покупать землю. Стоимость услуг ЖКХ вызвала вопросы в Госдуме и у фермеров. Доброго дня, друзья! Это обзор самых интересных новостей недели о сельском хозяйстве. Крупнейшие латифундисты России перестали активно наращивать земельный банк и перешли к развитию собственной переработки. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании BFL, составив рейтинг крупнейших землевладельцев России в 2025 году. Лидерами списка по-прежнему остаются Мираторг, агрокомплекс имени Ткачева, Продимекс, Русагро, ГАП-ресурс. Первая десятка лидеров контролирует 7,8 миллиона гектаров или 39% от общего объема земли участников рейтинга. Тем не менее, рост земельного банка лидеров списка был минимальным в 2025 году. Эксперты BFL связывают это со снижением доходности растениеводства. Мировые цены на зерновые культуры оставались на низком уровне из-за рекордных урожаев в Канаде, Аргентине и Евросоюзе. А рост цен на ГСМ в России и расходы на увеличение заработной платы негативно повлияли на себестоимость продукции. Кроме того, высокая ключевая ставка, которая в течение года составляла от 21% до 16%, сделала заемное финансирование дорогим, что было чувствительно для растениеводческих предприятий с длительным циклом производства. В 2025 году объем сделок слияния и поглощения в российском АПК также сократился. В первую очередь такие сделки касались мясного животноводства, масложирового сектора и отрасли хранения. Еще одна тенденция последних лет – это обращение сельскохозяйственных активов в собственность государства. Такие компании есть и в числе участников рейтинга. Это холдинг «Русагро», земельный банк которого насчитывает порядка 820 тысяч гектаров земли, агрохолдинг «КДВ» – 336 тысяч гектаров, «Агротерра» – 265 тысяч гектаров и агрокомплекс «Лабинский» – 218 тысяч гектаров. Эти компании находятся под прямым или косвенным контролем государства или подконтрольных ему финансовых институтов, указывают в BFL. Департамент цифрового развития Минтранса России ответил на обращение Торгово-промышленной палаты России о внедрении электронных товарно-транспортных накладных. Увы, ничего обнадеживающего в этом письме мы не нашли. Минтранс в очередной раз повторил, что электронный документооборот в сфере грузоперевозок обеспечит качественное и эффективное взаимодействие между контрагентами, позволит снизить риск появления ошибок в документах и минимизировать временные издержки, а также исключить денежные расходы, необходимые для создания, хранения и пересылки бумажных документов. Отсутствие стабильного доступа к интернету в отдельных точках погрузки или на пути следования груза не станет препятствием для внедрения системы, уверены в Минтрансе России. В указанном случае электронные перевозочные документы могут быть оформлены в точке, не привязанной к событию, и переданы водителю, отвечает ведомство. При этом копию электронных транспортных накладных водителю можно вручить на бумажном носителе. Минтранс сообщает и о том, что для ряда случаев будут сделаны исключения. Аграриям позволят перевозить грузы, не оформляя их в электронной системе. Правда, речь идет в основном о перевозках для нужд обороны, либо перевозках в зонах, где действует режим ЧС или контртеррористической операции. Также не придется оформлять электронные транспортные накладные при оказании услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом физлицу для его личных, семейных, домашних или иных целей, которые не связаны с предпринимательской деятельностью. Законопроект находится в стадии обсуждения. Экспорт подсолнечного масла с начала сезона вырос на 10%, подсчитали в аналитической компании «Савекон». С сентября 2025 года по апрель 2026 года за рубеж было отгружено 3,3 миллиона тонн масла. Экспорт продукции был несколько мялым в начале года, но весной подсолнечное масло поехало за рубеж ударными темпами. Так, в марте были отправлены рекордные 600 тысяч тонн, а в апреле – около 400 тысяч тонн. Аналитики компании «Алиоскоп» подсчитали, что в первом квартале текущего года экспорт подсолнечного масла составил 1 360 тысяч тонн, что на 26% больше аналогичного периода прошлого года. Не последнюю роль в этих успехах сыграло снижение таможенной пошлины на масло. Однако эксперты не спешат пересматривать свои прогнозы по экспорту масла в целом за сезон. Оценка портала «Алиаскоп» – 4,8 миллиона тонн, оценка «Масложирового союза» – 4,7 миллиона тонн масла. И это ниже значений прошлого года, когда отгрузки масла превзошли 5 миллионов тонн за год. Дело в том, что укрепление рубля и снижение мировых цен может сделать продажи масла за рубеж не столь выгодными, как того хотелось бы. Что касается сырьевой базы для будущего сезона, то ее формирование сейчас в самом разгаре. Аналитический центр «Русит» подсчитал, что почти половину площадей подсолнечника страна уже посеяла. Стоимость жилищно-коммунальных и сопутствующих услуг оказалась в центре внимания на прошлой неделе. Началось с того, что Министерство экономического развития в своем прогнозе на ближайшие 4 года заявило, что тарифы ЖКХ должны совокупно вырасти на 33,5%. Депутаты Госдумы с таким прогнозом не согласились и заявили, что хотели бы изучить аргументы министерства. Получается, с одной стороны, Министерство экономического развития говорит о снижении инфляции, высказывает прогнозы, что она до конца года снизится до 5%, а с другой стороны, прогнозирует рост тарифов двукратный относительно инфляции, заметил председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Он также предложил министру экономического развития прийти и обосновать свою позицию в Госдуме. Тем временем Ассоциация «Народный фермер» потребовала обнулить тарифы на технологическое присоединение к электросетям для фермеров, у которых необходимая мощность уже есть, или новое строительство сетей не требуется. По словам зампредседателя Ассоциации Бабкена Испиряна, сегодня аграрии платят за сетевую энергию около 10 рублей за киловатт в час, что вдвое выше ставок для промышленных предприятий или населения. При этом с 2022 года малый бизнес потерял льготы на техприсоединение. В Ростовской области актуализировали правила предоставления господдержки в АПК. Согласно постановлению 359, которое подписал губернатор Юрий Слюсарь, появился новый инструмент для ветеранов специальной военной операции – грант «Агромотиватор». Глава КФХ может получить до 7 миллионов рублей на развитие животноводческой фермы и до 5 миллионов рублей на другие направления. Получателю гранта необходимо иметь 10% собственных средств на проект. Обязательное условие – наличие земельного участка в собственности или в долгосрочной аренде. Получить грант могут не только участники СВО, но и ветераны боевых действий на Донбассе с 11 марта 2014 года, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. На этом все на сегодня.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ. Реклама на Диалог.ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда, соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров,
13: абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
18: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
19: Притчи народов мира. Давным-давно в небольшой деревне, окруженной горами, жил 24-летний юноша по имени Марко. Марко был очень беспокойным человеком. Его разум целыми днями был переполнен самыми разными мыслями. Эти раздумья приходили и уходили, заставляя его чувствовать себя усталым и встревоженным. Он постоянно грустил о своем прошлом и слишком сильно переживал о будущем. Из-за этого в его голове вечно бушевал настоящий шторм. Он никак не мог обрести покой, плохо спал и даже забыл, как искренне улыбаться. Однажды Марко услышал о далекой деревне на холмах. Люди рассказывали, что там живет мудрый старик, который раньше был известным в городе психологом. За свою жизнь он помог многим людям, обучая их находить душевное равновесие. Теперь же, в преклонном возрасте, он оставил суетную городскую жизнь и поселился в тихом месте поближе к природе. Время от времени он давал мудрые советы тем, кто приходил к нему в гости. Марко преисполнился любопытства и надежды. Он решил, что обязательно должен встретиться с этим человеком. Он думал: «Возможно, этот мудрец поможет мне обрести покой». После многодневного долгого и утомительного путешествия Марко наконец добрался до той самой деревни на холмах. Прибыв на место, он увидел маленький домик, обвитый зеленью. На крыльце в тишине сидел старик. Его глаза были закрыты, и он выглядел совершенно умиротворенным. Марко подошел к нему и тихо сказал: «Дедушка, мой разум очень беспокоен. Я не могу перестать думать и очень хочу найти мир в своем сердце. Можете ли вы мне помочь?» Старик медленно открыл глаза и спокойно улыбнулся. Он произнес: «Значит, ты ищешь покоя? Тогда иди за мной. Я дам тебе небольшое задание». Он повел Марко в свой маленький дворик. Там он наполнил стакан водой до самых краев. Стакан был настолько полон, что даже легкое дрожание рук могло привести к тому, что вода выплеснется. Он протянул стакан юноше и сказал: «Дойди отсюда до края деревни, а потом вернись обратно. Но помни, ты не должен пролить ни единой капли». Марко удивленно посмотрел на него, но, желая приложить все усилия, принял этот вызов. Он осторожно взял стакан и двинулся в путь. Дорога была узкой и очень оживленной. Кто-то шел мимо, кто-то бежал, торговцы громко зазывали покупателей, а собаки лаяли на прохожих. Но Марко ни разу не взглянул по сторонам. Его взор был прикован только к стакану. Он шел медленно и осторожно, выверяя каждый шаг. Люди с удивлением поглядывали на него, но никто не решался его беспокоить, понимая, что он проходит какой-то важный урок. Наконец Марко вернулся к старику и радостно сообщил: «Дедушка, я сделал это. Я не пролил ни единой капли». Старик кивнул и улыбнулся. Затем он спросил: «Это хорошо. Но скажи мне, видел ли ты детей, играющих на обочине дороги? Слышал ли ты, как лаяли собаки?» Марко в замешательстве ответил: «Нет, я ничего не видел и не слышал. Я был сосредоточен только на стакане». Старик снова улыбнулся и мягко произнес: «В этом и заключается секрет. Это то, что всегда было внутри тебя, но о чем ты не догадывался. Когда твой разум находится в настоящем моменте, в нем нет места для страха, смятения или лишних мыслей. Ты думал только о воде в стакане. В то мгновение твой разум стал абсолютно спокойным. Ты не грустил о прошлом и не боялся будущего». Постепенно к Марко пришло понимание. Это и был тот самый покой, который он так долго искал. Мир – это не то, что мы находим во внешнем мире. Покой уже живет внутри нас, когда мы учимся жить здесь и сейчас. Марко почтительно склонил голову и тихо промолвил: «Дедушка, теперь я все понял. Если я хочу успокоить свой разум, я должен удерживать его в настоящем моменте. Именно тогда и приходит истинный покой». Старик снова улыбнулся. Солнце уже заходило за горизонт, его последние лучи мягко касались земли, а птицы возвращались в свои гнезда. Марко отправился в обратный путь домой, но теперь это уже не был тот прежний беспокойный юноша. Он полностью изменился. В его душе воцарился мир, потому что теперь он знал, как усмирить свой разум.
20: «Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?»
21: Притчи народов мира –

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Иордании. Начало разговора. Принято расспрашивать собеседника о его успехах, здоровье, семье. Эти вопросы не предполагают подробных ответов. Интерес скорее ритуальный, чем искренний. Иорданцы держат слово и ждут того же от своих партнеров. Если договоренность есть, ее надо выполнять. Перед тем, как сообщить свое мнение по тому или иному вопросу, иорданцы предпочитают посоветоваться и высказать коллективную точку зрения. Иорданцы предпочитают предварительную проработку деталей обсуждаемых вопросов. Иорданцы стремятся избегать категоричного «нет», даже если в корне не согласны со своим собеседником. Иордания – не та страна, где уместны длительные монологи. Местным жителям больше импонирует живой диалог. Одежда мужчины – стандартный деловой костюм. Одежда женщины – платье или юбка не выше колен. Лучше обойтись без глубокого выреза или слишком ярких или прозрачных тканей. Не рекомендуется надевать слишком много броских украшений, женщина должна быть скромной.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете, мой секрет успеха, наверное, в моих сумасшедших усилиях. Я очень сильно требовательный к себе. Возможно, я вам покажусь ненормальным, но я много работаю в то время, когда другие видят десятый сон в своей постели. Я работаю все свое время. Когда я был подростком, я давно для себя осознал, что легких путей к собственному успеху нет. Ваш талант исчезнет, если вы не будете его подкреплять определенными навыками. Запомните, если вам лень учиться и питать свой мозг новой и нужной информацией, если вам тяжело настроить себя на упорную и долгую работу, успеха вы не увидите никогда. У вас просто не будет нужных данных, чтобы его обрести. В один прекрасный солнечный день мой отец разнес кирпичную стену. Потом повернулся ко мне и к моему брату и сказал: «Нужно ее восстановить». Мне показалось это задание нереальным. Я не знал, как его выполнить. Однако через полтора года стена была восстановлена заново. Через некоторое время мне отец сказал: «Пообещай мне, что ты никогда в своей жизни не произнесешь фразу «это сделать невозможно», «я не могу это сделать». Теперь мой вам совет. Никогда, слышите, никогда не говорите, что вы не можете это сделать или «я попробую, но вряд ли у меня получится». Хотите быть успешным? Думайте, как успешный человек. Дайте себе обещание, что вы каждый день будете класть по кирпичику. И если вы перед самим собой будете выполнять свои обещания и действительно делать маленькие, но успешные шаги к своему успеху, скоро вы получите свою стену успеха. Запомните, первый шаг никогда не бывает легким. Он всегда тяжелее и сложнее, чем все остальные. Вам будет казаться, что он невыполним. Но если целенаправленно и с напором идти к достижению своей цели, если свою стену строить по одному кирпичику каждый день, вы 100% добьетесь своего. Когда кто-то вам говорит о том, что вы не сможете этого достигнуть или это все не в ваших силах, не верьте. Сразу же исключайте этого человека из вашего круга общения. Зачем вам те, кто смеется над вашими рывками к успеху? Запомните, каждый судит по себе. Если другие не могут это сделать, это ни в коем случае не означает, что вы этого не сделаете.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: За утреннюю смену операторы единой дежурно-диспетчерской службы обработали 120 заявок от жителей Махачкалы, пострадавших от проливных дождей. Каждое обращение передается ответственным службам для оперативного реагирования. В городе работают 30 бригад, которые ликвидируют последствия ливней и устраняют подтопления. Городские службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы. В Дагестане с 5 июня стартует летняя оздоровительная программа. Об этом сообщил премьер-министр региона Магомед Рамазанов на заседании правительства. В рамках подготовки он поручил провести тщательную проверку всех детских лагерей, учитывая последствия недавнего наводнения. Особое внимание было уделено соблюдению санитарных и эпидемиологических норм в этих учреждениях. В российских регионах наблюдается острая нехватка средств для лечения онкологических больных. По данным депутата Бадмы Башенкаева, если следовать всем клиническим рекомендациям, то расходы на эту сферу увеличатся в 19 раз. Медработники также отмечают, что во многих больницах отсутствует необходимое оборудование, а сами рекомендации, по их мнению, были разработаны без учета реальных финансовых возможностей. Иран отказался от упоминания контроля над Ормузским проливом в меморандуме с США. Согласно заявлению МИД Ирана, вопросы управления проливом должны решаться прибрежными государствами. В России не удалось заменить Microsoft Office. По данным ведомостей, российский аналог Word, Excel и PowerPoint, известный как «Мой офис», столкнулся с финансовыми трудностями. В связи с миллиардными убытками компания вынуждена массово сокращать персонал и закрывать целые департаменты. По данным источников издания, в компании останутся только сотрудники техподдержки, всех остальных уволят. Призовой фонд предстоящей встречи по вольной борьбе между сборными Дагестана и Северной Осетии будет увеличен до 20 миллионов рублей. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы Дагестана и главный спонсор турнира Омар Муртузалиев. Он уточнил, что призовой фонд вырастет на 5 миллионов рублей по сравнению с предыдущими встречами. Турнир ориентировочно состоится в ноябре-декабре этого года во Владикавказе. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Боксер Рико Верховен сообщил в соцсетях, что подал официальный протест на остановку титульного поединка с украинцем Александром Усиком. Правила имеют смысл только тогда, когда они применяются в моменты, когда это действительно важно, заявил нидерландский спортсмен. В поединке Верховен имел значительное преимущество, но в 11-м раунде Усик победил техническим нокаутом. Баскетболисты Олимпиакоса после долгих 13 лет вновь выиграли Евролигу, победив в решающем матче мадридский Реал со счетом 92-85. Перед заключительной четвертью матча греческая команда уступала 4 очка, но последний отрезок Олимпиакосу удался. Интересно, что в 2013 году, в тот год, когда Олимпиакос выходил в финал последний раз, он тоже тогда обыграл мадридский Реал. Легендарный Тоттенхэм Хотспур все же смог сохранить место в английской премьер-лиге. Это стало известно только после матчей заключительного тура, где Шпора дома обыграли 1-0 Эвертон и отправили таким образом в чемпионшип Вест Хэм. Английскую премьер-лигу также покинули Вулверхэмптон и Бернли. В элитном дивизионе в следующем сезоне их заменят Ковентри, Ипсвич и Халл. Заключительный матч в испанской премьере, где команды боролись за третье место, завершился полным фиаско мадридского «Атлетика», который проиграл своему соседу по турнирной таблице Вильяреалу со счетом 1-5. И еще об испанском футболе в какой-то степени. Чемпион мира и двукратный победитель чемпионатов Европы испанец Сеск Фабригас тренирует итальянский клуб «Кома», который удивил всех, обыграв в заключительном туре серии А 4-1 на выезде Кремонезе и занял четвертое место. Теперь это команда впервые сыграет в Лиге чемпионов. Сербский теннисист Новак Джокович установил рекорд по количеству сыгранных турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. Для Джоковича этот открытый чемпионат Франции стал 82-м турниром «Большого шлема» в карьере. Таким образом, серб побил рекорд, принадлежавший швейцарцу Роджеру Федереру и испанцу Фелисиано Лопесу, которые провели по 81-му турниру. Кстати, в стартовом матче Новак в 4 сетах обыграл француза Перикара. Пилот команды «Мерседес» Кимми Антонелли выиграл 4-ю гонку подряд, став победителем Гран-при Канады. Это 5-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Итальянец и лидирует в общем зачете. 2-е место на Гран-при Канады у Льюиса Хэмилтона. 3-м стал нидерландец Макс Ферстаппен. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гунип. Аул расположен на Гунипском плато в самом центре Нагорного Дагестана. Гора Гунип имеет вид усеченного конуса, а аул отгорожен от всего мира отвесными скалами и глубокими пропастями. С плато на десятки километров просматривается большая часть Нагорного Дагестана. Даже сейчас Гунип – это естественная крепость, созданная природой миллионы лет назад и защищенная глубокими каньонами двух рек – Кара-Кайсу и Аварская-Кайсу. Археологами на Гунипском плато установлены 6 поселений ганчинской культуры, относящиеся к периоду эпохи бронзы. Кто побывал на этом плато, непременно заметит, что два естественных яруса создают мощную защитную круговую стену и удивительно красочную природную панораму. Над Гунибом более 300 дней в году светит солнце. Здесь своеобразный горный микроклимат, богатые леса и луга, редкие виды растительности и деревьев. А посередине плато течет чистейшая родниковая речка Гунипка. В Гунибе была последняя резиденция Шамиля. Он провел здесь заключительные 22 дня Кавказской войны. И это были самые трудные дни его жизни. Путь великого дагестанца, как военного и государственного вождя, полтора века назад закончился на Гунипском плато. Но до сих пор в памяти народов Дагестана, всего Кавказа, Гунип остается последней резиденцией Шамиля и столицей государства Имамат. Сегодня это один из самых известных уголков Дагестана, по сути, ставший символом нерушимой дружбы народов Великой России.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
4: Ежедневное питание с клетчаткой и ферментированными продуктами куда лучше воздействует на организм, чем любые чистки. Последние доводят до того, что кишечник начинает работать еще хуже, чем до процедуры, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Врач объяснил, какие ошибки чаще всего совершают пациенты, стремясь к быстрому оздоровлению. Как правило, экстремальные чистки направлены на то, чтобы за один день избавиться от грязи. Кишечник – это не труба, а живая экосистема. Соленые растворы, слабительные, детокс-соки дают краткий эффект, вымывая микрофлору, отметил Сергей Вялов. В результате нарушается водно-солевой баланс, возникает привыкание, нарушенные функции кишечника не восстанавливаются. Еще одна проблема связана с недостаточным употреблением клетчатки и ферментированных продуктов. Такую пищу, помня о размере порций, нужно есть ежедневно. Третий момент – мало воды в рационе и вместе с тем недостаток движения. Кроме того, некоторые пациенты вместо своевременного обращения к врачу и лечения до последнего верят в народные методы, еще раз подчеркнул гастроэнтеролог.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Число диагностированных случаев психических расстройств в мире за последние 33 года выросло почти в два раза, пишет The Lancet на основе исследования за 2023 год. По оценкам ученых, коэффициент частоты заболеваемости составляет 14,2 тысячи на 100 тысяч человек. Показатели выросли по всем психическим заболеваниям, но ведущими остаются тревожные расстройства на 158% к 1990 году, клиническая депрессия на 131%. Также выросли показатели по анорексии, шизофрении и расстройствам поведения. Доля некоторых резко увеличилась после пандемии COVID-19. Особенно уязвимыми группами называются молодые люди от 15 до 19 лет и женщины.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Реклама на Диалог ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Минпросвещение России с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передают РИА Новости. По словам министра, введение оценки поведения в школах является важным шагом в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию. Как добавил глава Минпросвещения, для советников, директоров по воспитанию, оценка поведения станет важным маркером, который поможет объективно оценивать динамику, выявлять зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу. Введение платы за VPN-трафик в России отложили, об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным газеты, власти не намерены обязывать операторов вводить плату за международный трафик для абонентов до осенних выборов в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Также уточняется, что в настоящее время не существует документов, в котором были бы прописаны сроки принятия таких мер и обязательства мобильных операторов. При этом, отметил источник, пока нет понимания, как именно можно ввести плату за VPN-трафик. Ведь многие российские сервисы пользуются иностранными IP-адресами. По его словам, данная мера может быть технически нереализуема. И в завершении выпуска почти половина, 43% опрошенных студентов в России планируют подрабатывать летом 2026 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного VentureGo. Уже сейчас почти каждый второй опрошенный совмещает учебу с работой. 39% подрабатывают, еще 9% работают в штате по графику. При этом отношение к летней занятости у молодежи разное. 49% считают, что летом лучше отдыхать, 19% видят в подработке пользу и для дохода, и для самостоятельности, 14% называют ее хорошим способом занять себя, а 10% – возможностью получить первый опыт работы. Для студентов заработок часто связан не только с базовыми расходами. 36% хотят подработать, чтобы чаще ходить в кафе, рестораны, на выставки, в театры и другие места досуга. Еще 19% планируют заработать на крупные покупки или накопления. 14% – на ежедневные расходы, 13% – чтобы помочь семье и близким. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!
1: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Привет! Сегодня мы с вами обсудим массовые блокировки бизнеса от налоговой, будущий визит переговорщиков Трампа в Москву, разборки ЦБ с бельгийским евроклиром, ситуацию с топливом в России прямо сейчас, новые инициативы правительства и Госдумы по недвижимости, вкладам, семейным выплатам и еще много чего с вами обязательно обсудим. Налоговая заметно ужесточила взыскание долгов с бизнеса. Теперь компаниям не просто блокируют счета, а фактически замораживают все имущество юрлица. Запрещают продавать, закладывать и переоформлять активы без согласия инспекции. Под ограничения попадают не только деньги, недвижимость и машины, но и товарные знаки, патенты, программы и даже права на бренд. Если раньше такие меры применялись точечно, то сейчас примерно в 85% спорных случаев. Как пишут «Известия», подход действует с 26 года и закреплен в письме ФНС, то есть компания формально владеет активами, но продать бренд или оформить лицензию без согласия налоговой уже не может. Для обычной торговли это неприятно, но как бы можно пережить, а вот для IT-бизнеса, маркетплейсов и онлайн-школ сценарий критичен, их интеллектуальная собственность и есть главный актив. В отдельных случаях дело может и до банкротства дойти. Решения принимаются на основе системы SQUAD. Она анализирует риск-профиль компании и замечает нарушения, ну а потом подключается инспектор. В налоговой говорят, что ставка делается на взыскание долгов еще до банкротства. В прошлом году это принесло бюджету 1,5 триллиона рублей, причем письма счастья могут прилететь и связанным с компанией лицам. С них через SQUAD уже взыскали более 220 миллиардов. В зоне особого внимания компании с признаками дробления и сомнительными контрагентами. Ну а с октября к системе подключатся еще и маркетплейсы. Они будут ежемесячно передавать в ФНС данные о выручке продавцов и выплатах. То есть налоговая будет напрямую видеть, сколько каждый в кассу кладет. Ну, в общем, собираемость налогов решили поднять во что бы то ни стало. Тем временем продолжается эпопея с замороженными активами Банка России. Он потребовал немедленно исполнить решение московского арбитража по иску к бельгийскому депозитарию Евроклир. 15 мая суд удовлетворил иск ЦБ в полном объеме на 200 миллиардов евро. Это больше 18 триллионов рублей на минуточку, ну или почти половина всех запланированных доходов федерального бюджета на следующий год. В такую сумму суд оценил ущерб от блокировки российских активов в 2022 году. Сам Евроклир решение, разумеется, не признает и исполнять не собирается. Он находится под бельгийской юрисдикцией и обязан соблюдать санкционный режим. Центробанк это, конечно, понимает. Как говорят юристы, для регулятора было важно создать встречный правовой нарратив и получить исполнительный лист, который можно использовать за рубежом. У Евроклира тоже есть активы в России, но совсем небольшие. Около 80 миллиардов рублей на счетах типа С и меньше 4 миллиардов на счетах типа И. Но взыскать их тоже не получится. Есть указ президента, по которому активы нужно сохранять для дальнейших обменов. Один из немногих вариантов, и то только в теории, попытаться взыскать компенсацию в странах, не присоединившихся к санкциям. Китай, то бишь Гонконг, или Арабские Эмираты. Но пойдут ли они на такой шаг, это вопрос как бы открытый. Признание подобных решений – это скорее акт международной вежливости. Теперь немного внешнеполитических новостей. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер в ближайшие недели снова приедут в Россию. Об этом журналистам рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, контакты с Вашингтоном идут постоянно и продолжатся по линии администрации двух стран. Точные даты визита пока не называются. Ранее о скором приезде Уиткофа говорил и спецпредставитель президента Владимира Путина Кирилл Дмитриев. В Госдуме уже предположили, что подтолкнуть американских переговорщиков по украинскому конфликту к новому визиту могли недавние поездки Дональда Трампа и Владимира Путина в Китай. Визиты, если что, я напомню, были отдельные. Прорывов от встречи эксперты не ждут, позиции сторон публично не менялись, но кроме Украины могут обсудить Иран, безопасность на Ближнем Востоке и итоги визитов президентов России и США в Китай. Но будем следить. Теперь давайте поговорим о делах более бытовых. Биржевые продажи бензина упали до 21,5 тонны в сутки. Это минимум за 3 года. Участники рынка все активнее говорят о дефиците предложения и высоком спросе. Ну, чтобы вы понимали, неудовлетворенный спрос на 92-й бензин уже составил почти 41 тысячу тонн. Ну, а на 95-й больше 30 тысяч. Нехватка топлива усилилась из-за аварийных и плановых ремонтов крупных НПЗ. По данным некоторых СМИ, многие заводы Центральной России снизили производство бензина. Официальных подтверждений нет, но западные СМИ называют цифру 83 миллиона тонн мощностей в год, около четверти общероссийских. И тут, повторюсь, информация не подтверждена, поэтому осторожнее с такими цифрами. Биржевые аналитики пока не видят ажиотажа в оптовых ценах. Действует запрет на экспорт бензина до 31 июля. Но при резком падении продаж именно на бирже, независимые сети АЗС, как всегда, уязвимее крупных вертикально интегрированных игроков. Массового закрытия заправок эксперты не ждут, а вот точечные банкротства мелких сетей, да, вполне вероятны, как они говорят. Но проблемы с топливом автомобильному рынку расти не мешают, особенно с пробегом. По данным Автостата, в апреле продажи подержанных машин выросли на 6,5% год к году и на 14% к марту. В цифрах это более полумиллиона штук за месяц, 540 тысяч, если быть точнее. Лучший результат с начала года. Главный драйвер – сезонный спрос, но эксперты говорят и о стабилизации цен после небольшой тряски. Продажи новых авто тоже выросли на 15%. Участники рынка динамику связывают именно с сезонным восстановлением, а не структурными сдвигами. Но все-таки курс рубля устойчив, законодательных изменений в последний месяц не было. В мае цены на подержанные авто, по прогнозам, если изменятся, то незначительно. А лидером вторичного рынка остается, угадайте кто, «Лада». Правда, это единственный бренд из топ-10, который показал снижение продаж почти на 7%. Далее у нас идут Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen. Импорт подержанных машин тоже вырос, почти 60% ввоза сейчас приходится на Японию. Структурно растет спрос на бюджетные модели. Машины дешевле миллиона рублей занимают почти 2/3 вторичного рынка. Доля китайских автомобилей приближается к 20%. Прогнозы дилеров на май оптимистичны, хотя превзойти апрель будет непросто. Теперь о недвижимости. Я думаю, еще у всех свежи в памяти события вокруг квартиры Ларисы Долиной, той самой. После них схемы, где человек продает жилье, а потом через суд возвращает его себе, стали называть в честь народной артистки. Сегодня суды часто аннулируют сделку купли-продажи, но деньги покупателю не возвращают. Так вот, в Госдуме подготовили пакет законопроектов с поправками в Гражданский кодекс и закон о госрегистрации недвижимости. Суть проста, да нельзя. Если сделку признают недействительной, продавец не сможет вернуть жилье и перерегистрировать права, пока полностью не рассчитается с покупателем. Ну, звучит примитивно просто, но такие законопроекты только сейчас появились. Инициатива должна защитить семьи, которые купили жилье в ипотеку и остались без всего из-за прежних владельцев, действовавших под влиянием обмана или по злому умыслу. Документы уже направлены в Росреестр и Верховный суд для замечаний, и после анализа их вроде как в Госдуму должны оперативно внести. Но, друзья, не забываем, на вторичном рынке кроме мошенников есть еще куча других подводных камней. Ну, например, вы купили квартиру, а через месяц появляется троюродная тетя бывшего собственника с пожизненным правом проживания, и выселить ее как бы нельзя. Ну, или выясняется, что продавец без 5 минут банкрот, и сделку оспаривают приставы. Тем временем есть интересные инициативы и на рынке вкладов. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило законопроект об увеличении страхового покрытия по долгосрочным вкладам. Если банк закрывается, агентство по страхованию вкладов возмещает депозит, но есть лимит 1 миллион 400 тысяч рублей. Если вклад больше, полностью его не вернут. Теперь лимит хотят увеличить до 2 миллионов. Но тут есть нюанс. Смотрите, новая сумма распространится на депозиты, открытые более чем на 3 года, ну а также на вклады, удостоверенные безотзывными сертификатами сроком от года до 3. При этом вклады с безотзывными сертификатами сроком от 3 лет уже имеют покрытие до 2 миллионов 800 тысяч рублей. Массовая эта история, понятно, не станет, но для консервативных граждан, которые готовы деньги надолго положить, мера неплохая. Хотя вопрос, а сами банки, как бизнес, как сектор экономики, к этому моменту будут ли еще существовать? Раз уж мы на эту территорию зашли, вот еще статистика. Темпы прироста банкротств граждан в первом квартале замедлились. Об этом говорят данные Федресурса. Хотя все далеко не гладко. Статус банкрота через суд получили 137 тысяч человек и индивидуальных предпринимателей на 13,7% больше, чем годом ранее. Много. Но для сравнения, в первом квартале 2025 прирост составлял почти 35%. Замедляется и внесудебное банкротство. Через МФЦ возбуждено 16 тысяч дел, рост всего 5% против 24 годом ранее. При этом растет популярность реструктуризации долгов. Суды утвердили в 2,5 раза больше планов, чем за аналогичный период. Для банков и МФО цифры довольно мрачные. Кредиторы все чаще остаются ни с чем. В 74% случаев они не получили ничего. Доля погашения требований снизилась до 6%. Ну что ж, Центробанк еще пару лет назад предупреждал о последствиях безумной раздачи кредитов всем страждущим. Ну, хотя, конечно, это не объясняет абсолютно всю статистику. На этом у меня на сегодня все.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Личный коуч.
1: Почему некоторые успевают сделать всю работу до обеда и все равно проводят день продуктивно, а другие недоумевают, куда подевались последние 24 часа? Если и есть какой-то секрет эффективности, то это концентрация внимания. Спросите себя, что мне нужно сделать прямо сейчас, и сосредоточьтесь на выбранной задаче. Если вы будете делать несколько дел одновременно, то ни в одном из них не преуспеете. Даже самый лучший жонглер не сможет долго удерживать внимание на всех шарах. Если вы хотите в чем-то преуспеть, не стоит распыляться. Многозадачность – убийца продуктивности. Большинство людей не могут четко определить время, необходимое для выполнения задачи, и надеются, что все пойдет по плану. Единственное, в чем можно быть уверенным – что-то обязательно пойдет не по плану. Эффективные люди создают буферное время между задачами. В случае непредвиденной ситуации у вас будет время ее урегулировать. «И что дальше?» – спросите вы. «Делать по одному делу за раз, не спешить, оставлять время в запасе. Но у меня полно задач». В этом случае эффективный человек создаст стоп-список дел. То, что делать не нужно. Без сожаления распрощайтесь с тем, что не приносит результатов. Обозначить то, чего вам не следует делать, важнее, чем выделить то, что нужно сделать. Эффективные люди понимают, что вчерашние задачи и решения, какими бы мудрыми они ни казались на тот момент, неизбежно становятся сегодняшними проблемами и глупостями. Вы должны оставить их в прошлом, чтобы посвятить сегодняшние ресурсы завтрашнему дню. Груз прошлого — это лишний вес. Избавьтесь от него, постепенно устраняя неактуальные задачи. Эффективный человек периодически пересматривает свои задачи и спрашивает себя, стоило ли оно того и стал бы он делать ее снова. Если нет, то избавляется от задачи. Для управления стоп-листом главное — набраться смелости. Но то, что потеряло свою актуальность для вас, для кого-то сейчас является приоритетным, и, конечно, придется набраться мужества, чтобы сказать человеку, что вы в этом больше не участвуете.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Amo CRM».
2: Надо понимать, что бизнес – это, прежде всего, купил подешевле, продал подороже. Как бы это цинично ни звучало, но зарплату это купил. И я понимаю, что меня сейчас сожрут со всеми потрохами, потому что это вроде как секретная информация, ее нельзя никому сообщать. Но вообще-то должен бизнес платить как можно меньше зарплату, а продавать как можно дороже. Поэтому вопрос еще так. Что значит нужно? Нужно платить меньше. Другое дело, что ты, может быть, не можешь платить меньше, потому что конкуренция, рынок труда, если не поднимешь зарплату, они уволятся, да? Изначальная постановка вопроса «нужно» говорит о том, что человек не совсем предприниматель. Возможно, он бывший наемник. Это часто бывает. Люди, когда были в найме, потом будут открывать бизнес, они пытаются создать идеальный бизнес глазами наемника. И, как правило, заканчивается разорением, банкротством и все такое. Потому что, к сожалению, что нужно с точки зрения работника, а что нужно с точки зрения предпринимателя – это разные вещи. Есть известная байка про Форда, который утверждал, что если платить работникам больше, они будут покупать твои машины. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы люди зарабатывали больше, тогда экономика будет расти, и мы заработаем в конечном итоге тоже больше, потому что экономика будет расти. Но мы находимся в конкурентной среде. И если наш конкурент платит меньше, продает дороже, у него образуется большая маржа. И вот тут важно, что многие не понимают. Это не значит, что он поехал и купил Porsche Cayenne и заработал больше. Это значит, что у него есть больше ресурсов на войну с нами. Он может больше взять рекламу, он может больше заплатить, там, не знаю, на продвижение своего продукта. И он нас просто уделает. Высокая маржинальность бизнеса – это не жадность, это вопрос жизни и смерти. На рынке победит тот, у кого будет больше маржа. Но не потому, что он заберет себе деньги, положит их в тумбочку и купит Porsche Cayenne, а потому, что у него будет больше ресурсов. В том числе больше ресурсов, чтобы потом платить больше зарплату. Кстати, это тоже элемент конкурентной борьбы. Если у меня больше маржа, я могу платить больше зарплату. Вот он на что жалуется? Что у него маржинальность не позволяет поднять зарплату. И за счет этого он может проигрывать конкурентную гонку, битву за сотрудников. То есть, еще раз, мы должны платить сотрудникам, нужно платить меньше, но если это точка конкуренции, если важно иметь лучших сотрудников, чем твой конкурент, надо платить больше, чем конкурент. Нужна маржа. Из этой маржи, может быть, имеет смысл платить работникам, чтобы выиграть эту конкуренцию за кадры. Но он не может, у него уже денежек нет. Поэтому мы не знаем его кейса, мы не знаем всех цифр, мы не знаем, что там у него происходит. Но глобально ответ такой. Продавай дороже, покупай дешевле, копи жир. Жир направляй там, где ты конкурируешь. Либо в рекламу, либо в продаже, либо в инженеров. Потому что будет маржа, будет что инвестировать в рост и в конкурентную борьбу с другими компаниями. И с зарплатами вопрос сложнее. Если ты конкурируешь с продавцами, души инженеров, поднимай зарплату продавцам. Это, кстати, типично для каких-нибудь enterprise-услуг, где абсолютно плевать, что ты кодишь, главное продать. Если ты конкурируешь с инженерами, души там, не знаю, продавцов, отжимая из них все, поднимая зарплату инженерам.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепата Схабова. Здравствуйте. Более 10 населенных пунктов в Дагестане остались без транспортного сообщения из-за сильных дождей. В Курахском районе две реки вышли из берегов, что привело к временному закрытию движений на 4 участках дорог. 3 села остались отрезанными. Объездные пути планируется открыть к 20.00 27 мая. В Центробанке заявили, что Visa и MasterCard должны покинуть российский рынок. Директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявила, что они должны уйти, так как не выполняют свой функционал. 10 февраля председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Россия могла бы предложить странам Евросоюза платежную систему МИР в качестве альтернативы американским Visa и MasterCard, но при условии снятия санкций с российских банков и национальной системы платежных карт. Более 900 предполагаемых случаев Эболы выявили в Конго. Глава Всемирной организации здравоохранения сообщил, что часть заражения уже подтверждена лабораторно. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной ситуации международного масштаба. Подростки и молодежь в России поставили рекорд по открытию ИП. Число индивидуальных предпринимателей среди россиян до 25 лет за год выросло на 16% и превысило рекордные 270 тысяч. Работать на себя предпочитают и школьники. В стране уже свыше 608 тысяч несовершеннолетних самозанятых. Молодые люди чаще выбирают собственное дело из-за желания больше зарабатывать и самостоятельно распоряжаться своим временем. В России предложили повысить скоростные лимиты с помощью искусственного интеллекта. Глава Национального автомобильного союза предложил пересмотреть ограничения на трассах и подключить к этому искусственный интеллект. Предполагается, что нейросети смогут анализировать аварийность, загруженность дорог и состояние покрытия, а потом подсказывать, где лимиты можно безопасно увеличить. Сборная Дагестана выиграла Кубок России по спортивному программированию. Дагестанские спортсмены стали лучшими на Кубке России, который прошел в Нижнем Новгороде. В соревнованиях участвовали 16 команд из 12 регионов страны. Представители Дагестана показали лучший результат в дисциплине программирования «Продуктовое». На протяжении 3 дней участники создавали цифровые продукты, разрабатывали пользовательские сценарии и презентовали свои проекты. Финальным этапом соревнований стал публичный питчинг перед экспертным жюри. 2 место заняла команда Оренбургской области, 3-е – представители Донецкой Народной Республики. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

Дорожные новости. Автокредиты в России продолжают становиться доступнее. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Арендные электросамокаты хотят приравнять к общественному транспорту. В руководстве кикшеринга U-Rent предложили включить их в стратегию «Мобильность как сервис». Сейчас ее разрабатывают в Минтрансе. Общая задумка в том, чтобы объединить все виды общественного транспорта в одну систему. Можно будет в одном сервисе построить сложный маршрут и оплатить поездки в метро, автобусе, такси и так далее. Если в программу включат SIM, можно будет и арендовать электросамокат. В общем, перемещаться по городу станет проще. Автокредиты в России становятся доступнее. В апреле доля отказов снизилась до 76%. Показатель снижается уже 3 месяца подряд. 1-2 года назад ситуация была хуже. Доля отказов по автокредитам достигала 85%. Параллельно растут количество выданных кредитов и продажи новых автомобилей. Если вы планировали покупку машины в кредит, ситуация на рынке улучшается. Сейчас это может быть проще, чем раньше, но учитывайте свои финансовые возможности. На автомобиле без номеров можно ездить в течение 10 дней после покупки. Официальный телеграм-канал ГАИ напомнил актуальные требования по госномерам. В этом случае у водителя при себе должны быть права и документы, подтверждающие покупку транспортного средства. А просто переписать договор по истечении 10 дней не получится. Полис ОСАГО сейчас нужно покупать сразу же после покупки. Ездить без страховки нельзя. Напомним, езда на незарегистрированном автомобиле карается штрафом от 500 до 5000 рублей. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ахтынский район, село Ахты. Один из самых древних населенных пунктов Дагестана. Существенную роль в продвижении цивилизации сыграл приход в Самурскую долину в 7 веке арабов и распространение ислама и мусульманской культуры в широких массах. За более чем 2500 лет своего существования названия селений меняли несколько раз. Причем меняли его или завоеватели, или нарекали новым именем правители тех стран, куда входил Самурский округ. Климат здесь отличается удивительно благоприятным сочетанием элементов, почти постоянным атмосферным давлением, которое всего лишь на 85 мм ниже нормального, умеренно жарким летом, теплой и сухой осенью и почти полным отсутствием сильных ветров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: На радио Асса притчи народов мира.
2: Однажды учитель сидел на берегу небольшого живописного озера со своим учеником. Совершенство природы, ее сбалансированность и чистота невольно порождали мысли о гармонии. Поэтому учитель спросил у своего ученика: «Как ты думаешь, когда возникнет гармония в отношениях между людьми?» Юный ученик, часто сопровождавший учителя во время прогулок, задумался и мечтательно произнес: «Мне кажется, гармония в отношениях наступит только тогда, когда все люди придут к единому мнению, будут мыслить одинаково, станут как бы отражением друг друга. Тогда не будет ни разногласий, ни споров». И тут же с грустью добавил: «Но разве такое возможно?» «Нет», — задумчиво ответил учитель, — «это невозможно, да и не нужно. Гармония в человеческих отношениях станет возможна лишь тогда, когда каждый человек будет стремиться не к единению мнения или подражанию другим, но к уважению права другого человека на выражение своей индивидуальности».
3: «Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?»
1: На радио Асса притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
6: К 2028 году в России планируется ввести обязательную государственную регистрацию средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщает пресс-служба правительства. К 2028 году МВД и Минтранс обеспечат государственную регистрацию СИМ с установкой номерных знаков. Помимо этого, к 2030 году должен быть решен вопрос об обязательной маркировке средств индивидуальной мобильности, подтверждающей их соответствие установленным требованиям безопасности, сообщает ведомство. Сегодня за курсом доллара следит только каждый 5-й россиянин, за евро каждый 8-й. Это показал Суперджоп, с результатами которого ознакомилась газета «Ру». Биржевые торги долларом США и евро прекратились 13 июня 2024 года. С 27 декабря Банк России устанавливает официальные курсы, объединяя данные биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка. На этом фоне интерес экономически активных граждан к валютным котировкам продолжает падать. Сегодня за долларом следят 19%. В апреле 2024 года было 23%, за евро 13%, был 21%. Оба показателя самые низкие за всю историю наблюдений. При этом мужчины значительно чаще женщин следят за валютными курсами. 27% против 11%, соответственно, по доллару, и 17% против 9% по евро. И в завершении выпуска. Современная российская молодежь стала рекордно одиноким поколением за последние 100 лет. Именно это является основной причиной снижения рождаемости, заявил эксперт по демографии Сергей Галиев. По его словам, к сегодняшней ситуации население шло плавно. Речи о каком-то внезапном провале не идет. Это общая динамика постепенного снижения рождаемости и нарастания кризиса семьи. У нас ежегодно сокращается количество семей, а количество одиноких людей растет, особенно среди молодежи, пояснил эксперт. Молодые мужчины у нас одинокие в 60% случаях, женщины в 40%. Такого не было никогда за последние 100 лет. По его мнению, факт того, что сегодняшняя молодежь стала самой одинокой за последний век, во многом связан с развитием технологий, причем сами молодые люди не особо осознают эту проблему. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Сия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Почти на 30% больше предпринимателей обанкротилось через суд в первом квартале. Такие данные опубликовал Фитресурс. Рост числа банкротств индивидуальных предпринимателей на 29% стал закономерным итогом нескольких факторов, наложившихся друг на друга. Высокой ключевой ставки, сжатие потребительского спроса и повышение налоговой нагрузки. Считает руководитель банкротной практики юридической группы Гришин Павлова и партнеры Максим Качнов. В своих материалах Федресурс также дает портрет гражданина, который наиболее часто прибегает к банкротству. Женщины 56% от всех должников в возрасте от 25 до 54 лет, 77%.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Есть же бизнесы, которые тянутся, там потихонечку и как-то там тошнят в своей нише и медленно, но растут. А есть такие, что начинают что-то делать, потом буквально выстреливает выручка. И тут оказывается, что они не попадают ни под патент, не попадают даже под упрощенку. Да, хорошо, когда выручка выросла. Да, вы попадаете на НДС. Но вопрос в том, что многие не готовы к тому, что делать дальше. Если вдруг у вас получается расти, вы, во-первых, вы уже красавчик. Если у вас сейчас еще нет проверки на пороге, вы вдвойне красавчик. Будете трижды красавчиком, если вдруг, понимая, что нужно что-то делать дальше, придете к тем, кто в этом разбирается. Я имею в виду по финансам, по налогам и так далее. Лучше, когда и тем вместе одновременно. Переход. Бизнес, который зарабатывает, допустим, до 60 миллионов рублей, и бизнес, который зарабатывает 250 миллионов рублей, это разные бизнесы. Разные по модели, разные по затратам, разные по обслуживанию и по сопровождению по налоговому. Поэтому здесь те, кто не был готов к этому экстремальному вдруг росту, вот те попадают обычно в дальнейшем на налогопроверки, и те деньги, которые якобы заработали, в итоге придется заплатить уже в бюджет, ну, со всеми вытекающими. Что здесь следует просто понимать и знать? Классно, если у вас есть под рукой какой-нибудь классный специалист или компания, которая сопровождает всю финансовую модель. То есть посчитать вот этот переход с 60 на сумму 250, допустим, 450 и так далее. Вот это нужно научиться делать для любого предпринимателя, кроме того, что продавать, нужно еще уметь считать. Либо найти людей, которые умеют вам помогать считать. И вот этот переходный период с одного уровня на другой уровень, вот он является самым уязвимым. Вот этот момент как раз налоговый обращает на это внимание, и здесь могут уже нахлобучить. Если все посчитали и сделали все правильно, структурно, то всего этого избежите. К чему сейчас хочу просто вас привести. Модель, пересчет модели вашей до 60 миллионов рублей и переход на более высокий уровень заработка, ее нужно готовить уже заранее. Если вы думаете, что мало зарабатываете, поверьте, я знаю много людей, компаний, которые вчера зарабатывали сильно мало, потом вдруг стали зарабатывать сильно больше. Вот когда вы начинаете больше зарабатывать, тут есть даже моральный, наверное, такой переход. Называется почва под ногами. Теряется почва под ногами. Люди считают, что опа, теперь я миллионер, теперь у меня куча денег, и я тебе буду зарабатывать всегда столько. Нет, во-первых, не всегда, а во-вторых, тут вас и заметили. Это неплохо, что заметили, хорошо. Вас заметили, ну, не только налоговики, но еще и ваши клиенты. Но вот этот переход нужно закрепить и в вашей налоговой политике, можно сказать. То есть сделать теперь максимально белый бизнес, потому что, когда растешь, налоговики все равно придут. Так или иначе придут и будут все это проверять. То, что было 2 или 3 года назад, они проверят, посмотрят. Для вас это уже прошлая жизнь, а для налоговой это как раз проверяемый период. Поэтому сейчас бы начать сразу обеляться по максимуму, чтобы когда пройдет 3 годика, вы потом вспоминали это не с содроганием, что а вдруг проверят, а вдруг найдут, а вдруг насчитают. Сразу уже надо начинать максимально обеляться. Поэтому предупреждайте своих бухгалтеров, уважаемые бухгалтера, обеляйте эти бизнесы, сделайте из растущих бизнесов все-таки свои кейсы, что он обелился и вырос. Классно же? Классно. И самое интересное, что когда вы начнете расти, вам будет не до проверок. И многие, кстати, и не растут-то, потому что боятся из-за этого, боятся налоговых проверок. Так вот, чтобы расти, развивать свой бизнес и масштабировать его по максимуму, без страха того, что будут проверять будут. Просто примите это как данность. Но только чтобы эти проверки не были для вас потом причиной бы закрыть свой бизнес, сразу введите ее в белую. Вот и все. А перед этим сначала нужно все рассчитать. Поэтому мы специально для этого сделали свою услугу. Она называется финансовый учет. У нас работают финансовые директора. Мы привлекаем много сотрудников для того, чтобы вот этот финансовый учет сам как раз и вести. И только потом уже работаем с налогообложением и помогаем выстроить уже безопасную структуру.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог.ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок. Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Вас послушав, поняла, теперь точно знаю я, купью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
3: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Диалог FM. Это этикет.
17: Не стоит осматривать дома без разрешения, даже если вам очень интересно, как выглядит ремонт ваших друзей или знакомых. Да и просить об экскурсии тоже не надо. Хозяин будет вынужден согласиться. Единственный вариант – дождаться, пока хозяин сам предложит пройтись по дому. Тем более, что в чужом доме вряд ли будет что-то необычное.
3: Диалог FM. Это и

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Поездки из России в Китай в апреле в среднем стали стоить на 23 тысячи рублей меньше, чем месяцем ранее, подсчитал РИА Новости по данным статистики. Так, в марте поездка в Поднебесную на 8 дней с перелетом одному человеку обходилась в среднем 117 тысяч рублей, а в апреле уже 94 тысячи. Таким образом, за месяц цена снизилась на 19% или на 23 тысячи рублей. В то же время поездки из России в страны Юго-Восточной Азии в апреле подешевели на 19 тысяч до 82 тысяч рублей, а в Египет на 6 тысяч до 78. Китай в сентябре прошлого года ввел, напомним, 30-дневный безвизовый режим для россиян. Россия ответила аналогично в декабре.
0: Идея на миллион.
1: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести на ценниках и упаковке охлажденной продукции отметку «размороженный», если товар ранее подвергался заморозке. Соответствующее обращение к главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. Предлагаю внести изменения в действующие требования к маркировке пищевой продукции, мяса, рыба, икра, морепродукты, полуфабрикаты или иные товары, реализуемые в охлажденном виде после предварительной заморозки, установив обязательное указание информации о том, что товар ранее подвергался заморозке, с размещением на упаковке и ценниках пометки «разморожено» крупным и хорошо читаемым шрифтом, говорится в документе. В обращении отмечается, что размороженная продукция имеет особенности, напрямую влияющие на ее потребительские свойства.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Качество шоколада в мире может ухудшиться из-за того, что производители ищут различные заменители подорожавшему какао, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Какао стало одним из самых подорожавших продуктов в мире. Цены на какао-бобы на лондонской бирже выросли за март почти на 20%, за апрель на 8%. На фоне резких скачков цен на какао и его дефицита производители уже снижают долю какао и заменяют его более дешевыми жирами и ароматизаторами, заявил директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков. Производители не могут повышать цены на итоговый продукт – шоколад, так как в этом случае товар перестанет быть конкурентоспособным, поэтому они вынуждены искать заменители и менять рецептуру, отметил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Каждый день, в своей жизни я получаю от 5 до 27 писем от людей, которые рассказывают мне, что они бросают что-то, или что им следует что-то бросить, или во многих случаях просто прибегают ко мне как к последней надежде, чтобы я убедил их не бросать что-то, как мне кажется, или, возможно, чтобы я подтолкнул их на совсем противоположное. К примеру, привет, Гарри. Это Салли. Я веду свой блог уже 9 месяцев, и я не получаю тех результатов, которые мне хотелось бы видеть. Или те, что мне обещали, или те, о которых ты рассказывал. Следует ли мне это бросить? Ну, типа скажи, следует. Может, мой контент недостаточно хорош, или мой голос не так крут. И я думаю об этом. Каждый раз, когда я вижу такие письма. Каждый раз, когда люди спрашивают подобное у меня на конференциях, я думаю об этом. Как же грустно, что я не документировал свою жизнь, или не выкладывал контент, или не выпускал из Гриви шоу на протяжении существования Wine Library TV, а это 5,5 лет. А особенно те 18 месяцев, когда никто не смотрел. Понимаете, есть нерассказанная история. История о том, как я выстраивал Wine Library в огромную компанию задолго до Wine Library TV. И первый месяц, когда я запустил WineLab TV, это был первый раз, когда WineLab не увеличила годовую выручку на 30% по сравнению с прошлым годом. Поэтому у меня не было достаточно терпения дать ситуации разыграться и выиграть. Все на самом деле шло по сценарию, где я терял деньги, но оставался терпеливым. Пока мои друзья ездили на рыбалку, пока мои друзья тусовались, бросали футбольный мяч и наслаждались досугом. Каждый выходной, абсолютно каждый выходной, и еще раз это повторю, каждый выходной, каждый день, когда я шел со школы, когда я шел обратно в школу, каждый день каникул, все дни, не какую-то их часть, а каждый день, с 7 утра и до 8 вечера, каждый божий день, я изучал винное дело. Я оттачивал свое мастерство, чтобы стать хорошим продавцом. Я вычислял, как быть оператором. Я наблюдал, как мой папа взаимодействовал с подчиненными, что мне нравилось в этом, что нет. Я наблюдал, как мой кузен Бобби взаимодействует с подчиненными, и оттуда поглощал то, что мне нравилось. Обо мне нельзя ничего найти до моих 30 лет. Если вы хотите мне сказать, что каждый бесценный момент моей жизни между 15 и 30 – это успех за одну ночь, тогда ударьтесь головой об стену, потому что это полный бред, и каждый из вас это знает. И поэтому, когда я читаю письма, где написано, что вы начали дело, что у вас есть смелость, и вы хотите заниматься им до конца жизни. Ваша смелость. Вот реально, у вас полное право думать, что вы можете заниматься тем, что вы так сильно любите, до конца вашей жизни. И зарабатывать этим столько, чтобы и дальше заниматься этим до конца жизни. И вы сдаетесь после 4 месяцев? И вы сдаетесь после 2 лет? На самом деле, каждому человеку, смотрящему это видео, следует стремиться к этому моменту всю оставшуюся жизнь. Точка. Вас может осенить 80. Круто, тогда вы и вправду сможете делать то, что любите, до 100 лет. Мои друзья, это подарок. Подарок. Вставать утром и иметь возможность делать то, что ты хочешь, до конца своей жизни. Способ сделать это – самому стать в кавычках «успешным за одну ночь». Вы знаете, как все используют отмазки, чтобы применить ее против того, кто действительно выкладывался на работе последние 10 лет и поставил себя в положение, в котором он может заняться чем-то реально кайфовым, и мы все думаем это круто, и мы все хотели бы этим заниматься. Знаете, есть тема, которую вы втираете себе, чтобы чувствовать себя лучше, когда валяетесь в кровати и играете в тупую игру на своем телефоне, вместо того, чтобы работать и добиться желаемого. Ничего в жизни не бывает бесплатно. Ничего не случается за ночь. На все уходят тонны и тонны работы. И тонны таланта. И тонны интуитивной прозорливости. Но, друзья, все это обретается за счет культуры форсирования. Вы не можете просто сидеть в своей комнате и надеяться на счастливый случай. Никто не постучит в дверь вашего дома и не скажет «Поздравляем! Вам премия!» Удача приходит, когда ты вкладываешься по полной.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: За утреннюю смену операторы единой дежурно-диспетчерской службы обработали 120 заявок от жителей Махачкалы, пострадавших от проливных дождей. Каждое обращение передается ответственным службам для оперативного реагирования. В городе работают 30 бригад, которые ликвидируют последствия ливней и устраняют подтопление. Городские службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы. В Дагестане с 5 июня стартует летняя оздоровительная программа. Об этом сообщил премьер-министр региона Магомед Рамазанов на заседании правительства. В рамках подготовки он поручил провести тщательную проверку всех детских лагерей, учитывая последствия недавнего наводнения. Особое внимание было уделено соблюдению санитарных и эпидемиологических норм в этих учреждениях. В российских регионах наблюдается острая нехватка средств для лечения онкологических больных. По данным депутата Бадмы Башенкаева, если следовать всем клиническим рекомендациям, то расходы на эту сферу увеличатся в 19 раз. Медработники также отмечают, что во многих больницах отсутствует необходимое оборудование, а сами рекомендации, по их мнению, были разработаны без учета реальных финансовых возможностей. Иран отказался от упоминания контроля над Ормузским проливом в меморандуме с США. Согласно заявлению МИД Ирана, вопросы управления проливом должны решаться прибрежными государствами. В России не удалось заменить Microsoft Office. По данным ведомостей, российский аналог Word, Excel и PowerPoint, известный как «Мой офис», столкнулся с финансовыми трудностями. В связи с миллиардными убытками компания вынуждена массово сокращать персонал и закрывать целые департаменты. По данным источников издания, в компании останутся только сотрудники техподдержки, всех остальных уволят. Призовой фонд предстоящей встречи по вольной борьбе между сборными Дагестана и Северной Осетии будет увеличен до 20 миллионов рублей. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы Дагестана и главный спонсор турнира Омар Муртузалиев. Он уточнил, что призовой фонд вырастет на 5 миллионов рублей по сравнению с предыдущими встречами. Турнир ориентировочно состоится в ноябре-декабре этого года во Владикавказе. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Вслед за победой в Кубке Гагарина хоккеисты Ярославского «Локомотива» выиграли и Кубок Харламова, который разыгрывается в молодежной хоккейной лиге. В решающем матче «Лок» обыграл в гостях «Спартак» 5-0 и выиграл со счетом 4-2 финальную серию. Россиянка Нуринисо Махмудова стала победительницей чемпионата Европы по стрельбе из лука. В финале соревнований по стрельбе из классического лука Махмудова со счетом 6-4 победила испанку Элию Каналес. На этом чемпионате в Турции Махмудова стала единственной россиянкой, которая выиграла медаль на турнире. Рекордный почти 73 тысячи зрителей собрал суперфинал Кубка России, в котором встретились футболисты Краснодара и Спартака. Матч в Лужниках завершился в ничью 1-1. Спартаковцы открыли счет в первом тайме, краснодарцы отыгрались во втором. На последних минутах главный тренер москвичей, испанец Хуан Карлос Карседо, решился на замену вратаря. Илья Помазун вышел вместо Александра Максименко, и именно Помазун взял два послематчевых пенальти. Спартак выиграл серию 11-метровых 4-3 и стал обладателем кубка. А тем временем один из лидеров краснодарской команды Эдуард Спиртсян после матча заявил, что, возможно, это была его последняя игра за клуб. В Монако на традиционных международных соревнованиях по плаванию «Маре Ностром» Евгения Чекунова заняла первое место в заплыве на 200 метров брасом. Кроме этого, на 100-метровке брасом золотую медаль выиграл Иван Кожакин, а Кирилл Пригода в этой же дисциплине стал третьим. Первый этап этих соревнований завершится 31 мая. На открытом чемпионате Франции по теннису удачно стартовала Мира Андреева, которая уверенно переиграла француженку Фиону Ферро 6-3, 6-3. У Карена Хачанова тоже в соперниках был представитель Франции Артюр Жак, которого Хачанов обыграл в трех партиях. На тульском велотреке, которому в этом году исполняется 130 лет, стартовали традиционные международные соревнования Гран-при Тулы. И уже в первый день турнира спортсмены из команды «Марафон Тула» выиграли 4 золота, 6 серебряных наград и 3 бронзы. И это только начало соревнований. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: гости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Центробанк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличными физлицами. Особое внимание будет уделяться пополнению счетов на сумму от 5 миллионов рублей или внесению 10 раз подряд или более 10 транзакций по 100 тысяч рублей за короткий период времени, с последующим переводом значительной части средств за границу или юридическим лицам. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, такие операции проводятся очень редко. Меры усложнят жизнь тем, кто пытается использовать банки для нелегальных операций. Однако добросовестные клиенты, регулярно оперирующие крупными суммами наличных, не столкнутся с неудобствами. Им будет достаточно предоставить документы, подтверждающие источник средств по запросу банка. Для людей, располагающих такими суммами, это не составит труда, считает Аксаков. Проверка происхождения средств уже проводилась ранее в рамках закона о противодействии легализации доходов. Банки имеют право запрашивать у клиентов информацию о доходах и обновлять эти данные не реже одного раз в год. Новые правила уточняют существующую систему проверок и указывают на конкретные признаки, на которые следует обращать внимание, пояснил депутат.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. В России представили беспроводную газонокосилку. Компания Dream объявила о выходе на российский рынок роботизированной газонокосилки Dream A1 Pro 2000. Одной из ключевых особенностей модели стала система OmniSense с поддержкой 3D-лидар-навигации. Газонокосилка способна строить карту территории и ориентироваться на участки без дополнительных маяков и проводов, которые обычно используются в подобных устройствах. A1 Pro 2000 поддерживает создание 3D-карт участка и U-образное планирование маршрута. В отличие от хаотичного перемещения, устройство формирует последовательную траекторию движения и корректирует ее в реальном времени для более равномерного покрытия газона. Высоту среза можно регулировать через приложение в диапазоне от 30 до 70 мм. По данным компании, за сутки модель способна обработать до 1000 квадратных метров в стандартном режиме. Также предусмотрена система распознавания препятствий. Газонокосилка умеет объезжать деревья, садовую мебель, игрушки домашних животных и другие объекты на участке. Для работы на сложном рельефе устройство оснастили колесами с усиленным сцеплением. Заявлена поддержка уклонов до 45%. Через приложение Dream Home можно создавать отдельные зоны кошения, настраивать расписание и использовать несколько маршрутов. Поддерживается работа с двумя картами, что позволяет применять одну газонокосилку сразу на двух территориях. Среди дополнительных функций — автоматическое возвращение на зарядную станцию, датчик дождя, защита корпуса по стандарту IPX6 и система быстрой замены лезвий без инструментов. Роботизированная газонокосилка Dream A1 Pro 2000 уже поступила в продажу в России. Устройство доступно на официальном сайте бренда, фирменных магазинах и у розничных партнеров. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Введение платы за VPN-трафик в России отложили. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным газеты, власти не намерены обязывать операторов вводить плату за международный трафик для абонентов до осенних выборов в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Также уточняется, что в настоящее время не существует документов, в котором были бы прописаны сроки принятия таких мер и обязательства мобильных операторов. При этом, отметил источник, пока нет понимания, как именно можно ввести плату за VPN-трафик. Ведь многие российские сервисы пользуются иностранными IP-адресами. По его словам, данная мера может быть технически нереализуема. В России приступили к пересмотру отказов в единых пособиях для многодетных семей, которые не получали их из-за небольшого превышения дохода. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе социального фонда. Социальный фонд приступил к проактивному пересмотру отказов, вынесенных семьям из-за превышения доходов, говорится в сообщении. Пересмотр отказов, сделанных в 2026 году, будет сделан автоматически. Пособие назначат без каких-либо действий со стороны семьи. О решении родители смогут узнать через госуслуги. Уведомления начнут приходить с 22 мая. В среднем по стране пособие для многодетных семей составляет 9200 рублей на человека. И в завершении выпуска. В 2026 году купальный сезон может начаться раньше привычных сроков из-за устойчивого тепла. Однако комфортно купаться удастся только после устойчивого прогрева воздуха и водоемов. Об этом газете «Известия» сообщила ведущий специалист метеоновостей Татьяна Позднякова. По словам эксперта, традиционно купальный сезон в средней полосе России можно открывать на следующий день после Троицы. В 2026 году этот праздник пройдет 31 мая, поэтому условной датой начала сезона считается 1 июня. Однако синоптик объяснила, что официальным началом купального сезона будет момент, когда температура воды достигнет плюс 16 и плюс 17 градусов. При этом даже такие значения не обеспечивают комфортное нахождение в водоеме. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Илму терек бийиктир, башына чыккан игиттир. Дерево науки высокое, кто достигнет его вершины, тот герой. Илму терек бийиктир, башына чыккан игиттир. Яңызны оту ярык янмас, у одинокого и огонь горит тускло. Яңызны оту ярык янмас. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Человек, который жалуется тебе на соседа, будет жаловаться соседу на тебя. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Хоншуну хоразы газдай, датыны гыздай. Петух соседа кажется гусем, а жена девушкой. Хоншуну хоразы газдай, датыны гыздай. Акыл яшта болмай, акыл башта бола. Ум от возраста не зависит. Акыл яшта болмай, акыл башта бола.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте Кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок Кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
3: Ребят, я достаточно много беру интервью у известных российских предпринимателей, бизнесменов, участников списка Forbes. И вот теперь я решил расширить географию. Сегодня мы находимся в одной из стран бывшего Советского Союза. И мы приехали в гости в Алма-Ату к Айдыну Рахимбаеву.
4: Добрый Айдын. День. Да. Добрый день.
3: Я когда готовился к интервью, много собирал информации и увидел невероятное, просто феноменальное сходство наше. Поэтому я предлагаю прям пойти по вот этим вот элементам био, да, где у меня сходство
4: согласен,
3: обнаружилось,
4: Игорь.
3: Да, и позадаю эти вопросы. Поехали?
4: Да, конечно, поехали.
3: Я помню прекрасно свой первый заработок. Да. Это было 1300 рублей. Напомню, тогда инженер получал 100 рублей, 120
4: что-то
3: рублей
4: такое
3: в месяц.
4: Заоблачный заработок.
3: Да, и за лето, кстати, я работал в Северном Казахстане, мы делали коровники.
4: Вау!
3: Да, я привез за 2 месяца 1300 рублей.
4: Круто.
3: Ты помнишь свой первый заработок?
4: Да, конечно, я помню. У меня не получилось поступить, и у меня также получилось, что в строительную бригаду попал. Ну, 16-летний пацан, да, строительная бригада. Там романтики никакой, я вам скажу. Я получал по 300, по 400, то есть официально получал через ведомость около 100 с лишним рублей. Ну, как правильно, да? И плюс еще заработок мы делали, работали, перегревали крыши с ребятами. То есть это называлось Колым, да?
3: Колымить. А.
4: Да, совершенно верно. Ой, как давно это было. И я собрал на книжку тоже приличную сумму. На эту сумму можно купить или 2 мотоцикла можно купить, еще что-то можно купить, я помню, да. Вот. Но у меня была цель – заработать денег и уехать, поехать в город.
3: Я постоянно слышу эти истории, что предпринимательская жилка проявлялась где-то еще в детстве.
4: Конечно,
3: и
4: конечно, конечно.
3: И вот эта история очень интересная твоя, значит, там, когда ты получал стипендию как староста,
4: да,
3: и прокручивал ее. Расскажи подробнее, что это за...
4: Да, это были времена, конечно, интересные, но, в принципе, и времена, наверное, возможностей. Я староста группы, я договариваюсь на 3 дня вперед получать, вы знаете, там, в течение недели получать все стипендию, просто каждый поток по отдельности. Mm-hmm. Я договариваюсь на 3 дня вперед получить стипендию. Ребятам говорю, ребята, все будет нормально, не переживайте, лечу быстро в Ташкент, на самолет тогда копейки стоит, все советская система, покупаем несколько коробок чаю, индийского чая, тогда это был дефицит на севере, в Целинограде, привозим, практически за 2 дня распродаем, и своим студентам все равно выдаю стипендию на сутки раньше, чем другие получают. Ну, то есть наш поток, потому что мы получали. И институтская касса, кассиру, я 2 килограмма чая. Вау, вот это да! Как так? 2 килограмма?
3: Взятка или подарок?
4: Не-не-не, это было просто подарок, спасибо.
3: Первую компанию, как я понимаю, ты основал со своим однокурсником.
4: Да, первую...
3: Расскажи об этом.
4: Да. На самом деле у нас в общежитии так костяк сформировался. И, конечно, друзья, ребята, с которым хотелось что-то делать. Начиналось это чуть раньше, чем стипендия. Начиналось это с разгрузки вагонов. потому что никто из наших ребят не хотел просить денег у родителей. Нам 17 лет, 18 лет, денег у родителей просить, ну, как-то не по-пацански, да. Пошли, ночью разгружали вагоны, потом стипендию пару раз обернули, потом опять заработали на вагонах, и в общей сложности там, я как примерно помню, $500 по тем деньгам, это старая машинка стоила $600-700, да, там, условно говоря. Ну, можно было купить машинку, ребята и покупали, там, ездили машинку. Мы машину не взяли и решили сделать что-то большее. То есть ребятами собрались, опять же, студенческая информация, у нас в Кызылорде рис дешевле. А давай попробуем, давай. Купили 6 тонн муки, на сколько денег хватило. Поехали на 1000 с лишним километров, 1200 километров до Кызылорды с Целинограда. Муку продали, купили рис и обратно поехали, привезли в Целиноград, продали рис. Опа! Получилось.
5: Опа.
4: За практически за 2 месяца мы поняли всю систему. Заключаем контракт. Наш золотой контракт. Всегда хотелось работать по контракту. Системно всегда. Тяга была система. 360 тонн муки на 300 тонн риса. С государственным предприятием «Хлебопродукт», Кызылорда «Хлебопродукт». И это наше было золотой билет в будущее бизнеса. Мы договор подписываем, выходим, а мой друг говорит: «Слушай, у нас 20 тонн всего лишь. Мы за 4 рейса накрутили на 20 тонн, от 6 до 20 тонн. И все они наши. 6 тонн было половина наша, половина заемные были».
5: А.
4: Я говорю: «Ничего страшного. Да как мы договор вот подписали? Он же сказал, если что, там директор сказал: ребята, не подведите, если что, я вас найду». Я говорю: «Ничего, да?» Он так и сказал: «Кислород перекрою вам везде». И мы за 3 месяца натаскали это все, сделали. И вот мы стоим счастливый тот момент. Наш склад, который мы арендовали, у нас там 120 тонн нашего чистого риса.
3: Навара.
4: Навара. Все. То есть мы со всеми рассчитались. За 3 месяца мы безмерно счастливы, студенты. И мы начинаем считать, сколько же это будет в машинах. Так. Или это будет 6 шестерок, или 4 девятки, или, ну, то есть для пацанов, естественно, что еще считать, правильно, в чем считать?
3: Так, попугая.
4: Да, да, да, совершенно верно. Эти 100 с лишним тонн, 2 вагона чистого нашего навара, мы не стали переводить в машины, в квартиры, не-не-не. И мы едем в Кызылорду, 2-й контракт подписываем. 1500 тонн на 1200
3: вау.
4: Тонн. Вау! И вот на конце вот этого излета, когда вот мы должны были уже сказочно богаты, приходит 97-98 год, который папах.
3: Расскажи один или два самых ярких, самых жестких кризиса, которые перевернули все, где ты изменился или где-то что-то случилось. Вот. Потому что часто люди говорят, кризис – это плохо. Предприниматели знают, что все благодаря кризисам. Все изменения.
4: Совершенно верно. И я скажу так, оба кризиса, которые мы прошли, 98 и 2008, они оба сделали, будем говорить, предшествовали большому успеху, который позже, сейчас. Да? 7-8 история такая интересная. Мы отправляем 1500 тонн ячменя в Барнаул нашим ребятам, нашим партнерам. У нас контракт. Мы ребят видели всего лишь 2 раза. И уже разгрузилось, все окей, контракты, все. Контракт, естественно, в российских рублях. Штампики стоят. И мы ждем сейчас, вау, сейчас крутая сделка. Мы сейчас получаем к себе сахар. Получаем деньги, и потом там закупка и так далее. И черный четверг, или как я уже не помню, 98 год, в 4 раза все проваливается, в 4 раза.
3: То есть, смотри, рубль обвалился относительно тенге.
4: Да.
3: Вот получилось.
4: Да,
3: да, 2 раза.
4: Да, да, да, да.
3: И поэтому
4: чуть больше, чем в 2 раза.
3: Да, да. У тебя получилась курсовая разница, да?
4: Да, сумасшедшая разница, все. И так в рублях-то Казахстан-то меньше пострадал в тот момент. А российский рубль в 4 раза обесценился. Казахстанский там вроде в 2, что-то с половиной что-то было. Ну и мы, в общем, получали российским рублем, который мы уже не могли конвертировать и не могли рассчитаться, да, здесь.
3: Понятно.
4: Но те ребята, я до сих пор говорю о них с уважением, Ребята сказали, говорят, ну, мы все понимаем. Ну, хорошо, приезжай, поговорим. И к большой чести, вот, знаете, это я тогда рассказывал, ребята, они, знаете, как выглядели, как купцы, там, бороды, все. Я говорю, вот, купеческое слово. Угу. Сработало. Это вот просто нам повезло страшно. Мы отправили товар тем ребятам, которые держат свое слово. И потихонечку, потихонечку все, что друшилось, мы откатали ее обратно. То есть возили, сделали в 3 раза больше рейсов, в 3 раза больше всего. И потихонечку, потихонечку восстановили. Вот это научило, чтобы работать. Если что, мы не работали, лучше работать с правильными людьми.
3: Хорошо. Второй кризис, 2008.
4: 2008 это перекредитование. И когда 97-8 год...
3: Слушай, вообще не пойму. Ты как будто... Ты что, меня подслушиваешь?
4: Нет.
3: Все один в один.
4: Не-не-не-не-не-не-не-не. Я видел всего лишь несколько выступлений, но такую доскональную биографию не читал. 7-8 год мы еще не научились с банками работать. А 2007 мы уже научились. Мы думали, что мы научились. Круто. Супер, здорово. У нас 2 лидирующих банка. Казкоммерцбанк, БТА-банк. Казком открывает нам лимит на 100 миллионов, БТА через 2 недели. А что, нам тоже давай на 100 миллионов долларов? Окей, хорошо. У нас оборот 120 миллионов тогда было долларов. Казком открывает на 250, БТА говорит, возьмите у нас 250, вы что? Хорошо. Следующий этап. Казком открывает позицию 500 миллионов долларов. БТА открывает, приезжает друг, товарищ и говорит, ну о чем, мы же с тобой разве плохо работаем? Почему у нас 250? Ума хватило эти деньги не взять. Мы взяли 150 миллионов долларов. Угу. Ну, 130 миллионов долларов взяли, да. Опять же, дешевые деньги, длинные деньги. Когда нас начали штрафовать за неосвоение, я здесь задумался, думаю, ребята, подождите, подождите. И прилетело. Знаете, у нас на Дакаре говорят, когда тебе ты идешь и красиво идешь, гонишь вовсю, и чувствуешь, что все, ты крутой, ты герой, и ты несешься, и ты там сзади, у тебя остались твои соперники назад, жми на тормоз.
3: Понятно.
4: Жми на тормоз. Мы не нажали на тормоз. Нас как несло, так и по полной занесло в это дело. 2008 год мы встретили долг и беда 54. 54. То есть нам нужен...
3: И банки пришли...
4: Банки вы что сделали? Банки, все, что у тебя было. А потом говорят, знаете, у нас, говорят, там нам нужно, чтобы все, что мы вам дали за 150 миллионов долларов, да, нам нужно, чтобы нам отписали за, там, условно, за 2 миллиона долларов. Да и вообще, расписывайтесь и все. И дом твой в залоге же, и Бентли твой в залоге. Я говорю, ты черт побери, ребята, ну давайте хоть как-то договариваться. Сори, нам другие подписали, ты тоже подпиши. На тот момент мы, я не знаю... Я второй раз посидел, я первый раз посидел в 97-98 году, когда мы должны были эти деньги, которые там обесценивались, и братки приезжали, вывозили этот, за город, вывозили за город со стволами, все как положено. 1% в день щелкал, 1% в день, это сейчас кажется сумасшествием. Нет, это был нормальный процент, говорят, мы же по-нормальному с тобой разговариваем, процент не 2% в день.
3: Чего один?
4: 1%, мы же по-нормальному с тобой разговариваем.
3: Ребят, я всегда говорю, 1% в день, это нормально.
4: Мы же, говорит, по-нормальному разговариваем. А вот когда ты должен столько денег, сначала 150, потом они превращаются в 200, 200 превращает 220, и никакого просвета, вся мировая система рухнула, да? Ездишь на машине, которая тебе не принадлежит. Живешь в доме, который тебе тоже не принадлежит, он тоже отписан банку. Уже все, ничего. И чтобы отработать этот долг, который тикает уже 20%, да, и против него уже активов-то не стоит, за что бороться? И ты должен еще и работать 54 года для того, чтобы отработать долг.
3: Ну, то есть ты в рабстве.
4: Все.
3: Я вот попав в такую же ситуацию, как ты сейчас описал, вот один в один, да, когда банки пришли такие, говорят, ну все, давайте. Мы тут посчитали, долг и беда, да. Ковенанта сработала. Я говорю, эй, подожди, да, тоже в одностороннем порядке. Я говорю, понятно. После того, как мы выползли из этой ситуации, я сказал, никогда, никогда больше не буду работать с банками и с кредитами.
5: Вот почему ты топишь?
4: Теперь я скажу. Да. Я точно не за кредиты. Именно не за кредиты. Тем более, кредиты и новые дела нельзя начинать с кредитов. Нельзя. Вот сколько у тебя есть денег на этой работе? У меня часто, вот, практически каждые две недели прилетает сообщение. Айднага, вы столько добра делаете. Столько денег у вас. Вот поддержите нас, молодых, меня, молодого. Я такой красавчик, я такой, вот все, я хочу пойти так же сделать бизнес. Дайте мне стартовый капитал 100 тысяч долларов. Для вас-то вообще это 100 тысяч, вообще ничего. Я говорю, ребята, мой стартовый капитал был 500 долларов. Есть 500 долларов? Пожалуйста, заработайте 2000 долларов, заработайте. И тогда эти совсем другие вкусы деньги. И вы будете точно бояться их потерять. Полетит 10 тысяч долларов, которые ты заработал, полетит. Если не полетит, ты хоть миллион ставь, она не полетит. У нас была свадьба как раз в разгар с супругой, как раз в разгар кризиса нашего, моего кризиса, когда вот свалилось, и мы свадьбу сыграли совсем, там, знаете, там, скрытно, чтобы никто не знал, да, и нам подарили стиральную машину. Мы всегда старались жить по средствам, и тогда жили по средствам. Машину долг не брать, кредиты не брать и так далее, и так далее. Есть на БУ машине, не значит, надо ездить на БУ. Не надо новую машину брать только за того, чтобы что на тебя скажут. Не-не-не.
3: Подожди. Да. Казах без понтов.
4: Вот, нас казах. Это и подводит.
3: Хорошо,
4: продолжай. Так вот, про эту Индезит. Поставили мы ее, значит, установили. Я ее сам устанавливал, денег нет, никого устанавливал. И вот мы первую партию закладываем с супругой. Мы не знали, как он работает. Положили белье и смотрим.
3: Включили. Горшочек вари.
4: Я постараюсь закончить. Смотрим. О, работает. Ой, не работает. О, работает, смотри, крутит. Не работает. Блин, наверное, напряжения нет в сети. Мы просидели полночи. Мы же не знали, что машина загружается для того, чтобы 8 часов она, ну там сколько, 2 часа поработала, там она вваливает, да, и потом выливает саму воду, и все. Мы этого не знали. Мы решили, что-то не работает в этой машине, вытащили, все помыли, закрыли. Она простояла как тумбочка год с лишним. Весь этот год супруга, мой врач, дипломированный, стирает, всю семью обстирывает. Когда у нас деньги появились, пригласили мастера. Он говорит, ребята, ну все работает, только вот здесь сложение. Вот она и живая история. Ребята, нельзя брать потребительский кредит только под красивую жизнь. Любая потребительский кредит, я считаю, это в том числе погоня за красивой жизнью.
3: Хорошо, бизнес сейчас.
4: Да.
3: Значит, смотри, во-первых, я так понимаю, что ты сейчас development,
4: да.
3: Стройка,
4: да.
3: Очень много вот такого,
4: да.
3: Бизнеса, да? Во-первых, первая часть, пожалуйста, ответь. Ты же вот мука, сахар, да. Совхозы, да, говоришь, да. А потом вдруг раз, стройка, девелопмент и так далее. Вот этот переход как случился. И второй момент. Сейчас у тебя очень большая доля госзаказов. Это вот такая тема, значит, работать с госзаказами, с таким объемом. Значит, почему ты там оказался?
4: Первая часть. Нам повезло. Столица переехала в Целиноград. Нам повезло.
3: То есть столица переехала к тебе?
4: Да, это лотерейный билет. Просто кто-то покупает билет, а кто-то не покупает и говорит, почему не везет.
3: Уже гора пришла к Магомеду.
4: Это вообще, именно это нас выручило, что у нас был уже опыт. 95-й, 6-й, 7-й, 93-го года команда сформировалась, мы работаем на контрактах, на дальних. Мы меняем все, что у нас там было, совхоз, долги, комбайны меняем на краны. КАМАЗы, которые там были, те совхозные, допустим, сельскохозяйственные, меняя на карьерные и так далее. И все, поехали, начинаем, чувствуем, уже пришло время, ну, так, заниматься тем, чему нас учили в институте. Мы занимались девелопментом, только жилье, в госконтракты не лезли совсем, наверное, это не надо. И сейчас у нас доля прибыли в общем портфеле госзаказов это 15-20%. Не нравится нам работать за госзаказом. Не нравится просто. Но, знаете, это вопрос стратегии. Это первое. Они позволяют нам при 8-м годе, если повторяется, development дружится, выживаемость. Потому что контракты трехгодичные. И они всегда обеспечены деньгами. Там маржи мало. Там не за что бороться. Да. Development в 3 раза больше маржи на один и тот же вложенный рубль. Но development может остановиться. А куда девать людей? А второе, зачем мы держим? Потому что в нашей стране до 2015 года на крупных объектах были только иностранные компании. Угу. Мы были первой компанией, это, знаете, у казахов есть намыс, гордость, внутренняя гордость. Угу. Черт побери, мы строители, а почему мы не можем стадион построить? Ну как? У вас нет опыта строительства стадиона. Вот здесь уже нас за гордость задело. Как в нашей стране мы на вторых ролях? Сейчас мы были первой строительной компанией, которая казахстанская, чисто с Казахстана, которая построила 5-звездочный отель. Вот представьте, за столько лет столько отелей, да? Но там же требования, там брендбук и так далее, это на соответствие.
3: Сейчас практика пошла, что современные застройщики, девелоперы, они вдруг поняли и почуяли, что наличие привлекательного образовательного учреждения – это аттрактор.
4: Да.
3: Квартиры дороже стоят.
4: Абсолютно.
3: Люди хотят селиться, да? Как у тебя с этим обстоят дела?
4: Мы тоже к этому пришли эволюционно. Да, мы садики начали строить еще давным-давно. Понятно, бизнес такой, он тягостный, долгий. Зачем нам заниматься садиками, когда миллионы?
3: Ну, ты так назвал муторный, тягостный.
4: Да.
3: Радостный.
4: Он
3: это
4: радостный.
3: Это как храм построить. Не, я к чему клоню?
4: Да-да-да.
3: Может,
4: да,
3: Рыбаков PlaySchool будет управлять твоими садиками?
4: Я бы хотел.
3: Я, блядь, настаиваю.
4: Я бы хотел. Why not? Это же здорово же.
3: Ну так пригласи, скажи.
4: Да,
3: давай посмотрим.
4: Давайте посмотрим. Все, давайте посмотрим.
3: Все,
4: мы вообще легки на эксперименты. Мы легки на эксперименты и любим учиться. Вот. Школу строим сами.
3: Да.
4: Сейчас мы строим очень много школ в Казахстане сейчас. Начиная вот от моего личного проекта Айханас School. Он находится там на озере. Там со всего Казахстана туда дети приезжают. Мы любим это дело. Мы в Сбербанке впервые взяли кредит по строительству 6 школ.
3: Кредиты можно брать под школы. Все.
4: Вот, да. вот. Почему? Потому что это дело святое. Школа – это совершенно новая тема. 2-3 года я этим болею. Лично просто болею. Почему? У меня у самого 7 детей. 7 детей, и я понимаю, через себя пропускаю. Как правильно, как неправильно, что делать, как делать. Дети идут в школу, ходили в школу, которую я построил. Сейчас пойдут младшие 4 детей в школу, которую мы построили. То есть планов по школам громадье. Даже вот дух захватывает, что мы сейчас будем делать школами.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепата Схабова, здравствуйте. Более 10 населенных пунктов в Дагестане остались без транспортного сообщения из-за сильных дождей. В Курахском районе две реки вышли из берегов, что привело к временному закрытию движений на 4 участках дорог. 3 села остались отрезанными. Объездные пути планируется открыть к 20.00 27 мая. В Центробанке заявили, что Visa и MasterCard должны покинуть российский рынок. Директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявила, что они должны уйти, так как не выполняют свой функционал. 10 февраля председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Россия могла бы предложить странам Евросоюза платежную систему МИР в качестве альтернативы американским Visa и MasterCard, но при условии снятия санкций с российских банков и национальной системы платежных карт. Более 900 предполагаемых случаев Эболы выявили в Конго. Глава Всемирной организации здравоохранения сообщил, что часть заражения уже подтверждена лабораторно. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной ситуации международного масштаба. Подростки и молодежь в России поставили рекорд по открытию ИП. Число индивидуальных предпринимателей среди россиян до 25 лет за год выросло на 16% и превысило рекордные 270 тысяч. Работать на себя предпочитают и школьники. В стране уже свыше 608 тысяч несовершеннолетних самозанятых. Молодые люди чаще выбирают собственное дело из-за желания больше зарабатывать и самостоятельно распоряжаться своим временем. В России предложили повысить скоростные лимиты с помощью искусственного интеллекта. Глава Национального автомобильного союза предложил пересмотреть ограничения на трассах и подключить к этому искусственный интеллект. Предполагается, что нейросети смогут анализировать аварийность, загруженность дорог и состояние покрытия, а потом подсказывать, где лимиты можно безопасно увеличить. Сборная Дагестана выиграла Кубок России по спортивному программированию. Дагестанские спортсмены стали лучшими на Кубке России, который прошел в Нижнем Новгороде. В соревнованиях участвовали 16 команд из 12 регионов страны. Представители Дагестана показали лучший результат в дисциплине программирования «Продуктовое». На протяжении 3 дней участники создавали цифровые продукты, разрабатывали пользовательские сценарии и презентовали свои проекты. Финальным этапом соревнований стал публичный питчинг перед экспертным жюри. Второе место заняла команда Оренбургской области, третье – представители Донецкой Народной Республики. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: жасмин тоже душистые цветы, тоже аллергенные, и пыльцы в них много, объяснила эксперт. Самыми безопасными Людмила Лапа считает тюльпаны. Можно дышать ими, оставлять их в комнате. Ромашки тоже особо не пахнут, но если у человека есть аллергия на пыльцу, то они могут вызывать аллергию, рассказала врач. Она напомнила, что в этом году сезон аллергии в средней полосе России начнется раньше из-за ранней весны. Напомним, что обычно аллергия начинается в апреле-мае, но из-за теплой погоды она может активизироваться в середине или конце марта.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кванхидатль. У села Кванхидатль, что в Ботлевском районе, своя особенная история, не свойственная другим селам Дагестана. Оно является особым украшением в браслете селения Андийского округа. История селения насчитывает несколько сотен лет, чему подтверждением являются находки разных бытовых принадлежностей в погребениях кладбища. Старожилы рассказывают, что основу села Кванхидатль составляли охотники-пришельцы из Южной Азии – братья Баргитой, Кагатай и Цумтарой. Баргитой и Цумтарой уехали обратно, считая местность очень тяжелой для житья. Поэтому многие считают, что название села происходит от имени оставшегося брата Кагатоя. Некоторые ученые утверждают, что название селу дали андийцы. Они говорят «Кахидали Кохидири». Когда шейх Абу Муслим вторгся в Кванхидатль со своим войском, на его пути встали люди из Тухума Гечолал. Тогда же ими было построено ниже села Застава. И до сегодняшнего дня сохранились полуразрушенные ее стены. Село состояло из трех тухумов. Гечулал – самые первые основоположники села. Чагер Чилал – миссионеры, пришедшие из Южной Азии с Абу-Муслимом Шейхом и оставшиеся здесь распространять религию. И Сунтагилал – пришедшие из разных мест, на сегодняшний день из них никого не осталось. Древняя мечеть Рузман построена на месте, где раньше был лес. В стены

0: Ее вставлены разрисованные камни с надписями. Эти надписи в Дагестане были распространены еще до нашей эры. Они дают ученым достаточную информацию для изучения истории и поиска истины. Кванхидатль по сей день известен ручной добычей соли, как и сотни лет назад. Во всем мире только здесь добывают соль, многократно перемывая песок водой из источников. Когда-то кванхидатлинская соль славилась далеко за пределами Дагестана. Ее продавали в соседнюю Чечню, Азербайджан и даже Грузию. Часто меняли на одежду, мясо и другие нужные вещи и продукты. Этой же солью кванхидатлинцы платили налоги. У каждой семьи был свой участок, который полностью ее обеспечивал. От села Инхела 40 кали соли. Хунзахский хан Умахан собирал налог от кванхидатля 200 кали, от села Инхела 40 кали соли. Имам Шамиль, когда создал имамат, первым приказал считать себя свободными от военных сборов, кванхидатли и инхела заняться исключительно добычей соли. Аулы знали отныне одну повинность – давать имамату по 1500 кали в год. В давние времена проезжая дорога через кванхидатль называлась Булнух. В те времена Черкаты до Цунты перебирались через реку по единственному деревянному мосту. В 1970 году был построен новый железный мост по идее и под руководством Гаджимурада Газимагомедова и при материальной поддержке близлежащих сел. Раньше в селе было больше медресе, где преподавали известные арабисты – Байтулак Дибир, Амач Дибир, Гусейн Дибир и другие. С давних времен кванхидатлинцев считают хорошими пловцами. Они через реку сплавляли дрова с тунтинского леса. Еще в прошлом веке, в 30-е годы, когда в Ботлихе открылся леспромхоз, лесоплавщиками были кванхидатлинцы. В то же время в селе построили соледобывающую артель имени Байдукова. Первым председателем ее стал Курбан-Дибир Магомедов. В 1944 году кванхидатлинцев переселили в Веденский район Чечни в село Хатуни, которое назвали Кванхидатль. В 1957 году, когда чеченцам дали право возвращаться на свои земли, кванхидатлинцев вторично переселили в Хасавюртовский район. Однако часть кванхидатлинцев свой родной аул не забросила, занимаясь своим исконным промыслом солеварения и временами работая лесосплавщиками по бурным потокам Кайсу. Кванхидатль, полагают, одно из первых селений, принявших ислам в этой части Дагестана.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Число диагностированных случаев психических расстройств в мире за последние 33 года выросло почти в два раза, пишет The Lancet на основе исследования за 2023 год. По оценкам ученых, коэффициент частоты заболеваемости составляет 14,2 тысячи на 100 тысяч человек. Показатели выросли по всем психическим заболеваниям, но ведущими остаются тревожные расстройства – на 158% к 1990 году, клиническая депрессия – на 131%. Также выросли показатели по анорексии, шизофрении и расстройствам поведения. Доля некоторых резко увеличилась после пандемии COVID-19. Особенно уязвимыми группами называются молодые люди от 15 до 19 лет и женщины.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
6: Минтранс России совместно с Минпромторгом, МВД и Институтом НАМИ до 2028 года проведут масштабное исследование. Его цель – оценить, насколько автомобили с правым рулем опасны для российских дорог, следует из документа правительства, с которым ознакомилась РИА Новости. Отмечается, что речь идет о комплексном анализе рисков участия таких машин в дорожном движении. Поручение о подготовке доклада Кабмину уже дано, но это не единственная мера. Дополнительно власти намерены проработать вопрос введения спецобучения для водителей и праворулек. Этим займутся Минпросвещение, МВД и Минпромторг. Они должны доложить о целесообразности разработки программ подготовки водителей для управления автомобилями с правым рулем. В 2026 году купальный сезон может начаться раньше привычных сроков из-за устойчивого тепла. Однако комфортно купаться удастся только после устойчивого прогрева воздуха и водоемов. Об этом газете «Известия» сообщила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По словам эксперта, традиционно купальный сезон в средней полосе России можно открывать на следующий день после Троицы. В 2026 году этот праздник пройдет 31 мая, поэтому условной датой начала сезона считается 1 июня. Однако синоптик объяснила, что официальным началом купального сезона будет момент, когда температура воды достигнет плюс 16 и плюс 17 градусов. При этом даже такие значения не обеспечивают комфортное нахождение в водоеме. И в завершении выпуска социальная сеть «Одноклассники» провела исследование среди своих пользователей старше 55 лет и выяснила, как меняется их культурный досуг с наступлением лета. Результаты исследования есть в распоряжении газеты «РУ». Чаще всего старшее поколение выбирает для культурного досуга в летний период концерты, так ответили 43% респондентов. На втором месте театр, спектакли и постановки – 16%. Еще 8% отметили интерес к праздникам и массовым мероприятиям, включая государственные даты и городские события. Чаще всего о мероприятиях респонденты узнают от знакомых, друзей и родственников, таких 33%. В интернете и онлайн-поиске 17%, еще по 8% узнают о событиях через объявления и афиши, а также через пуш-уведомления. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбейси». Яблоко богато кверцетином, это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт, знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Будете в Рутуле, не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Привет! Сегодня мы с вами обсудим массовые блокировки бизнеса от налоговой, будущий визит переговорщиков Трампа в Москву, разборки ЦБ с бельгийским евроклиром, ситуацию с топливом в России прямо сейчас, новые инициативы правительства и Госдумы по недвижимости, вкладам, семейным выплатам и еще много чего с вами обязательно обсудим. Налоговая заметно ужесточила взыскание долгов с бизнеса. Теперь компаниям не просто блокируют счета, а фактически замораживают все имущество юрлица. Запрещают продавать, закладывать и переоформлять активы без согласия инспекции. Под ограничения попадают не только деньги, недвижимость и машины, но и товарные знаки, патенты, программы и даже права на бренд. Если раньше такие меры применялись точечно, то сейчас примерно в 85% спорных случаев. Как пишут «Известия», подход действует с 26 года и закреплен в письме ФНС, то есть компания формально владеет активами, но продать бренд или оформить лицензию без согласия налоговой уже не может. Для обычной торговли это неприятно, но как бы можно пережить, а вот для IT-бизнеса, маркетплейсов и онлайн-школ сценарий критичен, их интеллектуальная собственность и есть главный актив. В отдельных случаях дело может и до банкротства дойти. Решения принимаются на основе системы SQUAD. Она анализирует риск-профиль компании и замечает нарушения, ну а потом подключается инспектор. В налоговой говорят, что ставка делается на взыскание долгов еще до банкротства. В прошлом году это принесло бюджету 1,5 триллиона рублей, причем письма счастья могут прилететь и связанным с компанией лицам. С них через SQUAD уже взыскали более 220 миллиардов. В зоне особого внимания компании с признаками дробления и сомнительными контрагентами. Ну а с октября к системе подключатся еще и маркетплейсы. Они будут ежемесячно передавать в ФНС данные о выручке продавцов и выплатах. То есть налоговая будет напрямую видеть, сколько каждый в кассу кладет. Ну, в общем, собираемость налогов решили поднять во что бы то ни стало. Тем временем продолжается эпопея с замороженными активами Банка России. Он потребовал немедленно исполнить решение московского арбитража по иску к бельгийскому депозитарию Евроклир. 15 мая суд удовлетворил иск ЦБ в полном объеме на 200 миллиардов евро. Это больше 18 триллионов рублей на минуточку, ну или почти половина всех запланированных доходов федерального бюджета на следующий год. В такую сумму суд оценил ущерб от блокировки российских активов в 2022 году. Сам Евроклир решение, разумеется, не признает и исполнять не собирается. Он находится под бельгийской юрисдикцией и обязан соблюдать санкционный режим. Центробанк это, конечно, понимает. Как говорят юристы, для регулятора было важно создать встречный правовой нарратив и получить исполнительный лист, который можно использовать за рубежом. У Евроклира тоже есть активы в России, но совсем небольшие. Около 80 миллиардов рублей на счетах типа С и меньше 4 миллиардов на счетах типа И. Но взыскать их тоже не получится. Есть указ президента, по которому активы нужно сохранять для дальнейших обменов. Один из немногих вариантов, и то только в теории, попытаться взыскать компенсацию в странах, не присоединившихся к санкциям. Китай, то бишь Гонконг, или Арабские Эмираты. Но пойдут ли они на такой шаг, это вопрос как бы открытый. Признание подобных решений – это скорее акт международной вежливости. Теперь немного внешнеполитических новостей. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер в ближайшие недели снова приедут в Россию. Об этом журналистам рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, контакты с Вашингтоном идут постоянно и продолжатся по линии администрации двух стран. Точные даты визита пока не называются. Ранее о скором приезде Уиткофа говорил и спецпредставитель президента Владимира Путина Кирилл Дмитриев. В Госдуме уже предположили, что подтолкнуть американских переговорщиков по украинскому конфликту к новому визиту могли недавние поездки Дональда Трампа и Владимира Путина в Китай. Визиты, если что, я напомню, были отдельные. Прорывов от встречи эксперты не ждут, позиции сторон публично не менялись, но кроме Украины могут обсудить Иран, безопасность на Ближнем Востоке и итоги визитов президентов России и США в Китай. Но будем следить. Теперь давайте поговорим о делах более бытовых. Биржевые продажи бензина упали до 21,5 тонны в сутки. Это минимум за 3 года. Участники рынка все активнее говорят о дефиците предложения и высоком спросе. Ну, чтобы вы понимали, неудовлетворенный спрос на 92-й бензин уже составил почти 41 тысячу тонн, ну а на 95-й больше 30 тысяч. Нехватка топлива усилилась из-за аварийных и плановых ремонтов крупных НПЗ. По данным некоторых СМИ, многие заводы Центральной России России снизили производство бензина. Официальных подтверждений нет, но западные СМИ называют цифру 83 миллиона тонн мощностей в год, около четверти общероссийских. И тут, повторюсь, информация не подтверждена, поэтому осторожнее с такими цифрами. Биржевые аналитики пока не видят ажиотажа в оптовых ценах. Действует запрет на экспорт бензина до 31 июля. Но при резком падении продаж именно на бирже независимые сети АЗС, как всегда, уязвимее крупных вертикально интегрированных игроков. Массового закрытия заправок эксперты не ждут, а вот точечные банкротства мелких сетей, да, вполне вероятны, как они говорят. Но проблемы с топливом автомобильному рынку расти не мешают, особенно с пробегом. По данным Автостата, в апреле продажи подержанных машин выросли на 6,5% год к году и на 14% к марту. В цифрах это более 500 000 штук за месяц, 540 тысяч, если быть точнее. Лучший результат с начала года. Главный драйвер – сезонный спрос, но эксперты говорят и о стабилизации цен после небольшой тряски. Продажи новых авто тоже выросли на 15%. Участники рынка динамику связывают именно с сезонным восстановлением, а не структурными сдвигами. Но все-таки курс рубля устойчив, законодательных изменений в последний месяц не было. В мае цены на подержанные авто, по прогнозам, если изменится, то незначительно. А лидером вторичного рынка остается, угадайте кто, «Лада». Правда, это единственный бренд из топ-10, который показал снижение продаж почти на 7%. Далее у нас идут Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen. Импорт подержанных машин тоже вырос, почти 60% ввоза сейчас приходится на Японию. Структурно растет спрос на бюджетные модели. Машины дешевле 1 000 000 рублей занимают почти 2/3 вторичного рынка. Доля китайских автомобилей приближается к 20%. Прогнозы дилеров на май оптимистичны, хотя превзойти апрель будет непросто. Теперь о недвижимости. Я думаю, еще у всех свежи в памяти события вокруг квартиры Ларисы Долиной, той самой. После них схемы, где человек продает жилье, а потом через суд возвращает его себе, стали называть в честь народной артистки. Сегодня суды часто аннулируют сделку купли-продажи, но деньги покупателю не возвращают. Так вот, в Госдуме подготовили пакет законопроектов с поправками в Гражданский кодекс и закон о госрегистрации недвижимости. Суть проста, да нельзя. Если сделку признают недействительной, продавец не сможет вернуть жилье и перерегистрировать права, пока полностью не рассчитается с покупателем. Ну, звучит примитивно просто, но такие законопроекты только сейчас появились. Инициатива должна защитить семьи, которые купили жилье в ипотеку и остались без всего из-за прежних владельцев, действовавших под влиянием обмана или по злому умыслу. Документы уже направлены в Росреестр и Верховный суд для замечаний, и после анализа их вроде как в Госдуму должны оперативно внести. Но, друзья, не забываем, на вторичном рынке кроме мошенников есть еще куча других подводных камней. Ну, например, вы купили квартиру, а через месяц появляется троюродная тетя бывшего собственника с пожизненным правом проживания, и выселить ее как бы нельзя. Ну, или выясняется, что продавец без 5 минут банкрот, и сделку оспаривают приставы. Тем временем есть интересные инициативы и на рынке вкладов. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило законопроект об увеличении страхового покрытия по долгосрочным вкладам. Если банк закрывается, агентство по страхованию вкладов возмещает депозит, но есть лимит 1 400 000 рублей. Если вклад больше, полностью его не вернут. Теперь лимит хотят увеличить до 2 000 000. Но тут есть нюанс. Смотрите. А новая сумма распространится на депозиты, открытые более чем на 3 года, ну а также на вклады, удостоверенные безотзывными сертификатами сроком от года до 3. При этом вклады с безотзывными сертификатами сроком от 3 лет уже имеют покрытие до 2 800 000 рублей. Массовая эта история, понятно, не станет, но для консервативных граждан, которые готовы деньги надолго положить, мера неплохая. Хотя вопрос, а сами банки, как бизнес, как сектор экономики, к этому моменту будут ли еще существовать? Раз уж мы на эту территорию зашли, вот еще статистика. Темпы прироста банкротств граждан в первом квартале замедлились. Об этом говорят данные Федресурса. Хотя все далеко не гладко. Статус банкрота через суд получили 137 тысяч человек и индивидуальных предпринимателей на 13,7% больше, чем годом ранее. Много. Но для сравнения, в первом квартале 2025 прирост составлял почти 35%. Замедляется и внесудебное банкротство. Через МФЦ возбуждено 16 тысяч дел, рост всего 5% против 24 годом ранее. При этом растет популярность реструктуризации долгов. Суды утвердили в 2,5 раза больше планов, чем за аналогичный период. Для банков МФО цифры довольно мрачные, кредиторы все чаще остаются ни с чем. В 74% случаев они не получили ничего. Доля погашения требований снизилась до 6%. Ну что ж, Центробанк еще пару лет назад предупреждал о последствиях безумной раздачи кредитов всем страждущим. Ну, хотя, конечно, это не объясняет абсолютно всю статистику. На этом у меня на сегодня все.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Выпью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
18: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Личный коуч.
19: Правило 2 минут. Оно звучит так. Любая новая привычка должна занимать не более 2 минут. Самое сложное — это начать. Начать что-то делать. Открыть учебник и прочитать первую страницу. Добраться до спортзала и встать на беговую дорожку. Смысл этого правила — создать ритуал, который обозначит начало привычки. Прежде чем совершенствовать привычку, нужно ее сформировать. Мотивация приходит не до того, как вы начнете что-то делать, а во время. То есть за 2 минуты, уделенные привычке, вы обретете мотивацию. Правило 2 минут покажется некоторым недействительным. Всем ведь понятно, что реальная цель — уделить занятию больше 2 минут. Никто ведь всерьез не собирается читать всего лишь 1 страницу, делать 1 отжимание или просто открывать тетрадь. Если правило 2 минут кажется вам нелепым, попробуйте следующее. Делайте то, что запланировали в течение 2 минут, а потом прекращайте. Вашей привычке разрешено длиться всего лишь 120 секунд. Каждая новая привычка связана с неизвестностью. Вы хотите записаться в спортзал, и для этого надо прояснить наилучший маршрут, найти подходящую одежду, подготовить бутылку с водой, спортивную сумку, подумать о парковке и так далее. Для того, кто уже занимается, эти вещи кажутся само собой разумеющимися. Но для новичка такие мелкие заботы могут стать причиной так и не отправиться в спортзал. Правило 2 минут поможет преодолеть эти преграды. Автор рассказывает истории своего читателя, который смог похудеть на 45 килограммов, используя стратегию 2 минут. Вначале он ходил в зал каждый день, но запрещал себе оставаться там дольше, чем на 2 минуты. Шел в спортзал, занимался 2 минуты и уходил. Спустя пару недель он подумал: «Что ж, раз я и так хожу сюда каждый день, может, мне стоит попробовать остаться подольше?» Спустя несколько лет он избавился от лишнего веса. Правило 2 минут можно применить практически в любой сфере жизни.

Дорожные новости. Автокредиты в России продолжают становиться доступнее. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Арендные электросамокаты хотят приравнять к общественному транспорту. В руководстве кикшеринга U-Rent предложили включить их в стратегию «Мобильность как сервис». Сейчас ее разрабатывают в Минтрансе. Общая задумка в том, чтобы объединить все виды общественного транспорта в одну систему. Можно будет в одном сервисе построить сложный маршрут и оплатить поездки в метро, автобусе, такси и так далее. Если в программу включат SIM, можно будет и арендовать электросамокат. В общем, перемещаться по городу станет проще. Автокредиты в России становятся доступнее. В апреле доля отказов снизилась до 76%. Показатель снижается уже 3 месяца подряд. 1-2 года назад ситуация была хуже. Доля отказов по автокредитам достигала 85%. Параллельно растут количество выданных кредитов и продажи новых автомобилей. Если вы планировали покупку машины в кредит, ситуация на рынке улучшается. Сейчас это может быть проще, чем раньше, но учитывайте свои финансовые возможности. На автомобиле без номеров можно ездить в течение 10 дней после покупки. Официальный телеграм-канал ГАИ напомнил актуальные требования по госномерам. В этом случае у водителя при себе должны быть права и документы, подтверждающие покупку транспортного средства. А просто переписать договор по истечении 10 дней не получится. Полис ОСАГО сейчас нужно покупать сразу же после покупки. Ездить без страховки нельзя. Напомним, езда на незарегистрированном автомобиле карается штрафом от 500 до 5000 рублей. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие знают меня как очень работоспособного человека. За год я пишу 4 книги, провожу 100 семинаров в год, веду 3 бизнеса и разъезжаю по всему миру. И люди спрашивают, как тебе это удается? Что ж, у меня есть определенный утренний ритуал, который я разработал очень давно, и он очень эффективен. Я всегда встаю за 2 часа до первой запланированной задачи. Например, телефонный звонок запланирован на 8, тогда я встаю в 6 утра. Если мне нужно быть в офисе в 8:30, я встаю в 6:30. Обычно это 6:30, иногда раньше, если нужно, но всегда за 2 часа до первой задачи. Первое, что я делаю первые 30 минут, это зарядка. Я делаю растяжку, упражнения из йоги. Или встаю пораньше и делаю кардио-тренировку на велотренажере, на беговой дорожке или плаваю. Если есть возможность, я плаваю каждое утро. Но главное, в первые 30 минут я заставляю свое тело работать. Затем я выпиваю кофе и читаю мотивирующую литературу. Я просто расслабляюсь и подготавливаю свой разум к началу дня. И потом день начинается. Прошло 60 минут, как я проснулся. Мое тело заряжено, разум готов, я умыт, одет и готов работать. И у меня есть еще 60 минут, чтобы проверить планы, позавтракать и приступить к своим делам. Можете попробовать. Вставайте на 2 часа раньше. Первые 30 минут занимайтесь спортом, чтобы войти в нужный ритм. Немного почитайте, чтобы запустить свой разум. И у вас есть еще целый час, чтобы приступить к своим планам.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепата Схабова. Здравствуйте. Подстанция «Приморская» в Махачкале работает в штатном режиме, несмотря на непогоду. Она обеспечивает энергоснабжение южной части города. Благодаря заранее принятым мерам установки бетонных блоков и насыпи грунта удалось избежать подтопления объекта. По распоряжению мэра города Джамбулата Салавова на месте работают специалисты городских служб, а также задействована специализированная техника, готовая к оперативному реагированию на возникающие проблемы. Казахстан отказался взыскивать с «Газпрома» 1,4 миллиарда долларов по иску «Нафтогаза» из Украины. Глава Минюста Ерлан Сарсембаев пояснил, что правовая система страны не позволяет выполнять решения по спорам, которые находятся за пределами юрисдикции республики. С 27 по 29 мая в Казахстане ожидается визит Владимира Путина. Он примет участие в саммите Евразийского экономического союза и обсудит двусторонние отношения. Потребители просят провести экспертизу законопроекта о регулировании вейпов. Объединение потребителей России направило новое обращение в администрацию президента России. Организация выступает против законопроекта, который даст регионам право запрещать продажу вейпов. Предлагается обсудить альтернативные меры, например, временный эксперимент в одном субъекте. Россияне стали бояться выгорания больше, чем увольнения. Эксперты говорят, что сотрудников все чаще пугает не сокращение, а бесконечные чаты, постоянная усталость и ощущение, что работа никогда не заканчивается. Во многом это связано с растущей нагрузкой и привычкой быть на связи даже поздно вечером. При этом для многих теперь важна не только зарплата и стабильность, но еще нормальный отдых, понятные задачи и чувство, что жизнь все-таки существует не только внутри рабочего календаря. Бег может вызывать опухоли кишечника, обнаружили ученые. Экстремальный бег, полумарафоны, марафоны, супермарафоны и тому подобное существенно повышает риск колоректального рака у еще не старых людей, показало исследование ученых из штата Вирджиния. Ученые обследовали 94 экстремальных бегуна в возрасте от 35 до 50 лет. Почти у половины из них в толстой кишке были обнаружены полипы, многие из которых могли перерасти в рак. Юношеская сборная России по вольной борьбе под руководством дагестанского тренера Арсланбека Алиева заняла первое место в общекомандном зачете первенства Европы в Болгарии. Весомый вклад в успех национальной команды внесли дагестанские спортсмены, завоевавшие 4 из 6 медалей сборной России. Шамиль Дамуров – 44 килограмма, Умар Эхлазов – 48 килограммов, Батрудин Магомедов – 52. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Боксер Рико Верховен сообщил в соцсетях, что подал официальный протест на остановку титульного поединка с украинцем Александром Усиком. Правило имеет смысл только тогда,

известно только после матчей заключительного тура, где Шпора дома обыграли 1-0 Эвертон и отправили таким образом в чемпионшип Вест Хэм. Английскую премьер-лигу также покинули Вулверхэмптон и Бернли. В элитном дивизионе в следующем сезоне их заменят Ковентри, Ипсвич и Халл. Заключительный матч в испанской премьере, где команды боролись за третье место, завершился полным фиаско мадридского «Атлетика», который проиграл своему соседу по турнирной таблице Вильяреалу со счетом 1-5. И еще об испанском футболе в какой-то степени. Чемпион мира и двукратный победитель чемпионатов Европы испанец Сеск Фабригас тренирует итальянский клуб «Кома», который удивил всех, обыграв в заключительном туре серии А 4-1 на выезде «Кремонезе» и занял четвертое место. Теперь эта команда впервые сыграет в Лиге чемпионов. Сербский теннисист Новак Джокович установил рекорд по количеству сыгранных турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. Для Джоковича этот открытый чемпионат Франции стал 82-м турниром «Большого шлема» в карьере. Таким образом, серб побил рекорд, принадлежавший швейцарцу Роджеру Федереру и испанцу Фелисиано Лопесу, которые провели по 81-му турниру. Кстати, в стартовом матче Новак в 4 сетах обыграл француза Перикара. Пилот команды «Мерседес» Кимми Антонелли выиграл 4-ю гонку подряд, став победителем Гран-при Канады. Это 5-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Итальянец и лидирует в общем зачете. 2-е место на Гран-при Канады у Льюиса Хэмилтона. 3-м стал нидерландец Макс Ферстаппен. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашшар – село в Курахском районе Дагестана, расположенное на реке Курах в 11 километрах к северо-западу от районного центра села Курах. Селение Ашшар образовалось тысячи лет назад. По имеющимся сведениям, оно несколько раз было разрушено захватчиками, потом горцы опять восстанавливали село. Последний раз, примерно 600 лет назад, горцы, пришедшие с разных мест, построили новое селение и дали ему название Ашшар. После землетрясения 1966 года большая часть ашшарцев переселились в Кизлярский район. Там возникло новое село Сасар и совхоз Ашшарский. Село имеет богатую историю. Оно окружено кладбищами и памятниками, зираятами шейхов. Старое кладбище занимает территорию в 15 гектар, что также свидетельствует о древности села. А самые старинные могилы снесены селевыми потоками. Даже встречаются двухъярусные могилы. До революции в селе действовало две мечети медресе. В селе было много алимов-арабистов. Среди зираятов особо выделяется мавзолей Гаджибубы Эфенди, который является гордостью села. Известными и почитаемыми шейхами являлись Сулейман, Салман, Ибрагим, Абдулла и Рамазан. Также ученый-арабист поэт Ашшар Рамазан оставил после себя поэтическое наследие, в том числе и удивительное оригинальное стихотворение о войне горцев под руководством имама Шамиля против царских захватчиков. Основным занятием села является скотоводство, земледелие. Было развито и ремесленничество. В советский период из села вышли известные республики люди. Среди них доктор физическо-математических наук Абдулла Абдуллаев, кандидат филологических наук Касум Магомедов, исторических наук Абдулла Гафуров и бывший министр финансов Республики Дагестан Даниил Закиржаев.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Почти на 30% больше предпринимателей обанкротилось через суд в первом квартале. Такие данные опубликовал Фитресурс. Рост числа банкротств индивидуальных предпринимателей на 29% стал закономерным итогом нескольких факторов, наложившихся друг на друга. Высокой ключевой ставки, сжатие потребительского спроса и повышение налоговой нагрузки. Считает руководитель банкротной практики юридической группы Гришин Павлова и партнеры Максим Качнов. В своих материалах Федресурс также дает портрет гражданина, который наиболее часто прибегает к банкротству. Женщины 56% от всех должников в возрасте от 25 до 54 лет, 77%.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: В России приступили к пересмотру отказов в единых пособиях для многодетных семей, которые не получали их из-за небольшого превышения дохода. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе социального фонда. Социальный фонд приступил к проактивному пересмотру отказов, вынесенных семьям из-за превышения доходов, говорится в сообщении. Пересмотр отказов, сделанных в 2026 году, будет сделан автоматически. Пособие назначат без каких-либо действий со стороны семьи. О решении родители смогут узнать через госуслуги. Уведомления начнут приходить с 22 мая. В среднем по стране пособие для многодетных семей составляет 9200 рублей на человека. Типичные самозанятые 26-го года – это мужчина или женщина в возрасте от 30 до 40 лет с высшим образованием и детьми, житель Москвы или Московской области. При этом, если мужчина чаще работает в строительстве или такси, в этих сферах заняты 15% от общего числа самозанятых и 90 из них мужчины, то женщина в сфере красоты или IT, где сосредоточены 7% плательщиков НПД, 96,7% представителей прекрасного пола соответственно. Об этом рассказали аналитики портала «Самозанятость онлайн». По их словам, серьезных сдвигов в социально-демографическом портрете за 5 с лишним лет не произошло, однако ключевое изменение все же есть. Это переход самозанятых от роли временных фрилансеров к системной единице малого бизнеса. И в завершении выпуска. Роман Яны Вагнер «Тоннель» стал самым востребованным детективом среди россиян. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе «Кион Строки». «Тоннель» — напряженная психологическая история, где атмосфера замкнутого пространства усиливает драму и ощущение тревожной неопределенности. Следом за ней идет исторический детектив граф Аверин, колдун Российской империи Виктора Дашкевича. Замыкает тройку лидеров «Черной кувшинки» Мишеля Бюсси. В топ-5 также попали «Брокен Харбор», «Таны Френч» и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
0: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог FM». Говорим по делу. По делу.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Личный коуч.
1: Три фактора неудач.
2: Что делает неудачу такими опасными, частыми, непредсказуемыми? Три фактора. Система, часть которых все мы. Контекст, в котором следует оценивать неудачу. Мы сами. Первый фактор. Я и неудачи.
1: Предвзятость подтверждения.
2: Вспомните свои самые любимые, самые крепкие убеждения. О семье, политике, деньгах. Теперь спросите себя, почему вы думаете о них именно так, а не иначе? Что влияет на вашу точку зрения? Все мы предвзяты. Каждый судит, исходя из имеющихся сведений. Но далеко не каждый в этом признается. Вот почему доктор психологии Даниэль Канеман называл предвзятость подтверждения матерью ментальных ошибок. Он предупреждал, предвзятая оценка, первое, что выдает наш мозг, это режим по умолчанию. Если бы мы постоянно во всем сомневались, то шагу бы не сделали. Но помимо быстрого мышления, нам свойственно и медленное. Я знаю, как обстоят дела. Это голос быстрого мышления. С чего я решил, что все именно так? Это переспрашивает медленное. Чтобы его услышать, нужно просто взять крошечную паузу.
1: Рефрейминг.
2: Однако разглядеть, осознать неудачу – полдела. Нужно в ней признаться, себе и другим. Только в этом случае можно быть уверенным, что неудача станет уроком. Но сделать это непросто, ведь слишком многие неудачи вызывают чувство жгучего стыда. Психологи утверждают, что оно куда пагубнее для психики, чем чувство вины. И неудивительно. Вина касается только наших действий. Я был резок с ней, теперь раскаиваюсь. Стыд касается самой нашей сути. Я был резок с ней, я ужасный человек. Как с этим быть? Любое суждение о ситуации не окончательно, его можно переформулировать. Сделав паузу и спросив себя, а как на самом деле, вы запускаете рефрейминг. На самом деле это не конец карьеры, я просто застрял в пробке по дороге на совещание. На самом деле экономику страны не поразил масштабный кризис. Я просто поверил самоуверенному блогеру. После этого остается лишь спросить себя, так как же мне стоит поступить на самом деле?
1: Мышление роста или фиксированное мышление?
2: Отношение к неудачам многое говорит о базовых настройках мировоззрения. Когда мы меняемся, то неизбежно имеем дело с новым, а значит, что-то неизбежно пойдет не так. Страх неудач, их отрицание – признак фиксированного мышления. Принятие неудач – признак мышления роста. В конечном счете все сводится к одному принципу. Всегда будьте готовы скорректировать свой взгляд на вещи. Учитесь, а не утверждайте. Психолог Адам Грант называет это силой знания о незнании. Это больше, чем сила. Это наша суперспособность.
1: Второй фактор. Контекст и виды неудач.
2: Никакое событие не происходит само по себе. Вот почему тип неудачи зависит от контекста. Одно дело – неудача в последовательном, постоянном контексте, когда алгоритм действий заранее известен. Следуйте рецепту, и пирог не будет испорчен. Следуйте инструкции к лекарству, и осложнений удастся избежать. В последовательном контексте чаще всего имеют место простые неудачи. Другое дело – неудача в новом контексте, когда ситуация уникальна, непредсказуема. Эксперименты в ходе создания нового лекарства обычно сопровождаются неудачами, однако они дают ученым новую информацию. Писатель, сочиняя роман, вычеркивает целые страницы. Однако в результате книга становится лучше. Знать, чего больше не стоит делать, не менее важно. В новом контексте распространены разумные неудачи. Бывают еще и переменные контексты, когда мы имеем представление о ситуации в целом, но, в частности, непредсказуемы. Урок идет по заранее известному плану, но в незнакомом классе. Самолет летит по известному маршруту. Принципы его управления пилоты знают на зубок, но вот лайнер попадает в зону турбулентности. Или полеты отменяются из-за непогоды. Сотни пассажиров остаются в аэропортах, их планы рушатся. Все это переменные контексты. Хорошая почва для комплексных неудач. Эдмондсон уточняет. Контекст и тип неудачи не совпадают на 100%. В лаборатории может случиться и обычная неудача, если ученый по ошибке использует неправильный химикат. На сборочном конвейере возможна разумная неудача, если рационализаторское предложение не работает так, как ожидалось. Как же не запутаться в контекстах? Задать себе всего два вопроса. Какова степень неопределенности? Высоки ли ставки?
1: Степень неопределенности.
2: В последовательном контексте неопределенность низкая. Вы заранее знаете результат. В новом – высокая. Исход не ясен. Одно дело – испечь американское печенье по бабушкиному рецепту. Другое дело – придумать новый вид печенья.
1: Ставки.
2: Некоторые неудачи обходятся слишком дорого. Скажем, вы отправились в поход, но сбились с маршрута. Или вы гениальный ученый, сегодня утром создавший вакцину от нового вируса, и тут же решивший протестировать ее на себе. Проблема в том, что порой мы назначаем ставкам не ту цену. Допустим, вы решили освоить китайский язык. Вы всячески стремитесь избегать ошибок. Настолько, что предпочитаете промолчать, уйти от любого диалога на иностранном языке. Но чем на самом деле грозит ошибка? тюремным заключением, арестом имущества, всеобщим позором. Так ли высоки ставки? Максимально безопасны постоянные контексты с низкими ставками. Пересоленное блюдо не катастрофа, речевая ошибка не приговор. Максимально продуктивны новые контексты с низкими ставками. Хотел изобрести новый десерт, изобрел, прославился. Не вышло, ну и ладно. Ошибаться меньше помогут два правила.
1: Не принимайте переменные контексты за постоянные.
2: Фактор переменности часто умаляют маркетологи, а компании теряют на этом миллионы. Газировку Pepsi пьют во всем мире, однако это не гарантия того, что прозрачная Crystal Pepsi тоже завоюет рынок. Она и не завоевала.
1: Не умаляйте фактор новизны.
2: Создание стандартного веб-сайта и национальной онлайн-платформы, делающие медицинское обслуживание доступней, не одно и то же.
1: Третий фактор. Системы, в которых мы обитаем.
2: Наша семья, корпорация, в которой мы трудимся, город, в котором живем, климат в этом городе – все это примеры систем. Любая система зависит от связи между ее элементами, и именно об этом мы задумываемся реже всего. Продолжая покупать и тут же выбрасывать тонны пластика, хотя это губительно для природы. Выбирая на ужин фастфуд, а не овощной салат, хотя это чревато диабетом. У каждого сегодняшнего решения есть завтрашняя цена. И каждое решение на что-то влияет. Хотите мыслить системно? Задайте себе один вопрос. Каковы последствия для меня, семейных отношений, природы? Не желая видеть системные связи, мы увеличиваем вероятность комплексных неудач. То, что хорошо для каждого сотрудника компании или жителя страны по отдельности, нехорошо для компании, общества в целом. Экономисты называют эту закономерность трагедией общин. В развивающихся странах применение антибиотиков в течение 20 лет удваивается. Их вводят животным на фермах, чтобы те тучнели. Но если так пойдет и дальше, антибиотики станут попросту неэффективны и в лечении болезней. К 2050 году это может стать причиной смерти около 10 миллионов человек в год. Как не стать заложником своего эго здесь и сейчас? Возьмитесь за правильный рычаг. Некоторые системы, например, климат вашей страны, возникли без вашего участия. Некоторые, например, политика вашей компании, только благодаря ему. Однако мы всегда можем влиять на системы, в которых обитаем. Определите приоритеты своей семьи, компании. Это поможет не терять общего взгляда на происходящее, не тонуть в постоянных корректировках планов. Если этот приоритет – инновации, поощряйте эксперименты, отводите им специальное время. Как Apple, чьи инженеры могут часть рабочего времени тратить на альтернативные проекты. Воспринимайте разумные неудачи сотрудников как часть развития проекта. Если этот приоритет – качество, минимизируйте число простых неудач. Вспомните про Андон Шнур на заводах Toyota. Еще одна важная идея японских менеджеров – производство точно в срок, без накопления товара на складах. Кстати, принимая новых сотрудников на работу, руководство Toyota спрашивает их не о прошлых заслугах, а о том, какие проблемы мешают им развиваться. Суть в том, чтобы поддержать сотрудника и помочь ему стать еще эффективнее. Сложнее справляться с проблемами в переменном контексте. Таков режим работы пилотов, врачей, учителей. Руководство лучших клиник и авиакомпаний, чей опыт изучала Эми Эдмонсон, приучает сотрудников к идее, что их рабочая среда по определению чревата ошибками. Дело не в том, чтобы винить себя за эти ошибки, а в том, чтобы не умалчивать о них, пока все не стало еще хуже. В этих клиниках врачей на планерках спрашивают, все ли в вашем отделении идет так, как надо. А если нет, что с этим можно сделать? Такая система более эффективна, если ее дополняет политика ненаказуемого информирования, в том числе анонимного. Ведь исследование причин ошибки, которое позволит не допустить ее впредь, важнее, чем обнародование фамилии виновного. Правила конфиденциальности в таких исследованиях прорабатываются заранее.
1: Слабость становится силой.
2: Человеку свойственно ошибаться. Эти слова сказаны 2000 лет назад римским мудрецом Сенекой. Давным-давно нет Сенеки, сама латынь успела стать мертвым языком, а изречение живет. Мы люди несовершенны, и мы всегда знали об этом. Жизнь неотделима от иллюзий по ее поводу. Но Эдмонсон не унывает. Чтобы действительно преуспеть, мы, как всего лишь люди, должны научиться терпеть неудачи. Предотвращать как можно больше простых неудач. Предвидеть комплексные неудачи, чтобы предотвращать или смягчать их. Стремиться чаще переживать разумные неудачи. Переживание неудач всегда сопровождается досадой, сожалениями. Психолог Дэниел Пинк задался целью узнать, о чем люди сожалеют больше всего. Он опросил более 15 тысяч человек из разных стран. Оказалось, больше всего люди жалеют не о том, что у них не получилось даже в случае крупных потерь, а о том, на что они не решились. Осторожность обходится нам дороже всего. Хорошая новость в том, что смелость можно прокачивать как еще один навык. Заведите новое хобби. Ставки невысоки, так что промахи в вышивании крестиком не будут держать вас в болезненном напряжении. В то же время очевидные успехи будут питать самооценку. Трактуйте неудачу как перемены к лучшему. Поворотные пункты на пути к будущему успеху. Теперь я знаю, как не надо, и попробую вот этот более жизнеспособный вариант. Это взгляд вперед, а не назад. Цените мастерство, а не совершенство. Будьте в чем-то хороши, а не идеальны. Станьте в чем-то более умелыми, чем были вчера.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
5: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
6: Эрте турган ойчуну эгиз товар гойлары. У чабана, который рано просыпается, овцы будут давать двойню. Эрте турган ойчуну эгиз товар гойлары. Үй алганча хоншуга кара. Прежде чем купить дом, посмотри, кто твои соседи. Үй алганча хоншуга кара. Көп сөзіні азы яқшы, аз сөзіні йоғы яқшы. Чем много слов говорить, лучше мало говорить. Чем мало слов говорить, лучше вообще без слов. Көп сөзіні азы яқшы, аз сөзіні йоғы яқшы. Арт білгенін айтар, яш көргенін айтар. Старец скажет, что знает, а ребенок, что видел. Арт билгенин айтар, яш көргенин айтар. Өзіңнен хақылы болан йолдаш бол, дружи с людьми умнее себя. Өзіңнен хақылы болан йолдаш бол.
5: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, советский и российский партийный и государственный деятель, экономист и публицист, кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор.
2: В основе любого суверенного управления лежит понятие о полной функции управления. Суверенно можно управлять только тогда, когда управление идет по всем этапам полной функции управления. Набираете в интернете «полная функция управления», найдете десятки картинок, сотни статей, объяснений. Раньше это была царская информация, она давалась только в узких системах кланового посвящения, а сейчас она открыта. И вот полная функция управления, она 7 этапов имеет, но первый этап самый важный – это выявление факторов среды, которые давят на психику и мешают жить. Вот то, что мы говорили с нравственностью. Одному главное, чтобы был сыр пармезан и возможность отдыха там, так сказать, где-то в Швейцарии. А другому главное, что вот зарплата у учителя, который учит его ребенка, очень низкая, и он видит, что с такой зарплатой сложно рассчитывать на хорошее качество образования. А когда мы выявляем факторы среды, которые давят на психику, то их миллионы. И вот как их сгруппировать? И вот, собственно, основное научное открытие – это прежде всего понимание полной функции управления. Это самое высшее понимание архитектуры управленческих решений. Это не конкретные решения каких-то проблем, а это архитектура управленческих решений, пригодная для любого процесса управления. Вот чем бы вы ни управляли, или вы управляете по полной функции, тогда вы хозяин этого процесса, или вы ряд этапов просто не замечаете, значит, кто-то их выстроил за вас, а вы просто заложник этого. Так вот, когда вы начинаете выявлять факторы среды, то для того, чтобы их сгруппировать, эти тысячи разного рода факторов, потому что все влияет и на человека, и на жизнь государства, их можно сгруппировать, как нами показано, в 6 групп больших. Это приоритеты обобщенных средств управления общественными системами. И вот эти 6 приоритетов – это просто, говорят, практика критерий истины. Вот я вам буду перечислять, а вы присмотритесь так мысленно к тем процессам, которые происходили на Украине. И вы увидите, как четко там шли перемены на этих 6 приоритетах обобщенных средств управления общественными системами, а значит и человеком. Потому что если меняется общественная система, то человек тоже меняется. Так не бывает, чтобы общественная система изменилась, а люди остались теми же самыми. Итак, 6 приоритетов. Первый, самый мощный, но самый медленно действующий – это методологический приоритет. Это методология познания и творчества, это цели и смыслы, это вопросы нравственности, это вот то, что в основе всего лежит. И если вы для того или иного народа подменили смыслы, все, вы обрекли этот народ на столетия, если он не разберется жить совершенно другой жизнью. А какие здесь цели? А употребительство, к примеру. Если вы навязали народу, то вы, наверное, знакомы с известным экспериментом «Мышиный рай», да, там, так сказать, или «Вселенная 25», когда мышам создавали райские условия. Вот потребляй все, что хочешь. Живи, как в раю. И чем заканчивалось? Они, не выбирая даже половину экологической ниши, начинали заниматься гомосексуализмом, жрать друг друга, и все погибали. Вот это самое страшное, когда вы общество запустили в русло потребительства. Да, одно поколение может покайфовать, а потом просто исчезает такой народ. Второй приоритет – это историко-алгоритмический. Это не просто история и хронология. Это понимание взаимосвязей, что из чего проистекает. И когда вам подменяют вот эти смыслы, что, ну, вот, мол, там во времена Сталина там многое делалось, потому что там заключенные работали. Типа, ну, понимаете, вот подмена вот таких смыслов – это и есть важнейшее. А самое главное, что будущее – оно вырастает из прошлого. Вот как вы себе изобразили прошлое, такое будущее вы и получите. Условно говоря, если Сталин там варвар, преступник и там, так сказать, мучитель народа, у вас одно будет будущее. Если вы поймете, что во времена Сталина создавались лучшие в мире автомобили того времени, я помню эти автомобили, ЗИМ, ЗИС, Победа, Волга. Если вы вспомните сталинские дома, да, и будете это замечать, то тогда у вас будет другое будущее. Третий приоритет – идеологический. Это идеологии, религии, это все то, что работает на концепцию ту или иную. Нам кажется, что вот, ну как, телевизор, он... Нет, там жесткая колея концептуальной определенности. Четвертый приоритет – экономические, мировые деньги. И кто-то думает, что вот здесь все решается. Нет, денежки потекут туда, куда скажут с вышестоящих приоритетов. А не так, как они хотят. Вот. И вот эти приоритеты, как я перечисляю, они так и соподчинены. Вышестоящий, он доминирует и управляет нижестоящим. После экономического приоритета, а деньги – это что? Это информация на бумажных или электронных носителях. И кто этого не понимает, кто фетишизирует деньги и думает, что вот все счастье только в них, ну, такая цивилизация обречена. Пятый приоритет – это генное оружие. Если та или иная цивилизация не различает алкоголь и табак как генное оружие, ну, значит, она на пятом приоритете покорена. Вот. И, наконец, шестой приоритет – это военное оружие. Почему, к примеру, пятый приоритет более грозный? Да потому что, если вы стрельнули в человека, это, конечно, самый быстрый приоритет, но на его место может встать другой, более сильный. А вот если вы выстрелили в родовую генетику алкоголем, табаком, то вы подрубили уже генетику потомства этой семьи. Уже никогда не появятся те дети, которые появились бы в том случае, если бы папа и мама не употребляли алкоголь. И сейчас вот это обилие, значит, призывов скинуться на больных детей, а с чем они это связано вообще, этот процесс? А с тем, что мы стали в одночасье самой курящей страной на земном шаре. А это уничтожение генетики. Вот, собственно, это базовые такие понятия, как я уже сказал, полная функция управления и шесть приоритетов обобщенных средств управления общественными системами.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, экономист и публицист, профессор.
0: Мысли вслух.

0: Казахстане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия возле Патасхабова. Здравствуйте. В Дагестане дали официальный старт масштабному научно-образовательному проекту «Каспий орбита». Ключевым результатом станет создание малого космического аппарата формата CubeSat-3U, спутника «Манаров-1», названного в честь первого космонавта Дагестана, героя Советского Союза Мусы Манарова. Разрабатывать малый космический аппарат будет Дагестанский государственный университет совместно с компанией «Геоскан». Предполагается, что участниками проекта станут не менее 200 школьников. Предусмотрены исследовательские сессии, мастер-классы и образовательные интенсивы. В Санкт-Петербурге предложили законопроект, согласно которому безработные участники спецоперации могут получить 350 тысяч рублей на открытие бизнеса. Средства предполагается выделять из городского бюджета. Туры на Кипр сильно подешевели из-за конфликта на Ближнем Востоке. По данным Евроактив, после начала войны в Иране доля отмен бронирования в отелях Кипра за март достигла 40%, а в апреле – 37%. Из-за этого операторы делают большие скидки на направления. Молодоженам предложили предоставлять 5-дневный оплачиваемый отпуск за счет работодателя. Такой законопроект внес в Госдуму лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он пояснил, что действующее законодательство позволяет новобрачным брать 5-дневный отпуск в случае регистрации брака, но сделать они это могут только за свой счет. Депутат напомнил, что вступление в брак и создание семьи – одно из самых значимых событий в жизни человека, и чаще всего оно сопряжено с большими финансовыми расходами. Купальный сезон в Анапе после чрезвычайного происшествия с танкерами откроют 1 июня. Он продлится до 30 сентября, сообщили местные власти. В прошлом году пляжи Анапы были закрыты из-за последствий разлива мазута после крушения танкера в Керченском проливе в декабре 2024 года. Тюменские врачи первыми в России спасли пациентку от редкого типа рака щитовидной железы. Женщину с анапластической опухолью лечили на протяжении 2 лет, хотя пациенты с таким диагнозом редко живут дольше 5 месяцев. Обычные процедуры не помогали. Состояние женщины ухудшалось, и она не могла даже самостоятельно есть. Тогда специалисты решили прибегнуть к иммунотерапии, которая не входит в стандартный протокол лечения. Это подействовало, и опухоль полностью исчезла. Медики назвали случай уникальным и описали опыт лечения пациентки в научной статье. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые аспекты делового этикета на Кубе. В официальной обстановке принято обращаться к людям, используя их титулы и фамилию, в то время как в более неформальном общении обычно используются имена. При первом знакомстве желательно вручить свою визитную карточку, одна сторона которой должна быть переведена на испанский язык. Обычно 5-15 минут отводится на светскую беседу. Предпочтительные темы для разговора – спорт, особенно бейсбол и бокс, музыка и культура. При этом следует избегать темы политики. Деловое обсуждение лучше всего позволить начать хозяину. Подходить к выбору подарков для первого знакомства необходимо крайне аккуратно. Приветствуются небольшие сувениры, которые не вызовут у собеседника смущения, а также не будут расцениваться в качестве подкупа. Для деловой встречи необходимо придерживаться делового стиля в одежде. В некоторых случаях допускается использование рубашки с коротким рукавом в связи с характерными погодными условиями Кубы. Кубинцы крайне ценят пунктуальность, хотя сами могут опоздать на запланированную встречу. Приходить на встречу важно вовремя, даже если, возможно, придется ждать 30 минут или больше. На Кубе существует четкая иерархическая структура, и уважение к авторитету и старшим по возрасту является нормой. Важно проявлять уважение к руководству и старшим членам команды.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Леваши. Административный центр одноименного района. Основное население – даргинцы. Небольшой процент жителей составляют аварцы. Аул расположен в обширной Левашинской долине. В годы гражданской войны в Левашах находился штаб Совета обороны и областной комитет РКП. Сохранился дом, в котором жил Григорий Константинович Орджоникидзе, проводивший в 1920 году съезд горской бедноты. В 1928 году аул посетил всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. Обилие пахотных земель предопределило основное занятие местного населения – это земледелие. Визитной карточкой селения является основная сельскохозяйственная культура левашинцев – капуста, которой его жители умудряются снабжать чуть ли не половину населения России.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Высшая доблесть состоит в том, чтобы совершать в одиночестве то, на что обычно люди решаются лишь в присутствии многих свидетелей. Франсуа де Ларош-Фуко, французский писатель.
0: Мысли вслух.
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал адамнис дарман агара, дурному человеку нет лекарств. Абдал адамнис дарман агара.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда, соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров,
13: абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Вас послушав, поняла, теперь точно знаю я, купью все любого вкуса кикуни сок для меня.
18: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Минпросвещение России с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передают РИА Новости. По словам министра, введение оценки поведения в школах является важным шагом в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию. Как добавил глава Минпросвещения, для советников, директоров по воспитанию, оценка поведения станет важным маркером, который поможет объективно оценивать динамику, выявлять зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу. Введение платы за VPN-трафик в России отложили, об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным газеты, власти не намерены обязывать операторов вводить плату за международный трафик для абонентов до осенних выборов в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Также уточняется, что в настоящее время не существует документов, в котором были бы прописаны сроки принятия таких мер и обязательства мобильных операторов. При этом, отметил источник, пока нет понимания, как именно можно ввести плату за VPN-трафик. Ведь многие российские сервисы пользуются иностранными IP-адресами. По его словам, данная мера может быть технически нереализуема. И в завершении выпуска почти половина, 43% опрошенных студентов в России планируют подрабатывать летом 2026 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного VentureGo. Уже сейчас почти каждый второй опрошенный совмещает учебу с работой. 39% подрабатывают, еще 9% работают в штате по графику. При этом отношение к летней занятости у молодежи разное. 49% считают, что летом лучше отдыхать, 19% видят в подработке пользу и для дохода, и для самостоятельности, 14% называют ее хорошим способом занять себя, а 10% – возможностью получить первый опыт работы. Для студентов заработок часто связан не только с базовыми расходами. 36% хотят подработать, чтобы чаще ходить в кафе, рестораны, на выставки, в театры и другие места досуга. Еще 19% планируют заработать на крупные покупки или накопления. 14% – на ежедневные расходы, 13% – чтобы помочь семье и близким. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Центробанк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличными физлицами. Особое внимание будет уделяться пополнению счетов на сумму от 5 миллионов рублей или внесению 10 раз подряд или более 10 транзакций по 100 тысяч рублей за короткий период времени, с последующим переводом значительной части средств за границу или юридическим лицам. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, такие операции проводятся очень редко. Меры усложнят жизнь тем, кто пытается использовать банки для нелегальных операций. Однако добросовестные клиенты, регулярно оперирующие крупными суммами наличных, не столкнутся с неудобствами. Им будет достаточно предоставить документы, подтверждающие источник средств по запросу банка. Для людей, располагающих такими суммами, это не составит труда, считает Аксаков. Проверка происхождения средств уже проводилась ранее в рамках закона о противодействии легализации доходов. Банки имеют право запрашивать у клиентов информацию о доходах и обновлять эти данные не реже одного раза в год. Новые правила уточняют существующую систему проверок и указывают на конкретные признаки, на которые следует обращать внимание, пояснил депутат.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Фруктовая, ароматная семья Кикуни.
2: Люблю соки Кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
3: Лучший сок душистых яблок.
4: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
5: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
6: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
7: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
8: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
9: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
10: Персик слаще из нектаров,
11: абрикос еще вкусней.
12: Винограда и граната
13: всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
1: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ.
1: Отмена электронных транспортных накладных не предвидится. Крупнейшие латифундисты перестали активно покупать землю. Стоимость услуг ЖКХ вызвала вопросы в Госдуме и у фермеров. Доброго дня, друзья! Это обзор самых интересных новостей недели о сельском хозяйстве. Крупнейшие латифундисты России перестали активно наращивать земельный банк и перешли к развитию собственной переработки. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании BFL, составив рейтинг крупнейших землевладельцев России в 2025 году. Лидерами списка по-прежнему остаются Мираторг, агрокомплекс имени Ткачева, Продимекс, Русагро, ГАП-ресурс. Первая десятка лидеров контролирует 7,8 миллиона гектаров или 39% от общего объема земли участников рейтинга. Тем не менее, рост земельного банка лидеров списка был минимальным в 2025 году. Эксперты BFL связывают это со снижением доходности растениеводства. Мировые цены на зерновые культуры оставались на низком уровне из-за рекордных урожаев в Канаде, Аргентине и Евросоюзе. А рост цен на ГСМ в России и расходы на увеличение заработной платы негативно повлияли на себестоимость продукции. Кроме того, высокая ключевая ставка, которая в течение года составляла от 21% до 16%, сделала заемное финансирование дорогим, что было чувствительно для растениеводческих предприятий с длительным циклом производства. В 2025 году объем сделок слияния и поглощения в российском АПК также сократился. В первую очередь такие сделки касались мясного животноводства, масложирового сектора и отрасли хранения. Еще одна тенденция последних лет – это обращение сельскохозяйственных активов в собственность государства. Такие компании есть и в числе участников рейтинга. Это холдинг «Русагро», земельный банк которого насчитывает порядка 820 тысяч гектаров земли, агрохолдинг «ЭДВ» – 336 тысяч гектаров, «Агротерра» – 265 тысяч гектаров и агрокомплекс «Лабинский» – 218 тысяч гектаров. Эти компании находятся под прямым или косвенным контролем государства или подконтрольных ему финансовых институтов, указывают в BFL. Департамент цифрового развития Минтранса России ответил на обращение Торгово-промышленной палаты России о внедрении электронных товарно-транспортных накладных. Увы, ничего обнадеживающего в этом письме мы не нашли. Минтранс в очередной раз повторил, что электронный документооборот в сфере грузоперевозок обеспечит качественное и эффективное взаимодействие между контрагентами, позволит снизить риск появления ошибок в документах и минимизировать временные издержки, а также исключить денежные расходы, необходимые для создания, хранения и пересылки бумажных документов. Отсутствие стабильного доступа к интернету в отдельных точках погрузки или на пути следования груза не станет препятствием для внедрения системы, уверены в Минтрансе России. В указанном случае электронные перевозочные документы могут быть оформлены в точке, не привязанной к событию, и переданы водителю, отвечает ведомство. При этом копию электронных транспортных накладных водителю можно вручить на бумажном носителе. Минтранс сообщает и о том, что для ряда случаев будут сделаны исключения. Аграриям позволят перевозить грузы, не оформляя их в электронной системе. Правда, речь идет в основном о перевозках для нужд обороны, либо перевозках в зонах, где действует режим ЧС или контртеррористической операции. Также не придется оформлять электронные транспортные накладные при оказании услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом физлицу для его личных, семейных, домашних или иных целей, которые не связаны с предпринимательской деятельностью. Законопроект находится в стадии обсуждения. Экспорт подсолнечного масла с начала сезона вырос на 10%, подсчитали в аналитической компании «Совекон». С сентября 2025 года по апрель 2026 года за рубеж было отгружено 3,3 миллиона тонн масла. Экспорт продукции был несколько мялым в начале года, но весной подсолнечное масло поехало за рубеж ударными темпами. Так, в марте были отправлены рекордные 600 тысяч тонн, а в апреле – около 400 тысяч тонн. Аналитики компании «Алиоскоп» подсчитали, что в первом квартале текущего года экспорт подсолнечного масла составил 1 360 тысяч тонн, что на 26% больше аналогичного периода прошлого года. Не последнюю роль в этих успехах сыграло снижение таможенной пошлины на масло. Однако эксперты не спешат пересматривать свои прогнозы по экспорту масла в целом за сезон. Оценка портала «Алиаскоп» – 4,8 миллиона тонн, оценка масложирового союза – 4,7 миллиона тонн масла. И это ниже значений прошлого года, когда отгрузки масла превзошли 5 миллионов тонн за год. Дело в том, что укрепление рубля и снижение мировых цен может сделать продажи масла за рубеж не столь выгодными, как того хотелось бы. Что касается сырьевой базы для будущего сезона, то ее формирование сейчас в самом разгаре. Аналитический центр «Русит» подсчитал, что почти половину площадей подсолнечника страна уже посеяла. Стоимость жилищно-коммунальных и сопутствующих услуг оказалась в центре внимания на прошлой неделе. Началось с того, что Министерство экономического развития в своем прогнозе на ближайшие 4 года заявило, что тарифы ЖКХ должны совокупно вырасти на 33,5%. Депутаты Госдумы с таким прогнозом не согласились и заявили, что хотели бы изучить аргументы министерства. Получается, с одной стороны, Министерство экономического развития говорит о снижении инфляции, высказывает прогнозы, что она до конца года снизится до 5%, а с другой стороны, прогнозирует рост тарифов двукратный относительно инфляции, заметил председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Он также предложил министру экономического развития прийти и обосновать свою позицию в Госдуме. Тем временем Ассоциация «Народный фермер» потребовала обнулить тарифы на технологическое присоединение к электросетям для фермеров, у которых необходимая мощность уже есть, или новое строительство сетей не требуется. По словам зампредседателя Ассоциации Бабкена Испиряна, сегодня аграрии платят за сетевую энергию около 10 рублей за киловатт в час, что вдвое выше ставок для промышленных предприятий или населения. При этом с 2022 года малый бизнес потерял льготы на техприсоединение. В Ростовской области актуализировали правила предоставления господдержки в АПК. Согласно постановлению 359, которое подписал губернатор Юрий Слюсарь, появился новый инструмент для ветеранов специальной военной операции – грант «Агромотиватор». Глава КФХ может получить до 7 миллионов рублей на развитие животноводческой фермы и до 5 миллионов рублей на другие направления. Получателю гранта необходимо иметь 10% собственных средств на проект. Обязательное условие – наличие земельного участка в собственности или в долгосрочной аренде. Получить грант могут не только участники СВО, но и ветераны боевых действий на Донбассе с 11 марта 2014 года, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. На этом все на сегодня.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Некоторая еда, которую считают даже полезной, на самом деле маскирует сахар и калории. От чего лучше отказаться, чтобы сохранить здоровье, объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Как пишет врач в своем телеграм-канале, можно получить ударное количество калорий, порядка 500, если съедать на завтрак гранолу или мюсли. Кроме того, нужно учитывать, что часто в составе такой пищи присутствуют масла и сахар. Не лучший вариант для первого приема пищи и обезжиренный йогурт, в котором хоть и нет жира, зато достаточно сахара и вредных добавок. Сейчас популярны овощные чипсы. Якобы это полезный перекус. На самом деле человек получает продукт обжарки. Помимо не самого полезного масла, продукт содержит усилители вкуса. Фруктовые соки и протеиновые батончики также в числе продуктов, которые лучше из рациона убрать. Фруктовые соки без клетчатки, а сахара как в газировке. А протеиновые батончики – это сахар, пальмовое масло и ароматизаторы, пишет Сергей Вялов. Как отметила гастроэнтеролог Диляра Лебедева, основная проблема в том, что сладости вызывают воспаление. Причем по всему организму. Оно идет и в сосудах, и в кишечнике, и в суставах, отметила Диляра Лебедева. Сергей Вялов предупредил, не все, что с пометкой «фитнес», полезно. Состав – вот что действительно важно.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 19 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии возле Патас Хабова. Здравствуйте. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов заявил о необходимости создать комфортные условия для бизнеса в республике. Об этом он сказал на встрече в Рио главы Дагестана Федора Щукина с предпринимателями. По словам Рамазанова, власти готовы поддерживать бизнес, работающий честно и открыто. Также премьер поблагодарил предпринимателей за участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и отправку гуманитарной помощи в зону спецоперации. Отдельно он отметил недавнюю встречу с блогерами, назвав диалог конструктивным. Федор Щукин поблагодарил предпринимателей, которые берут на себя социальные обязательства. Фестиваль в честь Курбан-Байрам пройдет в Махачкале. С 29 по 31 мая в Махачкале на площадке перед Аварским театром будет проходить фестиваль «Курбан-фест-2026». Гостей ждет зона фудкорта, торговая площадка, мастер-классы для детей и многое другое. Семейный фестиваль «Курбан-фест» пройдет уже в третий раз. Фармацевтические компании со следующего года могут начать получать от государства компенсацию части затрат на регистрацию своих лекарств за рубежом. О возможном возобновлении такой программы поддержки экспорта фармпродукции сообщил Минпромторг. Эксперты, однако, отмечают, что конкурентоспособность российских лекарств на мировом рынке ограничена, и экспортным потенциалом обладают только оригинальные отечественные разработки. Российский книжный союз обновил перечень изданий, подлежащих маркировке из-за упоминаний наркотиков. Сейчас в перечень включено более 2000 произведений. Книги Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика, Эриха Марии Ремарка, Карлоса Кастанеды, Франца Кафки и других авторов. Ученые выяснили, что позднее засыпание не оказывает вреда организму. Исследования показывают, что сон до и после полуночи не имеет значительных отличий, а миф о пользе только раннего отхода ко сну развенчан. Однако врачи подчеркивают, что важнее следить за общей продолжительностью и качеством сна. Взрослым все еще рекомендуется спать около 8 часов в сутки. Избербаш примет всероссийский турнир по боксу памяти Мурада Гамзаева. Со 2 по 6 июня на учебно-спортивной базе имени Али Алиева пройдет 14-й всероссийский турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Мурада Гамзаева. Участие в соревнованиях уже подтвердили команды из 15 регионов России. Боксеры разыгрывают награды в 13 весовых категориях среди мужчин и 6 среди женщин. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России представили беспроводную газонокосилку. Компания Dream объявила о выходе на российский рынок роботизированной газонокосилки Dream A1 Pro 2000. Одной из ключевых особенностей модели стала система OmniSense с поддержкой 3D-лидар-навигации. Газонокосилка способна строить карту территории и ориентироваться на участки без дополнительных маяков и проводов, которые обычно используются в подобных устройствах. A1 Pro 2000 поддерживает создание 3D-карт участка и U-образное планирование маршрута. В отличие от хаотичного перемещения, устройство формирует последовательную траекторию движения и корректирует ее в реальном времени для более равномерного покрытия газона. Высоту среза можно регулировать через приложение в диапазоне от 30 до 70 мм. По данным компании, за сутки модель способна обработать до 1000 квадратных метров в стандартном режиме. Также предусмотрена система распознавания препятствий. Газонокосилка умеет объезжать деревья, садовую мебель, игрушки домашних животных и другие объекты на участке. Для работы на сложном рельефе устройство оснастили колесами с усиленным сцеплением. Заявлена поддержка уклонов до 45%. Через приложение Dream Home можно создавать отдельные зоны кошения, настраивать расписание и использовать несколько маршрутов. Поддерживается работа с двумя картами, что позволяет применять одну газонокосилку сразу на двух территориях. Среди дополнительных функций — автоматическое возвращение на зарядную станцию, датчик дождя, защита корпуса по стандарту IPX6 и система быстрой замены лезвий без инструментов. Роботизированная газонокосилка Dream A1 Pro 2000 уже поступила в продажу в России. Устройство доступно на официальном сайте бренда, фирменных магазинах и у розничных партнеров.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Число диагностированных случаев психических расстройств в мире за последние 33 года выросло почти в два раза, пишет The Lancet на основе исследования за 2023 год. По оценкам ученых, коэффициент частоты заболеваемости составляет 14,2 тысячи на 100 тысяч человек. Показатели выросли по всем психическим заболеваниям, но ведущими остаются тревожные расстройства – на 158% к 1990 году, клиническая депрессия – на 131%. Также выросли показатели по анорексии, шизофрении и расстройствам поведения. Доля некоторых резко увеличилась после пандемии COVID-19. Особенно уязвимыми группами называются молодые люди от 15 до 19 лет и женщины.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Диалог FM. Это этикет.
1: С одной стороны, ужин у друзей предполагает, что каждый гость делает то, что для него комфортно. С другой стороны, использование телефона при этом противоречит нормам этикета. Все потому, что ужин с друзьями – это больше про общение, чем про прием пищи. И если вы хотите участвовать в беседе на равных, отложите телефон в сторону. Кроме того, телефон на столе показывает неуважение к хозяевам.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: К 2028 году в России планируется ввести обязательную государственную регистрацию средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщает пресс-служба правительства. К 2028 году МВД и Минтранс обеспечат государственную регистрацию СИМ с установкой номерных знаков. Помимо этого, к 2030 году должен быть решен вопрос об обязательной маркировке средств индивидуальной мобильности, подтверждающей их соответствие установленным требованиям безопасности, сообщает ведомство. Сегодня за курсом доллара следит только каждый пятый россиянин, за евро каждый восьмой. Это показал Суперджоб, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Биржевые торги долларом США и евро прекратились 13 июня 2024 года. С 27 декабря Банк России устанавливает официальные курсы, объединяя данные биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка. На этом фоне интерес экономически активных граждан к валютным котировкам продолжает падать. Сегодня за долларом следят 19%. В апреле 2024 года было 23%, за евро 13%, был 21%. Оба показателя самые низкие за всю историю наблюдений. При этом мужчины значительно чаще женщин следят за валютными курсами. 27% против 11%, соответственно, по доллару, и 17% против 9% по евро. И в завершении выпуска. Современная российская молодежь стала рекордно одиноким поколением за последние 100 лет. Именно это является основной причиной снижения рождаемости, заявил эксперт по демографии Сергей Галиев. По его словам, к сегодняшней ситуации население шло плавно. Речи о каком-то внезапном провале не идет. Это общая динамика постепенного снижения рождаемости и нарастания кризиса семьи. У нас ежегодно сокращается количество семей, а количество одиноких людей растет, особенно среди молодежи, пояснил эксперт. Молодые мужчины у нас одинокие в 60% случаев, женщины в 40%. Такого не было никогда за последние 100 лет. По его мнению, факт того, что сегодняшняя молодежь стала самой одинокой за последний век, во многом связан с развитием технологий, причем сами молодые люди не особо осознают эту проблему. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбейси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротином. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината, источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Привет! Сегодня мы с вами обсудим массовые блокировки бизнеса от налоговой, будущий визит переговорщиков Трампа в Москву, разборки ЦБ с бельгийским евроклиром, ситуацию с топливом в России прямо сейчас, новые инициативы правительства и Госдумы по недвижимости, вкладам, семейным выплатам и еще много чего с вами обязательно обсудим. Налоговая заметно ужесточила взыскание долгов с бизнеса. Теперь компаниям не просто блокируют счета, а фактически замораживают все имущество юрлица. Запрещают продавать, закладывать и переоформлять активы без согласия инспекции. Под ограничения попадают не только деньги, недвижимость и машины, но и товарные знаки, патенты, программы и даже права на бренд. Если раньше такие меры применялись точечно, то сейчас примерно в 85% спорных случаев. Как пишут «Известия», подход действует с 26 года и закреплен в письме ФНС, то есть компания формально владеет активами, но продать бренд или оформить лицензию без согласия налоговой уже не может. Для обычной торговли это неприятно, но как бы можно пережить, а вот для IT-бизнеса, маркетплейсов и онлайн-школ сценарий критичен, их интеллектуальная собственность и есть главный актив. В отдельных случаях дело может и до банкротства дойти. Решения принимаются на основе системы SQUAD. Она анализирует риск-профиль компании и замечает нарушения, ну а потом подключается инспектор. В налоговой говорят, что ставка делается на взыскание долгов еще до банкротства. В прошлом году это принесло бюджету 1,5 триллиона рублей, причем письма счастья могут прилететь и связанным с компанией лицам. С них через SQUAD уже взыскали более 220 миллиардов. В зоне особого внимания компании с признаками дробления и сомнительными контрагентами. Ну а с октября к системе подключатся еще и маркетплейсы. Они будут ежемесячно передавать в ФНС данные о выручке продавцов и выплатах. То есть налоговая будет напрямую видеть, сколько каждый в кассу кладет. Ну, в общем, собираемость налогов решили поднять во что бы то ни стало. Тем временем продолжается эпопея с замороженными активами Банка России. Он потребовал немедленно исполнить решение московского арбитража по иску к бельгийскому депозитарию Евроклир. 15 мая суд удовлетворил иск ЦБ в полном объеме на 200 миллиардов евро. Это больше 18 триллионов рублей на минуточку, ну или почти половина всех запланированных доходов федерального бюджета на следующий год. В такую сумму суд оценил ущерб от блокировки российских активов в 2022 году. Сам Евроклир решение, разумеется, не признает и исполнять не собирается. Он находится под бельгийской юрисдикцией и обязан соблюдать санкционный режим. Центробанк это, конечно, понимает. Как говорят юристы, для регулятора было важно создать встречный правовой нарратив и получить исполнительный лист, который можно использовать за рубежом. У Евроклира тоже есть активы в России, но совсем небольшие. Около 80 миллиардов рублей на счетах типа С и меньше 4 миллиардов на счетах типа И. Но взыскать их тоже не получится. Есть указ президента, по которому активы нужно сохранять для дальнейших обменов. Один из немногих вариантов, и то только в теории, попытаться взыскать компенсацию в странах, не присоединившихся к санкциям. Китай, то бишь Гонконг, или Арабские Эмираты. Но пойдут ли они на такой шаг, это вопрос как бы открытый. Признание подобных решений – это скорее акт международной вежливости. Теперь немного внешнеполитических новостей. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер в ближайшие недели снова приедут в Россию. Об этом журналистам рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, контакты с Вашингтоном идут постоянно и продолжатся по линии администрации двух стран. Точные даты визита пока не называются. Ранее о скором приезде Уиткофа говорил и спецпредставитель президента Владимира Путина Кирилл Дмитриев. В Госдуме уже предположили, что подтолкнуть американских переговорщиков по украинскому конфликту к новому визиту могли недавние поездки Дональда Трампа и Владимира Путина в Китай. Визиты, если что, я напомню, были отдельные. Прорывов от встречи эксперты не ждут, позиции сторон публично не менялись, но кроме Украины могут обсудить Иран, безопасность на Ближнем Востоке и итоги визитов президентов России и США в Китай. Но будем следить. Теперь давайте поговорим о делах более бытовых. Биржевые продажи бензина упали до 21,5 тонны в сутки. Это минимум за 3 года. Участники рынка все активнее говорят о дефиците предложения и высоком спросе. Ну, чтобы вы понимали, неудовлетворенный спрос на 92-й бензин уже составил почти 41 тысячу тонн. Ну, а на 95-й больше 30 тысяч. Нехватка топлива усилилась из-за аварийных и плановых ремонтов крупных НПЗ. По данным некоторых СМИ, многие заводы Центральной России снизили производство бензина. Официальных подтверждений нет, но западные СМИ называют цифру 83 миллиона тонн мощностей в год, около четверти общероссийских. И тут, повторюсь, информация не подтверждена, поэтому осторожнее с такими цифрами. Биржевые аналитики пока не видят ажиотажа в оптовых ценах. Действует запрет на экспорт бензина до 31 июля. Но при резком падении продаж именно на бирже, независимые сети АЗС, как всегда, уязвимее крупных вертикально интегрированных игроков. Массового закрытия заправок эксперты не ждут, а вот точечные банкротства мелких сетей, да, вполне вероятны, как они говорят. Ну, проблемы с топливом автомобильному рынку расти не мешают, особенно с пробегом. По данным Автостата, в апреле продажи подержанных машин выросли на 6,5% год к году и на 14% к марту. В цифрах это более 500 000 штук за месяц, 540 тысяч, если быть точнее. Лучший результат с начала года. Главный драйвер – сезонный спрос, но эксперты говорят и о стабилизации цен после небольшой тряски. Продажи новых авто тоже выросли на 15%. Участники рынка динамику связывают именно с сезонным восстановлением, а не структурными сдвигами. Но все-таки курс рубля устойчив, законодательных изменений в последний месяц не было. В мае цены на подержанные авто, по прогнозам, если изменятся, то незначительно. А лидером вторичного рынка остается, угадайте, кто? «Лада». Правда, это единственный бренд из топ-10, который показал снижение продаж почти на 7%. Далее у нас идут Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen. Импорт подержанных машин тоже вырос. Почти 60% ввоза сейчас приходится на Японию. Структурно растет спрос на бюджетные модели. Машины дешевле 1 000 000 рублей занимают почти 2/3 вторичного рынка. Доля китайских автомобилей приближается к 20%. Прогнозы дилеров на май оптимистичны, хотя превзойти апрель будет непросто. Теперь о недвижимости. Я думаю, еще у всех свежи в памяти события вокруг квартиры Ларисы Долиной, той самой. После них схемы, где человек продает жилье, а потом через суд возвращает его себе, стали называть в честь народной артистки. Сегодня суды часто аннулируют сделку купли-продажи, но деньги покупателю не возвращают. Так вот, в Госдуме подготовили пакет законопроектов с поправками в Гражданский кодекс и закон о госрегистрации недвижимости. Суть проста, да нельзя. Если сделку признают недействительной, продавец не сможет вернуть жилье и перерегистрировать права, пока полностью не рассчитается с покупателем. Ну, звучит примитивно просто, но такие законопроекты только сейчас появились. Инициатива должна защитить семьи, которые купили жилье в ипотеку и остались без всего из-за прежних владельцев, действовавших под влиянием обмана или по злому умыслу. Документы уже направлены в Росреестр и Верховный суд для замечаний, и после анализа их вроде как в Госдуму должны оперативно внести. Но, друзья, не забываем, на вторичном рынке кроме мошенников есть еще куча других подводных камней. Ну, например, вы купили квартиру, а через месяц появляется троюродная тетя бывшего собственника с пожизненным правом проживания, и выселить ее как бы нельзя. Ну, или выясняется, что продавец без 5 минут банкрот, и сделку оспаривают приставы. Тем временем есть интересные инициативы и на рынке вкладов. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило законопроект об увеличении страхового покрытия по долгосрочным вкладам. Если банк закрывается, агентство по страхованию вкладов возмещает депозит, но есть лимит 1 400 000 рублей. Если вклад больше, полностью его не вернут. Теперь лимит хотят увеличить до 2 000 000. Но тут есть нюанс. Смотрите. А новая сумма распространится на депозиты, открытые более чем на 3 года, ну а также на вклады, удостоверенные безотзывными сертификатами сроком от года до 3. При этом вклады с безотзывными сертификатами сроком от 3 лет уже имеют покрытие до 2 800 000 рублей. Массовая эта история, понятно, не станет, но для консервативных граждан, которые готовы деньги надолго положить, мера неплохая. Хотя вопрос, а сами банки, как бизнес, как сектор экономики, к этому моменту будут ли еще существовать? Раз уж мы на эту территорию зашли, вот еще статистика. Темпы прироста банкротств граждан в первом квартале замедлились. Об этом говорят данные Федресурса. Хотя все далеко не гладко. Статус банкрота через суд получили 137 тысяч человек и индивидуальных предпринимателей на 13,7% больше, чем годом ранее. Много. Но для сравнения, в первом квартале 2025-го прирост составлял почти 35%. Замедляется и внесудебное банкротство. Через МФЦ возбуждено 16 тысяч дел, рост всего 5% против 24 годом ранее. При этом растет популярность реструктуризации долгов. Суды утвердили в 2,5 раза больше планов, чем за аналогичный период. Для банков и МФО цифры довольно мрачные, кредиторы все чаще остаются ни с чем, в 74% случаев они не получили ничего. Доля погашения требований снизилась до 6%, Ну что ж, Центробанк еще пару лет назад предупреждал о последствиях безумной раздачи кредитов всем страждущим. Ну, хотя, конечно, это не объясняет абсолютно всю статистику. На этом у меня на сегодня все.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
4: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
5: Поездки из России в Китай в апреле в среднем стали стоить на 23 тысячи рублей меньше, чем месяцем ранее, подсчитала РИА Новости по данным статистики. Так, в марте поездка в Поднебесную на 8 дней с перелетом одному человеку обходилась в среднем 117 тысяч рублей, а в апреле уже 94 тысячи. Таким образом, за месяц цена снизилась на 19% или на 23 тысячи рублей. В то же время поездки из России в страны Юго-Восточной Азии в апреле подешевели на 19 тысяч до 82 тысяч рублей, а в Египет на 6 тысяч до 78. Китай в сентябре прошлого года ввел, напомним, 30-дневный безвизовый режим для россиян. Россия ответила аналогично в декабре.
4: Идея на миллион.
5: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести на ценниках и упаковке охлажденной продукции отметку «Разморожено», если товар ранее подвергался заморозке. Соответствующее обращение к главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. Предлагаю внести изменения в действующие требования к маркировке пищевой продукции, мяса, рыба, икра, морепродукты, полуфабрикаты или иные товары, реализуемые в охлажденном виде после предварительной заморозки, установив обязательное указание информации о том, что товар ранее подвергался заморозке, с размещением на упаковке и ценниках пометки «Разморожено» крупным и хорошо читаемым шрифтом, говорится в документе. В обращении отмечается, что размороженная продукция имеет особенности, напрямую влияющие на ее потребительские свойства.
4: Гори оно синим пламенем.
5: Качество шоколада в мире может ухудшиться из-за того, что производители ищут различные заменители подорожавшему какао, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Какао стало одним из самых подорожавших продуктов в мире. Цены на какао-бобы на лондонской бирже выросли за март почти на 20%, за апрель на 8%. На фоне резких скачков цен на какао и его дефицита производители уже снижают долю какао и заменяют его более дешевыми жирами и ароматизаторами, заявил директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков. Производители не могут повышать цены на итоговый продукт – шоколад, так как в этом случае товар перестанет быть конкурентоспособным, поэтому они вынуждены искать заменители и менять рецептуру, отметил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
4: Кошелек.
0: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».
6: Мысли вслух.
7: Большинство мужчин никогда не становятся богатыми не потому, что им не хватает дисциплины, интеллекта или возможностей, а потому, что они слишком долго не дают себе разрешения жить иначе. Они откладывают свободу, откладывают легкость, откладывают достоинство. Они говорят себе: потом, когда будут деньги, когда будет результат, когда цифра на счете наконец оправдает это. И именно это ожидание делает богатство невозможным. Никколо Макиавелли предупреждал: власть почти никогда не достается тем, кто ждет уверенности. Ее берут те, кто действует так, будто исход уже решен. Почему ты должен жить как миллионер до того, как станешь им? Потому что если ты этого не сделаешь, ты незаметно выдрессируешь себя на жизнь, которая не способна удержать богатство. Вот неудобная правда. Если ты живешь как человек, которому постоянно не хватает, пытаясь стать богатым, ты программируешь свои привычки, решения и идентичность вокруг выживания, а не контроля. Ты становишься эффективным в дефиците. Ты привыкаешь к откладыванию. Ты осваиваешь терпение, но не рычаги. И даже если деньги однажды приходят, ты не знаешь, как с ними жить, не разрушив все. История полна людей, которые получали богатство ненадолго и теряли его так же быстро. Не потому, что они были глупы, а потому, что их жизнь была построена для малости. Макиавелли писал, что фортуна благоволит не надеющимся, а подготовленным. И подготовка – это не деньги, это форма жизни. То, чему тебя научили, на самом деле звучит разумно. Сначала тяжело работать, сначала терпеть, сначала экономить, а потом жить. Но в реальности эта логика создает людей, которые привыкают к отсроченной жизни. Они настолько хорошо научились ждать, что перестали замечать, как проходит время. А время – единственный ресурс, который нельзя вернуть. Большинство людей думают, что жить как миллионер – значит тратить, показывать, быть безответственным. Это ошибка, которая держит их в ловушке. Элиты, которых изучал Макиавелли, не ждали победы, чтобы жить хорошо. Жить хорошо было частью того, как они побеждали. Они сначала структурировали жизнь вокруг времени, рычагов и контроля, а деньги приходили следом. Если ты не понимаешь этот принцип, ты можешь работать всю жизнь и прийти к финишу уставшим, озлобленным и слишком поздно. Поэтому прежде чем говорить о тактиках, формулах и цифрах, нужно разрушить ложь, которая делает людей бедными в голове, даже когда возможность прямо перед ними. И начинается все с одного убеждения, которое звучит умно, кажется ответственным и тихо разрушает почти всех, кто его принимает. Ты слышал его тысячи раз. Его повторяют casually, как истину. Говорят, время – деньги. Но это не просто неверно, это разрушительно. Это одна из самых опасных лжей, когда-либо внедренных в современное мышление. Потому что она производит бедность, убеждая людей, что они практичны. Макиавелли предупреждал, самые опасные заблуждения – это те, которые повторяют так часто, что перестают проверять. Это одно из них. Время – не деньги. Время бесконечно дороже денег. И если ты этого не понимаешь, ты будешь жить так, как будто твоя жизнь обменивается на мелочь. Если ты потерял деньги, ты можешь их вернуть. Если ты потерял время, оно исчезло навсегда. Без компенсации, без возврата, без продления. И все же люди продолжают вести себя так, будто деньги важнее. Они тратят часы, чтобы сэкономить копейки. Они делают сами то, что можно делегировать. Они изматывают себя, чтобы чувствовать ответственность. Макиавелли назвал бы это стратегической слепотой. Элиты прошлого никогда не тратили время на низкоценные действия. Не потому, что были ленивыми, а потому, что понимали рычаг. Время для решений, для отношений, для стратегии. Не для выживания. И вот ключевой момент. Когда ты продаешь свое время дешево, ты приучаешь себя думать, что твоя жизнь дешева. Человек, привыкший к низкой цене, принимает низкое отношение.
8: Макиавелли писал, что люди, долго терпящие унижение, перестают считать его ненормальным. Это происходит незаметно. Именно поэтому люди, которые говорят «мне деньги не важны»,
7: часто жертвуют ради них вечерами, здоровьем, отношениями. Поведение всегда честнее слов. Если ты ценишь время меньше денег, ты не сможешь удержать богатство, даже если оно придет. Именно здесь начинается идея, которую большинство никогда не осознает. Богатство – это не сумма, это поток. Не наличие денег, а доход, который не требует твоего присутствия. Макиавелли понимал это, когда писал о правителях, живущих за счет систем, а не труда. Они не просыпались каждый день с вопросом, как заработать. Их структура зарабатывала за них. И как только ты это понимаешь, все меняется. Цель перестает быть накоплением. Целью становится контроль над временем. Жить как миллионер – это не про роскошь. Это про отсутствие срочности, про предсказуемость, про выбор. И если ты не начинаешь выстраивать эту форму жизни заранее, деньги не спасут. Они лишь усилят хаос. Элиты, которых анализировал Макиавелли, всегда создавали пространство между стимулом и реакцией. Пауза – это власть. Пауза дает возможность посмотреть на ситуацию сверху. Большинство людей не умеют выдерживать паузу. Они боятся, что если не ответят сразу, их забудут. Но в реальности происходит обратное. Тот, кто умеет ждать, становится значимым. Тот, кто всегда доступен, растворяется. И это напрямую связано с деньгами. Миллионер живет так, будто его время уже ценно. Не потому, что он богат, а потому, что он так решил. Решения предшествуют деньгам, а не наоборот. Следующий слой – окружение. Большинство людей ждут, когда их жизнь изменится, чтобы сменить круг общения. Это ошибка. Макиавелли писал, что правителя губят не враги, а советники. Тоже справедливые для частной жизни. Если ты постоянно находишься с людьми, которые мыслят дефицитом, ты не станешь исключением, даже если будешь стараться. Среда сильнее мотивации. Жить как миллионер значит выбирать окружение не по прошлому, а по траектории. Не обязательно быть богатым, чтобы общаться с теми, кто мыслит шире, но нужно быть готовым к дискомфорту. Потому что рядом с такими людьми тебе будет неудобно. Ты увидишь свои ограничения, свои отговорки, свои страхи. Большинство людей избегают этого. Им проще остаться самыми умными в маленькой комнате, чем учениками в большой. Макиавелли бы сказал, что это форма добровольной слабости. Следующий принцип – образ жизни. И здесь снова возникает путаница. Жить как миллионер не значит тратить как миллионер. Это значит не жить как бедный. Бедность – это не отсутствие денег. Это постоянная концентрация на ограничениях. Когда ты постоянно думаешь, чего нельзя, ты перестаешь видеть, что можно. Миллионеры мыслят возможностями, потому что они сначала разрешили себе видеть иначе. Они не ждали подтверждения. Они начали действовать в рамках новой логики раньше. Это касается мелочей. Как ты планируешь день? Как ты относишься к своему телу? Как ты выбираешь, с кем проводить время? Если ты относишься к себе как к временному проекту, мир сделает то же самое. Макиавелли писал, что люди судят о силе по тому, как человек распоряжается собой. Не по словам, по действиям. Если ты экономишь на себе там, где это разрушает качество жизни, ты отправляешь сигнал «Я не приоритет». И мир принимает его. Бедные живут короткими циклами. Зарплата, расходы, ожидания. Проект, усталость, разочарование. Мотивация, спад, повтор. Миллионеры живут длинными дугами. Они думают годами, иногда десятилетиями. И именно поэтому они могут позволить себе спокойствие сегодня. Макиавелли писал, что правитель, который мыслит только текущим днем, теряет будущее. То же самое происходит с личной жизнью. Если ты не думаешь о том, как будет выглядеть твоя жизнь через 5-10 лет, ты почти гарантированно не дойдешь туда случайно. Жить как миллионер значит выстраивать решения не ради мгновенного комфорта, а ради устойчивости. И напоследок, самый важный вывод. Богатство не начинается с денег. Оно начинается с того, как ты живешь сегодня. Как ты распоряжаешься временем. Как ты относишься к себе. Как ты принимаешь решения. Как ты выдерживаешь паузы. Если ты начинаешь жить как человек, которому уже можно, деньги приходят как следствие. Не сразу, не магически, но почти неизбежно. Живи так, как будто контроль уже у тебя. И тогда деньги станут не целью, а побочным эффектом.
6: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепата Схабова. Здравствуйте. Подстанция «Приморская» в Махачкале работает в штатном режиме, несмотря на непогоду. Она обеспечивает энергоснабжение южной части города. Благодаря заранее принятым мерам установки бетонных блоков и насыпи грунта удалось избежать подтопления объекта. По распоряжению мэра города Джамбулата Салавова на месте работают специалисты городских служб, а также задействована специализированная техника, готовая к оперативному реагированию на возникающие проблемы. Казахстан отказался взыскивать с «Газпрома» 1,4 миллиарда долларов по иску «Нафтогаза» из Украины. Глава Минюста Ерлан Сарсембаев пояснил, что правовая система страны не позволяет выполнять решения по спорам, которые находятся за пределами юрисдикции республики. С 27 по 29 мая в Казахстане ожидается визит Владимира Путина. Он примет участие в саммите Евразийского экономического союза и обсудит двусторонние отношения. Потребители просят провести экспертизу законопроекта о регулировании вейпов. Объединение потребителей России направило новое обращение в администрацию президента России. Организация выступает против законопроекта, который даст регионам право запрещать продажу вейпов. Предлагается обсудить альтернативные меры, например, временный эксперимент в одном субъекте. Россияне стали бояться выгорания больше, чем увольнения. Эксперты говорят, что сотрудников все чаще пугает не сокращение, а бесконечные чаты, постоянная усталость и ощущение, что работа никогда не заканчивается. Во многом это связано с растущей нагрузкой и привычкой быть на связи даже поздно вечером. При этом для многих теперь важны не только зарплата и стабильность, но еще нормальный отдых, понятные задачи и чувство, что жизнь все-таки существует не только внутри рабочего календаря. Бег может вызывать опухоли кишечника, обнаружили ученые. Экстремальный бег, полумарафоны, марафоны, супермарафоны и тому подобное существенно повышает риск колоректального рака у еще не старых людей, показало исследование ученых из штата Вирджиния. Ученые обследовали 94 экстремальных бегунов в возрасте от 35 до 50 лет. Почти у половины из них в толстой кишке были обнаружены полипы, многие из которых могли перерасти в рак. Юношеская сборная России по вольной борьбе под руководством дагестанского тренера Арсланбека Алиева заняла первое место в общекомандном зачете первенства Европы в Болгарии. Весомый вклад в успех национальной команды внесли дагестанские спортсмены, завоевавшие 4 из 6 медалей сборной России. Шамиль Дамуров 44 килограмма, Умар Эхлазов 48 килограммов, Батрудин Магомедов 52. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Марокко включает некоторые особенности, связанные с культурой страны, влиянием ислама и влиянием французского этикета. При первом знакомстве принято рукопожатие. Знакомые мужчины могут обменяться поцелуями поочередно в обе щеки. Представители противоположного пола так приветствовать не принято. Если женщина первой не протягивает руку, мужчине достаточно адресовать ей легкий поклон. Для обращения используют вежливые формы. Например, «уважаемый партнер», «уважаемые господа». Если в обращении несколько лиц разного пола, сначала упоминают мужчин, затем женщин. Это норма этикета. Переговоры проходят неспешно и могут занять много времени. Хороший тон – начать разговор с обсуждения нейтральных тем, таких как погода или спорт. Прямолинейность не приветствуется. Важно избегать резких формулировок и споров. В Марокко принято назначать встречи заранее и подтверждать их за несколько дней. При заключении сделок важно учитывать, что марокканцы стремятся к долгосрочным отношениям и могут долго торговаться. Перед едой нужно помыть руки, сказать «бисмилля» во имя Бога и пожелать приятного аппетита окружающим. Горячие блюда марокканцы часто едят руками с помощью хлеба из одной общей тарелки. Не принято брать пищу левой рукой, которая считается у мусульман нечистой. В деловой переписке с марокканскими партнерами важно быть кратким и вежливым. Например, использовать фразы «надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество». Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее. В конце письма важно поблагодарить партнера за уделенное время и выразить надежду на продолжение общения. Для международной переписки в Марокко часто используют французский язык, поэтому в деловых письмах адреса часто пишут на нем, указывая «Марокко» в заглавных буквах.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Радио Диалог ФМ. Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Молдавии. При приветствии используют обычное рукопожатие. При представлении – полное имя, что создает ясное представление о личности и статусе в компании. Вежливость и формальность считаются важными аспектами. Легкие комплименты могут внести позитивный настрой в беседу. Обмен визитными карточками в начале встречи. Носить подходящую одежду на рабочем месте рассматривается как проявление уважения к себе, коллегам и к деловым партнерам. Внимание к деталям. Этот аспект отражает уровень ответственности, внимательность к деталям и заботу о качестве в деловой деятельности. Фокус на доверии и личных отношениях. Развитие доверия создает благоприятное окружение для более эффективного сотрудничества и партнерства. В Молдавии репутация компании имеет особое значение, и нарушение правил этикета может негативно сказаться на ее общем восприятии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Речь Чарли Чаплина на свое 70-летие. Послушайте, это заставляет задуматься. Когда я начал любить себя, я понял, что тоска и страдания – это только предупредительные сигналы о том, что я живу против своей собственной истинности. Сегодня я знаю, что это называется подлинность. Когда я начал любить себя, я понял, как сильно можно обидеть кого-то, если навязывать ему исполнение его же собственных желаний, когда время еще не подошло, и человек еще не готов. И этот человек – я сам. Сегодня я называю это признание. Когда я начал любить себя, я перестал стремиться к другой жизни и вдруг увидел, что все, что окружает меня, приглашает меня расти. Сегодня я называю это зрелость. Когда я начал любить себя, я понял, что при любых обстоятельствах я нахожусь в правильном месте в правильное время. И все происходит исключительно в нужный момент. Поэтому я могу быть спокоен. Теперь я называю это уверенность в себе. Когда я начал любить себя, я перестал красть свое собственное время и проектировать грандиозные проекты на будущее. Сегодня я делаю только то, что приносит мне радость и счастье, то, что я люблю делать и что приводит мое сердце в радостное настроение. Я делаю это своим собственным способом и в своем собственном ритме. Сегодня я называю это простота. Когда я начал любить себя, я освободился от всего, что приносит вред моему здоровью. Пищи, людей, вещей, ситуаций. Всего, что тянуло меня вниз и уводило прочь от себя. Сначала я назвал это позицией здорового эгоизма. Сегодня я называю это любовь к самому себе. Когда я начал любить себя, я прекратил пытаться всегда быть правым. И с тех пор я ошибаюсь меньше. Теперь я узнал, что это скромность. Когда я начал любить себя, я прекратил жить прошлым и беспокоиться о будущем. Сегодня я живу только настоящим моментом, в котором все происходит. Теперь я живу каждый день, день за днем, и называю это осуществление. Когда я начал любить себя, я осознал, что ум мой может расстраивать меня, и что от этого можно заболеть. Но когда я объединил его с моим сердцем, мой разум стал моим ценным союзником. Сегодня я зову эту взаимность «мудрость сердца». Нам больше не нужно бояться споров, конфронтаций или разного рода проблем с собой или с другими. Даже звезды сталкиваются, и из их столкновений рождаются новые миры. Сегодня я знаю – это жизнь.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: На сером каменистом утесе, в тени маяка, рос цветок. Он радовался, что в каменной щели достаточно земли для его корешков. Цветок дружил с морским ветерком, который приносил ему влагу. «Все вокруг прекрасно, кроме этой высокой каменной башни», — сказал однажды цветок ветерку. «Она заслоняет мне солнце. В этой каменной башне живет свет. Она пронзает ярким лучом ночь и указывает кораблям дорогу в море», — объяснил другу ветерок. Цветок был безмерно удивлен. «Неужели эта башня умеет светить?» — воскликнул он. «Почему же я не вижу ее света?» «Под маяком всегда темно, так как луч света направлен вдаль. Он пронзает тьму и указывает кораблям дорогу домой. Нужно стать кораблем, чтобы увидеть его свет», — объяснил ветерок. С тех пор цветок не горюет, что башня маяка заслоняет солнце. Иногда он ласково шепчет: «Свети, маяк! Пусть я не корабль, но я знаю, что свет нужен, чтобы моряки вернулись домой. Если вы живете в тени маяка, не забывайте о том, что он светит другим».
1: Притчи народов мира.

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абда абдал дешлис хуни жавап дедадли, дура абдал сайри. Если ответишь дурости дурака, ты тоже дурак. Абда абдал дешлис хуни жавап дедадли, дура абдал сайри.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В Дагестане бурку до сих пор преподносят как памятный подарок дорогому гостю. Она хорошо защищает от дождя, ветра и холода. Бурка служила для горца одеждой и палаткой, укрывавшей от самой свирепой бури. Она заменяла разом одеяло и кровать. Неудивительно, что существует даже поговорка: «У мужчины первый дом – бурка». Воин прятал под буркой оружие. Враг даже не замечал движения руки к шашке. Просто из-под войлока стремительно, как молния, вылетал смертельный клинок. Прочная бурка порой спасала от пули и сабельного удара. А если враг все же одерживал верх, раненого или убитого выносили с поля боя на его собственной бурке. Сегодня единственное место, где валяют настоящие бурки, это аул Рахата Ботлихского района Дагестана. Селение Рахата раскинулось в благодатной горной долине на западе Дагестана, в 5 километрах от Ботлиха, столицы района. Здесь единственная в России фабрика бурок, открывшаяся еще в 1925 году. Неудивительно, что на гербе Ботлихского района Дагестана у основания щита расположена бурка – гордость и достоинство района.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Карл Юнг, один из самых влиятельных психологов 20 века, считал, что наше путешествие в первые десятилетия жизни – это не главная история, а лишь подготовка к тому, что впереди. Он говорил: «Жизнь действительно начинается в 40 лет. До этого вы просто проводите исследования». Это смелое утверждение, которое бросает вызов привычному взгляду на старение. Нас учат бояться старости, воспринимать средний возраст как период упадка, хаоса или кризиса. Популярная культура полна клише о так называемом кризисе среднего возраста, моменте экзистенциального ужаса, импульсивных решениях и отчаянных попытках удержаться за молодость. Но Юнг предлагает радикально иную перспективу. А что, если этот этап жизни-то не кризис, а пробуждение? Что, если это не конец, а новое начало? Чтобы понять это, нужно посмотреть на то, что представляют собой первые 40 лет жизни. Подумайте об этих десятилетиях как о периоде исследований. Времени, когда мы набираемся опыта, строим идентичность и учимся понимать, как устроен мир. Это время быстрого роста, когда мы впитываем идеи и ценности окружающих. Но это также период поиска. Кто я? Чем я должен заниматься в жизни? Что сделает меня счастливым? Эти вопросы движут нами в молодости, но ответы, которые мы находим, часто кажутся неполными. В эти первые годы мы пытаемся понять жизнь, одновременно открывая, кто мы есть на самом деле. Мы строим карьеры, отношения и семьи, часто сосредотачиваясь на внешнем успехе и социальной одобряемости. Мы учимся, боремся и порой терпим неудачи. И все это формирует нас. Однако, как Юнг указывает в своей работе, архетипы и коллективное бессознательное – все это – подготовка. Это исследование, закладывание фундамента для чего-то более глубокого. Приближаясь к 40 годам, мы начинаем осознавать, что старые способы жизни больше не приносят удовлетворения. Приоритеты, которые когда-то казались важными, карьерный рост, соответствие ожиданиям, одобрение окружающих, начинают терять свою привлекательность. Мы осознаем, что многое из того, что мы сделали, было продиктовано чужими представлениями о счастье и успехе. И это осознание, хотя и пугающее, также освобождает. Это начало нового этапа, процесса, который Юнг называл индивидуацией, процесс становления целостной личностью, жизни на собственных условиях. Этот переход не происходит внезапно. Он не случается за одну ночь. Это постепенный процесс, часто начинающийся с тихих вопросов. Это все? Живу ли я той жизнью, которую действительно хочу? Эти вопросы могут возникнуть во время размышлений, на карьерном рубеже, в значимый день рождения или даже в тихую ночь в одиночестве. Но однажды появившись, они не исчезают. Они становятся сильнее, требуя ответов. И эти ответы требуют от нас столкнуться с самими собой так, как мы никогда раньше не делали. Мир может воспринимать это как кризис среднего возраста. Легко назвать эти моменты сомнений и перемен крахом. Но Юнг призывает нас переосмыслить этот опыт. А что, если это не кризис? Что, если это возможность? Что, если этот этап жизни со всеми его вызовами, сомнениями и изменениями – именно то, что нам нужно, чтобы стать теми, кем мы всегда должны были быть? В своей книге «Воспоминания, сны, размышления» Юнг отмечает, что средний возраст – это не начало конца. Это начало чего-то гораздо более реального, значимого и подлинного. Для полного понимания взглядов Юнга полезно рассмотреть, как мы видим первую половину жизни. В этот период мы сосредоточены на создании того, что он называл персоной, внешней идентичности, которую мы демонстрируем миру. Эта персона формируется под влиянием нашего воспитания, культуры и социальных ожиданий. Это версия нас, которая стремится к одобрению, вписывается в общество и добивается успеха в глазах окружающих. Это необходимый этап, без которого мы не научились бы ориентироваться в обществе или закладывать основы взрослой жизни. Но персона — это не целостное «я». Это маска, роль, которую мы играем. И хотя она имеет свою ценность, это только часть того, кем мы являемся. Проблема возникает, когда мы становимся чрезмерно привязаны к ней, путая ее с истинным собой. К среднему возрасту роли, которые мы исполняем, успешного профессионала, преданного родителя, верного партнера, начинают казаться ограничивающими. Мы начинаем понимать, что в нас есть нечто большее, чем та картина, которую мы показываем миру. Именно здесь начинается настоящая работа. Юнг называл этот процесс выхода за пределы персоны индивидуацией. Тень, как описывал Юнг в книге «Человек и его символы», содержит все, что мы отвергли в себе. Наши страхи, неуверенности и нереализованные желания. Столкновение с тенью может быть неприятным, даже болезненным, но оно необходимо для роста. Только признав и приняв эти части себя, мы можем стать целостными. В среднем возрасте процесс индивидуации приобретает новую срочность. Вопросы, с которыми мы сталкиваемся, больше не касаются внешних достижений, а внутреннего наполнения. Что действительно важно для меня? Что я хочу оставить после себя? Какую жизнь я хочу создать? Эти вопросы глубоко личные, и ответы на них нельзя найти в ожиданиях окружающих. Они требуют, чтобы мы заглянули внутрь себя, прислушались к своему внутреннему голосу. Этот взгляд внутрь часто сопровождается сменой приоритетов. В молодости нас движет амбиция, конкуренция и желание доказать свою ценность. В среднем возрасте мы начинаем искать что-то другое. Подлинность, связь, смысл. Уже не нужно доказывать свою ценность. Важно жить в согласии со своим подлинным «я». Исследования подтверждают, что эта перемена подкреплена изменениями в мозге. Нейробиологические исследования показывают, что с возрастом эмоциональные центры мозга становятся более сбалансированными. Мы становимся менее реактивными и более склонными к размышлениям, лучше способны регулировать эмоции и справляться с жизненными трудностями с спокойствием и перспективой. Эта эмоциональная зрелость позволяет принимать решения, основанные на наших ценностях, а не на страхах. Мы перестаем жить на автопилоте и начинаем жить с намерением. Это не значит, что средний возраст свободен от вызовов. Напротив, это может быть время больших потрясений. Процесс переосмысления и переопределения себя часто включает в себя отказ от старых идентичностей, отношений и целей. Это может ощущаться как утрата, и легко понять, почему некоторые воспринимают этот этап как кризис. Но, как отмечает Брене Браун, то, что мы называем кризисом среднего возраста, часто является процессом разрушения. Это момент, когда нас бросает вызов отпустить того, кем мы думали, что должны быть, и принять того, кем мы действительно являемся. Этот процесс разрушения может быть хаотичным. Он может включать трудные разговоры, значительные перемены в жизни или периоды неопределенности. Но это также время невероятного роста. Виктор Франкл, психиатр и выживший в Холокосте, писал, что главной силой в жизни человека является воля к смыслу. В среднем возрасте эта воля становится особенно настоятельной. Мы больше не довольствуемся жизнью по чужому сценарию. Мы хотим жизни, которая имеет значение, даже если она отличается от того, что мы изначально представляли для себя. Это означает, что нужно столкнуться со страхами, которые удерживали нас на месте. Страхом осуждения, страхом неудачи, страхом неизвестности. Эти страхи могут быть парализующими, но средний возраст предоставляет возможность встретиться с ними лицом к лицу. Это шанс переписать историю нашей жизни, оставить позади то, что больше не служит нам, и принять то, что действительно важно. Абрахам Маслоу, пионер гуманистической психологии, описывал этот процесс как самоактуализацию. это стремление реализовать свой полный потенциал, стать лучшей версией себя. В среднем возрасте самоактуализация приобретает новую глубину. Речь идет не о внешнем успехе, а о внутреннем наполнении. Речь идет о том, чтобы жить жизнью, которая ощущается подлинной и значимой. Этот процесс нелегок, но он трансформирующий. Исследования показывают, что люди в возрасте 40-50 лет и старше часто сообщают о более высоком уровне удовлетворенности жизнью, чем те, кто находится в возрасте 20 или 30 лет. Они чувствуют себя более связанными с собой и окружающими, меньше заботятся о том, что думают другие, и больше сосредоточены на том, что приносит радость и смысл. Это и есть дар среднего возраста – свобода жить на своих собственных условиях. Юнг верил, что эта свобода приходит через принятие всей сложности нашего существа. Речь идет об интеграции света и тьмы, успехов и неудач, мечтаний и разочарований. Речь идет о том, чтобы принять себя полностью, даже те части, которые трудно признать. «Самое страшное – это полностью принять себя», – сказал Юнг в «Красной книге». Но это также самое освобождающее. Средний возраст – это не время для отчаяния по поводу того, что мы потеряли. Это время для празднования того, что мы приобрели – мудрости, ясности, стойкости. Это время построить жизнь, которая отражает наше истинное «я». Жизнь, которая кажется реальной и цельной. В этом смысле средний возраст – это не начало конца. Это начало чего-то гораздо более глубокого. Это поворотный момент, шанс вступить в ту жизнь, к которой мы всегда были предназначены. И хотя этот путь может быть полон трудностей, он также невероятно вознаграждает. Жизнь действительно начинается в 40 лет. Не потому, что мы имеем все ответы, а потому, что мы, наконец, начинаем задавать правильные вопросы.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студию возле Патас Хабова. Здравствуйте. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов заявил о необходимости создать комфортные условия для бизнеса в республике. Об этом он сказал на встрече в Рио главы Дагестана Федора Щукина с предпринимателями. По словам Рамазанова, власти готовы поддерживать бизнес, работающий честно и открыто. Также премьер поблагодарил предпринимателей за участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и отправку гуманитарной помощи в зону спецоперации. Отдельно он отметил недавнюю встречу с блогерами, назвав диалог конструктивным. Федор Щукин поблагодарил предпринимателей, которые берут на себя социальные обязательства. Фестиваль в честь Курбан-Байрам пройдет в Махачкале. С 29 по 31 мая в Махачкале на площадке перед Аварским театром будет проходить фестиваль «Курбан-Фест-2026». Гостей ждет зона фудкорта, торговая площадка, мастер-классы для детей и многое другое. Семейный фестиваль «Курбан-Фест» пройдет уже в третий раз. Фармацевтические компании со следующего года могут начать получать от государства компенсацию части затрат на регистрацию своих лекарств за рубежом. О возможном возобновлении такой программы поддержки экспорта фармпродукции сообщил Минпромторг. Эксперты, однако, отмечают, что конкурентоспособность российских лекарств на мировом рынке ограничена, и экспортным потенциалом обладают только оригинальные отечественные разработки. Российский книжный союз обновил перечень изданий, подлежащих маркировке из-за упоминаний наркотиков. Сейчас в перечень включено более 2000 произведений. Книги Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика, Эриха Марии Ремарка, Карлоса Кастанеды, Франца Кафки и других авторов. Ученые выяснили, что позднее засыпание не оказывает вреда организму. Исследования показывают, что сон до и после полуночи не имеет значительных отличий, а миф о пользе только раннего отхода ко сну развенчан. Однако врачи подчеркивают, что важнее следить за общей продолжительностью и качеством сна. Взрослым все еще рекомендуется спать около 8 часов в сутки. Избербаш примет всероссийский турнир по боксу памяти Мурада Гамзаева. Со 2 по 6 июня на учебно-спортивной базе имени Али Алиева пройдет 14-й всероссийский турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Мурада Гамзаева. Участие в соревнованиях уже подтвердили команды из 15 регионов России. Боксеры разыгрывают награды в 13 весовых категориях среди мужчин и 6 среди женщин. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кофе натощак может вызывать раздражение слизистой желудка и стать причиной изжоги, гастрита и других воспалительных процессов. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. У многих людей есть привычка пить кофе по утрам, зачастую натощак. Так делать нельзя по ряду причин, отмечает эксперт. Кофе стимулирует выработку кортизола, гормона стресса, поэтому человек чувствует бодрость и энергию. Однако слишком частое его употребление может вызывать привыкание и снижать естественную выносливость организма. Кроме того, повышается нагрузка на надпочечники и возникает дисбаланс гормонов, что сказывается на самочувствии в течение дня. Отметим, что напиток также может вызывать спазмы и ухудшать моторику кишечника, особенно у людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. По словам Соломатиной, завтрак примерно через 30-60 минут после пробуждения помогает сделать эффект кофе более мягким и полезным.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Хорошо. Значит, ты часто говоришь, что человека, ну, то есть тебя, наверное, имеешь в виду, себя самого, да, делают окружение и книги.
2: Да.
1: С окружением я не просто согласен, это мой бог,
2: да.
1: Окружение,
2: да,
1: это,
2: да.
1: Ну,

0: Не черпаю, ну, люди как книги, да. Как лучшие книги, как актуальные. А книги я вот не очень люблю, редко их читаю. Предпочитаю писать книги. Ты знаешь, я автор и писатель. Да. Почему ты так настаиваешь все-таки про книги?
1: Во-первых, книгам я, благодаря книгам, вообще состоялся как человек. То есть, когда я, на самом деле, работал в колхоз «Червоноказак», село Казнаковка, работал разнорабочим, единственное, отдушина, кроме со всей бригадой.
0: Подожди. То есть ты тоже отдушину такую имел?
1: Ну, а как же? Тебя делает окружение.
0: А, все точно.
1: Мы в бригаде садимся, я посчитываю, сколько за это пилораму леса, сколько нам нужно поставить белой и сколько красной. Ученик, у меня кличка была ученик, посчитай. Посчитал, все, вы нам вот это, и деньгами 1000 или 500 рублей, или 300 рублей. Все хорошо, у меня быстро считалось. Но вот это, понимаете, затягивать. Угу. О, завтра 3 бутылки, завтра 4 бутылки. О, круто, еще и закуску договорились. Все хорошо, это пилорама, ребята. Но единственное, моя отдушная, это были книги, которые были в сельской библиотеке.
0: Сельской библиотеке.
1: Я перечитал за этот год половину сельской библиотеки. И, конечно, это, знаете, такое... Когнитивный диссонанс, да. Соседнего села привезли за 4 бутылки леса. Лес это распилить на доски. Мы должны сами загрузить, выгрузить. Естественно, в Галицах фуфайка. Кирзовые сапоги. Я захожу все равно в библиотеку, беру Жюль Верна, Валентина Пикуля или еще кого-нибудь. И все-таки читаю про дальние моря. Вот. Это мне помогло выскочить... думать о другом мире, который более светлый, с большими границами. Кроме этой сельской пилорамы, есть другой мир. Это раз. После этого, когда в институте учились, тоже книги. Нас вообще отличало то, что мы много читали. В КамАЗе едешь, мы читаем, водитель едет, мы брали его одного, чтобы не платить, да, и всегда с ним менялись, потому что он идет спать, мы крутим. Потом он крутит, а мы сидим читаем. Он говорит, ты что, пацаны, спите, елки, вам сейчас мы меняемся через 200 километров, а мы договариваемся, да, чтобы меняться, баранку крутить. Нет, мы читаем, смотрим. И умение снимать информацию быстро, она очень помогает в деле. То есть у меня ни один день не прошел без минимум часа чтения. Но я говорю книги, на самом деле... Под книги можно, да, это понятно, брошюры, материалы, статьи. Вот это делает тебя отличающим от других.
0: Назови свои там 2-3 книги, которые ты запомнил.
1: Ну,
0: которые...
1: я не буду говорить про Кюнге или Гарсия Маркеса и так далее. Ну, там много замечательных романов. Я скажу Юджина Келли, бывший глава KPMG, 20 тысяч самых лучших юристов его подчинений. Книга называется «Погоня за ускользающим светом». И он с нами близкий по духу человек. Он привык достигать всего, что угодно. Он приводит пример такие невероятные. Он говорит, в Австралии клиент этот CEO большого банка никак с нами контракт не подписывал, с нашими конкурентами подписывал. Он что сделал? Он спросил у помощницы график. Он говорит, ну, времени не хватает. С Мельбурна в Сидней он должен перелететь. Ну, по каким-то делам. Он летит в Мельбурн, договаривается, что рядом их посадят. Представляете, да, просто. И 6-часовой перелет. И они оказываются в первом классе. Он садится рядом, они общаются, говорит. И когда он узнает, что он ради этого разговора прилетел 16 часов со Штатов, чтобы вместе с ним перелететь, он говорит, мы надежные, говорит. Он подписал контракт. Вот так он свою жизнь провел. Вот так он достиг успехов. Это же про бизнес. 2006 год, и он узнает, что он болеет раком. 53 года, в расцвете сил. За 30 лет он дошел до самого карьеры. Ну, он же бизнесом занимается, черт побери. Крутой чувак. Я, когда читал эту книгу, я плакал в конце. И оттуда у меня пошло идеальные моменты жизни. Фиксируйте идеальные моменты жизни. Фиксируйте. Потому что мы бежим. Бизнес, еще что-то. Мы забываем, он говорит, жена, я, оказывается, начал проверять, говорит, мы с женой год назад всего лишь ужинали вместе, год назад вместе вдвоем ужинали. Больше мы не ужинали вдвоем, почему? У нас всегда дела.
0: Так, подожди.
1: Вот.
0: Ребят, вы слышите? Срочно посмотрите на ваших родных и близких, вспомните и посмотрите, когда вы в следующий, там,

0: прошлый раз с ними провели время. Позвоните, договоритесь, поужинайте, отдохните вместе, проведите время.
1: Спасибо. Совершенно верно. Совершенно. Тем более у меня семеро детей, я еще раз говорю. Да. То есть я посвящаю времени. С тех пор, как я прочитал эту книгу, моя жизнь изменилась.
0: А теперь про твои команды или организацию, когда ты создаешь, формируешь команду. Как ты подбираешь, где ты ищешь? Может быть, как ты испытываешь? Может быть, как-то колдуешь? Как ты подбираешь, когда формируешь команду единомышленников, твоих соратников, менеджеров?
1: Да, это такая большая любимая тема. Это корп-культура нашей организации и так далее. Вообще корп-культура – это все исходит от топов, от владельцев. Если есть корп-культура правильная, то проходят правильные люди. Ну, я не буду говорить про самые обычные вещи – уважение, справедливость и так далее. Это все об этом написано много всего, да. Но это самая главная ролевая модель, как ты сам поступаешь. Если ты рано утром сходишь по стройке в сапогах, если ты в году берешь всего лишь отпуск два раза по 7 дней или, допустим, чуть больше, чуть меньше, и если ты работаешь и в субботу, твое окружение такое и будет. Второе, кадры, все говорят, кадры. Все зависит от того, насколько ты планируешь свой бизнес. Если запланировал на 3 года, купи кого-нибудь. На 2 года. А если запланировал на 20 лет, пожалуйста, будь добр, прими студентов. 25, почти 30% компании BI из 5000, мы посчитали недавно, пришли, мы их позвали студентами. Те, кто готов ходить в сапогах. Как у них получается диплом, и мы оформляем сразу уже на позицию. Вот эту мы работу проводим, и там, конечно, такие же включенные ребята. Вот эти два таких момента. И даем, будем говорить, мы делимся успехом, делимся прибылью, успехом. Мы только в прошлом году раздали более 20 миллионов долларов только бонусами. Бонусами. Получает, 1000 человек получает бонус, вот что ты сделал, 5, 10, 20, 30 тысяч долларов получает бонус, кроме обычной зарплаты. То есть они чувствуют, что они внутри процесса, и от их успеха что-то происходит. У нас крутая, сумасшедшая команда, но она вся заточена на успех, на челлендж.
0: Супер. В одном из интервью у тебя видел такую фразу: у руководителя те подчиненные, которых он достоин. Значит, можешь пояснить, что ты имеешь в виду? Потому что обычно говорят, правитель такой, которого народ достоин, царь такой, да? А ты тут про руководителя сказал.
1: Вот. На самом деле так, каждый руководитель достоин или заслуживает своих подчиненных. Когда, я не понимаю, когда кто-то ругается, кто-то из руководителей, да, у меня отец вообще не отёсан, эти вообще неграмотные, это совсем нитики ранее понимает в деле и так далее. Я вообще не понимаю эту ситуацию, отношения. Во-первых, это неуважение, да, и во-вторых, а кто в этом виноват? Кто тебе мешает день через день в обычной столовке вместе с ними чай попить, покушать? Кто тебе мешает вообще? Кто тебе мешает разобраться, какие у них вопросы, какие у них проблемы? Что им мешает преодолевать те решения, которые они не могут принять? 99% это система виновата, не человек. Если ты такой умный, пожалуйста, воспитай себе этих ребят. Но если ты рассчитываешь свой бизнес на следующие 10-20 лет, у нас так, мы на 20-40 сейчас считаем, то посмотри компания, о которой ты бы мечтал. Это единомышленники, которые думают так же, хотят что-то так же делать. Как-то так.
0: Ладно, перед тем, как, перейти к своей любимой части, да. Я про экономику хочу один только вопрос задать. Вот смотри, как ты думаешь, почему ни одна из стран, из бывшего Советского Союза, так и не смогла добиться сегодня таких значимых успехов в экономике? Что мешает?
1: Мне понравилось, как Маргарет Тэтчер, то есть нет государственного денег, она говорит. Есть деньги налогоплательщиков. Если вот это вот налогоплательщиков и говорит о налогоплательщиках, а налогоплательщик – это бизнес. А бизнес должен быть бизнесом, а не государственным бизнесом. Неважно, 50% государственного бизнеса, 30%. Для сравнения, в разных государствах 3-4-6% государственного бизнеса в общей структуре. Как вы, Игорь, как ты говоришь, постсоветских государствах, это или 50, или 40, или 60, или 70%. Это не бизнес. Это подобие бизнеса. Бизнес не делается. Так, не бывает успешных ресторанов государственных, кафе.
0: Слушай, а ведь точно, я сейчас только был. Это столовки были государственные раньше, помнишь?
1: Не бывает.
0: А сейчас нет ничего.
1: Не бывает, да, не бывает. Не бывает. Знаете, у нас на аутсорсинге столовые. Я люблю приходить сначала в столовую на объект, да, потом там кушать. Почему? Потому что если ты кушаешь в столовой в этой, да, в рабочей столовой, там всегда нормальное меню будет, нормально расценки будут. Если ты перестал кушать, все, там могут куча отчетов, почему не так.
0: Сейчас к любимым.
1: Давайте о любимом лучше не будем.
0: Да, любимые — это социальные проекты и наш с тобой способ влияния на мир и чтобы сделать мир лучше. Социальные проекты. У тебя есть удивительный проект «Дом мамы».
1: О, о,
0: да, удивительный.
1: Любимый.
0: Просто вот давай кратко о нем скажи, и что ты чувствуешь, чем ты наполняешь себя, вот, ну, чем ты наполняешься от этого проекта.
1: Да, вот недавно прочитал, что дофамины, гормоны счастья выделяются, когда ты занимаешься спортом и когда ты делаешь благие дела. Мы давно занимались благотворительностью, но всегда помогали детским домам. Ну, детский дом, там, что мы обычно, да, там, вкусности, сладости, ремонт сделали. Мы строительная компания, там, помогали детским домам. Но получалось так, что вот корень, вопрос не в помощи же сиротам. В чем вообще проблема сиротства? Как, почему бросают детей? Как обычно, первородка. Приехала студентка первого курса, второго. Ее родители отправили, понимаешь, ли учиться или поработать. Приехала из деревни там, или из другого города. Да, а здесь несчастная любовь. Парень ушел, и все, разбирайся сама. И она попадает, рожает, потому что, ну, она совсем, 17-18 лет, это как правило. И у нее это не ребенок, для нее это кусок проблем. Сори за жесткость, да, но это вот клубок проблем. Мы стали помогать таким мамашам оставаться своим детям. 8 лет назад мы попробовали открыть первый дом мамы. Опять же, никакой капитализации. Просто сняли на кране стоящий коттедж. Где можно разместить 10-12 мамочек. Первый раз, когда поехали в дом, приехали как раз две первородки, классика жанра, в роддоме. Им говорили, ну, отказную зачем? Ну, ситуация сейчас такая. Я потом обязательно ее найду, заберу, когда жизнь наладится. Мы говорим, так, стоп. Питание есть, кровь есть, через год потом режешь. Через 3 недели после того, как она покормила грудью 3 недели ребенка, она в ужасе от того, что она могла отказаться. 3 недели всего лишь. Ребенок – это чудо чудесное. Ребенок – это просто счастье. И, конечно, все мысли о аборте, обо всем это пропадает. И знаете, что случилось? За 8 лет количество сирот в Казахстане уменьшилось в 2 раза. 5000 сирот сейчас в Казахстане. Все, кто за малышней стояли, нету, просто не перестали поступать в детские дома, дети маленькие. И мы перевернули саму систему. Друзья, которые поддержали, все счастливы. Бизнесмены, каждый, бюджет небольшой, каждый держит в районе там, 100-120 тысяч долларов годовой бюджет дома. Почему? Потому что это не курорт. Девочки сами стирают, все это делают, все, мы их обучаем. Они получают 2-3 образования, то есть и бухгалтерию, и компьютерную, и так далее. То есть за год у них несколько тренингов, и они выходят оттуда уже боевыми.
0: То есть они адаптируются, самооценка.
1: Они не изгои общества. Мы соединяем их с семьями, они набираются смелости, говорят своей маме наконец-то, своей тете говорят, их забирают оттуда. И мы это сделали такую модель, которая помогла сейчас. И я так думаю, еще 5-10 лет мы схлопнем практически. Сейчас 35-40% заполняем из детских домов в Казахстане. Будет 20, мы закроем все детские дома в Казахстане.
0: Друзья мои, это тот случай, когда один конкретный человек, вот один, решил закрыть все детские дома. Вот таким элегантным способом.
1: С нашими бизнесменами.
0: Я не знаю, у меня вот мурашки от этого проекта. Ты мне дай там реквизиты, я хочу там 100 тысяч долларов послать, чтобы вот присоединиться, потому что я не могу пройти мимо. Это невероятно. Это невероятно элегантный способ просто решать реальную социальную проблему. Очень красиво. И Вот невероятно. Спасибо тебе за такую инициативу и за такую реализацию. Все, с меня, соответственно,
1: вклад.
0: Хорошо, у вас с супругой 7 детей.
1: Да.
0: Свои, приемные. Видишь, ты по всем фронтам действуешь. Расскажи про это, потому что многие люди, может быть, тоже для себя это рассматривают, а может быть, пока не рассматривают. Что произошло, почему у вас оказались приемные дети?
1: У нас в семье 4 детей. Посчастливилось у нас двойня. Мальчик с девочкой посередке, старший сын. И младшая дочка была именно до... Вот сейчас уже 5-й год идет, когда мы приняли новеньких детей. Мы так называли первые несколько дней. Вот. И получилось так, что у нас дочке 4 годика. 3 годика, годик. И мы всегда параллельно, супруга занималась детскими домами, ходили, смотрели дом малютки, как тяжело там детям, как они психологически ранятся. Сложно, сложно, сложно в таких условиях казенных, в трехэтажном бывшей школе жить. Да. И нормальная психика, это сложно, дети.
0: И каждый день знать, что у тебя нет родителей.
1: Да, есть, и тебя нет. Все, все. И знаете, мы говорим, давай, супруга, давай хотя бы одну ребенку усыновим. Одному ребенку дадим другую траекторию жизни, жизнь спасем. Но к этому мы зрели 3 года. И в какой-то момент супруга говорит, знаешь, нам же скоро 45, а закон после 45 не можешь усыновлять. Ну, то есть возрастной ценз там получается. Так было, но мы сейчас вот постарались, сейчас расширяем этот ценз. И да, давай попробуем, давай попробуем. Потому что мы столько всего делаем, ну... Хорошо. И пошли посмотреть девочку. Сказали, 2 девочки есть. Хорошо. Пока мы ехали до детского дома, говорю, знаете, одну девочку, оказывается, там установили, другая девочка есть. Хорошо, мы пока приехали. Потом говорит, знаете, говорит, ошибка вышла. Говорит, у этой девочки есть братик и сестра. Мы говорим, мы не совсем готовы. Мы так девочки, там, одну, 4 годика, 5 лет, маленькая девочка, да, для того, чтобы, ну, господи. Заходят 2 девочки. Одна с такими бантиками, младшая, старшая с такими бантиками. И пацанчик, чубчик такой, знаете, он такой чубчик. 8 лет заходят, садятся, аккуратно пришли, сели. Мы понимаем, что они уже проинструктированы, что надо, сейчас я их буду смотреть, и надо себя вести правильно. И они садятся, будете вот это, будете вот стол, будете шоколадку, будете, не-не-не, ничего не надо. А будете, не-не-не, может сок, может яблоко, не-не-не, спасибо. Ровно, аккуратно, руки на коленке, все хорошо. Да, а дети, вы как, что, мы начинаем расспрашивать, мы сами в шоке. Жена сидит, уже рыдает. Я говорю, да успокойся ты, что? Ну как так можно детей выбирать? Это как, что, мы сидим, у меня самое... Я говорю, что, как, спрашиваю у мальчика. Ты что любишь, футбол? А какая команда тебе выше? Я за Барселону болею. Да ты что? Да ты что? И вот начинаем. А как учишься? А пятерки, я так смотрю. Да, старшая, а ты как? Отличница. И воспитатель говорит, да-да, они отличники. Я говорю, интересно, а как что? Да-да-да. А что вы увлекаетесь? Я пою. Да, и воспитательница говорит, ну-ка спой. А мы с этой жесткости, да как спой? Здесь она встает и начинает петь. А ему мальчик, а ну-ка стихотворение, а он встает и начинает стихотворение. Мы понимаем в той ситуации, что дети в детских домах хотят понравиться будущим родителям. И они делают все, что им говорят. Вот это все это для нас было просто. Мы не понимали, мы же люди, мы все же люди. У нас сердце. И говорим, хорошо, все, мы подумаем, давайте, дети, мы уходим, жена ревет. Я все равно им буду помогать всю жизнь, что как. Дети, ты что, как можно таких детей было оставить, как можно было бросить таких людей? У меня у самого домой приезжаем, отец говорит, что, где? А нас ждут, они все думали, что мы приведем дочку уже. Мы поехали, говорим, где? Мы говорим, ну, там такая ситуация, что там? Отец говорит, сколько мальчику лет? 8. Ой, пропадет пацан. Я говорю, да, я понимаю, пропадет пацан. А дочке? А это? И вот, вот это мы всей семьей, мы до ночи, ночью уже, говорит, все, забираем утром завтра. Забираем утром всех троих, неважно сколько, как, забираем, ну, забираем, и поехали, и забрали всех троих. И сейчас не представляем себе семью другой, не представляем, как, что. Наши дети приняли, то есть это было, ну, не знаю, чудо чудесное, когда старшая дочь, она же у нас, старшая дочь, ну, как, это же она любимица, пожалуйста, все, что подарки, все ей в первую очередь. А когда я принес два маленьких подарочка, и говорю, вот, пожалуйста, моя дочь через месяц, 8 марта, она всегда, вау, это мое. А здесь, хочешь выбрать? Она дала выбрать своей сестренке, новенькой выбрать. Она берет и выбирает то, что нравилось. Ну, я вижу по глазам. Там было два сердечка маленьких, розовенькое и голубенькое. А он мне говорит, а я голубенькую возьму, хорошо, берет. То есть это я узнал своих детей с другой стороны. И я тьфу-тьфу-тьфу, такое счастье. Потому что единственный, наверное, говорит, путь к бессмертию – это дети.
0: У меня были еще несколько вопросов, но мне кажется, больше вопросов не осталось. И ты на самый главный вопрос тоже дал ответ. Спасибо тебе.
1: Спасибо. Спасибо, Игорь.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Зирани. Село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено на реке Аварская Кайсу в 30 километрах к юго-востоку от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи говорится, что в местности, где сейчас расположено селение Зирани, на правой стороне Кайсу была крепость, которую построили русские. Считают, что от названия этой крепости и произошло название села. Основным занятием жителей этого аула было виноградство и земледелие. Один из русских офицеров в своем письме указал, что он служит там, где растет виноград, картофель и кукуруза. Он удивлялся трудолюбию горцев. В годы Кавказской войны, начиная с 1836 года, в окрестностях селения русские возвели укрепительные сооружения, и примерно в эти годы был натянут воздушный веревочный мост, который местные используют до сих пор. Он в военном отношении имел стратегически важное значение, ведь это была дорога в Балахани, Максох, Хунзах и другие села Горного Дагестана. Известно, что в годы Кавказской войны Шамиль несколько раз разрушал укрепления и брал штурмом крепости, которые не раз переходили из рук в руки. Условия жизни зиранинцев до Великой Октябрьской революции были очень трудными. По переписи 1926 года в Зирани зарегистрировано было 60 хозяйств. В те времена очень много людей умирали от разных болезней. На этом несчастья не закончились. В 2008 году несколько тысяч жителей Дагестана лишили жилья и хозяйства из-за строительства Ирганайской гидроэлектростанции. За одну ночь дома, садовые участки и пастбища ушли под воду. К сожалению, Зирани попала в зону затопления Ирганайского водохранилища. Большая часть жителей переселена в село Майданское.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Виктор Алексеевич Ефимов. Советский и российский партийный и государственный деятель, экономист и публицист. Кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор.
2: Ситуация развивается так, что алгоритмы форматирования человеческой психики, алгоритмы глобального управления человеком, превращением его в планктон, они отработаны за 3000 лет, да? Они отработаны до идеала, и давно установлено, что раб никогда не будет хорошим рабом, если он осмыслил, что он раб, да, то есть когда на него одели кандалы, когда ему одели на шею ошейник, то тогда он будет все время озабочен тем, как ему из этого состояния выйти. Поэтому схема рабовладения должна выстраиваться так, и она только тогда работает эффективно, когда ни один из рабов не осознает себя в качестве раба. И для этого изобретено было очень тонкое такое информационное оружие, что называется, в основе нынешней глобальной цивилизации лежит, безусловно, кредитно-финансовая система с ненулевым судным процентом. То есть, если у вас запущена кредитно-финансовая система с ненулевым судным процентом, то она, система такая развивается по экспоненте. Экспонента – это принцип развития раковой опухоли. То есть, она может паразитировать на каком-то организме до поры до времени, а потом губит организм и губит себя точно так же. Поэтому история вот, цивилизации, основанной на ростовщичестве, это история неизбежности периодических кризисов, а не периодичность, значит, белой полосы и черной, она связана с размером судного процента. И она, в принципе, математически достаточно быстро рассчитываема. Для того, чтобы решать вот эти задачки, действительно применяется метод культурного сотрудничества, когда мы говорим прежде всего о необходимости дружить и с тем, и с этим, и так далее, и развивать в обществе толерантность, да, то есть вот толерантность, она как бы и предполагает запуск механизмов псевдокультурного сотрудничества. Толерантность, если посмотреть на исконный смысл этого слова, изначальный, он вообще вышел из медицины. Толерантность предполагает отсутствие у организма механизмов защиты от внедрения в этот организм каких-то чуждых для этого организма элементов. То есть это ослабление, по сути, иммунитета, отсутствие иммунитета, и организм подвержен возможности влияния вредоносных разного рода факторов извне. Вот что такое толерантность. Так вот, навязывая нам сегодня толерантность, это абсолютно то же самое. Навязываются некие факты и явления, абсолютно чуждые нашей природе, нашей генетике, нашей культуре. Но нас призывают к толерантности и говорят, нам нужно сотрудничать со всеми и вся. Но это и есть попытка переформатировать наш генетический код. Истребить вот тот дух, потому что этот дух справедливости – единственное, что стоит на пути глобализаторов в рамках ныне господствующей концепции управления. Когда эта информация так начинала выходить, мы не предполагали, что эта информация, она получит такое быстрое развитие. Потому что, когда речь идет о процессах, измеряемых тысячелетиями, да, и устойчиво развивающихся тысячелетия, то рассчитывать на их какие-то серьезные перемены в течение, там, так сказать, 5-10 лет или жизни одного поколения не так просто. Но, к счастью, такое изобретение нынешней цивилизации, как интернет, тем не менее, решила задачи другой цивилизационной парадигмы. И в этом, вот, наверное, особенность текущего момента, потому что, если угодно, так или иначе включается алгоритмика Божьего водительства вот, по отношению к тем линиям, которые по своему замыслу находятся в русле Божьего промысла. И сейчас это вряд ли выглядит как-то необычно, потому что эта информация распространена достаточно широко. Она сегодня доступна всем и вся. И вы знаете прекрасно об эффекте сотой обезьяны, да, то есть когда накапливается информация в обществе, она не может влиять на происходящее в нем. Это становится уже достоянием общественности достаточно широко. И, соответственно, когда человек, в общем-то, представляющий и государственные органы власти, находится в этом информационном поле, здесь нет абсолютно никаких противоречий, потому что такая страна, мир изменился.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, экономист и публицист, профессор.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: У современных людей очень деятельный ум. Мы видим богатого человека, и у нас в голове моментально возникает вопрос: что это он такое делает, что у него столько денег? Или встречаем 70-летнюю женщину, которая выглядит на 40, и спрашиваем себя: как она такого добилась? Чем занималась? Что кушала? Что пила? Или видим олимпийского чемпиона и задаем ему вопрос: как вы тренируетесь? Какие стероиды используете? Да и вообще, все наши мысли очень связаны с деятельностью. Как построить бизнес, как найти верную жену, что читать, чтобы знать все на свете, и так далее. И это наша главная проблема. Ну вот представьте себе, есть чистое озеро, в нем плавают рыбки и растут водоросли. Но вот пришла эпоха индустриализации, и рядом с озером построили завод. Через год это озеро начало страдать, оно стало кислотным, рыбы в нем вымирают, а водоросли уже не растут, как раньше. Тогда приходят экологи и начинают что-то делать. Они очищают озеро от грязи, они засыпают в него минералы, они заселяют его новой рыбой и ставят целую кучу фильтров. Они много чего делают. То же самое мы. Мы спрашиваем себя, что нужно сделать? Но вопрос должен звучать по-другому. Что делать не нужно? Чего не делал богатый человек в сравнении с бедняками? Чего не ела и не пила 70-летняя женщина, которая выглядит на 40? Чего не делал олимпийский чемпион в сравнении с другими участниками? Мы поедаем бутерброды с колбасой, заливаем себя майонезом и пьем газировку. А потом спрашиваем себя, как вылечить рак? Каких бы антиоксидантов съесть? Какой бы крем намазать, чтобы кожа сияла? Источник наших проблем – это деятельность. Наша ежедневная деятельность. Просто она неправильная. И вместо того, чтобы очищать от грязи загнивающее озеро, пытаясь воскресить подводную жизнь, давайте для начала перестанем сливать туда отходы производства. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Слуга Тишка был добродушным человеком. Он слушался всех, даже трехлетнего малыша. Слуга послушно вставал на четвереньки и возил мальчика по дому. Тишка умел делать все: чинить мебель, мастерить скворечники и печь пироги. Тем не менее, хозяева считали его дурачком. «Будете плохо учиться, станете как Тишка», — повторяла мать детям. Однажды ночью случился пожар. Тишка спал в каморке возле ворот. Он первым увидел огонь и поднял тревогу. Хозяин выскочил из окна в одном белье с криком «Спасайтесь! Пожар!». Дул ветер, и огонь быстро разгорался. Тишка облил себя водой и вбежал в дом. Вскоре он появился с двумя детьми на руках, снова облился водой и снова кинулся в горящий дом. Так он спас всю семью: жену хозяина и пятерых детей, да еще двух девушек-служанок. Тут Тишка заметил, что двое голубей вьются над горящим домом и жалобно кричат. «У них же под крышей гнездо!» – закричал Тишка и приставил к дому деревянную лестницу. Все в ужасе замерли. В последнюю минуту слуга успел взять гнездо и спрятал его за пазуху. Крыша рухнула, и Тишка вместе с лестницей свалился в кусты. «Я птенцов сберег. Вот только ногу сломал, да обжегся немного», – улыбаясь, сообщил он. Слуга долго болел. Ожоги он получил серьезные. Когда Тишке стало лучше, глава города вручил ему золотую медаль, на которой было написано «За проявленную доблесть и благородство». «Разве я благородный?» – удивился Тишка. «Мои хозяева – благородные люди, а я простой». «Благородство не в крови, а в характере», – ответил глава города.
1: «Притчи народов мира».

0: В Дагестане 23 часа. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: Студия Узлепата Схабова. Здравствуйте. В Дагестане дали официальный старт масштабному научно-образовательному проекту «Каспий орбита». Ключевым результатом станет создание малого космического аппарата формата CubeSat-3U, спутника «Манаров-1», названного в честь первого космонавта Дагестана, героя Советского Союза Мусы Манарова. Разрабатывать малый космический аппарат будет Дагестанский государственный университет совместно с компанией «Геоскан». Предполагается, что участниками проекта станут не менее 200 школьников. Предусмотрены исследовательские сессии, мастер-классы и образовательные интенсивы. В Санкт-Петербурге предложили законопроект, согласно которому безработные участники спецоперации могут получить 350 тысяч рублей на открытие бизнеса. Средства предполагается выделять из городского бюджета. Туры на Кипр сильно подешевели из-за конфликта на Ближнем Востоке. По данным Евроактив, после начала войны в Иране доля отмен бронирования в отелях Кипра за март достигла 40%, а в апреле – 37%. Из-за этого операторы делают большие скидки на направления. Молодоженам предложили предоставлять 5-дневный оплачиваемый отпуск за счет работодателя. Такой законопроект внес в Госдуму лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он пояснил, что действующее законодательство позволяет новобрачным брать 5-дневный отпуск в случае регистрации брака, но сделать они это могут только за свой счет. Депутат напомнил, что вступление в брак и создание семьи – одно из самых значимых событий в жизни человека, и чаще всего оно сопряжено с большими финансовыми расходами. Купальный сезон в Анапе после чрезвычайного происшествия с танкерами откроют 1 июня. Он продлится до 30 сентября, сообщили местные власти. В прошлом году пляжи Анапы были закрыты из-за последствий разлива мазута после крушения танкера в Керченском проливе в декабре 2024 года. Тюменские врачи первыми в России спасли пациентку от редкого типа рака щитовидной железы. Женщину с анапластической опухолью лечили на протяжении 2 лет, хотя пациенты с таким диагнозом редко живут дольше 5 месяцев. Обычные процедуры не помогали. Состояние женщины ухудшалось, и она не могла даже самостоятельно есть. Тогда специалисты решили прибегнуть к иммунотерапии, которая не входит в стандартный протокол лечения. Это подействовало, и опухоль полностью исчезла. Медики назвали случай уникальным и описали опыт лечения пациентки в научной статье. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Новости спорта.
1: Боксер Рико Верховен сообщил в соцсетях, что подал официальный протест на остановку титульного поединка с украинцем Александром Усиком. Правила имеют смысл только тогда, когда они применяются в моменты, когда это действительно важно, заявил нидерландский спортсмен. В поединке Верховен имел значительное преимущество, но в 11-м раунде Усик победил техническим нокаутом. Баскетболисты Олимпиакоса после долгих 13 лет вновь выиграли Евролигу, победив в решающем матче мадридский Реал со счетом 92-85. Перед заключительной четвертью матча греческая команда уступала 4 очка, но последний отрезок Олимпиакосу удался. Интересно, что в 2013 году, в тот год, когда Олимпиакос выходил в финал последний раз, он тоже тогда обыграл мадридский Реал. Легендарный Тоттенхэм Хотспур все же смог сохранить место в английской премьер-лиге. Это стало известно только после матчей заключительного тура, где Шпора дома обыграли 1-0 Эвертон и отправили таким образом в чемпионшип Вест Хэм. Английскую премьер-лигу также покинули Вулверхэмптон и Бернли. В элитном дивизионе в следующем сезоне их заменят Ковентри, Ипсвич и Халл. Заключительный матч в испанской премьере, где команды боролись за третье место, завершился полным фиаско мадридского «Атлетика», который проиграл своему соседу по турнирной таблице Вильяреалу со счетом 1-5. И еще об испанском футболе в какой-то степени. Чемпион мира и двукратный победитель чемпионатов Европы испанец Сеск Фабригас тренирует итальянский клуб «Кома», который удивил всех, обыграв в заключительном туре серии А 4-1 на выезде Кремонезе и занял четвертое место. Теперь эта команда впервые сыграет в Лиге чемпионов. Сербский теннисист Новак Джокович установил рекорд по количеству сыгранных турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. Для Джоковича этот открытый чемпионат Франции стал 82-м турниром «Большого шлема» в карьере. Таким образом, серб побил рекорд, принадлежавший швейцарцу Роджеру Федереру и испанцу Фелисиано Лопесу, которые провели по 81-му турниру. Кстати, в стартовом матче Новак в 4 сетах обыграл француза Перикара. Пилот команды «Мерседес» Кимми Антонелли выиграл 4-ю гонку подряд, став победителем Гран-при Канады. Это 5-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Итальянец и лидирует в общем зачете. 2-е место на Гран-при Канады у Льюиса Хэмилтона. 3-м стал нидерландец Макс Ферстаппен. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: что значит и вам мир. При обращении к партнеру, особенно в ходе первых встреч или в ситуациях официального общения, сначала называют должность, звание или степень, и только после этого фамилию партнера. В деловой практике Пакистана обмен визитками происходит, как правило, в начале встречи. Визитные карточки должны содержать всю необходимую стандартную информацию, включая фамилию и имя, должность, название компании, актуальные контактные данные. В пакистанской культуре общения личные темы не являются темами табу. Могут спросить о том, женат ли собеседник, сколько у него детей, какое у него образование и даже поинтересоваться насчет того, какие религии приняты в культуре собеседника и какую религию он исповедует. На начальном этапе развития деловых отношений пакистанцы, как правило, ведут себя несколько формально и довольно сдержанно, считая, что проявление эмоций, в том числе громкая речь и экспрессивное поведение, являются свидетельством незрелости и отсутствия опыта. В пакистанском обществе, безусловно, акцент сделан на отношениях между людьми, и для их поддержания важно быть тактичным, уходить от резких суждений и вообще не выражать свои мысли слишком прямолинейно.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Меня зовут Глеб, и я очень люблю кроликов. А наши ученые очень любят скармливать им холестерин, чтобы посмотреть.

0: Ведь как быстро будут разрываться их сердца. Конечно, обычно нас это ничему не учит, и этот раз не был исключением. Исследователи, как обычно, рассадили своих жертв по клеткам, и с щедростью, которую позавидовал бы даже Макдональдс, снабжали их вредной пищей. Однако в конце эксперимента исследователи обнаружили, что артерии кроликов, живущих на нижнем ярусе, были забиты аж на 60% меньше, чем у их собратьев на этаж выше. Но чем объяснить такую странную зависимость? Позже выяснилось, что ученые гладили кроликов на первом ярусе и проявляли к ним внимание. До второго же этажа было не дотянуться, поэтому верхние кролики почти не контактировали с людьми. Выходит, что если банально погладить кролика, у него будет на 60% лучше здоровье? Неужели это правда? Что ж, ученые тоже были удивлены и провели несколько дополнительных исследований в уже более строгой обстановке, и находки подтвердились, дав начало целому ряду экспериментов и наблюдений. Например, вскоре мы узнали, что крысы, которых в первые недели жизни по 15 минут в день держат в руках, значительно дольше сохраняют память в старости. То же самое наблюдается и у людей. Например, в исследовании 2014 года выяснилось, что чем чаще ты обнимаешься, тем меньше вероятность, что заболеешь вирусом простуды, а если и заболеешь, то выздоровеешь быстрее других. Но с какой стати простой физический контакт так сильно влияет на здоровье? Ну, дело в том, что природа очень социальна. Без общества не существует индивида. Выживание невозможно без кооперации, а потребность принадлежать какой-то группе – это фундаментальная мотивация любого человека. Прикосновение же – это главный сигнал твоему организму, что такая группа есть, что есть люди, которые в тебе нуждаются и в которых нуждаешься ты. И чем больше контакта с такими людьми, тем больше причин у твоего тела оставаться живым. Иными словами, наш организм решает быть здоровым, если есть для кого быть здоровым. В действительности мы настолько социальные существа и так нуждаемся в близких связях, что изоляция от общества лучше предсказывает смертность, чем ожирение, курение и кровяное давление. Более того, при общественной изоляции организм задействует те же участки мозга, что и при физической боли. То есть, если у человека нет близких, это, по сути, реально больно. Причем сопровождается все это мощными воспалительными процессами в мозге, которые вполне могут вызывать болезни. И наоборот, люди, окруженные надежными друзьями, живут значительно дольше других, и у них на 50% выше шанс быть долгожителями. Что ж, похоже, количество долгожителей будет стремительно снижаться, ведь за последние 30 лет число социально изолированных людей увеличилось в 3 раза. В Америке таких людей теперь половина населения. Интернет и телевидение, конечно, играют ключевую роль, создавая иллюзию социальных отношений. Согласно последним исследованиям, есть прямая, линейная зависимость между тем, сколько времени мы уделяем социальным сетям и чувствам общественной изоляции. Мы живем в удивительное время. Ткань общества фундаментально изменяется на наших глазах. Ребенок смотрит на маму, а мама смотрит в смартфон. Люди не знают, кто живет у них за стеной. Мы все меньше доверяем друг другу и все больше становимся похожи на кроликов со второго этажа. Но я думаю, что нам это нужно. Возможно, эпидемия одиночества и разъединенности призвана показать нам, насколько мы на самом деле нуждаемся друг в друге. Возможно, чем более одинокими мы будем становиться, тем ярче станет выделяться несостоятельность нашего пути. Ведь одиночество – это мощнейший эволюционный инструмент. Он учит, как делать не надо. Кто знает, может, чтобы в новом мире по-настоящему полюбить друг друга, мы сначала должны пройти через полное непонимание и разделенность. Я верю, что несмотря на трудности, которые нас ожидают, наш общий марш в изоляцию – это лишь первый шаг на пути к более здоровому, чистому и успешному обществу. А до тех пор обнимите своих близких. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Многочисленные исследования в области сомнологии показали, что правильный и качественный сон – не просто ежедневная потребность человеческого организма. Он – залог физического и психического здоровья. Нарушение сна ведет к таким заболеваниям, как ожирение и диабет, болезням сердечно-сосудистой и нервной системы. Эксперт Юлия Орлова, нутрициолог с медицинским образованием, абсолютно верно подмечает о необходимости здорового сна нормальной продолжительности от 7 до 9 часов нам говорят с детства. Но почему-то сон у нас никогда не в приоритете. В ежедневнике у нас запланировано много дел, но время на сон никогда. И именно сном мы жертвуем, когда надо сделать что-то срочное и важное. Например, сдать вовремя проект или подготовить отчет. Режим питания, движение и сон – это базовые вещи нашего хорошего самочувствия. Питание насыщает, движение дает энергию, а сон задает ритм всем обменным процессам. Остается добавить, что сон гораздо важнее для налаженной работы всех процессов в организме человека и нормализации его веса, нежели многочисленные диеты. Без здорового, полноценного сна диета просто перестает работать.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: У моего народа даргинцы богатый запас пословиц. Даргинские пословицы, как и русские, делятся на различные группы. О родине, о семье, о труде, о смелости, о честности и о дружбе. Пословицы интернациональны. Несмотря на различия характеров, традиций, обычаев и даже географии проживания русского и даргинского народа, в пословицах общий смысл. Халмагдеш арцлис асес вирар. Дружбу за деньги не купишь. Халмагдеш арцлис асес вирар.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» – натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Диалог FM. Все время по делу.

0: Личный коуч.
1: Раньше из каждого утюга говорили, что, мол, для похудения важно заниматься физкультурой и соблюдать диету. Однако исследование доказывает, что физические упражнения не являются средством для потери веса. Это полезный вклад в свое здоровье, но он не имеет ничего общего с похудением. Самый важный фактор в избавлении от лишнего веса – это диета. Важно то, что вы едите. Эта аналогия имеет прямое отношение к личным финансам. Точно так же, как существуют две общепринятые идеи похудения – спорт и диета, есть также два фундаментальных метода для экономии денег – урезание расходов и увеличение дохода. Но мы уже убедились – вес не уйдет только от занятий спортом. Нужно правильно питаться. С деньгами точно так же. Сокращение расходов не сделает вас богаче, однако на эту тему издается множество книг и пособий. Сокращение затрат имеет две проблемы. Первая – минимальная результативность. Результат примерно такой же, как и потеря веса при занятиях спортом и неправильной диете. Вы сбросите несколько килограммов, и на этом вес встанет. То же самое с денежными накоплениями. Вы урежете часть расходов, и ваши финансы будут пребывать в состоянии стагнации. Вторая проблема. Человеку с низким доходом вообще нечего урезать. Сама идея сокращения расходов, конечно, правильная. Важно следить за тем, чтобы вы не тратили деньги на всякую ерунду. Основная энергия должна быть потрачена на зарабатывание денег, а не на урезание расходов. Если у вас не так много сбережений, значит, нужно сосредоточиться на увеличении дохода. Начинайте инвестировать, когда подкопите достаточно денег. Иными словами, сбережения для бедных, инвестиции для богатых. Тенденция такова, что с возрастом следует обращать внимание на разные возможности вложений, и чтобы доходность от инвестиций постоянно росла. Копите сбережения, пока молоды, а инвестируйте в зрелом возрасте.
0: Личный

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Озеро Казяной Ам является одним из самых больших и глубоких на Северном Кавказе. Находится на высоте 1869 метров. Средняя глубина – 72 метра. Находится озеро на границе Ботлихского района Республики Дагестан и Веденского района Чеченской Республики. Уникальные физические свойства воды озеро Казяной Ам известны со времен Советского Союза. Так называемая тяжелая вода хорошо подходит для занятия греблей, так как создает большое сопротивление для весел. Спортсмены, занимавшиеся в такой воде, чувствовали себя гораздо увереннее на соревнованиях. Поэтому в советское время на берегу Казяной Ам выросла всесоюзная тренировочная база. Достопримечательностью озера является особый вид форели, обитающий только в озере Казяной Ам и получивший название в науке эйзенамской. Эйзенамская форель – узкоареальный эндемик, занесенный в Красную книгу России. В декабре на озере начинается процесс замерзания. Полностью замерзает Казяной Ам в январе-феврале. К марту толщина льда достигает 50-70 см. Озеро Казяной Ам является одним из самых красивых мест. Окружающий его лес и вода, переливающаяся бликами на солнце, создают неповторимые пейзажи.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Когда вы всерьез настроены на успех, первый шаг – это отказаться от привычки смотреть на других и их достижения. Так легко попасть в ловушку сравнения, взглянуть на чьи-то победы, стиль жизни, темп работы и подумать, почему я еще не достиг того же. Но правда в том, что каждое мгновение, которое вы тратите на наблюдение за чужим успехом, вы теряете для того, чтобы создавать собственный. Ваша энергия уходит на чужие успехи, вместо того, чтобы направлять ее на собственное развитие. На самом деле сравнение – это отвлечение. Оно ослабляет вашу сосредоточенность. А когда вы фокусируетесь на себе, вы находите свой путь и выстраиваете свою уникальную реальность. Успех не рождается из сравнений с другими. Он приходит от ясности, дисциплины и упорного труда, который вы вкладываете в собственные цели. Суть в том, чтобы перестать гнаться за чужими графиками и начинать следовать своему. Как только вы откажетесь от этой постоянной гонки за чужими достижениями и сосредоточитесь на своих собственных, жизнь начнет меняться. Это не просто разговор о самодисциплине. Это вопрос внутреннего спокойствия и уверенности в том, что ваш путь и ваши цели важны. Возможно, стоит задать себе вопрос, что отличает людей, которые зависимы от чужих успехов, от тех, кто идет своим путем и строит свою жизнь. Когда вы осознаете, что ваше счастье и успех не зависят от того, что делают другие, ваш взгляд на мир меняется. Когда вы сосредотачиваетесь на собственном пути и верите в свою ценность, ваши действия становятся более последовательными и направленными. Вам не нужно искать разрешения или ожидать подтверждения извне. Вы должны заявить себе, что вы хозяин своей судьбы. Вы уже обладаете всем необходимым, чтобы идти своим путем. Когда я думаю о том, что отличает успешных людей, то понимаю, что их секрет заключается не в том, чтобы следовать за кем-то или за чем-то, а в умении слушать свой внутренний голос. Они не задаются вопросами «а что если?» или «а возможно ли это?». Они идут своим путем, веря, что их цель единственная правильная. Думайте о себе как о центре своей вселенной. Эта мысль, несмотря на свою простоту, имеет огромное значение. Пока вы не поставите себя в центр, пока не будете уверены в своей ценности и в своих амбициях, ничего не изменится. Как бы вы ни стремились к успеху, этот успех не появится, пока не начнете слушать и действовать на основе своего внутреннего мира. Прекратите сравнивать себя с другими. Прекратите смотреть в сторону и думать, что успех других как-то связан с вашим собственным. Сосредоточьтесь на том, что действительно имеет значение, на своих целях, на своем пути и на своих мечтах. Самоуверенность – это та основа, на которой строится вся жизнь, особенно если вы хотите достичь великих результатов. Сомнения и страхи – это не признаки слабости, а нормальная часть пути. Но тот, кто верит в себя, тот, кто не позволяет сомнению управлять его действиями, преодолевает эти страхи. Он не ждет, пока внешний мир скажет ему, что он достоин успеха. Что важно здесь понять, так это то, что вера в себя – это не временное состояние, не чувство, которое возникает и исчезает. Это ежедневный выбор. Каждый день мы выбираем верить в себя или сомневаться, и чем чаще мы выбираем верить в себя, тем легче нам преодолевать любые препятствия и двигаться к цели. В этом смысле вера – это не то, что просто появляется, а то, что мы активно развиваем. Это привычка, которая становится основой для всех наших действий. Могу ли я спросить вас, верите ли вы в то, что способны на большее? Если ответ «да», то действуйте. Будьте уверены в себе не только в словах, но и в действиях. Планируйте, стройте, двигайтесь, как человек, который уже достиг того, чего хочет. Верьте в себя прямо сейчас, потому что вся сила вашего успеха скрыта за этой верой. Не ждите, когда все сложится само собой. Откройте для себя дверь, которая ведет к успеху, и сделайте шаг, который откроет вам новые возможности. Ваша жизнь и ваше будущее находятся по ту сторону веры. Когда вы точно понимаете, чего хотите, весь ваш ум и все ваши действия начинают двигаться в одном направлении. Мир вокруг вас вдруг становится более понятным. Вы начинаете видеть возможности, а отвлекающие факторы теряют свою силу. Когда цель ясна, появляется фокус. С фокусом приходит импульс, а с импульсом — движение вперед. Это как река, которая, имея свое русло, течет уверенно и мощно. Тот, кто знает, чего хочет, может обойти все препятствия и двигаться к своей цели, как река преодолевает камни на своем пути. Не бойтесь ставить большие цели, лучше бояться жизни без них. Когда кажется, что все рушится, ваши цели придадут вам силу и дисциплину. Это станет вашей внутренней картой, которая поможет не потеряться в хаосе. Жизнь не вознаграждает тех, кто держится за устаревшие привычки или зафиксированное мировоззрение. Она вознаграждает тех, кто не перестает учиться, кто гибко адаптируется и постоянно стремится к улучшению. Неустанное стремление к развитию, обучение на каждом шагу, способность принимать ошибки и превращать их в уроки — все это ключевые компоненты успеха. Мир меняется, и если вы будете цепляться за старые привычки, отвергать новые возможности или не готовы адаптироваться, вы рискуете остаться позади. Это касается всех сфер жизни, от работы до личных отношений. Нужно понимать, что успех — это не состояние покоя, это движение, постоянное движение вперед. Необходимо учиться, развиваться и не бояться новых знаний, новых опытов, новых взглядов. Иногда это может быть нелегко, и вам нужно будет выйти из зоны комфорта, которая всегда так уютно нас держит. Но комфорт — это не то, что поможет вам стать лучше. Напротив, он будет сдерживать ваш рост, обманывать вас, заставляя думать, что все хорошо, что можно остановиться и больше не стремиться. Ваша задача — не быть довольным тем, где вы находитесь сейчас, а стремиться к большему. Только те, кто способен смотреть на каждый день как на возможность учиться, быть открытым для изменений и адаптироваться к новым условиям, могут по-настоящему добиться успеха. Рынок всегда будет выбирать тех, кто умеет меняться, и чем быстрее вы это поймете, тем быстрее будете двигаться к своим целям. Без страсти каждое начинание будет казаться пустой тратой времени. Когда же она присутствует в вашей жизни, все меняется. Страсть делает каждое утро важным, каждый шаг уверенным, а каждое испытание — частью большого пути. Это не просто желание чего-то, это желание действовать, стремиться, двигаться вперед, преодолевать и преобразовывать мир вокруг себя. Неважно, какие вызовы стоят перед вами. Их может быть множество, от личных до профессиональных, и, возможно, они кажутся непреодолимыми. Но если вы найдете свою страсть, то любые препятствия превратятся в точки роста, а не в тупики. Страсть — это не случайность, не случайно возникающая эмоция. Это выбор. Это то, что вы можете развивать, взращивать и культивировать. Когда вы находитесь в поисках своего призвания — важно быть готовым к тому, что путь будет не всегда легким. Страсть не всегда приходит с первого раза. Она требует усилий, проб и ошибок. Бывает, что нужно потерпеть несколько неудач, прежде чем вы найдете то, что действительно наполняет вашу душу. Но как только эта искра зажигается внутри вас, нужно крепко за нее ухватиться и идти дальше, не оглядываясь. Когда вы будете действовать из глубокого желания и стремления, ваш мир изменится, все будет возможно. Вы не будете просто существовать, вы будете жить полной жизнью, и люди будут замечать это. Норман Винсент Пилл, который пропагандировал идею позитивного мышления, понимал эту истину в глубину. Он учил, что позитивное мышление – это не наивность или слабая вера в чудеса. Это инструмент, который помогает справляться с трудностями, находить силы даже в самых сложных ситуациях. Когда мы фокусируемся на возможностях, а не на препятствиях, мир вокруг нас меняется. Мы начинаем воспринимать неудачи как часть процесса, как возможности для обучения, а не как конец пути. И в этом заключается сила, умение увидеть в каждой трудности шанс для роста. Когда мы выбираем думать позитивно, мы не игнорируем проблемы. Мы учимся видеть их как временные препятствия, которые можно преодолеть. Позитивное мышление не означает, что нужно закрывать глаза на реальность или избегать боли. Напротив, это способность сталкиваться с трудностями с верой в себя и свои возможности. Важнейший аспект позитивного мышления – это способность влиять на свою реальность. Наши мысли не пассивны. Они имеют огромное влияние на наши решения, действия и, как следствие, на то, что происходит в нашей жизни. Мы начинаем притягивать тех людей, кто разделяет нашу энергию, открываем двери, которые бы были закрыты, если бы наш настрой был полон сомнений. Тем не менее, важно понимать, что позитивное мышление – это не магия. Оно не делает жизнь легкой и не убирает все препятствия на вашем пути, но оно помогает смотреть на эти препятствия не как на неприступные стены, а как на ступени, которые можно преодолеть. В конце концов, это именно ваши мысли, ваша вера в себя и свои возможности, которые позволяют вам двигаться вперед, несмотря на трудности. Мир, в котором мы живем, реагирует на нашу энергию. Чем больше вы верите в успех, тем больше возможностей он вам принесет. Начните создавать свой мир уже сегодня, действуя на основе уверенности в себе и своей способности достигать целей. Вы – архитектор своей жизни, и каждый шаг, который вы делаете, приближает вас к воплощению вашей мечты.
0: Мысли вслух.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Правительство подготовило новую программу кредитования малого и среднего предпринимательства на текущие цели. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. Ее лимит – 150 миллиардов рублей, а ставка будет приравнена к ключевой. Для поддержки малого и среднего предпринимательства, напомнил Новак, в полную силу продолжают работать зонтичные поручительства. С начала года заключено 6,4 тысячи договоров почти на 50 миллиардов рублей.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Ты когда-нибудь чувствовал, что время ускользает от тебя, как песок сквозь пальцы? Целые годы потрачены на погоню за чем-то, что так и не пришло. Двери, которые закрылись слишком рано. Мечты, оставленные незавершенными. А что, если я скажу тебе, что ничто из этого не было напрасным? Что, если Вселенная записала каждое мгновение, каждую трудность, каждую кажущуюся ошибку, чтобы затем вернуть все это тебе в еще более мощной форме? Может показаться, что это иллюзия. Но это не так. То, что вот-вот произойдет в твоей жизни, может полностью изменить твой взгляд на прошлое. Карл Юнг, один из величайших мыслителей нашего времени, открыл глубокий принцип. То, что ты отрицаешь, подчиняет тебя. То, что ты принимаешь, трансформирует тебя. Ты готов узнать, как годы, которые ты считал потерянными, вот-вот вернутся к тебе с новым смыслом, о котором ты даже не мог себе представить. Задумайся на мгновение. Сколько раз ты жалел о несбывшихся возможностях? О работе, от которой отказался, побоявшись риска. О разорванных отношениях, смысл которых понял слишком поздно. О времени, потраченном на тревоги, мешавшие твоему развитию. Человеческий разум склонен воспринимать эти моменты как неудачи, как безвозвратно утраченные возможности. Но эта точка зрения всего лишь иллюзия. Юнг оставил нам потрясающий урок. Время никогда не теряется по-настоящему. Прошлое — это не груз, который нужно тащить в настоящее, и не цепь, мешающая двигаться вперед. Это скорее невидимый архив, резервуар опыта, который Вселенная использует с точностью, чтобы направить тебя к тому, кем ты предназначен стать. Каждая трудность, каждая кажущаяся ошибка, каждая закрытая дверь — это не наказание, а подготовка. То, что когда-то приносило тебе боль или разочарование, со временем раскрывает свою истинную цель. Та токсичная связь, которая оставила тебя с эмоциональными шрамами, она научила тебя осознавать свою ценность и больше не соглашаться на отношения, которые не питают твою душу. Та ненавистная работа, казавшаяся пустой тратой энергии. Она дала тебе навыки, которые, даже если ты этого пока не осознаешь, однажды станут основой для чего-то великого. Те ошибочные пути, которые, казалось, уводили тебя в сторону, они вели тебя именно туда, где ты должен быть сегодня. Вселенная ничего не забывает и не тратит впустую. Когда ты меньше всего этого ждешь, то, что ты считал потерянным, начинает возвращаться к тебе. Не в той же форме, но трансформированное, обогащенное, готовое к осознанию с новой глубиной. Но самый главный вопрос – будешь ли ты готов принять это? Карл Юнг говорил о синхроничности, загадочном явлении, когда, казалось бы, случайные события оказываются связанными глубоким смыслом. Сколько раз ты думал о человеке, которого давно не видел, и вдруг получал от него сообщение, или оказывался в нужном месте в нужное время, встречая возможность, словно созданную специально для тебя? Это не просто случайность, это отражение более глубинного процесса. Когда ты готов принять то, что когда-то посеял, Вселенная начинает выстраивать вокруг тебя события, возвращая тебе потерянное в новом, преобразованном виде. Разорванные связи могут возродиться, но с другим смыслом. Закрытые двери могут неожиданно открыться. То, что казалось окончательной потерей, может вернуться как еще большая возможность. Вселенная ничего не забывает. И когда наступает нужный момент, она возвращает тебе то, что принадлежит тебе, но в форме, соответствующей твоему новому уровню. Пять принципов возвращения времени. Первое. Превращение ран в силу. Каждая боль, разочарование и испытание оставили в тебе нечто ценное – устойчивость, способность выдерживать удары и идти дальше – осознание, понимание себя и окружающего мира на более глубоком уровне. Мудрость, умение извлекать уроки из прошлого, а не застревать в нем. Когда ты начинаешь смотреть на свой опыт иначе, препятствия перестают быть ограничениями и превращаются в трамплины к новым возможностям. Когда ты принимаешь свою боль и превращаешь ее в силу, ты перестаешь быть заложником прошлого. Раны, которые раньше причиняли тебе страдания, становятся частью твоего опыта, но больше не управляют тобой. Они превращаются в источники внутренней устойчивости и осознанности, позволяя тебе двигаться вперед без страха повторить ошибки. Каждый раз, когда ты сталкиваешься с трудностями, у тебя есть выбор – воспринимать их как тяжелый груз или как ступень к новому уровню. Разочарование учит тебя не зависеть от ожиданий, а неопределенность, доверять себе и своему пути. Второе – возвращение забытых связей. Люди, идеи, события, которые когда-то исчезли из твоей жизни, могут вернуться с новым смыслом. Старый друг может неожиданно предложить тебе что-то ценное. Возможность, от которой ты когда-то отказался, может вернуться в новой, более подходящей форме. Идея, заброшенная много лет назад, может наконец-то обрести пространство для реализации. Ничто в твоей жизни не происходит просто так. Когда связи обрываются, кажется, что это навсегда. Но жизнь устроена иначе, она циклична, и многое из прошлого может вернуться, когда ты будешь к этому готов. Некоторые люди уходят, чтобы освободить место для новых встреч, а затем возвращаются, уже измененные, и ты тоже уже другой. Старые друзья могут появиться в нужный момент, предложив поддержку, понимание или даже возможность, о которой ты и не думал. Решения, которые когда-то казались ошибками,

0: счастье, внезапное появление новых возможностей, таланты, о которых ты забыл, или навыки, казавшиеся бесполезными, могут вдруг обрести цель. Возможно, навык, который ты развивал без конкретной цели, станет ключевым в твоем новом проекте. Или опыт, который казался бессмысленным, окажется именно тем, что нужно для твоего карьерного роста. Эти возможности не новые, они результат долгого процесса, который шел за кулисами. Часто мы недооцениваем свой опыт и забываем о талантах, которые когда-то развивали. Но ничто не исчезает бесследно. Все знания, умения и навыки, даже если они казались ненужными, могут неожиданно найти свое применение. То, чему ты когда-то учился из любопытства или просто ради удовольствия, может внезапно стать ключевым элементом в новой главе твоей жизни. Навык, который ты развивал без конкретной цели, может неожиданно привести к кардинальным переменам в карьере. Ты можешь не видеть, как твои усилия складываются в единую картину, но в определенный момент все кусочки мозаики сходятся. Тогда ты понимаешь, ничего не было напрасно. Все, что ты когда-либо изучал, пробовал, переживал, имело смысл, и теперь это начинает работать на тебя. Четвертое. Перестройка времени. Ситуации, которые раньше казались невозможными, вдруг становятся достижимыми. Вещи начинают идти легче, препятствия исчезают. Все будто само собой складывается благоприятным образом. Происходит согласование твоего внутреннего состояния с твоим предназначением. Это не магия и не случайность. Это результат того, что твое внутреннее состояние наконец-то синхронизировалось с твоим путем. Ты больше не борешься с течением жизни, а движешься в согласии с ним. Когда ты находишься в гармонии со своим предназначением, время перестает быть врагом, оно становится твоим союзником. Пятое. Настоящее как точка возврата. Прошлое больше не тянет тебя назад, и сожаления теряют свою силу. Теперь ты понимаешь, все, что произошло, было необходимо. Ты входишь в фазу, когда начинаешь пожинать плоды всего, через что прошел. Все усилия, которые казались напрасными, дают результат. Все страдания, через которые ты прошел, превращаются в мудрость и внутреннюю силу. Все, чего ты так хотел, но не получил тогда, возвращается к тебе, но уже в более совершенной форме. Ты больше не цепляешься за потерянные возможности, потому что видишь, Вселенная ничего не забирает без причины. Она просто ждет, когда ты будешь готов принять свое по-настоящему. Настоящее — это точка возврата. Но теперь ты уже не тот, что был раньше. Теперь ты знаешь, как правильно воспользоваться тем, что приходит в твою жизнь. Ты готов увидеть свое прошлое иначе. Что если годы, которые ты считал потерянными, на самом деле были подготовкой к тому, что вот-вот вернется в твою жизнь в новой, удивительной форме? Готов ли ты принять их без сожалений, но с осознанием? Вселенная не забывает. Она не отнимает, она трансформирует. Она ждет лишь твоего согласия. Скажи «да». Ничто не потеряно. Все превращается в то, что должно быть. Это послание нашло отклик в твоем сердце. Если да, поделись им с тем, кому оно тоже может быть нужно. Возможно, кто-то прямо сейчас ищет этот знак, эту поддержку, этот ответ. Карл Юнг оставил нам одну из самых глубоких истин. Ничто не теряется окончательно. Все преобразуется. И в тот момент, когда ты меньше всего этого ждешь, прошлое возвращается. Не для того, чтобы повториться, а чтобы открыть перед тобой еще более великое будущее.
1: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бакни. Село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение сельсовет Сутбукский. Ближайшие населенные пункты – Хуршни и Куркимахи. Аул первоначально располагался к северо-западу от хребта Лес и назывался Ника-Гумекала. Причина переселения на нынешнее место неизвестна. Также неизвестна причина переименования села. Одни утверждают, что на месте прежнего расположения села водилось много змей. Другие называют боязнь нападения внешнего врага. В местности старого аула есть родник, который раньше называли Душмана-Гуниц – родник врага. Бакнинцы вели упорные бои с жителями соседних сел Сутбук и Шуркли, отстаивая свои земли. В селе есть кладбище, где покоятся бакнинцы, павшие в этих стычках. Это кладбище Хважала Хябри, и расположено оно в местечке, невидимом из села Шуркли.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: У одного учителя был ученик, любивший философствовать и считавший себя ищущим. Однажды, когда тот был занят мыслями о Боге, к нему обратился нуждающийся, прося помощи. Ответив «Бог поможет», ученик продолжил свои размышления. Бедняк пошел искать помощь дальше и встретил другого человека, который сам предложил ему помощь. Об этом случае узнал учитель и сказал ученику: «Да, ты был прав, что так напряженно искал Бога. Ведь в тот момент Его не было в твоем сердце, раз в нем не откликнулась Его любовь. Знай же, что в это время Он и Его любовь гостили у человека, оказавшего бедняге помощь. Пойми, только тот, кто не отворачивает своих глаз, не закрывает своего сердца и не зажимает руку в кулак, видя нужду человека, не закрывает ушей, видя плач и мольбу о помощи, только тот может глазами и ушами сердца услышать его весть, воспринять его дар и познать его».
1: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. У меня в гостях Тимур Турлов, основатель компании Freedom. Тимур, спасибо большое, что пришли.
2: Привет.
1: Большинство людей, которые нас сегодня смотрят, задаются вопросом вообще, что делать, куда вести свой бизнес, как не потерять деньги, в какой валюте держать деньги, куда инвестировать, вообще на чем зарабатывать в сегодняшнем мире. Отсюда первый вопрос, с которого хочется начать. О чем думает ваша голова в сегодняшних реалиях, в сегодняшнем вот этом переменчивом мире?
2: Я думаю об экосистемах и о больших данных и о том, как вообще рынки меняются, потому что все так быстро происходит. То есть эта неопределенность, она точно будет еще больше. То есть такое ощущение, что это самое начало каких-то вообще больших перемен, которые происходят. И это вот такая вот новая технологическая революция, которая происходит, которая на самом деле вместе с которой и политическая неопределенность большая грядет, так или иначе. То есть помимо, наверное, там всех приключений, которые мы наблюдаем в целом, как бы и военный конфликт, и напряженность, там популистские политики, которые приходят к власти практически везде, там в разном типажом, где-то становится чуть больше прагматизма, где-то становится чуть больше популизма, но технологии настолько быстро и сильно все переворачивают, что, казалось бы, что те вещи, которые вообще очень долго, не знаю, столетиями строились, стояли как огромное такое здание, и казалось, что это совершенно вечная тема, а потом полгода проходит, ее просто нету. То есть, у тебя была какая-то огромная доля рынка, например, а через полгода ее нету. То есть, и никогда раньше так быстро вещи не происходили. То есть, цифровизация, она на самом деле позволила огромное количество вещей ускорить. То есть, ты можешь потерять всех своих клиентов за одну неделю. И такого раньше тоже не происходило. Даже чисто технически было невозможно. То есть клиенты должны были, не знаю, там, прийти, расторгнуть с тобой какие-то договора, на, там, не знаю, деньги забрать, подождать чего-то, там, в очередь, в конце концов, выстроиться. А сейчас вот, в современном цифровом мире оно может происходить абсолютно мгновенно. То есть ты можешь приобрести гигантское количество клиентов очень быстро, и потерять тоже можешь очень быстро большое количество клиентов. И вот мы не до конца адаптировались к этим скоростям, мы не до конца адаптировались к тому, сколько всего, какие вещи вообще можно делать, потому что вот это вот ускорение, оно очень хорошо в финансовом секторе видно. Но финансовый сектор вообще он большой во всем мире, особенно в развитых странах, он прям там какую-то очень такую заметную часть ВВП занимает. То есть мы, не знаю, там больше 10% ВВП зачастую тратим на то, чтобы вот оказывать финансовые услуги. То есть у нас больше 10% вообще всех ресурсов тратится на перераспределение, там иногда 20% ресурсов. Это правда очень много. И такое ощущение, что вот эти банки, они становятся сейчас, могут стать значительно эффективнее. Они могут значительно быстрее, дешевле и точнее принимать решения, делать операции какие-то. И, с другой стороны, на банки с каждым годом наваливается все больше и больше и больше и больше и больше и больше каких-то несвойственных обязанностей. Они должны быть и, там, и налоговым инспектором, и финансовым контролером, и следить за соблюдением, не знаю, там, санкционного режима или еще каких-нибудь вещей. То есть вот этот вот функционал совершенно для финансовых организаций раньше невозможный и несвойственный, он постоянно увеличивается с каждым месяцем, на самом деле. Когда регулятор приходит и говорит, а мы хотим еще вот это, а вот это, а вот это, а вот это мы хотим каждую секунду от вас получать информацию. В таком-то объеме. А мы хотим прямое подключение к этим базам. Мы хотим знать, что происходит с клиентом вот сразу, когда что-то произошло. А отправьте нам вот эти данные, сделайте вот это. Вот это вы сами должны найти, а если не найдете, мы вас накажем. Но удивительным образом у тебя при автоматизации вот и тех, с одной стороны, сумасшедшего увеличения эффективности в секторе, который происходит. А мне кажется, мало секторов пережили такую масштабную трансформацию, чтобы там произошло такой рост высокой производительности труда, как в финансовом секторе, но, с другой стороны, они не становятся ни меньше людей, ни меньше расходов, и зачастую даже операции не становятся сильно быстрее именно из-за того, что они обрастают какой-то тонной просто регуляторной нагрузки на них. И, с другой стороны, правительство очень сильно понимает, что, они не могут эту работу выполнять, а банки могут. И очень, и проще всего, и логичнее всего заставлять работать тех, кто, собственно, может.
1: Я постоянно слышу такие вот заголовки, вот эти хайлайты про то, что бизнес будет за счет ИИ автоматизирован, там, оптимизирован и так далее, и так далее. Но когда я фактически задаю вопрос бизнесу, говорю, а вы вообще в бизнесе как-то это применяете вот так, чтобы явно? Пока что не было еще ни одного ответа, да, мы это делаем вот тут, вот тут, вот тут. Вы в своей компании каким-то образом применяете технологии так, чтобы вот не просто люди пользуются вместо поисковика, а как-то на практике более явно?
2: Смотри, во-первых, это потрясающе. Я начну с себя самого. Это потрясающий инструмент для принятия управленческих решений. В чем управленческие решения? Это вообще про то, что ты должен разбираться в каких-то вещах, в которых ты не всегда являешься лучшим специалистом. И, ну, то есть к тебе приходят коллеги и говорят, вот надо сделать так и так. Или ты им говоришь, вот я хочу сделать так и так. Что вы думаете об этом? Они тебе говорят, нет, вот так нельзя сделать, так нельзя сделать, вот так нельзя. Я начал ChatGPT использовать, во-первых, как second opinion практически на любое...
1: Критическое мышление такое, да?
2: Да. Если мне что-то кажется не очень логичным в ответах моих сотрудников, я могу очень быстро, буквально на совещании, буквально в течение 15 секунд получить какое-то second opinion на эту тему и спросить, а вообще вот так можно или нет? Не факт, что это будет очень качественный ответ, но если ChatGPT однозначно согласится с моими сотрудниками, то, скорее всего, мы эту тему закроем, как минимум на какое-то время. Или я попробую переформулировать вопросы перед сотрудниками и перед моделью. Но если ChatGPT в ответ мне ответит что-то совсем не то же самое, что сказали мои ребята, то я однозначно отправлю этот вопрос на доработку. И меня удивляло, насколько разные задачи можно было кидать, начиная с того, что, ну, не знаю, там, ребят приходят защищать какой-то бюджет. То есть тебе какие-то вещи кажутся странными. Ты можешь, не знаю, сфоткать экран просто с своим телефоном, экран своего ноутбука, где они тебе презентацию показывают, и спросить, слушай, а вот что является вообще как бы неким индустриальным эвериджем там, по строительству 1 километра? И пытаться понять, ну, то есть мы вообще как бы там насколько их average, он
1: близкий
2: к тому, что к этому. Можно очень быстро сказать какие-то штуки. Вот они говорят, вот мы 1 километр будет стоить столько-то прокопать. Я говорю, слушай, окей, хорошо, а сколько его лопатой будет стоить прокопать? Ну, у вас же есть какая-то крайность, да? То есть мы всегда, я в бизнесе пытаюсь нащупать лимиты. То есть, ну, наверное, точно никак не может стоить дороже, чем лопатой. А дальше давайте смотреть там, насколько дешевле получится. И я вот один из там вопросов прикольных, который самому посчитать довольно хитро, ты можешь ему сказать, вот я хочу как бы вырыть траншею такой-то длины, такой-то ширины, такой-то глубины, вот силами рабочих со средней зарплатой в соответствии с трудовым законодательством, сколько рабочих понадобится, какая у них будет производительность труда, и сколько мне обойдется себестоимость там километра, если мы отправим людей копать лопатой. Прикольно, что ответ на такой вопрос можно получить реально очень быстро. Ну, то есть он посчитает среднюю производительность твоего рабочего, как бы подставит в твое уравнение, ты ему диктуешь 15 секунд какого-то текста, он как бы решает тебе задачу и говорит, ну вот, типа, вот, не знаю, там, будет стоить 1000 баксов. А тебе понадобится, там, не знаю, в 20 рабочих они будут копать день. Ну, или там один рабочий будет 20 дней копать эту же самую траншею. Я очень часто использовал его для споров с своими юристами. Когда юристы мне приходили и говорили, вот здесь надо регистрировать новую компанию. И вот потому-то. Вот обязательно иностранную. В этом случае ты сэкономишь на налогах. Я переформулировал иногда вопросы, выяснял, что никакой разницы нету. Что они просто очень привыкли делать вот так, они делают это там условно для, там, для резидентов одной страны, а там, в моем случае для резидента Казахстана это вот, ну, условно говоря, нет никакой разницы. То есть я могу там казахстанскую компанию для этого использовать и сэкономить, не знаю, там, 10 тысяч долларов в год на обслуживание новой компании, которую мы создадим для этого. Я же не эксперт, не на самом деле, там, в каком-то там европейском или американском законодательстве, но задавая конкретный вопрос, можешь сказать, есть как бы, давай разберем преимущества и недостатки. Вот так идем и вот так. Какие налоги будут в этом случае, какие налоги будут в этом случае? И ты получаешь, правда, профессиональную консультацию, за которую с тебя любой уважаемый юрист взял бы, ну, минимум 1000-3, сказал бы, что он 2 часа ее готовил для тебя, даже если он очень быстрый, вообще как бы бодрый, и всего 1500 долларов в час берет, то все равно у него заняло бы какое-то количество времени. Как бы ChatGPT даст тебе более точное заключение за 15 секунд почти бесплатно. Мне на выходных надо было взять из базы, сделать специфическую выгрузку. У меня были к ней доступы, но я, собственно, разучился. Я когда-то учился SQL писать запросы. А там получалось так, что там, ну, как бы в Excel-чике это свести я не знал как. Ну, ты кидаешь ему как бы вот свой файлик с куском базы, который тебе надо обработать, и говоришь, слушай, я хочу вот, чтобы посчиталась такая вот табличка. И она берет и считается. То есть тебе не надо знать, как писать запрос. Тебе не обязательно знать SQL, тебе не обязательно какие-то макросы изучать. Ты даже можешь не знать формулы в Excel. Сам все посчитает. Просто скажи ему, что тебе надо, на самом деле, из этой таблицы взять. Ну, юристы наши фигачат и используют LLM-модели, причем, ну, как бы специфические, как правило, специально обученные на определенных базах. Они там не сильно дороже стоят, чем ChatGPT, при этом гораздо точнее просто за счет того, что они лучше обучены на определенном законодательстве. Я не знаю, вот мы недавно совсем ругались с одной компанией, и у меня команда вся прибежала, вот давайте им заплатим, они сейчас подадут на нас суд, а у нас будет слабая позиция. Ну, я первое, что я сделал, я описал кейс ChatGPT, вот что в Норвегии будет, если мы, например, вот у нас будет рассудебное разбирательство вот по такому-то вопросу. И он мне честно говорит, что вот, скорее всего, там будет возмещены судебные издержки, там сам договор заставлять исполнять не заставит. Как бы вот там таких-то прецедентов значительно больше.
1: А мне интересно, знаете, ваше мнение на тему стороны того, что вы все равно смотрите и со стороны того, как большие компании борются, и там довольно плотно наблюдаете за тем, что происходит там на фондовых рынках. Почему сейчас у государств такой большой акцент, и почему государствам важно занять какую-то крепкую позицию относительно вот всего, что связано с условным искусственным интеллектом, да? Почему там, например, сейчас, там, когда два дня назад даже рынки обвалились довольно сильно на новости про это там DeepSeek. Почему это имеет такую важность для стран?
2: Казахстан тоже сейчас занимается разработкой своей там LLM-модели. Угу. Мне тоже поначалу было непонятно, зачем нам своя LLM-модель.
1: Если... Можем использовать чужую, платить деньги, пожалуйста.
2: Ну да, то есть есть куча там open-source-ных решений и так далее. И ну странно предполагать, что ты прям сделаешь какую-то модель прям сильно-сильно-сильно ну, круче, да. чем ребят, в которых уже вложили какие-то прям миллиарды-миллиарды.
1: И они много лет уже сидят этим занимаются.
2: Да, при этом вот выяснилось, что даже так, как бы, что даже это не совсем точно работает. Знаешь, это похоже чем-то вот на собственный процессинг в банке. Сори за аналогию, очень странную. Основное количество банков, они вот функционал по открытию карточек, закрытию карточек, обработке транзакций, лимитов, они их аутсорсят, и есть какие-то интеграторы, которые им дают, грубо говоря, там отдельный этот процессинг.
1: Так.
2: А крупные банки его покупают и настраивают. Ну, то есть у тебя всегда есть выбор между неким аутсорсом какого-то решения и своим собственным решением. Угу. У собственного решения есть ну, ряд преимуществ. Ряд преимуществ заключается в том, что ты, во-первых, можешь делать какие-то глубокие доработки на нем, которые могут быть... вендору твоему не очень интересно, или которые могут для него быть какими-то сложными, за которые он будет чарджить много денег, потому что они там нужны только тебе. Ты можешь в какой-то очереди оказаться на 27-й год. То есть, если у тебя есть своя модель, и ты хочешь ее научить чему-то особенному, у тебя будет такая возможность, то есть такая глубокая кастомизация под какие-то свои нужды, которые ты придумаешь. Когда у тебя есть свой продукт, его легче контролировать, его разработку легче контролировать. Ну, то есть, тебе хочется, чтобы это было быстрее. Ты, в принципе, понимаешь, что делать. А когда у тебя сидит вендор какой-то, ну, то есть на самом деле ты от него очень сильно зависишь по гибкости. Второе, это обработка персональных данных, то есть тебе на самом деле очень важно, чтобы твои данные, которые эта моделька будет обрабатывать, они не оказывались в распоряжении твоих ну, каких-то внешних для тебя сторон. То есть, если государство хочет строить какие-то machine learning модели на больших данных, не знаю, просто, опять же, загрузить все данные, которые оно собрало в рамках оказания госуслуг для того, чтобы потом эти данные анализировать, конечно, им хочется иметь собственный инструмент, чтобы эти персональные данные там, всех своих граждан случайно не передать своему, не знаю, соседу, партнеру, там, кому угодно. Mm-hmm. Потому что это, правда, вопрос национальной безопасности, там, твоих каких-то конкурентных преимуществ, и ты можешь случайно скормить слишком-слишком много всего тому, кому ты не хотел бы, с кем ты не хотел бы этими данными делиться. Мне кажется, что вот эта вот проблема безопасности, проблема кастомизации, они очень важны. Ну, то есть вот там в Назарбаев университет, например, ну, мне кажется, довольно логичную тему сейчас делает. То есть они взяли опенсорсную модель, одну из опенсорсных моделей, не помню какую, и достаточно как бы сильно ее начали дальше джастить, как раз допиливая историю, чтобы она там хорошо как казахский язык понимала. Угу. Он действительно достаточно редкий. Ну, как бы тюркская группа языков, конкретно казахский язык, ну, на казахском языке там, ну, говорит там, ну, не знаю, 20-30 миллионов человек. Не самый распространенный язык в мире. Но тебе же важно, чтобы у тебя качество твоего перевода и вообще качество обработки всех твоих персональных данных на твоем государственном языке было адекватным. И там идти договариваться, условно говоря, с каким-нибудь OpenAI для того, чтобы оно взяло в приоритет, не знаю, там, обучение модели казахскому на казахской дате, чтобы она хорошо понимала контекст, чтобы она хорошо понимала эти вещи. Но это, правда, очень сложно. То есть проще взять какую-то неплохую базовую модель и начать ее потом фокусированно учить на определенном стеке данных уникальных, которые есть только у тебя. Банк прям много ресурсов влил в тренировку нейронок для того, чтобы кейс по комплайенсу решать. То есть у нас в какой-то момент стало 130 комплайенс-офицеров, ужасно долгая обработка всех платежей, ужасно много разных запросов, которые мы постоянно собираем. У нас была мечта, слушай, мы же цифровой банк, почему у нас 130 человек собирает какие-то просто чемоданы бумаг по каждому клиенту и просто, ну, все несчастливы. То есть клиенты несчастливы от того, что это долго, мы несчастливы от того, что это безумно дорого, и тоже долго, и клиенты несчастливы. Ну, то есть какой-то такой бизнес, который всем не нравился. То есть клиентам было дорого, и нам было невыгодно при этом, как бы из-за вот, мы думали, как это оптимизировать можно. То есть понятно, что мы взяли кучу готовых решений, начали потом их тренить на каких-то своих специфических кейсах, чтобы он очень хорошо научился читать определенного рода документы, чтобы он очень хорошо научился понимать и анализировать как бы вещи в определенном контексте. Опять же, там, чат GPT на базовом уровне много чего умеет делать при правильном при правильных промптах. Но когда ты хочешь специально сделать так, чтобы он у тебя из сути договоров понимал, есть ли там риск, не знаю, нарушения каких-то вторичных санкций, то этому лучше модель отдельно дообучать. Вот мы сидели и дообучали, чтобы она научилась решать очень специфическую задачу, которая у нас есть, в том числе и на совершенно разных языках.
1: Да, ну вот это, кстати, уже полностью практическое применение, по сути, внутри бизнеса, да, то есть это же вот как раз то, что я спрашивал, то есть уже не персональное использование, а это конкретная модель, которая повышает эффективность бизнеса, скажем так.
2: Да-да-да, то есть у нас прям есть мечта, что наши комплайенсы будут заниматься чем-то другим, кроме того, что клиенту запрашивать документы, сидеть, потом их читать.
1: Класс, понял. Вернемся чуть назад, хочется откатиться, мы начали про AI и про то, что это сильно меняет мир, но, по сути, у нас... как бы вот эти вот все изменения, они создают ощущение такой кризисности определенной, да, потому что у тебя все быстро меняется, у тебя меняются рынки, меняются бизнесы и все. И если мы возьмем там, не знаю, просто людей, которые работают в найме или людей, которые пытаются делать бизнес, у всех такой вот, скажем так, немножечко недомогание, мне кажется, сейчас. Первый вопрос, да, это как вообще не потерять то, что у тебя есть? Потому что ты видишь то, что меняется все, я не знаю, там, бум крипторынка у людей, безумная фома, тут у тебя курсы валют скачут, тут новый президент пришел, непонятно, какое законодательство будет принимать. Вот когда вы смотрите на все происходящее и на все вот эти вот передряги, задаете ли вы вопросом о том, как вообще не потерять то, что мы построили? Или 99% внимания, они настроены не на то, чтобы вот как не потерять, а на то, как вырасти в каких-то новых индустриях и сферах?
2: Мне кажется, да, это единственный путь. Ну, как для того, чтобы оставаться на месте, нужно бежать. Очевидно. И нет никакого другого способа от этого защититься. То есть очень плохая стратегия обороняться. Нападать всегда лучше, на самом деле. И на рынке нападать лучше, и на, как бы, на отрасль свою нападать лучше. Ну, то есть всегда лучше пытаться что-то расширять, чем что-то защищать. Защищать всегда невыгодно. Но если ты пытаешься остаться там, где ты есть, ты, скорее всего, там не останешься. Почти нет такого способа. Поэтому все равно придется как-то выходить из зоны комфорта, в каких-то новых вещах прям копаться, разбираться, что-то менять. И спрос на людей, которые способны поймать волну, он сумасшедший. Ну, то есть это то, что происходит, это не новые 90-е, это что-то сильно более масштабное, на самом деле. Вот, ну, то есть если там для, не знаю, того же самого постсоветского пространства формирование там первоначального капитала, оно вот было как бы характерно именно для вот этого периода как раз перехода к рыночной экономике, то сейчас такое ощущение, что все вот заново опять будет пересмотрено, и те, кто смогут вот эту вот растущий уровень сложности удержаться как-то на нем, в своей отрасли понимать вот что сейчас, что является наиболее эффективным с точки зрения бизнеса, да, как адаптироваться к этому всему, как наиболее эффективно использовать все инструменты, которые есть, то да, ты на самом деле как-то победитель получает все. То есть вот как Google, там, не знаю, получил свои 70% рынка, вот то же самое будет происходить почти во всех отраслях. С одной стороны, отрасли становятся гораздо более глубокими, то есть там и подрядчиков у Google много разных, но при этом, условно говоря, вот там поиск, он принадлежит глобально там одной компании. Сейчас, опять же, этот рынок начинает перезагружаться. У тебя появляются LLM-модели, они точно так же поделят рынок, и такое ощущение, что будет там лидер какой-то, который заберет свои там 60, не знаю, 70% рынка, будет какой-то 15-процентный, будет длинный хвост. Как с поиском это было? И, конечно, как бы LLM-модели, они поиск тоже каннибализируют в какой-то мере, поэтому Google там тоже пытается активно очень бежать вперед.
1: Ну, да, они одни из основных инвесторов вообще.
2: Неплохо получается, на самом деле, с этим. Я к тому, что здесь, наверное, для вашего бизнеса, Для того, чтобы выжить, пытайтесь расти. Вот в Америке есть замечательная конференция для банковского сектора. Acquire or be acquired. Поэтому поглощайте кого-то или поглощайтесь кем-то. Это вот почти... Короче, нужно быть в движении. Нужно или кого-то, или кого-то пытаться поглотить, или кем-то быть поглощенным. Это гораздо выгоднее, чем как раз пытаться защищать вот какое-то небольшое положение. И понятно, опять же, да, то есть появляются новые инструменты, точно так же, как маркетплейсы появились, породили огромный класс предпринимателей, которые, в общем-то, начали этими инструментами пользоваться. Но это тоже как бы не такое длинное событие в нашей жизни.
1: Оно не больно, оно очень короткое, потому что дальше у тебя, по сути... как бы богатые богатеют, бедные беднеют. У тебя дальше маркетплейс становится тем самым как бы манипулятором определенным, который закручивает гайки и, собственно, катает тебе свои условия. Причем, что самое интересное, если взглянуть вообще там на сегмент, например, малого среднего бизнеса, есть ощущение, что примерно там 10-12 лет назад вот эти вот социальные лифты, они стали очень такими гибкими, да, появился интернет очень активный, появились социальные сети, и ты, создавая любого рода бизнес, ты мог довольно легко промотироваться, привлекать клиентов, то есть у тебя вообще вот эта вот коммуникация с клиентом и доступ к людям, он стал гораздо более простой. Сейчас же такое ощущение, что происходит немного обратный эффект, потому что, с одной стороны, у тебя всего этого много, при этом у тебя гигантская конкуренция, а в реальности ты неэффективен, потому что гиганты, они настолько более богатые, настолько более эффективные, что весь малый и средний бизнес, он просто остается где-то за грани. И есть ощущение, что у тебя как бы шанс того, чтобы преуспеть как-то сильно и вырваться в высшую лигу, ты должен сделать что-то сверхуникальное и как-то очень эффективно либо продаться кому-то, либо вот как-то вот туда выйти.
2: Слушай, это вот точно такая же дилемма. Ну, тут просто, когда начинался интернет, и когда как бы этот adoption начал расти, когда интернет-реклама стала вдруг внезапно эффективной, и ты говоришь о том, что это было легко. Это было легко для тех, кто умел этим инструментом пользоваться.
1: Ну
2: и
1: да,
2: было
1: согласен. Люди смотрели как на AI наверняка же, да? Я сейчас
2: абсолютно. То есть количество людей, которые этим инструментом пользовались, оно все еще было маленьким, и те, кто как бы эту волну поймал, они тогда как бы и взлетели.
1: Конкурентное преимущество большое получили.
2: Потом оно насытилось, понятно, превратилось в некий алый океан. Условно говоря, там такси-агрегаторы вышли и дали возможность огромному количеству людей зарабатывать. А потом это тоже задистраптится все. Ну, там, мне кажется, очевидно. К сожалению, как бы вот рынок такси, он очень большой в глобальном объеме, и он, наверное, будет одним из первых таких больших изменений на рынке труда, когда у тебя самоуправляемое такси.
1: Когда все водители пойдут. Да,
2: когда всем водителям надо будет заняться чем-то другим. Да. На самом деле им точно найдется работа. То есть такое ощущение, что экономика услуг, она правда безгранична, поэтому им не надо сильно переживать. Но условно, то те, кто начали как бы зарабатывать в агрегаторах такси, они, в общем-то, по большому счету зачастую выросли существенно в доходах. Те, кто пришли на маркетплейс, особенно в начале, они тоже выросли в доходах и заработали какие-то вещи. Понятно, когда у тебя этот маркетплейс насыщается, в нем тоже происходит определенная экономическая концентрация между мерчантами и самим маркетплейсом, который доминирует над всеми мерчантами. И в какой-то момент и там уже алый океан. А в искусственном интеллекте и знаниях, например, внедрении искусственного интеллекта в огромный голубой океан сейчас на самом деле. То есть как бы все об этом говорят, никто не умеет им пользоваться. Это же тоже ну, какая-то гигантская ниша для бизнеса. И вообще того, как, помогая бизнесам осваивать, по сути говоря, технологию, известную технологию, просто уча их, на самом деле, внедряем какие-то бизнес-процессы, там консультанты, мне кажется, сейчас могут заработать. Этих консультанты нужны как бы маленькие, большие, там, для микробизнеса, для малого бизнеса, для среднего бизнеса, для крупных энтерпрайзов. И кто-то будет брать, не знаю, там, $10 в час, кто-то будет $1000 в час брать. И это тоже, на самом деле, большой рынок, который сейчас возникнет и тоже исчезнет через какое-то время. То есть вот прикол в том, что не надо сейчас думать, какая новая большая длинная история будет. Их не будет, скорее всего. Mm-hmm. То есть мир будет продолжать ускоряться. То есть у тебя будут вырастать...
1: Маленькие циклы яркие, да?
2: У тебя будут маленькие яркие цифры, если ты в этих маленьких ярких циклах будешь сохранять здравомыслие и как бы достаточно быстро видеть потенциал в каких-то вещах, можно прямо улететь в космос, правда. То есть там не надо быть лучшим. Ну, то есть, чтобы быть богатым человеком, не надо быть лучшим. Это тоже какая-то такая удивительная история. Ты можешь быть человеком там ленивым, слабым, каким-то не очень умным, но, как это, всегда можно сделать хуже. Достаточно на самом деле хоть как-то стараться к этому всему приблизиться и не бояться вот этого, вот понимаешь, не бояться из этой зоны комфорта постоянно выходить, не бояться постоянно что-то пробовать новое, не бояться постоянно рюхаться в какие-то вещи, изучать их, пытаться применять на практике. Я уверен, что здесь вот прям огромное количество ценностей завязано, и детей надо этому тоже учить, чтобы вот как раз, ребята, вы будете в своей жизни, скорее всего, будет очень много профессий.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Российские банки все чаще сталкиваются с проблемой спящих вкладов. Это счета, на которых годами не происходит никаких операций, а владелец отсутствует или не выходит на связь. В таких случаях клиенты могут лишиться своих средств. Они могут быть списаны за обслуживание, либо даже перейти в собственность государства. Об этом сообщил управляющий партнер юркомпании Sakura Legal Даниил Базылев. Он отметил, что доступ к деньгам на таких счетах может быть ограничен или полностью утрачен по ряду причин. Во-первых, банки могут взимать комиссию за обслуживание неиспользуемых счетов. По истечении срока депозита остаток обычно переводится на текущий счет с низкой или нулевой процентной ставкой. Если владелец счета не совершает операций, то банк начинает списывать плату за обслуживание, и баланс может обнулиться. В таком случае банк имеет право закрыть счет в одностороннем порядке, что лишает клиента доступа к его средствам. Во-вторых, проблема может возникнуть в случае смерти владельца спящего вклада. Если наследники не обращаются к нотариусу в течение 6 месяцев или пропускают этот срок без восстановления, то депозит признается выморочным имуществом и переходит в собственность государства. Вклад может быть унаследован как по закону, так и по завещанию. Но без действий со стороны наследников деньги переходят в казну, предупредил Базылев. Чтобы этого избежать, он советует вовремя закрывать неиспользуемые счета и своевременно информировать наследников о лежащих в банке средствах.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Директор Института когнитивных исследований. Член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Даже самые глупые из людей, населяющих нашу планету, невероятно сложны. Например, непонятно, как нам удается вообще хоть какую-то стабильность в голове иметь, учитывая, что мы живем в многозначной и очень противоречивой среде. Более того, она все время меняется, и ее трактовка зависит от контекстов. Этих контекстов очень много. В этом смысле то, что принято говорить про современное положение дел, не такая уж новая вещь. Гигантская скорость этих изменений сейчас. Вообще все поменялось. Дело не в том, что раньше ездили там на козе, на осле, на лошади, а теперь летают на сверхзвуковых самолетах. Дело не в этом, а это смена цивилизации. Вообще мы живем в мире сетей. Существует такое так называемое число Данбора. Это допустимое количество социальных связей, исходя из размеров мозга тех, кто в этих социальных сетях участвует. Ну вот, скажем, у высших обезьян, исходя из их мозга, размер социальной группы, с которой они могут общаться, это 50. А самый ближний круг составляет примерно 3-4 особи. У человека мозг в 3 раза больше. Значит, близких по этому закону должно быть вот 150, а самых близких должно быть 12-15. Теперь посмотрим каждый в свой смартфон или куда ходить. Смотрите, и вы что там увидите? Вы там увидите тысячи связей, и это реальные люди. Мы с ними на самом деле находимся в общении. Вот у нас наши сети это выдержат? Мы находимся в ситуации возможного и близкого обвала вообще всего. Мы имеем дело с гиперсетями в мозгу, с гиперсетями в социуме. Они рвутся и перестраиваются. Дети уже с другими мозгами. Это, конечно, в кавычках, потому что биологически какой есть, такой есть. Но мы рождаемся с определенной структурой, и она строится все время. Я повторяю, она строится вот сейчас, пока мы разговариваем. Дети, родившиеся в другую технологическую эпоху, имеют другой мозг. Другая сеть. Понимает другой тип связей. Итого, вокруг нас находится совершенно другой мир. Он текучий, он прозрачный. Он не прозрачный в смысле, мы же понимаем, что про нас все всем известно. Я думаю, это не стоит объяснять в этой ситуации. Все гаджеты, которые при вас есть, поставляют о всех нас очень дробную информацию, включающую то, что вы ели на завтрак и какие туфли вы носите. Это сверхбыстрый мир, это гибридный мир, он давно уже гибридный, и он мерцает в том смысле, что непонятно, то, что мы говорим сегодня, это то же самое, что было вчера, и что будет завтра, или это только слова совпадают. Цифровой мир более-менее автономно живет. Интернет вещей, сети организуются как хотят. Когда говоришь со специалистами уровня, скажем, Сколково, что я время от времени делаю, то я там такие вещи слышу, что на публику это вообще говорить нельзя. Когда они говорят, сети стали обучаться с такой скоростью и делают что-то, чего мы не понимаем, то дальше я задаю вопрос, и что? Они говорят, мы испугались. Я говорю, и что дальше? Мы отключили программу. Понимаете? Это вообще жуткое дело. У всех растет, кроме, кстати говоря, детей, которые просто не знают, что информации можно не доверять, у всех растет недоверие к информации. Как вы понимаете, технические возможности так высоки, что можно подделать все, что угодно, и более того, подделка будет чуть ли не лучше, чем оригинал.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, братцы и сестры, я очень давно ждал этот разговор. Евгений, привет.
2: Оскар, привет.
1: Это Брокаст, мы здесь даем Брофист. Евгений — основатель компании Сплат. Ну, скажи коротко для тех, кто тебя не знает, кто ты, что ты делаешь.
2: Да, привет еще раз, спасибо, что пригласил. Я сооснователь компании вместе с моей женой, с моим другом и еще с несколькими людьми. Мы 24 года назад основали Сплат. Сейчас Сплат известен тем, что он занимает четверть рынка России СНГ в средствах гигиены полости рта. У нас несколько еще замечательных брендов, таких как Биомио, Биомед. И мы наши продукты продаем в 60+ странах мира.
1: Что еще делаешь, кроме работы?
2: Слушай, мне очень важно развиваться самому, поэтому я много учусь, много читаю, каждый день стараюсь заниматься спортом, поэтому очень все интересно.
1: Какая у тебя сейчас мечта главная?
2: Ты знаешь, у меня главная моя сейчас мечта быть в таком состоянии...
1: Чтобы это продолжалось вечно.
2: Чтобы мне самому нравилось, потому что когда... ты устал или раздражен, или злой, я не верю, что у тебя получится.
1: У тебя мечта, чтобы тебе самому нравилось?
2: У меня мечта, чтобы я был в таком состоянии классном, из которого получаются крутые результаты, из которого людям рядом тепло, из которого ты можешь ставить большие цели.
1: А ты сейчас не находишься в таком состоянии? Почему это мечта?
2: Ну, не всегда, потому что мы люди. Я вчера, знаешь, сидел вечером в отличном настроении, получил там 11:30 какой-то отчет, посмотрел на него, понял, что я расстраиваюсь. Не буду сейчас писать письмо обратно, пойду просто спать и утром в хорошем настроении напишу.
1: Да, сдержался, короче. Угу. Да. А если так в будущее смотреть, есть какие-то еще мечты, какие-то вещи, которые у тебя остались? Я знаю, ты много уже достигнул, если от сегодняшнего дня вперед.
2: Смотри, конечно, есть цели оцифрованные, потому что я очень люблю их ставить и по смарт, чтобы они были достижимы, и всех учу. И я с тобой согласен, что они должны быть пугающими, они должны быть интересными, вдохновляющими, пугающими, иначе это не цель, а ну, просто какой-то следующий шаг в твоем развитии. У меня есть крутые цели для компании. Мы должны вырасти в несколько раз там, за следующие 3 года, запустить 2 сумасшедших мировых инновации, которые вообще поменяют категорию WorldCare. На IPO, скорее всего. Но это такое, знаешь, наверное, не в цели.
1: Не хочешь, чтобы в колокольчик.
2: Разумный ход. Вот если это, знаешь, IPO в Гонконге будет, это будет прикольно. Вот, может быть, вот это вдохновляет.
1: Какая доля выручки должна быть международная, чтобы это сделать?
2: Ну, сейчас у нас около 30%. Я думаю, что должна быть 50+. Тогда ты можешь спокойно
1: это
2: говорить,
1: уже, типа, международная
2: что это у тебя большая часть международная. Вот, поэтому...
1: Ну, 30 это уже неплохо.
2: Неплохо, да. Я очень хочу, знаешь, продолжать каждый год побивать свои рекорды так же, как и ты в физической форме. Меня это очень мотивирует и вдохновляет. И мне очень хочется, чтобы рядом люди были сильнее, чем я, потому что круто, когда ты как лидер можешь воспитывать или привлекать, или растить, или вдохновлять других лидеров.
1: Я помню, ты мне звонил, приглашал меня в совет директоров.
2: Да. Это, кстати,

0: Приложение открыто, если ты готов, мы с радостью.
1: Конечно. Прямо здесь и сейчас.
0: Конечно.
1: Потому что я только что вышел из совета директоров компании «Самолет», и у меня есть слот.
0: Ну вот, видишь, уже не зря собрались.
1: Давай. Бум! Вот. Вот так ребята входят в совет директоров великих компаний. Но мне нравится, знаешь, мне нравятся компании, которые строят бренды.
0: У нас точно много интересного, потом тебе расскажу. Я думаю, что ты удивишься и вдохновишься одновременно. Будет круто.
2: Прикольно.
1: Ну вот ты создавал совет директоров как раз с целью, чтобы у тебя были в окружении люди,
0: которые могут быть там масштабнее, интереснее, больше, чем ты. Которые не стесняются дать тебе прямую обратную связь. Которые не засут сказать тебе «нет» и остановить твое решение какое-то. И это очень отрезвляет, потому что ты становишься более адекватным.
1: Mm. Ты можешь назвать сплат делом своей жизни?
0: Да.
1: 22 года вы уже строите.
0: Даже чуть больше, 24, поэтому точно, да. Это больше половины жизни, но очевидно, что так. Мне кажется, я сделал делом своей жизни вот раскрытие потенциала своего, людей.
1: Да.
0: Значит, ребята все в команде, знаете, я им часто привожу такой пример. Мы же не знаем себя до конца. Это все равно, как, знаешь, купить суперкар какой-то мощный и ездить на нем, там, не знаю, 30 километров в час. Разве не хочется проверить, сколько он может рвануть и там хотя бы понять, какая мощность вообще у этого движка. Потому что мы точно все можем, там, не знаю, в разы больше, чем мы делаем. Если убрать страхи, если убрать какие-то опасения, там, шаблоны, еще что-то, и вот сделать этот шаг. Поэтому моя задача, наверное, знаешь, показать какую-то интересную, полезную, такую большую мечту, создать относительно безопасное пространство, чтобы хотелось туда идти и пробовать. Чтобы люди пробовали и ошибались.
1: Да.
0: И поддержать в моменты тяжелые, в моменты неудач. Потому что моменты успехов мы и так отпразднуем.
1: Только мечту я до сих пор не прочувствовал. Что тебе вот реально вставляет?
0: Слушай, меня вставляют большие цели.
1: Там... Вот для тебя вот сейчас самая большая цель какая?
0: Ну, например, смотри, мы делаем продукты для 200 миллионов человек в год. Я хочу, чтобы мы касались минимум миллиарда человек в год. И это круто, потому что тебе столько людей доверяют свое здоровье. Я очень хочу, чтобы мы сделали революцию в отрасли. Чтобы та довольно консервативная категория основная, ну, где, знаешь, за последние там, 50-60 лет ничего по-хорошему интересного не происходило. Те же щеточки, те же тюбики, как, в общем, и 60 лет назад. Вот мы сейчас придумали очень крутую бомбическую вещь, которую там мы зарелизим в следующем феврале или марте. Она точно поменяет правила игры в категории. И мне очень важно показывать, что мы здесь, вот мы находимся с тобой в Москве, в России, что мы можем делать классные, крутые штуки, конкурентоспособные, которые вполне релевантны там во всем мире и могут быть, лидировать в своих категориях.
1: Как только у тебя большая мечта, вот ты начинаешь думать креативно. Вот ты на китайский рынок, например, вышел.
0: Угу.
1: Хотя все говорят, китайский рынок — это кладбище международных компаний, которые...
0: И я с ними готов согласиться, это кладбище. И мы там чуть не померли тоже, знаешь, не стали очередной могилкой на кладбище. Знаешь, что я думаю? Ты очень правильную вещь сказал про AI, про то, что если ты делаешь какие-то банальные, ординарные вещи, у тебя ноль шансов вообще на успех, чем бы ты ни занимался. Потому что он это делает уже сейчас лучше, чем ты. В музыке, в, не знаю, искусстве... Ну, может быть, только в спорте. Не бегает еще пока быстрее человека, но скоро начнет антропоморфный какой-нибудь робот. Поэтому, на мой взгляд, это очень важная штука про то, чтобы не только чего добиться, но и как добиться. И вот здесь человек пока еще может совмещать какие-то совершенно невероятные подходы к этому, там, да, используя, там, смешивая разные области вообще, там, историю, искусство, бизнес, медицину, науку, астрофизику, и на стыке этого рождать какую-то безумную идею, там. И вот эту безумную идею надо тестировать, потому что мир становится все более и более, видишь, таким фрагментарным, потому что миллионы новых идей появляются. Люди привыкают к этому безумному разнообразию. И AI это будет поддерживать. Если ты говоришь, ну, моя цель сделать просто неплохое кафе в Воронеже, то можно это сразу не делать, потому что оно точно там, ну,
1: нет,
0: ноль.
1: Это займет столько же усилий. Я вот сейчас говорил с предпринимателем, который открыл кафе на Бали.
0: Mm-hmm.
1: И он уже положил 4 года своей жизни 100 часов в неделю вот на это маленькое кафе.
0: Угу.
1: Это безумное усилие, безумное просто, ну, которое он вложил уже. Возможно, если бы у него была мечта сделать сеть, он просто первую ячейку сделать, но он тогда будет думать по-другому. Ну, вот если он в итоге сделает только это кафе, Мне кажется, это будет жалко.
0: Ну, я согласен, у меня, знаешь, есть такой прием. Я когда решаю какую-то задачу, ну, например, не знаю, там, достичь там чего-то, там, 300, и у меня не получается. Я просто поднимаю планку. Я говорю, хорошо, надо не 300, а 1000. Тогда тебе 300, это как бы ты сквозь нее вообще проходишь.
1: Да.
0: Когда тебе нужно открыть 100 кафе в Юго-Восточной Азии, ты говоришь, так, моя задача за 3 года открыть 100 кафе там везде, от Индонезии до Филиппин. Ты первое на Бали даже не заметишь, как откроешь, потому что ты сквозь него пойдешь. Как, знаешь, когда твоя задача подняться на вершину, ты пройдешь через кусты, через ручей, и через ледник, и через
1: хочешь
0: все на свете.
1: Миллион подписчиков на Ютубе? Ставь цель 5.
0: Да, да. Я с тобой согласен. Я когда думаю об этом, еще раз, что какая-то задача недостижима, просто подними калибр. 0 перепиши справа, и у тебя по-другому начнет мышление.
1: Как это помогает? Вот интересно. Я с тобой согласен 100%.
0: Это делает вчерашние проблемы вообще не актуальными. Ты начинаешь сталкиваться другие совершенно вопросы. С другими драконами, понимаешь?
1: И ты задаешь другие вопросы.
0: Другие вопросы. Тебе нужно встретить других людей, тебе нужно прочитать какие-то другие книги. У тебя вообще мозг просто перестает сопротивляться вот той первоначальной задаче, потому что он шокирован вот этой масштабной целью, и это очень круто. И знаешь, он нам всегда помогает. Ему нужно просто правильно, ну, как задачу, ТЗ поставить. Что ты поставил маленькую задачу, я согласен, что энергии ты потратишь столько, сколько и, ну, примерно на большую, мыслительной энергии. Понятно, что добиться будет сложнее. Если ты ставишь цель больше, то мозг говорит, ну, хорошо, если мне там хозяин ставит такую задачу, да, я разворачиваю там все свои возможности.
1: Давай, ну, ты вообще топишь за мечты, и чтобы не сдаваться, да, чтобы все-таки... Знаешь, есть еще такое упражнение. Вспомнить, чем ты занимался в детстве...
0: Угу.
1: Когда у тебя просто было полностью свободное время.
0: Угу.
1: Вот, образно говоря, родители уехали, или как, что, вот, чем ты занимался? 6, 7, 8 лет, 9 лет, 10 лет.
0: Я, кстати, помню.
1: Чем ты занимался?
0: Я что-то все время мастерил в сарае, какие-то ружья делал, там какие-то воздушки, какие-то там луки, стрелы, что-то расплавлял свинец. То есть у меня какая-то лаборатория там была химическая вообще. Кто-то порох поджигал.
1: У меня такой же, у меня был подвал такой убитый, я там тоже делал вот чаки там вот эти там всякие тоже. Тогда Брус Ли был популярным.
0: Но это крутая штука. А я еще к ней, знаешь, какую добавляю? Смотри, вспомнить, что ты делал в детстве, а потом, например, представить, что у тебя там, не знаю, тетя в Канаде сегодня умерла, которую ты не знал, и оставила тебе там 10 миллиардов долларов.
1: У тебя какие следующие действия?
0: У меня очень классные. Во-первых, я это все буду использовать как ресурс. Ну, во-первых, смотри, важный вопрос, ты будешь заниматься тем, чем ты занимаешься, или нет? То есть фактор денег, когда ты выключаешь, вот 90% людей говорят, да я не буду больше быть тем юристом, не знаю, бухгалтером, еще кем-то.
1: Кстати, есть статистика победителей лотерей, и они перестают заниматься тем, чем занимаются, но потом ничего нового придумать не могут.
0: Да, вот это проблема.
1: Это, кстати, и потом это кончается тем, что там алкоголизм...
0: Деньги закончились, и какой-то плохой конец там. Я читал, что парень, который выиграл джекпот, там чуть ли не 100 миллионов, он за 18 месяцев потратил все эти деньги и оказался там вообще банкрот.
1: Там очень плохая статистика. У победителей лотереи прям супер плохая статистика.
0: Ну, потому что мы понимаем, чего мы не хотим, да, продолжать работать на нелюбимой работе, но до сих пор не поняли, а что мы хотим. Это про то, что ресурс без идеи мощной и без понятия, как ты туда хочешь прийти, он ничто сам по себе. Очень часто предприниматели, думаю, тебе говорят, я бы сделал крутой проект, у меня нету денег. А мы с тобой думаем по-другому. Сначала задача, под нее ресурс. Я хочу зайти на Эверест или на соседний холм. От этого будет зависеть, как я тренируюсь, какое снаряжение, сколько я еды беру. Да? То есть ресурс всегда под цель, а не наоборот.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: в эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
1: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
2: Все уже наслышаны про черных риэлторов. Но, как и в любой профессии, есть также и черные юристы и адвокаты. Цель у них та же – мошенничество. Вытащить из вас как можно больше денег, ничего при этом не делая. Все мы очень часто обращаемся по тем или иным вопросам за юридической консультацией. Продвинутые люди ищут бесплатные интернет-каналы, на которых какие-то непонятные юристы дают умные советы. Или спрашивают помощь зала, спрашивают в этих же чатах тех людей, которые бывали в таких ситуациях, что нужно делать. А есть те, которые обращаются за бесплатной консультацией. Ведь об этом пестрит весь интернет. Первая консультация бесплатная. Бесплатная юридическая консультация. Бесплатная юридическая помощь. Это все сетевой маркетинг. Вы должны четко понимать, что бесплатный сыр только в мышеловке. Действительно, существует закон о бесплатной юридической помощи от 2011 года. Но он распространяется далеко не на все вопросы и не на всех граждан. Так, право на бесплатную юридическую помощь обладают малоимущие граждане, при этом статус должен быть присвоен официально, а не по ощущениям, инвалиды первой и второй групп, ветераны Великой Отечественной войны, герои Российской Федерации, герои Советского Союза, герои соцтруда и герои труда Российской Федерации, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, их законные представители. И еще некоторый круг социально уязвимых групп населения. Не каждый гражданин, еще раз повторяю. А зачастую в рекламе написано, что на основании закона от 2011 года вы имеете право на бесплатную консультацию. Это неправда. Зачастую, когда вы обращаетесь к таким горе юристом, который вам обещает на основании этого закона бесплатную консультацию, она будет сводиться к тому, что вам процитируют какую-то статью Уголовного или Административного кодекса, внимательно вас выслушав. Далее вас попросят для более серьезного изучения вашего вопроса уже заплатить. И заплатить прилично. Вы же уже пришли к ним в офис. Вы уже потратили свое время. Да, многие скажут, обманщики встанут и уйдут. Но 5-й, 10-й, 15-й останется и заплатит деньги. Проконсультируют его примерно так же. Дело в том, что все общение происходит с адвокатом-продажником, так называемым, с юристом первичного приема. Зачастую эти люди не имеют даже юридического образования. Их задача – заставить вас пройти на платную консультацию, преувеличивая ваши страхи и играя на том, чего вы не знаете. Ой, у вас такой сложный вопрос, у вас так много документов нужно, давайте пройдете к адвокату теперь. Сами понимаете, адвокату надо платить деньги за консультацию, и он поможет вам 100% выиграть в вашем судебном споре. Не надо этому верить. Все бесплатно, еще раз повторюсь, зачастую это мошеннические схемы. Если у вас серьезный вопрос, найдите хорошего адвоката из реально существующей адвокатской компании и придите к ним на платный прием. Следующим признаком того, что вы нарвались на черных юристов, является то, что вам сразу сходу называют какие-то цены, даже не поняв, какой объем работы им предстоит. Говоря о том, что у нас фиксированный прайс, такого не бывает. Либо это предварительная цена, и она будет потом изменена. Готовьтесь к этому. Правда, об этом вам никто пока не сообщит. Пройдет некоторое время, вы заплатите деньги за что-то, и вам с прискорбным видом сообщат, что ваш вопрос оказался более сложный, более уникальный, нужно привлекать еще специалистов, поэтому надо доплатить. На что стоит обращать внимание? Если вы пришли на какую-то консультацию, вам объявили какой-то сумасшедший абсолютно ценник за услуги, вы сказали, что это очень дорого, и вдруг юрист убежал согласовывать скидки и возвращается с очень приятной новостью о том, что только сегодня, сегодня и только для вас скидка 80%. Его задача, чтобы вы хоть что-то заплатили. Это тоже мошенническая схема. Никто не будет потом заниматься вашим делом. Главное, чтобы вы здесь сейчас оставили хоть 1000 рублей. Не стоит этому верить. Также стоит очень критически относиться к тому, что только выслушав вас, юрист с умным видом говорит, что ваше дело на 100% выигрышное. У них таких ворох начинает пестреть какими-то папками, показывать, сколько они выиграли, какие-то фамилии называть, нести какую-то количество пургу, уверяя в том, что если вы с ними заключите договор, то точно выиграете. Никто и никогда из профессионалов не делает заключение о том, какие шансы на положительное решение вашего вопроса есть только из разговоров с вами. Всегда просят время на то, чтобы собрать документы, или попросят вас привести дополнительные документы. Без фактуры нормальный адвокат и грамотный юрист вообще не возьмется оценить перспективы вашего дела. Имейте это в виду. Если с ваших слов вам уже что-то гарантируют, это мошенники. Следующее, на что стоит обратить внимание, это на предмет договора, если вы все-таки решили с этим юристом или адвокатом, а в случае с адвокатом это соглашение, что там будет написано? Обещали одно на словах, а в договоре или в соглашении прописали что-то более общее или совсем-совсем мало. Настаивайте на том, чтобы все, что вам пообещали, было изложено в договоре или соглашении. Досконально, до запятой. В противном случае велик риск того, что это мошенники. Они просто заберут у вас деньги и сделают что-то в соответствии с тем, что было написано в общих фразах. И вы даже не сможете взыскать в суде с них деньги, потому что подписали такой договор. Обращайте на это внимание. Также, прежде чем заключить с адвокатом какое-либо соглашение, нужно проверить его. В каждом субъекте Российской Федерации есть реестр адвокатов. Он есть в свободном доступе в сети интернет. стоит поинтересоваться фамилиями, отчеством адвоката и номером в реестре. Этот номер указан в его удостоверении. И это удостоверение он должен вам предъявить. Не надо верить на слово. После этого в сети интернет вводите реестр адвокатов вашего региона, номер в реестре, фамилию и смотрите, есть ли такой, во-первых, а во-вторых, какой статус. У адвокатов бывает статус приостановленный или прекращенный. Вам нужен только действующий. В этом случае можете спокойно заключать соглашение, если статус адвоката действующий. А как могут черные адвокаты или черные юристы вытягивать из вас деньги? Специально, намеренно затягивать расследование уголовного дела своими непутевыми абсолютно действиями, иногда даже сознательно не являясь на следственные действия. Потому что у них тариф за каждый выезд, за каждый допрос, за каждое следственное действие. Иногда это оправдано, если это согласовано с доверителем. Во всех остальных случаях это не совсем корректно, назовем это так аккуратно. И здесь надо разбираться, почему адвокат или юрист затягивает разбирательство по вашему вопросу, не ставя вас в известность. Кроме того, самое распространенное – это решить вопрос. И иногда адвокаты или юристы прямо вам в лоб предлагают: ситуация сложная, давайте решим. Я знаю тех, этих, я договорюсь. В 90% случаев ни о чем он договариваться не будет, а просто присвоит себе все деньги. И полученный результат выдаст за свои старания именно как решалы. А если результат будет противоположный, скажет вам, что ваши оппоненты перекупили, дав в полтора раза больше. Следователю, судью, прокурора нужно подчеркнуть, что называется. Почему это происходит? Дело в том, что адвокат или юрист, который участвует в передаче взятки, проходит по уголовному делу пособником. И все, что ему грозит, это 2 года условно. Поэтому они такие смелые. Ну а тот, кто дает взятку, может присесть на 10 лет с конфискацией имущества в зависимости от суммы той самой взятки. Стоит ли так рисковать? Решать вам. На что я рекомендую обязательно обращать внимание? На то, с каким адвокатом вы заключаете соглашение. Обязательно с ним встречаться лично, чтобы понять, а чисто по-человечески вы сможете вместе работать или нет. Требовать от адвоката, чтобы он согласовывал с вами все свои действия и ходатайства, все документы, которые он подает следователю, и все контакты со следователем, особенно если это касается уголовного дела. Если адвокат начинает своевольничать или говорит, что вы должны слушать меня, я знаю, как лучше, просто расслабьтесь, я все сделаю, скорее всего, это мошенник. Адвокат должен вместе с вами разработать стратегию защиты, согласовать ее и жестко придерживаться. А обо всех извинениях незамедлительно ставить вас в известность и вместе с вами решать, как на это реагировать. То же самое касается и вас. Если вы выбрали адвоката, то вы должны быть с ним в одной лодке и все делать только после совместного обсуждения. Позиция «я тебе заплатил, поэтому делай, как я сказал» неприемлема. Скорее всего, вы просто сядете в тюрьму. Вот и все, чем это закончится. Поэтому к выбору адвоката и юриста нужно подходить очень и очень взвешенно, особенно если это чувствительные вопросы, как то недвижимость, наследство или, не дай бог, ваша свобода. Обращайтесь только к тем адвокатам, в которых вы уверены и у которых есть соответствующая репутация.
1: Юридическая рубрика

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В конце XIX века русский художник-панорамист, академик и руководитель батальной мастерской Академии художеств, основоположник Российской школы панорамной живописи Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму под названием «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. В 1924 году панорама хранилась в Артиллерийском историческом музее в Петрограде и пострадала во время наводнения. В 1928 году ее в плохом состоянии передали в Дагестанский краеведческий музей, где перед войной разрезали на части. Сохранились три фрагмента, которые в настоящее время отреставрированы и хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой в Махачкале.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Муравей, несмотря на то, что он небольшой в строении, объем работы, которую он делает, обилен. Нам нужно научиться у него командной работе. Он не сдается легко. Он начинает с малого и делает много. Просто посмотрите на колонии, где они живут. Представьте, что если такие маленькие существа могут усердно работать, почему мы не можем? Нам нужно научиться у дятла фокусировке. Возможно, кто-то из вас думает, ну что за глупая птица тарабанит весь день? А вот и зря. Когда дятел стучит по дереву, он делает это весьма успешно и, самое главное, осознанно. Для того, чтобы продолбить дупло, дятел выбирает одну точку на дереве, которую начинает долбить. Птица фокусированно бьет в одно и то же место, пока не доберется до червячков и никогда не отказывается от своей цели, прежде чем получит желаемый результат. Нужно научиться у рыбы умению плыть против течения. Мало кто знает, но рыба всегда плывет против течения. Ее цель простая – пропустить мимо себя как можно больше воды, еды и кислорода. Некоторым людям также не помешало бы взять на вооружение эту привычку и начать движение вперед, выйдя из привычной зоны комфорта. Как показывает опыт многих успешных бизнесменов, иногда идея, которую не принимает общество, впоследствии оказывается одним из самых успешных и стоящих. Главное – не бояться оспаривать свою точку зрения и не бросать начатое дело в начале пути. Нам нужно научиться у собаки умению радоваться жизни просто так. На самом деле, конечно, собаки обладают куда большим количеством полезных качеств, которым было бы неплохо научиться и человеку. Но умение радоваться каждому дню и веселиться просто так, пожалуй, одно из самых главных, которое хотелось бы у них перенять. Жизнь становится намного проще и счастливее, когда мы перестаем от нее ждать заоблачных высот и отпускаем все, что нас гложет. По-настоящему счастливым может быть лишь тот человек, который умеет и не боится устраивать себе маленькие передышки, независимо от количества накопившихся дел. Жизнь прекрасна. Разве это не повод хотя бы на пару часов в день забыть о своих заботах и попробовать просто немного побыть собой? Нужно научиться у кошки всегда знать себе цену. Тот, у кого есть кошка, наверняка знает, что кот – это главное животное в доме. Это не он у вас живет, это вы пришли в его дом. Кошки знают, как заявить о себе, не позволить дать себя в обиду или вести себя с ними так, как им не нравится. Пожалуй, сложно найти второе такое же столь самодостаточное и независимое животное, как кот. Кошки никогда не делают того, что им не нравится, не обращают внимания на чужое мнение и уж, конечно, не позволяют себя оскорблять. Нужно научиться у всех жить настоящим. Не бывает плохих дней, бывает плохое настроение, на которое мы провоцируем себя сами. Как бы там ни было, никто не хотел бы прожить меньше. Поэтому научитесь у животных умению ценить каждый прожитый день. Равно как в каждой прогулке во дворе, которая знаком до мелочей, собака находит что-нибудь интересное, учитесь видеть смысл в каждом прожитом дне. А если в вашей жизни вдруг что-то пойдет не так, просто вспомните о животных. Возможно, тогда вы тут же увидите, и в ежедневной рутине можно найти что-то интересное. Нужно только приложить к этому немного усилий.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В апреле этого года количество выданных потребительских кредитов наличными выросло на 60% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, достигнув отметки в 2 миллиона. По сравнению с мартом, показатель почти не изменился. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро. Согласно данным ведомства, объем кредитования наличными увеличился на 3% в апреле по сравнению с мартом, достигнув 418 миллиардов рублей. Годовой прирост в сегменте составил 83%. В апреле того года банки предоставили кредитов на сумму 228 миллиардов рублей. В апреле средний размер кредита наличными вырос на 6 тысяч по сравнению с мартом и составил 206 тысяч рублей. За год показатель увеличился на 26 тысяч. В апреле 2025 года средний размер кредита наличными составлял 180 тысяч рублей. Средний срок кредитования в этом сегменте в апреле составил 28 месяцев, что на 1 месяц больше, чем в марте, и на 3 месяца больше, чем в апреле того года. В топ-5 регионов по объемам кредитования наличными в апреле вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Одного сына мама звала Рыжиком за огненные кудри, а другого — Вороном за черные волосы. Братья с детства соперничали друг с другом. Каждый из них утверждал, что станет самым известным в стране. «Я залез на верхушку вон той горы», — похвастался однажды Рыжик. Ворон промолчал, но было видно, что он что-то задумал. Так и получилось. Он залез на ту же гору и, к тому же, написал на вершине большими буквами свое имя. Мальчики выросли и уехали учиться в город. Один на художника, а другой на строителя. Прошло время, и братья вернулись. «Я стал умелым строителем», — заявил Рыжик. «А я не стал художником, но много путешествую», — сказал Ворон. «Я могу залезть на самую высокую гору и написать там свое имя. Посмотри, я обновил свое имя на скале». В этот момент к братьям подъехала повозка. Из нее вылез господин и обратился к Рыжику. «Уважаемый мастер, я хочу заказать у вас дом. Знаю, у вас много заказов, но я буду ждать, пока вы освободитесь. Посмотрите, вон там написано мое имя», — представился Ворон, показывая на скалу. Господин взглянул и заметил: «Если хочешь быть известным, не обязательно высекать свое имя на камне».
1: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух.
1: Год до нашей эры. Холодные воды Эгейского моря. Молодой римский аристократ бежит из города, спасая свою жизнь. Он по уши в долгах, его карьера разрушена, а за его головой охотятся наемники диктатора Суллы. Но судьба подготовила ему испытание похуже. Его корабль берут на абордаж киликийские пираты. В античном мире это означало конец. Киликийцы были фанатичными мясниками, которые не знали жалости. Обычно они не брали пленных для выкупа. Они либо убивали сразу, либо продавали в рабство на рудники, где люди сгорали за считанные месяцы. Юлий Цезарь оказался в их руках. Изгнанник без армии, без денег и без будущего. В этот момент история мира могла закончиться. Великая Римская империя могла никогда не родиться, а имя Цезаря осталось бы лишь строчкой в списке пропавших. Но именно здесь, в грязной клетке на палубе пиратского корабля, Цезарь открыл секретную технологию власти над людьми. Технологию, которую позже он применит, чтобы поставить на колени весь мир. Это нетипичная история о похищении и спасении. Это психологический рассказ о том, как один единственный человек умудрился захватить целую армию, находясь в их плену. Как превратить собственное унижение в триумф воли? И какая цена у человеческой жизни, если ты сам не боишься ее потерять? Когда пираты назвали цену его жизни, они ожидали увидеть страх. Они ожидали услышать мольбы или увидеть слезы человека, осознавшего свою ничтожность. Их лидер озвучил цифру – 20 талантов серебра. Чтобы вы понимали масштаб, на эти деньги можно было содержать небольшой флот в течение месяца. Это была цена, за которую можно было купить свободу целого города. Но Цезарь сделал то, что парализовало волю нападавших. Он рассмеялся им в лицо. Это не было.

торговался. Он требовал поднять цену за свою голову более чем в два раза. Почему этот ход был гениальным с точки зрения психологии? Потому что Цезарь понимал фундаментальный закон власти. Мир оценивает тебя ровно настолько, насколько ты оцениваешь себя сам. Если ты ценишь себя дешево, ты расходный материал. Тебя можно убить в любой момент, если ты надоел или если еда на корабле начнет заканчиваться. Но если ты целое состояние, ты превращаешься в ценнейший актив. Теперь пираты были обязаны охранять его лучше, чем свое собственное золото. Теперь любая царапина на его коже была убытком для их кармана. Одним коротким предложением Цезарь полностью перехватил управление ситуацией. Он навязал врагу свою систему координат. Он перестал быть добычей и стал инвестицией. Пираты начали смотреть на него не сверху вниз, а снизу вверх, гадая: кто же этот человек, который ценит свою жизнь выше, чем все сокровища в их трюмах? Это и есть тот самый стоический инсайт, который актуален спустя 2000 лет. Мы часто жалуемся на то, что жизнь дает нам мало. Мало денег, мало уважения, мало любви. Но правда в том, что мы сами ставим себе ценник в 20 талантов, боясь, что если попросим больше, то не получим ничего. Цезарь рискнул всем, чтобы показать: ваша самоценность – это единственный барьер против хаоса. Если вы ведете себя как дешевый товар, мир купит вас по дешевке. Задумайтесь, как часто вы в своей жизни соглашаетесь на меньшее просто потому, что боитесь попросить больше? Как часто вы предаете свою значимость ради мнимой безопасности? Цезарь еще не знал, выживет он или нет. Но он уже победил, потому что в его мире не существовало силы, способной сбить его внутреннюю цену. После того, как выкуп был утвержден, Цезаря перевезли на крошечный остров Фармакусса. Его оставили там под охраной нескольких десятков человек. Казалось бы, теперь он должен был молчать и тихо ждать, пока его друзья соберут деньги. Но следующие 38 дней превратились в настоящий психологический эксперимент. Представьте, вы на острове с людьми, которые живут грабежом и убийствами. У вас нет меча, нет охраны, нет власти. Но Цезарь вел себя так, будто это пираты были его гостями, а не он их пленником. Он установил свои правила с первого часа. Когда Цезарь ложился спать, он отправлял слугу к пиратам с приказом: «Замолчите, мой господин отдыхает». И самое невероятное, эти дикие люди, не подчинявшиеся никаким законам, переходили на шепот. Почему? Потому что в Цезаре было нечто, что пугало их больше, чем смерть. Абсолютная, непоколебимая уверенность в своем превосходстве. Днем он не прятался в тени. Он заставлял их слушать свои речи и поэмы. Он тренировался вместе с ними, состязался в прыжках и беге, смеялся над их неуклюжестью и называл их в лицо неотесанными варварами. Это был стокгольмский синдром наоборот. Пираты начали не просто уважать его, они начали искать его одобрение. Пленник стал их неформальным лидером. Но в этой игре был один по-настоящему жуткий элемент. Цезарь часто шутил с ними, пил их вино, а потом, глядя в глаза главарю, с улыбкой произносил: «Вы славные ребята. Жаль, что когда я освобожусь, мне придется вернуться и распнуть каждого из вас». Пираты взрывались хохотом. Они принимали это за высшее проявление римского юмора. Им казалось, что этот странный аристократ просто заигрался в величие. Но за этой улыбкой скрывался стальной расчет. Цезарь не просто развлекался. Он проводил то, что психологи называют десенсибилизацией. Он открыто заявлял о своих намерениях, делая их привычными, почти безобидными. Он приручил их страх. Это важнейший урок античного стоицизма в действии. Твоя внутренняя свобода определяет твою внешнюю реальность. Цезарь отказался признавать себя жертвой обстоятельств. Для него остров был не тюрьмой, а трибуной. Пираты были не похитителями, а аудиторией. Мы часто говорим себе: «Я начну жить полноценно, когда решу свои проблемы, когда закрою долги, когда уйду с ненавистной работы, когда обстоятельства изменятся». Цезарь учит нас обратному –

0: Ты должен начать жить как победитель прямо сейчас, внутри своего кризиса. Если ты не можешь контролировать стены своей тюрьмы, начни контролировать тех, кто стоит на страже. Задумайтесь, на что вы тратите время своего пленения? Вы ждете спасения, сжавшись в углу, или вы, подобно Цезарю, пишете стихи в лицо своей судьбе и диктуете правила тем, кто пытается вас сломить? Пираты думали, что они играют с безобидным безумцем. Они не понимали, что перед ними человек, который уже вынес им приговор. И этот приговор был лишь вопросом времени. Наконец, спустя 38 дней, корабли с серебром прибыли. 50 талантов, цена, которую Цезарь назначил за себя сам, были выплачены. Пираты ликовали. Они получили рекордный куш и при этом сохранили жизнь человеку, к которому, как им казалось, они почти привязались. Они отпустили его с миром, уверенные, что эта история станет их любимой байкой в портовых тавернах. Но как только ноги Цезаря коснулись земли в гавани Милета, маска забавного аристократа слетела. Любой другой на его месте первым делом нашел бы самое безопасное место, чтобы смыть с себя дорожную пыль и забыть этот кошмар. Но Цезарь не был любым другим. Не имея никаких официальных полномочий, не будучи претором или консулом, он на одном только авторитете и ярости мобилизует 4 военные галеры и отряд из 500 добровольцев. Он не спал. Он не праздновал свободу. Он вышел в море в ту же ночь. Когда флот Цезаря показался на горизонте острова Фармакусса, пираты все еще делили серебро. Они были так уверены в своей силе и так ослеплены недавним триумфом, что даже не выставили охрану. Они думали, что их друг, Цезарь, уже далеко. Они забыли, что он обещал им каждый день, глядя прямо в глаза. Атака была молниеносной и беспощадной. Большинство пиратов были взяты в плен, а все золото и те самые 50 талантов и все накопленные грабежами сокровища вернулось к Цезарю. Но здесь наступает самый мрачный и поучительный момент этой истории. Цезарь доставил пленников к губернатору провинции, чтобы тот вынес приговор. Но губернатор, ослепленный жадностью, решил продать пиратов в рабство, чтобы набить свой карман. Для Цезаря это было неприемлемо. Это было нарушением его личного кодекса. Он обещал им смерть. А Цезарь всегда платит по счетам. Он забрал пиратов из тюрьмы под свою ответственность и приказал возвести кресты. И вот здесь проявилась та самая странная, пугающая черта его характера. Клементия Цезарис, или Милосердие Цезаря. Помня о том, как они вместе проводили время на острове, Цезарь решил облегчить их страдания. Перед тем, как поднять их на кресты, он приказал умертвить их до казни. В его мире это было актом доброты. В нашем – это холодный финал психологического триллера. Задумайтесь, в чем главный урок этой кровавой развязки? Стоицизм часто ошибочно принимают за пассивность и всепрощение. Но настоящий стоицизм заключался в другом – в абсолютной верности своему слову и своей цели. Если ты сказал, что уничтожишь своих демонов, ты должен вернуться и уничтожить их. Иначе твоя уверенность на острове была лишь дешевым актерством. Мы часто даем себе обещания в моменты кризиса. Мы клянемся, что если выберемся из этой ямы, то изменим свою жизнь, бросим вредные привычки, накажем тех, кто нас предал, или восстановим справедливость. Но как только выкуп выплачен и опасность миновала, мы расслабляемся. Мы позволяем своим пиратам жить дальше внутри нас. Цезарь вернулся не из-за денег. Он вернулся, чтобы закрыть гештальт. Чтобы доказать самому себе. Реальность подчиняется тому, кто не меняет своих решений в зависимости от того, в цепях он или на троне. Ваша жизнь – это не то, что с вами происходит. Это то, как вы доводите до конца свои битвы. Кем вы будете, когда выберетесь на берег? Тем, кто с облегчением вздохнет и забудет о своих клятвах? Или тем, кто развернет свой флот, чтобы окончательно покончить с тем, что пыталось его сломить? История Юлия Цезаря на острове Фармакусса – это напоминание. Даже когда вы находитесь в самом низу, в клетке, вы уже можете быть победителем, если только ваша воля достаточно тверда, чтобы назначить свою цену и заставить мир ее заплатить.
1: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Инквалита. Село в Унцукульском районе Дагестана. Оно расположено в 38 километрах к западу от районного центра села Унцукуль. В книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи отмечается, что село Инквалита окружает густые леса, сочные пастбища Билинского плато, плодородные пашни и сады в долине Андийского Кайсу. Таким образом, аул расположен в удобном, окруженном со всех сторон горами и лесами котловане и очень удобен для жизни горцев. По дошедшим до нас преданиям, село Инквалита основано охотниками-выходцами из села Тануси Хунзахского района. Вокруг этих мест были пышные леса, где было много разнообразных зверей и птиц, на которых можно было охотиться. Поэтому они и решили тут поселиться. Из истории Дагестана известно, что жители села активно поддерживали борьбу за свободу и независимость под руководством имама Шамиля. По преданиям одного из уроженцев Инквалиты Халита Вагаджи, в период Кавказской войны имам Шамиль часто приходил в село и как-то даже оставался здесь на неделю, на отдых. Когда началась Великая Отечественная война, на фронт ушли 20 молодых ребят из Инквалиты. Живыми вернулись только 5 человек. Также в годы войны оставшиеся в тылу инквалитинцы были в 1944 году депортированы в Чечню. По пути следования и по месту прибытия от болезни и от голода умерло немало детей, стариков и женщин. Позже депортированные вернулись на родину и заново восстановили свои разрушенные дома и хозяйства. Также по возвращении в горы инквалитинцы объединились с иштибуринцами в один колхоз. Это был в свое время один из самых передовых колхозов республики.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Личный коуч.
3: Современный работающий человек находится в постоянном стрессе. Дел много, времени на отдых нет, а платят меньше, чем хотелось бы. Нет, сегодня не могу, у меня совещание. Нужно сдать проект. Сроки горят, все горит. Знакомо? Как только появляется задача, например, написание книги, большинство задается вопросом: как я могу это сделать? Как мне решить проблему? Как добиться цели? С этого момента все идет наперекосяк. Спросите иначе: кто сможет решить эту проблему? Кто знает, как это сделать? Кто может помочь? Вопрос «как?», «каким образом?» звучит для нас естественно. Мы привыкли брать всю ответственность на себя, а потом тонуть в болоте дел и задач. Мы запрограммированы на самостоятельный поиск решения проблемы. Разве это плохо? А что в этом хорошего? К примеру, для предпринимателя неумение делегировать задачи грозит потерей бизнеса. Короткий вопрос «кто?» сможет сэкономить кучу времени, нервов и денег. Не бойтесь искать помощи. Вы спрашиваете «кто?» и получаете мгновенный доступ к знаниям и опыту, которых вам в настоящее время не хватает. Вы делегируете задачу специалисту в своей области. Это гарантирует качественные результаты, экономит кучу времени. Ваша задача – найти подходящего человека. Ключевая цель каждого предпринимателя – свобода во времени. Вы управляете бизнесом, развиваете его. Для этого нужно много думать. Но как можно сосредоточиться на новых идеях, если вы постоянно суетитесь? Нужно свободное время. Время для расслабления. Согласно исследованиям, лишь 16% творческих идей возникают в процессе работы, остальные 84% – во время отдыха. Вас посещают гениальные идеи под теплыми струями душа, в захватывающем путешествии и во время игры в теннис. Найдите для себя время, тогда творческие идеи найдут вас. А для реализации этих идей спросите, кто может притворить их в жизнь, кто сэкономит ваше время и повысит качество результата. Итак, вы хотите найти помощника. С чего начать? Как определить, в чем нужна помощь? Обратите внимание на те цели и задачи, где вы больше всего прокрастинируете. Может, вы уже несколько лет вынашиваете идею, но постоянно откладываете ее в долгий ящик. Это и есть сигнал о том, что вам нужен помощник. В этом заключается мудрость прокрастинации. Вы хотите написать книгу, открыть собственный бизнес, привести себя в форму, начать вести блог или канал на YouTube, однако что-то всегда мешает вам это сделать. Идеи накапливаются в вашем подсознании, словно груда пыльных мешков. Вы не знаете, с чего начать, и снова прокрастинируете. Это психологический феномен. Вы хотите большего, лучшего, но не обладаете нужными знаниями и возможностями для реализации идеи. Прокрастинация означает, что ваша цель и амбиции велики, но вы не тот человек, который способен их реализовать. Вам нужна помощь со стороны. Найти подходящего человека — это тоже искусство. Делегируя задачи, вы освобождаете не только время, но и ум. Вы сможете генерировать творческие и свежие идеи. Вы позволили другим подготовить сцену для вашего выступления. Вам остается только блистать.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В настоящее время люди разделились на две части. Первая из них поддерживает чтение и любые другие формы саморазвития. Вторая утверждает, что это просто пустая трата времени. Первый уверяет, что чтение благоприятным образом воздействует на все сферы жизни человека. Вторая всеми силами пытается доказать, что кроме вреда оно больше ничего не приносит, так как отрывает человека от действительности, погружая в воображаемые миры, и тем самым делает его менее социально приспособленным. Но так ли это на самом деле? Время. Время – это то, из чего состоит вся твоя жизнь. И как несложно догадаться, у каждого из нас время ограничено. Многие из нас привыкли тратить свое время впустую, так как будто оно для них ничего не стоит. Мы всю свою жизнь гонимся за деньгами, успехом, славой, признанием, но при этом позволяем нашему времени бездумно ускользать, как будто у нас есть его безграничные запасы. Мы привыкли тратить такое огромное количество времени впустую, прокручивая ленту Инстаграма, перелистывая каналы по телевизору и прокачивая своего игрового персонажа. И уже стабильно в конце каждого дня мы задаемся одним и тем же вопросом. «Да куда опять ушло все мое время? Почему я ничего не успеваю?» Сколько времени уже прошло с момента, когда ты проснулся? И сколько времени ты уже успел потратить впустую? 5 минут? 25 минут? 1 час? Задумайся над этим. Если ты тратишь впустую всего 5 минут каждого часа, когда ты бодрствуешь, а это около 16 часов, то в день ты тратишь около 80 минут впустую. 80 минут в день, 560 минут в неделю, 29 120 минут или 485 часов в год. У тебя действительно нет времени. То, что чтение полезно, многими воспринимается как аксиома. И если поинтересоваться у людей, что именно полезного получает человек от чтения, большинство скажут о расширении кругозора, увеличении словарного запаса, способности лучше общаться с людьми, развитии памяти и мышления и тому подобных вещах. Но что если я скажу тебе, что чтение без преувеличения способно продлить твою жизнь? Йейский университет. Исследование на тему влияния чтения на организм человека. По результатам исследования ученые смогли обнаружить связь между чтением книг и увеличением продолжительности жизни. 12-летние исследования показали, что у людей, которые читали в неделю более 3,5 часов, риск преждевременной смерти в наблюдаемый период оказался ниже на 23% по сравнению с теми, кто не читал книги. Ученые обосновали свои результаты тем, что чтение способствует увеличению связи между мозговыми клетками, что в свою очередь снижает риск нейродегенеративных заболеваний, которые укорачивают жизнь. А между тем, сотрудники университета Сассекса в Великобритании пришли к выводу о том, что чтение способно снижать уровень стресса на целых 68%. А ни для кого не секрет, что стресс – это очень опасный фактор многих заболеваний. Например, он может повышать риски инсульта и заболеваний сердца на 50 и 40% соответственно. Кроме того, чтение помогает замедлять возрастное снижение когнитивных функций и, возможно, даже развитие более тяжелых форм когнитивных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера. К такому выводу пришли американские ученые из университета Раш в Чикаго, изучавшие данные 300 пожилых человек, средний возраст которых составлял 89 лет. Исследователи обнаружили, что в мозге тех, кто на протяжении жизни увлекался чтением, реже наблюдались признаки развития деменции, то есть такого заболевания, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия. И это подкрепляет результаты другого исследования, которое установило, что у пожилых людей, которые на протяжении своей жизни много читали, было в 2,5 раза меньше шансов на развитие болезни Альцгеймера. Еще один плюс заключается в том, что чтение благотворно влияет на сон. Согласно выводам медиков из клиники Майо, чтение книг перед сном способствует улучшению сна, помогая нашему переходу от бодрствования в состояние сонливости. А вот использовать смартфоны перед тем, как отправиться в кровать, не самая лучшая идея, потому что это плохо влияет на качество сна. Дело в том, что свет, который излучает экраны смартфонов, снижает выработку гормона мелатонина, который напрямую связан со сном.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Итак, всем привет, друзья, в студии Евгений Чеботков.
2: И Николай Тисенко.
1: И у нас сегодня в гостях человек, которого мы очень давно с Коляном хотели пригласить в наш подкаст. Да, спасибо, что нашел время. Сегодня Оскар Хартман, друзья.
3: Да, какая у нас тема сегодня?
1: Сегодня попытаемся узнать, как ты за это время, когда мы последний раз созванивались с тобой, вообще научился распоряжаться деньгами.
3: Когда мы раскроем первый раз, что я написал все твои шутки?
1: Не сегодня. Не сегодня.
3: Ты открыл, сделал недавно свой бренд одежды, я так понимаю.
1: Есть такой момент.
3: Ты хочешь быть как Майкл Джордан?
1: Ну, слушай, во-первых, я белый. Давай с этого начнем.
3: Более красный.
1: Ну, так. Потому что я замахнулся сильно. Я просто знаю нескольких стендап-комиков, некорректно будет называть там их фамилии, имена,
3: но они все из Казахстана.
1: Это реальные люди. Нет, они не из Казахстана. Они из телевизионные, медийные ребята, у которых хорошие заработки в стендап-комедии, которые все свои деньги, ну так или иначе, хранят буквально в шкатулках дома.
2: Да. Да.
1: В наличке. Просто в наличке дома.
3: Чтобы эти деньги чувствуют, да?
1: Да.
3: Вот они.
1: Именно для... Потому что он говорит, да я не знаю, если я куда-то их отнесу, с ними что-то случится, да. А здесь они, вот они лежат. И я когда это слышу, я просто считаю, что мне неправильно лезть со своими советами. Я не финансовый эксперт, я не финансовый аналитик. У меня есть свое мнение, но я просто такой... Я говорю, ты уверен? Они делились со мной этими ощущениями. И они говорят, ну да, я уверен. Я говорю, ну тогда это все, пожалуйста.
3: То есть базовое правило, что надо тратить меньше, чем ты зарабатываешь. Вот обычно доход растет, траты растут, а потом даже выше повышаются, да, потому что ожидание, что так всегда и будет. Вот так.
2: Да, да.
3: Ты начинаешь уже тратить из будущего, ожидания будущего, а потом вот эти ожидания будущего где-то не сбываются, и вот уже... Да. Ты справился с этим? У тебя получилось? У тебя доходы росли в последние 7 лет беспрерывно?
1: Ну, я бы сказал, что начиная с 21 года.
3: А, окей.
1: Да.
3: То есть... А закончил ты университет в 15 году?
1: Нет.
3: Магистратуру.
1: Да.
3: По какому предмету?
1: Маркетинг.
3: Маркетинг.
2: Да. Круто.
3: Самое легкое из всех.
1: Да. Но интересно. Но я потом работал в рекламе, и мне это очень было для меня... Как бы, мне очень
3: это в Канаде
1: рекламу.
3: Было? В Канаде.
1: Это в Канаде, да.
2: А что ты, Оскар, так бы обесценил? Самое легкое в каком плане? Учиться самое легкое?
3: Ну, это то, что невозможно не сдать. Но если ты маркетинг не сдал...
1: Я согласен, на самом деле.
2: Да?
1: Ну да, я здесь вот, Оскар сказал, я не испытал такой, эй, ну нет, вообще-то... Ну, я трезво это оцениваю. Основная у меня, я закончил специалитет в Томском государственном университете, мировая экономика.
3: Вот. Но это все-таки финансовые.
1: Ну, да.
2: Круто, мы сейчас томские финансы над канадским.
3: Ну, конечно, 100%.
1: Но я клянусь, что намного сложнее. Было круче и сложнее.
3: После томского экономического маркетинга в Канаде это просто прогулка.
1: Это прогулка вообще легкая, потому что я... Ну, у нас бухучет был на втором, там, третьем курсе, который нас просто из нас душу вынимали. То есть там было настолько жестко все. И я аудит, бухучет, все. Я такой, боже мой, как тяжело. И потом ты приезжаешь в Канаду, где все такое... Ребята, мы чуть ли не в ладоши там били, чтобы всем было все понятно.
2: Ладно, мы тебя сбили с мысли.
3: Да, и ты закончил университет, у тебя была какая-то финансовая база все-таки. Потом пошли, доходы уже начали расти.
1: Да, я бы сказал, что я потом переехал вот в Москву в 2015 году, начал работать в рекламе. И просто я работал копирайтером, получал деньги и выступал. И выступал, по сути, абсолютно бесплатно. То есть Коля знает эту практику, этот начинающий стендап-комик, ты выступаешь просто.
2: Ты даже иногда платишь, чтобы
1: иногда
2: выступить.
1: Иногда ты тратишь деньги, чтобы выступать. Главное выступать.
2: Да.
1: И все так и происходило. Потом я попал в стендап на ТНТ и работал на Камеди Радио. Ну и то это было... ну, я бы не сказал, что...
2: Это небольшие деньги.
1: Да, это вообще небольшие деньги. Это очень...
3: Работал на известность.
1: Можно сказать так, моим поворотным моментом был 21 год, концерт большой, который попал как-то в аудиторию, и потом у меня вышел вечерний Ургант, который тоже, я на все подряд попал, и как-то вот с того у меня стало и другие гонорары, другие подход.
2: Я вот здесь вот должен добавить, вот как ты, Оскар, сказал про ступеньки, и в медийности также. Многие же люди получают этот эфир на ТНТ, они его ждут как ману небесную.
3: Да.
2: И они такие, ну все, я выступлю, и карьера полетит. И выступает, и ничего не происходит. Потому что по факту, ну нет такого, что тебе все дает этот эфир. То есть дальше как ты с этим работаешь, потому что пул комиков большой, но те, кто из них двигается дальше, опять-таки единицы, кто что-то придумывает, какие-то свои проекты делает, или придумывает, как там медийность свою по-другому подпитывать, развивать, монетизировать, опять-таки собрать их куда-то. Люди там соцсети даже не ведут и так далее. Поэтому в этом плане Женя сделал первый шаг к, так скажем, вот этой финансовой независимости и в медийном плане, что он это начал как-то собирать.
3: Да, первый шаг звучит так. Трать меньше, чем зарабатываешь, и инвестируй разницу. Так люди становятся богатыми. Именно так. Это... У тебя доходы начали росли, у тебя была разница между тем, что ты тратишь. Да? Ты тратил меньше, чем зарабатывал.
4: Да, конечно.
3: Все это время.
4: Конечно.
3: И разницу ты инвестировал во что? Ну, сейчас вот я видел, ты сделал инвестицию в искусственный интеллект. До этого что-то здесь?
4: Первый проект, который мы начали в 2021 году, был сразу с брендом одежды связан, который до сих пор Skol бренд у нас уходит. Мы делаем его, начинали втроем, сейчас мы вдвоем это делаем.
3: Почему решили именно бренд одежды? Всего, что можно делать в мире?
4: Не знаю, мне всегда хотелось с брендом одежды выстраивать ассоциацию, которую я бы хотел. И для меня это было важно сделать именно визуально прикольно и интересно, потому что для меня он и до сих пор бренд одежды, он, мы начали сейчас работать в плюс.
3: Это третий год.
4: Третий год,
3: да. Первые два года было в минус.
4: Да. Потому что мы вкладывались реально в... У нас очень-очень высокое качество этой одежды. И это не... Если кто-то говорит, что это мерч, это меня немножко даже, ну, обижает, потому что, ну, это не мерч, это мерч. Это, ну, это ты сделал футболку там, что-то, бренд, да, ты такой, бам, типа... Просека, да, условно. Это мерч. И у меня под туры я делаю мерч. Типа вот под какой-то тур. А бренд — это все-таки то, что существует отдельно от меня. И как я это себе объясняю, что это может существовать отдельно от меня самостоятельно. И...
3: Ну и все-таки ты на маркетинг учился.
4: Тоже верно.
3: Все-таки,
4: да. И плюс это был интересный такой эксперимент. Мы решили попробовать.
3: Втроем,
4: да, и получается мой менеджер, и он же вот как бы идейный тоже вдохновитель этого, Саша, он от этого дела немножко отошел, и мы сейчас вдвоем занимаемся с...
3: Вы его выкупили или как?
4: Мы это на начальном этапе, когда еще мы просто да, все, решили. Вот, а Миша, с которым мы вдвоем сейчас это все делаем, у Миши большая экспертиза в одежде, потому что он работал долго с одеждой разной. Он работал ассистентом у больших там, дизайнеров одежды, и там где-то участвовал в показах организационной точки зрения мировых. И у него большие связи. И мы еще на это ориентировались, что у него есть связи, выходы, у него есть контакты, он понимает
2: процесс. У тебя есть амбиции делать международный бренд?
4: Слушай, ну он у нас, в принципе, уже международный. Мы же продаем и в Казахстан. И он у нас и в разные места летает. Но пока мы работаем над тем, чтобы это было... И мне очень нравится качество. Действительно, я сам с удовольствием это все ношу, там, дарю, я вижу это. И да, конечно, амбиции есть. Посмотрим.
3: В бренде там есть такая особенность, когда ты, если ты растешь,
4: да,
3: у тебя все прибыльно,
4: да,
3: но кэша никогда нет. Потому что вся прибыль уходит в склад.
4: Абсолютно так и есть. Да.
3: У тебя просто растет товар. Во всем товарном бизнесе это очень будет. Вроде все успешно, а денег нет.
2: Но это. Вот мы с Мишей говорили про разные модели бизнеса с Гребенником, что есть модель от того, что когда ты такой, что ты хочешь или что мы можем делать, да, и собираем под эту команду людей. И есть когда ты такой, ой, я определил нишу, в которой есть, там, не знаю, сколько-то ярдов, какая-то перспектива, определили целевую аудиторию, их боль, и пошли под это собирать там команду и решать.
3: Как ты видишь свой бренд? Про что он?
4: Наша ассоциация его внутри и вообще, в принципе, она с севером. То есть у нас все через север. Это название у него Skol отсылает нас к такому скандинавскому вообще представлению мира. У нас очень много мифологии завязано внутри, в дизайне. Каждый наш сезон мы делаем разные цвета бомбер. Бомбер — это наша основа. И у каждого бомбера есть своя мини-легенда, связанная с мифологией скандинавских стран. Мы делаем технологично, потому что у нас есть специальные метки, которые считываются через телефон, в которые мы можем и зачастую мы это используем и сообщаем нашим владельцам этих бомберов о том, что вы можете по метке в своем бомбере забрать бесплатный билет на мой концерт или сделать какой-то, получить какой-то приз. Поэтому это технологично, это для современных людей точно. Это север, а в данном случае для нас мы берем в нашем понимании севера, это какую-то прямолинейность, какую-то сдержанность одновременно и какую-то свежесть в идеях, свежесть в подходе. Это все, что нам нравится.
3: Это прямо это независимый полностью проект, который...
4: Да?
3: Это точно не мерч, это отдельная компания.
2: Какая ценовая категория, какая аудитория?
4: Слушай, мы довольно дорогие у нас вещи, и они оправданы качеством на самом деле. То есть это не просто, что мы быстро как-то сшили, тяп-ляп и далее. Поэтому я бы сказал, что есть определенный процент людей, которые мне пишут такие: «О, я бы хотел купить бомбер», а потом пишут: «Что он столько стоит?» И сколько я всегда им говорю...
2: 60?
4: Нет, меньше.
2: У меня есть какой-то, видимо, моральная 60? Грань. Я такой: так, если сейчас женщина скажет 60, скажу: ну в натуре ты что-то...
4: Я бы сказал, что... Я всегда таким людям говорю: да, это довольно дорого, но... Значит, это просто сейчас не для вас, вот и все. Но я не пытаюсь их навязать им, потому что у меня не стоит задача. Понятно, что любой бизнес должен приносить прибыль, и я рад, что сейчас мы вышли на такие показатели, но мне хочется, чтобы именно...
3: Вы уже вышли на показатель, что вы прям дивиденды выплачиваете или просто реинвестируете?
4: Не, мы реинвестируем пока. Все реинвестируем. Были пару моментов, я в таком был восторге, когда я просто... Это один даже самый яркий момент, когда я просто увидел на улице человека в бомбере, который... Ну, я просто шел по улице в моем бомбере. Я испытал какой-то восторг. Я подумал: как это круто!
3: Это предпринимательская радость, когда ты видишь, что... А если это еще происходит там 10 тысяч километров от того места, где это вообще такой вау, да.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Правительство подготовило новую программу кредитования малого и среднего предпринимательства на текущие цели. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. Ее лимит – 150 миллиардов рублей, а ставка будет приравнена к ключевой. Для поддержки малого и среднего предпринимательства, напомнил Новак, в полную силу продолжают работать зонтичные поручительства. С начала года заключено 6,4 тысячи договоров почти на 50 миллиардов рублей.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».